0: Темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много, скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной, этой и, в общем-то, всечеловеческой темой. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России, и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры, по поводу, в общем, творчества «Оберманекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть, мужичок работает. Именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
1: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
2: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
0: Да. Дендрофилии.
2: Дендрофилии, да.
0: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
2: Дендрофилии. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые проходили за группу «Оберманекен», долгое время отсутствовала, как бы они обрабатывали другой континент.
0: Осеменяли,
2: да.
3: По-другому,
2: ну вот,
3: да.
2: В смысле как бы секса. Вот мне сейчас представляется очень интересная проблема каннибализма.
3: Да. Да, безусловно. Вот, кстати, заходил
2: вот,
3: человек,
2: идут
3: благодарил...
2: разговоры о легализации наркотиков, о как бы...
3: О легализации каннибализма никто ничего не говорит.
2: Отмене смертной казни. Но вот каннибализм – это проблема, ведь действительно...
0: Да, причем огромное... тут оберманекен, кстати?
2: Нет, огромное количество людей, как бы целый этнос, как бы вот Африка, континент. И в свете как бы экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
0: Ну, поесть немножко людей, и все, я думаю, кто голоден.
3: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего в этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да? Есть понятие мародерства, да? Есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда брали трофея? трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Для, например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, можете сказать...
0: Шапка, кстати, какая-то тоже... ушанка в крови.
3: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
0: И рубашка, кстати, тоже. Версачи.
3: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерство мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
0: С любыми самым... женщинами. По-моему, да, это каннибализм.
3: Каннибализм вот уже, да.
0: Связь
3: да.
0: с любой женщиной — это каннибализм.
3: Безусловно. Конечно.
0: Потому что мы их едим, мы с ними сношаемся, можно
3: да.
0: сказать.
3: Да.
0: Мы сделаем с ними оральный секс.
2: Не, ну
0: это
2: я вот как раз хотел добавить.
0: Мы берем...
3: Да вообще мы делаем с ними что не попади. Иногда даже да. бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
0: Да бьем, не бьем, но ну, щиплем
3: лупим,
0: точно.
3: Лупим
0: да.
3: и щиплем.
0: Да.
3: Вот причем
0: это
3: сейчас,
0: каннибализм, на мой взгляд.
3: Каннибализм. Новый вид секс вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
0: Ну, мы с тобой
3: на каждого
0: делали,
3: заказывали
0: помню,
3: по
0: да.
3: 5 женщин. Да, да. А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то
0: да,
3: на память. Памятные
0: да,
3: выжигания.
0: На спине что-нибудь такое.
3: Да где не попади просто.
1: Есть еще удивительное занятие — резьба да. лобзиком.
3: Да, это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
0: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
3: Сейчас я скажу. Пьеса называется... Тебеды.
0: Тебеды такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет и...
3: В Би собственно... называется.
0: А?
3: В Би.
0: В Би?
3: В Би.
0: Дай мне посмотреть. Да. В Би.
1: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает какой у меня в последней книге там такого наморочено.
0: FBI, наверное. То есть по-русски...
3: Всегда был...
0: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
4: Партию на фортепиано... исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарищев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз спрошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарт называется. Мы сюда кидаем ножи перочинные, отнятые у бандитов Финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот над вами, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы, тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньшие, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже, он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки слизывали, да?
0: Кто не попадет, слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была «Акробат». Вы знаете о нем, да?
1: Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: хорошее было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для для производства шустриков, и их производят. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
0: Вот, да? Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется МИ, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильнее некуда. То есть на входе лучше. Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет. Понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой с твоей.
1: Было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да?
0: Безусловно,
1: о почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть о детенышах.
0: Да.
1: Нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекация.
0: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она из себя представляет там, в тундре.
0: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Лабаржану, испражняетесь в воде?
3: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
0: Да, но как суперлюди мы безотходные.
3: Безотходные.
0: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анжи, а можно, мы можем как сейчас импровизировать, то в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот, и, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР.
3: Да,
0: вот,
3: да.
0: Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
3: В данном случае я сказал несколько, да, довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
0: Да.
3: Каждый индийский...
0: Это заклинание, да. Да, буддизм.
3: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
0: А, кстати, но... ты знаешь, что вот... Извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
3: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган, да, да.
0: Останкинская башня, да. ОБ называется.
3: Да. ОБ, да.
0: Да.
3: И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно называть Маугли.
0: Я в конце еще.
3: Да.
0: Маугли.
3: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
0: Будьте здоровы.
3: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
1: Я?
3: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
3: Муза, безусловно. Маугли — это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
0: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их, вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их пола, они были попутаны. То есть, реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия — это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр — это была, в общем-то, Екатерина.
3: Нет,
0: есть,
3: я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много-много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был. Но, скажем лирично, я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньей, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадались, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией, крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что это получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
3: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас, модно это. Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз.
0: АДО,
1: группа АДО. Группа, а сейчас вот...
0: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
3: Нет, ну,
1: везде,
3: конечно,
1: писали,
3: нет,
1: группа.
3: Да, да, да.
1: Зачем? Вот не пойму я это у современных.
0: Так насчет паркета, как у вас обстоит?
3: Паркет, да, не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня. Именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак... Я думаю, ну, в данном случае...
0: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Обер-манекен». Вау!

0: Это было прямое выступление, то есть никакая не запись. Это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен». И мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данные композиции, исполненные под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати, это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первый я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит?
0: Вот. Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, кстати, в коридорчике, на котором
0: мы открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Марья Николаевна.
0: Прохор, я знаю,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: О чем идет речь, включиться непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки, удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы приехали из Америки и подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров. И обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто. Там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
1: Саш,
0: такого.
1: Саш, можно перебить?
0: Безусловно,
1: секунды, да.
0: Да.
1: Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Можно за чулками носить еще.
1: Да, или завалил, и тут же, кстати, и потом...
0: Можно заняться каннибализмом даже в какой-то
1: степени. И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Знаете, какие сумки?
0: Но ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги. Ты видел, как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь, как? Вот, что казалось... гораздо проще. Взял старую сумку. Поэтому я ни
1: на
0: что не рабщу.
1: Нет, я предлагал, кстати, я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, к шее лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, это же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Ну, иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственны, и раскрываемость у нас большая, вы это все знаете.
1: Но мы же тебя посылаем.
0: Бывало, люди... ты наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы. Он теряется такой, кидает дипломат. А бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим. Он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам. С большими ушами, мохнатыми.
0: А, то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые нам проверяют рынки в этих
1: ЧБ,
0: вот в таких...
1: так называем, да, ЧБ.
0: ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все
0: ты знаешь,
1: понимают,
0: что, Энджи,
1: ЧБ,
0: если у
1: тебя
0: возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, это самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными на нескольких рынках.
1: Мандаринами, только мандаринами,
0: да.
1: Только.
0: Вот если они подойдут, то это, кстати, говори, ребята...
1: Студия засыпана, да, мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говорю, от Сани, это пароль. Они тебя, да, сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М, Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.

0: показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных. Это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один, ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит, вот. Ну, и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть, ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, если он имел две головы, как он мог делать это... ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Мамаранца петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Мамаранцу...
2: А? Шевчука иметь.
1: А, ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его.
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Мамаранцу-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация. У него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу
1: пол. Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько.
1: Именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа Оберманекен, писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете

0: Звонит нам по телефону 203. Да, я не ошибся. 19-22. Это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Гармоникен». Это Анжей Захарев и фон Браун. Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений. Кирилл Преображенский. Их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось. Но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло. Да.
1: Алло.
0: Да, вы принимаете претензии?
1: Какие?
0: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали его починили.
1: А претензии к кому?
0: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Я в холодильник тогда с утра приеду.
0: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас есть барсетка, видимо, тоже.
2: Ну, безусловно.
0: Да.
2: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот, в художественных фильмах, причем вот, с разным жанром, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
0: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
3: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
0: А железная дорога была? Это очень
3: Нет.
0: важно.
3: Вернее, была, но дело в том, что
0: ну, маленькая и короткая, дорога, то есть да, практически это, я знаю, были две шпалы да. и две рельсы, собственно,
3: да, да,
0: и
3: да,
0: люди приходили
3: макет,
0: смотреть.
3: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
0: Дирадж Салюджи.
3: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
0: А откуда вы так хорошо знаете русский язык?
3: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
0: В нашей стране. В тюрьме вы их провели в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
3: Видите ли...
0: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
4: Я знаю, он продавал коноплю.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны как внимания.
5: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
0: Спасибо.
5: Передается, то очень страшно, это во-первых.
0: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой даун.
5: Если вас слушают вашей матери,
0: да.
5: Как вы думаете... Что они о вас думают?
0: Спасибо.
5: Ваши матери слушают вашу пошлость.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. программу. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но тем не менее, мы подплачиваем. То носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
0: Мы слышали такую компанию, да?
6: Да.
0: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
6: Да, не только примусами, все отличными вещами купленными. Ну, там, в общем-то...
0: Хорошо, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
6: А, ну ладно.
0: Да.
6: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизни является аэратом. А, в общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции и сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдоказанственными голосами, включаем, что я готов поверить, что это действительно
7: не
6: они.
7: Ага.
0: И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался, активно. Виджи, что случилось?
3: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы...
0: Ну, конечно, сходи,
3: Индия,
0: посмотри.
3: Индия
0: это
3: богата...
0: я не к вам, Виджи, вы сидите, сидите. Нет,
3: Индия
0: но дело в том, что я...
3: своими драгоценностями.
0: Секунду, да что вы говорите, Виджи, так, Виджи, не к вам сейчас обращаются. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
3: Это
0: извините.
3: Совершенно не так. Действительно.
0: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит, и...
3: Ну, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна драгоценностями, древностями. Действительно.
0: Богата курами.
3: Да.
0: И гусями.
3: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийского производства. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас, живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы, россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или...
0: Мерлин Монро еще, да. Есть ножки тоже.
3: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того... Индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, которая была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
4: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь.
0: Кстати, пока
3: вот...
0: О
3: 8 перьях была курица, да, и дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии это трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостоилась чести, собственно, отведать филе. Да. И всем, всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть, это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, ведь у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дойти.
8: Будьте здоровы.
4: Вы тут все закряхтелись, меня просто...
3: Спасибо.
4: Я, кстати, премного блега... Простите, но...
3: Действительно, от Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
8: То есть сколько перьев? Почти умножено на тысячу, получается. Поэтому
3: минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров. То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
8: А также Хугли еще.
3: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое-то интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе, произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
8: Извините, уважаемый Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
3: Безусловно, вот... безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть, вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
8: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
9: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
8: Пусть не ходят.
9: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
8: Новости.
9: Новости.
8: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию
9: «Мобильники».
8: Москвы, мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманикен», это Анджей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот гитару.
9: Он живой, кстати. Он не мертвый.
8: Кирилл Преображенский.
9: Он министр культуры, он не член группы «Барманикен».
8: А, извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджайла Баран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню. Для
9: я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
8: Да,
9: рожала.
8: Мама это святое.
9: Да. И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
8: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
10: Нет, все это очень сложно.
8: Безусловно,
10: как-то,
8: да.
10: Ну, конечно.
8: Ну, давайте тогда.
9: Хорошо.
11: В городе
9: сын...
11: Бостон мать родила в Куме.
9: В Коме СССР, да.
8: Да.
11: Вот.
8: Это известная республика была.
11: Тоже, в общем-то, нерассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в Коме.
8: А вот,
11: влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
9: Да, многие хотят стать бабочками, например, я слышал.
8: Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном куда ни попадя и приставал, к кому попало. И вот все, кто попало, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А маленькой бабочкой, капустницей, никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокому и моде.
9: Да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
8: Нет, но... страшно, да.
9: Да, да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
8: Угу.
9: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету, тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки в общем...
8: Облепили вас как-то или...
9: Да-да, именно облепили.
8: Я слышал, что у них есть такой обычай вот, приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся его облепить, чем не попадет. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот, вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально...
9: Ну, по всем галактикам, собственно.
8: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом его мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания присутствовали...
9: О, это я знаю, да, это сказали.
8: Присутствовали
9: упоминания... Я, собственно, писал этот текст, да.
8: Да. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
9: Да, да.
8: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в Тюбетейке. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание...
9: Оно отредактировано. Да. У меня готов ответ, да.
8: Извините, что да.
9: Так, как автор этого, в общем, и того, и другого писания, я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее, конечно, Бог с нами, Бог вокруг у нас, и мы, души Его, входим в Него, как божественную сущность. Лишенное зрения, слуха и ощущений. Да, именно так. В бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
8: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Веджай или Юзов? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
9: Я вижу все.
8: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот... что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
9: Калачев.
8: Да, с тушкой нормально, если то... сейчас...
9: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо гитаре. Внимание! Настройте свои... гитары, чтобы снять эту песню.
8: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
9: Сейчас делаем рэп.
8: Ну да, мы что-то отвлеклись. Вообще, я могу так целые 7 часов заниматься этим. Я предлагаю подпереть дверь в студию сосновой доской, которая специально припасы никого не впускает.
9: Там ломится куча людей, да.
8: Ломится вообще немеремно. По-моему, среди них есть и спецслужбы, и милиция. Вот, которые
9: МВД, КГБ,
8: все
9: ФСБ,
8: приехали,
9: да,
8: все собрались.
9: Все у наших ног.
8: Ну что, песня?
9: Сейчас песня романтическая для вас всех.

0: Замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас «Мелодию о лесе». И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский Персиков там.
0: Да,
1: такие вот. Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: Это, это уже большой возраст, да.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла, то есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да,
0: вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там, куда руку не положи, не ошибешься. Да. Так вот, а что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал непосредственно, читая Бхагавад-гиту. И всем известный Бибигон отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Цхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковое, атрибут, он произошел опять же.
3: Мне кажется, наш, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
2: 10 лет проведенных в России.
3: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
0: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджая, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
3: Да, мне кажется, да, чтобы он проявил свой язык, да, свое нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
0: Или просто диверсант или террорист.
3: Диверсант, да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду, правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
0: Бекон,
3: потому что
0: мясо. Это.
3: Мясо,
2: да. Действительно.
3: Что происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит.
2: Вообще, первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795 году.
3: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
0: Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
3: Пусть поговорит.
0: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
3: Песню Виджая.
0: Сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
2: Не.
0: Ну пусть он. Ну под него что-нибудь. А вы сомневались. Я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Обер Манекен», также, соответственно, Виджей Лабаран и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И,
1: это грандбабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Да, неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Ну вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Обер Манекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Обер Манекен» как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа...
0: Топтание борщевых тряпок, да, вот это все. Кидание пельменями через стол. Дружеское подчеркивание. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию, но я готов взять функции как президент на себя. Много людей, девушек ломилось в двери нашей радиостанции, не нашей, конечно, радиостанции, где...
0: Можно называть вещи своими именами. Наши, да. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Да, и что теперь? Нашего, да. И что? Да, и что? Ничего в этом нет, мы честно все. Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, но...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, лоховать. Дескать, если... Бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобылой были легче, говорится.
1: Да, говорит. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем
0: пьесу
1: «Обер Манекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его, что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить.
0: Нам пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих, смотри в зеркала витрин модных магазинов. Только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза к встрече с каменным сфинксом. Для тебя существует радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Yeah.
1: Может быть, сразу еще одну композицию.
0: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу.

месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: только твой зонт, только какой в этом понт. Выше, чем крыши, только твой зонт, только какой в этом понт.
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо Москва», конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко ее не ставь, мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы-то послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет. Хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так, да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
2: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. Безусловно. И махеровыми шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех там комнат, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером?
2: Вот.
3: И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Угу. Хороший, хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лобарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие. Как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ. Гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, образ мышления индуса понятен в принципе любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. Этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, простому русскому писателю, тоже понятно.
4: Безусловно. Потому,
5: чтобы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что
2: простите, Юзеф, а вы вроде бы пишете... как выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наши индийские фильмы, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраны служат противомоскитные сети.
2: Виджей, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто так, что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
4: Вы правы. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены,
2: что
4: и жишка? Гориллы, да. И так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорил, что они Азербайджан.
2: Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: Песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят и приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем. Давайте. Эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Угу. Вот. Такая же у меня проблема, да.

0: нуждается в его каких-то услугах, конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под, пиво, под, да, вазу.
1: И вообще, мне делали отлично, да.
0: Причем тут ситуация в том, вот ты, Анжей, правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим, поэтому... Вот. Ну, вообще, это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
1: И с усами, как у Будённого.
0: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывают три уха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, через себя три уха, а там лысь на усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
1: Нежная, да. И сексуальная очень.
0: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как...
1: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
0: Паллада, я бы сказал.
1: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как я смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно, каждую секунду падают.
0: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
1: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
0: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
1: На заре. Мы
0: уже спели. А можно что-нибудь классическое?
2: Выхожу один я на дорогу.
3: Вот, может быть, это споете
2: нам. Подволакиваю правую ногу. Достаю, бывало, чазаначку и ловлю первую попавшуюся.
1: Конечно, не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
0: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть, например,
1: да, но сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это... наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как вы...
0: Гири свистят и свистят.
1: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

0: Темная ночь.
1: Только пули свистят.

0: вода.
1: Только не спят глухари. Темная ночь. Ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь. Мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай, темная ночь.

Я возьму свой виски и выпью без тебя темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как...

И коты за окном так кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом Герцен, я бы тебе сказал.

Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер, там звезды, похожие на пезды. Я нажимаю кнопки, интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут. Проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде. Они знают там и тут. Я был бы когда-то Абериут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И у нас в студии гости, как я уже сказал, это участники ансамбля «Веселые картинки». Ну и параллельно, поскольку сейчас, в общем-то, музыкой, сами понимаете, не проживешь, но и никто такой цели себе не ставил из присутствующих здесь. В общем-то, это параллельно еще сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно в дальнейшем ЦИКРПО. Я представлю их по очереди. Это Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей. Это Вилорий Прокопьевич Зюзя, оперуполномоченный по демографическим взрывам. И Дмитрий Аркадьевич Яншин. Вот единственный человек, так сказать, находящийся на положении близком к людям искусства, это художественный руководитель ансамбля Дома офицеров ЦИКРПО. И ансамбль этот так и называется — «Веселые картинки». Сегодня, я так понял, мы будем производить отслух, как сказать, новых композиций, вернее, старых, но переигранных по-новому, потому что прежние участники, в общем-то, как бы кто пошел на повышение, кто вообще уволился из ЦИКРПО. Ну, а, в общем-то, музыка музыкой, но говорить о музыке — это примитивно, глупо и никому не интересно. Хотелось бы все-таки узнать, как выживает сейчас в столь трудных вот условиях вообще вот этот центр. И ведь сейчас вот идут посевные там, собственно, вот эти... Яровые, уже они воют, там приходится, значит, производить доение какое-то. Я знаю, что ваша организация одна из немногих, которым до сих пор присылают разнарядки на, значит, отсыл сотрудников на сельхозработы в помощь, значит, вот там колхозным, там крестьянским, фермерам разным. Вот какова сейчас, в общем-то, жизнь в ЦИКРПО?
1: Ну, жизнь, во-первых, доброй ночи всем, кто нас слушает, дорогие товарищи наши. Дело в том, что как выживает ЦИКРПО? ЦИКРПО, собственно, не выживает, оно живет, как и жило. В общем-то, у нас твердый рубль золотой. Цены у нас примерно, значит, 63-го года. Значит, если говорить о насущных проблемах, то колбаса у нас стоит 2 рубля. 15 копеек. Вот такая хорошая колбаска. Вот. Рубль. Мы живем, в общем, замкнуто. А сельхозработа, это само собой. Это же никто не отменял. Как же в нашем государстве выжить, если никто не будет на сельхозработах работать? Кто же должен еще работать, как не сотрудники научных учреждений? Это же
0: ясно. А вот, Дмитрий Аркадьевич, собственно, я помню, что предыдущий, как бы, руководитель вашего центра, я сейчас, так сказать, к сожалению, не знаю, уволили его или он там, по-моему, нет, сам умер.
1: Он умер, да. Умер, он, да? Сейчас лежит, да.
0: Да, то есть, ну, это, я так и назову, Геннадий Тихонович Насекомый, покойный. Он, я помню, по разнарядке обязал каждого, значит, сотрудника вашего центра, значит, вырастить по картофелю, не в стакане. Ну, дескать, вот, чтобы быть ближе к земле, как поет, вот, насколько я знаю, ваш хороший друг, однокашник Боря: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Ну, в общем-то, вы музыкант, вы лучше это можете сделать, спеть, я имею в виду. Так вот, какова судьба вот этой плантации стаканной картофельной, которую Насекомый покойный, собственно, да, да, я что-то заговорился. Это после того случая, вы не обращайте внимания.
1: Нет, ну да, в общем, каждый, конечно, вырастил, приказ есть приказ, у нас же, в общем-то, полувоенная такая организация. Конечно, каждый вырастил картофельную. Но тут, когда собрали урожай, оказалось, что, в общем-то, собрали урожай, значит, заложили его на хранение. Но потом, когда на следующий год стали сажать картофель в стаканы, оказалось, что стаканов меньше стало.
2: Да и потом не у всех были одинаковые стаканы, поэтому, в общем-то...
0: А вот я знаю, да, что вот Светлана Авдотьевна вовремя сказала, я знаю, что у женщин почему-то стаканы были больше. Вот по какой причине, я не знаю, насекомые именно так поступил.
1: Ну, так он поступил, любит женщин. Вообще у нас женщин мало очень в нашем коллективе.
0: Как, ну, я, да, уже... давайте прямо скажем, что вот Светлана Авдотьевна, собственно, в едином лице. Да, она и мать, она и сам, и хозяйка.
1: Ну да. Она же у нас зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, поэтому она регулирует их очень жестко, и так, и поэтому у нас у всех такие маленькие очень стаканы.
0: Справедливые стаканы. Скажите, вот, собственно, как бы я помню вот эту старушку, бабушку, я имею в виду вот Светлану Авдотину, милую, добрую, собственно, женщину уже пенсионного так, возраста. Она же там вот сидит на этой должности, вот там, по-моему, чуть ли не с революции, кстати. Мы забыли сказать, что сегодня центру исполняется, вот, центру по изучению и классификации работников правоохранительных органов, исполняется 90 лет. В воскресенье будет, видимо, большое шествие с транспарантом, кстати, написанным Светланой Авдотьевной и разукрашенным. Там вот как раз стакан этот будет изображен, ботва. Так вот, каким образом старушка ужилась?
2: Нет, не в воскресенье, в субботу это будет. Ой, это в пятницу будет вообще-то.
0: Вот, я так понял, что, Дмитрий Аркадьевич, вы забыли ее слуховой аппарат. Это она имеет в виду программу по телевизору, которая уже прошла давно.
1: Ой, я уже давно запутался, что Светлана Авдотьевна имеет в виду. Она иногда такое имеет в виду. Ну, в общем-то, она очень умный человек. Раз говорит, значит, так и есть. Это уж точно.
0: Так а каким образом удалось ей продержаться на этой, в общем-то, должности завотделом по урегулированию естественных потребностей столь долго? Почти 60 лет этот человек бдит. Вот это дело. И, собственно, там я знаю, что проходила она неоднократно эту диспансеризацию, да, тоже проходила. Вот и все равно работает. Вот скажите, как это так получается?
1: Ну как получается? Вот проходит эту диспансеризацию. Она уж настолько нас урегулировала. Ну, вообще, разработала вот в прошлом году эту. Вы не смеетесь, Светлана Авдотьевна. Она разработала энергетическую подпитку. Вот так. Разработала энергетическую подпитку. Вот, кстати, к вопросу о маленьких стаканах.
0: Так вот, вы говорите, не смеетесь. Зачем вы за сиську дергаете? Вы не дергаете. Женщина в возрасте, вы так себе приличнее видите. Я понимаю, что вы, Дмитрий Аркадьевич, вы как-то сработались там, но вот тут Прохор нельзя.
1: Да не сиська это вовсе, что вы.
2: Это все и потребности, собственно, которые я регулирую.
3: Это уже вопрос демографический.
1: Да, это вот...
0: Да, вот что касается, собственно, должности Вилория Прокопьевича Зюзи, оперуполномоченного по демографическим взрывам. Я знаю, Вилорий, что эта должность, в общем-то, ввели совершенно недавно. Чем было вызвано такое вот, так сказать, резкое изменение в кадровой политике ЦКРПО?
4: Дело в том, что вопрос, так сказать, размеров стаканов, он, так сказать, с каждым днем становится все актуальнее. И назрело, так сказать, сложилось просто... все предпосылки, естественно, сложились для того, чтобы была введена должность демографическая. К тому, по вопросам демографических взрывов, потому как существует прямая связь между объемом стаканов и уровнем демографического взрыва.
2: Рождение мальчиков и девочек, в общем-то.
0: Да, это, кстати, на подоконнике мы тоже записали себе. Вот ручкой шариковой у нас записано это. Так, собственно, действительно, ведь, ну, вот, так сказать, неожиданные какие-то взрывоопасные моменты, вот особенно, значит, стекольной продукции, они, в общем-то, все чаще и чаще звучат. То есть, ну, я не имею в виду вот те взрывы, которые там подкидывают там друг другу в подарок разные люди, что-то не поделившие. А именно это же, насколько я понял, связано именно с какими-то природными у вас явлениями. Я даже сейчас вижу, вот с этой сеточкой пришли, тут ходили, изучали что-то, в общем-то, все стены там как бы... И, кстати, я так понял, ничего не было опасного найдено.
4: В общем-то, ничего опасного не было, но все-таки мы, так сказать, хотели бы предложить. У нас есть определенные положительные наработки по, сказать, избежанию демографического взрыва, увеличению демографического взрыва. Это процесс такой тонкой регулировки, у нас он отслеживается, но дело в том, что, сказать, при всем при этом существует необходимость всегда помнить о том, что демографический взрыв все-таки или его отсутствие зависит от величины стакана.
0: А как вы считаете, может быть, имеет смысл просто посоветовать нашим радиослушателям, как им можно чаще вот с приходом зимы все-таки принимать ванну, душ, или наоборот, вот как бы избегать всяческих гигиенических процедур, а потому что они могут вызвать обдув туши, соответственно, испарение там всякие, и в результате охлаждение общей туши, и дальнейшее, значит, заболевание и погибель?
4: В рамках последней переписи населения, которая, если наши радиослушатели помнят, проводилась собственно, по настоятельному требованию ЦКРПО, ну вот, был заложен определенный процент, рассчитанный и, сказать, связанный с вопросами переохлаждения, особенно сезонного переохлаждения, вопросы регуляции естественных испарений тоже были заложены, и они, в общем-то, находятся под контролем, и в последнее время появилась тенденция улучшения показателей, так сказать, по всем, так сказать, этим номинациям, которые я перечислил. Только благодаря активизации деятельности ЦКРПО мы вышли на новый виток развития.
0: Да, я думаю, вы знаете, уважаемый Вилорий Прокопьевич, что тут не следует забывать, что, значит, происходит все-таки, так сказать, постепенный, но весьма, так сказать, доминирующий закупор, значит, всяких пор в связи с общим загрязнением экологической среды. Вот этот закупор пор как бы консервирует тушку и, в общем-то, ну, вот как если положить его, например, да, вот за окно, вот он там может всю зиму лежать, а летом оттаял, его взял и снова, значит, закинул в желудочный мешок, и ничего даже не... Вот, так же и с людьми, ведь так же и с людьми. Ну что же, я предлагаю послушать немножко музычки.

0: И напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники Центра по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦИКРПО, Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, Вилорий Прокопьевич Зюзел, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Что вас там по фамилиям, что ли, подбирают, я не пойму. То есть... И Дмитрий Аркадьевич Яншин, художественный руководитель ансамбля Дома офицеров при ЦИКРПО. Но я хотел все-таки вернуться к такой теме, что как бы ЦИКРПО вообще поменял свой профиль. Насколько я вот сейчас догадываюсь, там уже не осталось вообще никаких... Ну, подобными их нельзя назвать пациентов, в общем-то, которые являются непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, то есть это ГАИ и прочее, ну, все знают это. Вот. А занимаетесь вы сейчас совершенно какими-то разными вещами, то есть как бы выживаете, так сказать, на подножном корму. Вот хотелось бы вкратце услышать, что это за подножный корм. Просто вот приходят ведь, спрашивают, где там тоже найти пасеку себе, там, может быть, где-то там кого-то потеснить, ягоди, и встать рядом и похлебать что-нибудь. Может быть, вот к вашей пасеке и примкнет кто-нибудь из наших.
1: Ну, вопрос, так сказать, о примыкании ягодицами к нашей пасеке, он, в общем-то...
0: Снимается с повестки,
1: до сих пор, нет, вообще является для нас открытым вопросом. Он находится в стадии разработки. В принципе, сказать, деятельность ЦИКРПО подозревает под собой наиболее, сказать, широкое вливание общественных масс, и мы пытаемся сделать эту организацию...
2: Всемирной.
1: В общем-то, впоследствии всемирный, но, во всяком случае, сейчас мы работаем на, на свои родные пенаты. Вот. Мы ищем поддержки среди нашего народа, мы хотим, с ним общаться, мы ищем возможности постоянного контакта и совместной работы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы пришли как бы в таких красивых вот балахонах, ну, почти как у кришнаитов, только я бы назвал мини это балахоны. Вот. Вам, во-первых, не холодно, ну, как бы с голыми ногами. Ну, понятно, там бы еще, там я скажу, там Светлана Авдотьевна все-таки старушка, ну, женщина. А вот как на вас смотрят там милиция, что вроде мужчины такие солидные, вот в таких...
2: Так нас же все знают в лицо, к нам никто не пристает.
0: Да.
2: Тем более милиция.
0: А, ну, а второй вопрос. Что у вас вот нарисован за пропеллер такой вот на груди у каждого? И там какой-то вот дядя с усами и в крагах в центре. Вот раньше я этого не наблюдал на вас.
3: Вот. Дело в том, что у нас предстоит акция. Мы как бы хотим почтить память первого мужа Светланы Авдотьевны.
0: А простите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, ну, она-то все равно сейчас не слышит ни черта. Совсем стала глухая старушка, хоть об стенку бей головой. Да вот, собственно, сколько у нее вообще было мужей, так по секрету.
3: Ой, вы знаете, это, в общем, государственные тайны, не будем ее разглашать. Но вот первый муж, ее герой-воздухоплаватель, Давид Сидорович Усыскин.
0: Как?
3: Давид Сидорович Усыскин.
0: А, да, вот я он... знаю, это есть, даже в энциклопедию вошел этот человек.
1: Да, в советском энциклопедическом словаре есть. И... Да.
3: Вот будет печальная дата скоро. Он в 33-м году разбился на...
2: В
3: 37-м разве?
0: Нет, в 37-м, простите.
3: Вот слышишь,
0: простите, Светлана Авдотьевна. Нет, это она повторно вышла замуж. Она все путает.
3: Ну, ничего она не путает. Она все слышит.
2: В 37-м я его
3: прошу запомнить. Да она притворяется, что вы, Саша. Притворяется, все слышит.
2: Он был самым любимым. Ну, разве
3: да, он разбил...
0: Вы, кстати, Дмитрий Аркадьевич, разбил. Осторожно головой ворочайте, потому что можете наткнуться глазом на ее слухательную трубочку. Так вот, вы это не видите.
2: Так вы же сказали, что я ее забыла.
0: Ну, ничего. Не волнуйтесь, Светлана Авдотьевна, все хорошо. Продолжайте, Дмитрий Аркадьевич.
3: Ну, так вот, этот Давид Сергеевич, он, в общем, был испытателем дирижаблей.
0: В смысле, вы же сказали, что это был летчик.
3: Ну, так он на дирижабле, воздухоплаватель, это не летчик. Он на дирижабле летал.
1: ОС «Авиахем-1» называлось судно, на котором летал и разбился в Мордовии. Дмитрий Сидорович Усыскин.
0: А скажите, Усыскин занесло в Мордовию ветром, или он сам туда подался с помощью пропеллера?
2: Ну, раз дирижабль, значит, ветром.
1: Пропеллер.
0: То есть дуло, видимо, где-то.
2: Да.
3: Ну, чего и короче, погиб? Он, короче, разбился вот в деревне, которая сейчас на его имени называется деревня Усыскино. Вот
0: а мы... сколько там изб? Дворов, простите.
3: Вот на одну стало меньше, когда он разбился, а так было две. А сейчас там...
1: В данный момент собирается там... экспедиция для выяснения обстоятельств, оставшихся обстоятельств деревни.
2: Сейчас там поселок городского типа вообще-то.
3: Да. И стоит, в общем, мемориал.
0: Ну, а скотина там есть?
3: Ой, сколько угодно.
0: И как бы, и что же вы планируете сделать в Усыскино?
3: Ну, мы, конечно, не к скотине едем. Мы едем вот к его родственникам, хотим такой марш сделать.
0: Так нет, а дой же должен производиться. И сейчас вот всегда, когда приезжают куда-то в село, там, вот нас посылают, всегда, как бы, вот раньше что там, хлеб-соль, да? Вот, а сейчас дой дают тоже. То есть приводят, значит, корову с мытым выменем, и все гости почтенные должны сделать по дою. Ну, дернуть за вымя, чтобы ну, струй да. пошел. Как струй сошел один, все, это типа почтенным. То есть дой тоже нужно.
3: Да, и корова, и кобыла. Там все есть.
0: Так,
3: и
0: так.
3: Кумыс. И... Вот. Да, это же Мордовия, там всякие национальные.
2: И козы там есть.
3: Вот, и козы. Но не в этом дело. Мы собрали этот отряд юных усыскинцев, и вот тоже хотим полететь туда на дирижабле, как Давид Сидорович летал. Ну, конечно, в наших планах нет разбиться. Вот, кстати, к предыдущему вопросу о подсобном хозяйстве. Мы купили сейчас плантацию в Зензибаре. Вот, небольшую такую плантацию. И у нас там, значит, стадо жирафов есть. Выращиваем жираф на мясо.
0: А и... что, это вкусно, конечно?
3: Мы не пробовали пока, мы их пока выращиваем. Но говорят, что нормально.
0: Они выгодили...
2: Сами жирафы говорят, что хорошо.
3: Ага. Да, вкусно. Там вот и как
0: они вот... выгодны ли, собственно, вот лучше страус там какой-нибудь отрастить? Ну, страус.
3: Ну, страусы, они, ну, в общем, страусами сейчас все занимаются. Но дело в том, что у нас же научная организация, мы не можем просто так вот взять и себе мясо выращиваем. Мы делаем эксперименты. У нас, в общем-то, мы скрещиваем там жирафов с другими породами, с некоторыми породами шакалов.
0: Кстати, это очень интересно.
3: Ну, это отдельно.
0: А уже есть какие-то экспериментальные, так сказать,
1: плоды?
0: Да, простые. Да, вот,
3: да. Да, жираф с зубами такой есть.
0: В смысле?
3: Хищный жираф.
0: Хищный жираф?
3: Хищный, да.
0: А как у него вот обстоит дело с ножными лопастями? Это очень интересно. То есть, то есть он должен быть тогда, значит, короткие ножки и туша. А это получится что-то некрасивое.
3: Ну, знаете. Мало что некрасивое.
1: Зато они работящие, нет. Зато и в народе их зовут мозоленогими.
3: Да, да.
0: Мозоленогими. Я, кстати, слышал недавно совершенно это проскакивало.
3: И они, кстати, охраняют вот эту плантацию.
0: Ну, вообще, вот, я так знаю, что мозоленогими еще зовут ее пехотинцев.
1: Да.
3: То ну, есть это уже жаргон.
0: Какой-то, да, совершенно.
3: Ну, конечно, это вот... Ну, это отдельный разговор. Это вот и работники ГАИ, и все эти. У них же повышенная потливость ног.
0: А, кстати, вот мы же тогда с вами, я помню, в первый ваш приход, не в приход, а в первый раз пришли, мы с вами тогда обсуждали такую тему, что как бы в связи с повышенной потливостью ног работников ГАИ обязать водителей там, ну, как в форме штрафа делать, значит, таблиц потливых вот этих лопастей, ну, в силу, как бы, во-первых, это гуманно, а во-вторых, как бы это гораздо лучше, нежели бабками расплачиваться, ну, и причем неважно, какое благосостояние.
3: Ну, дело в том, что...
0: И как сейчас это... Я помню, вы даже выносили в Думу вопрос этот, как он урегулирован сейчас.
3: Ну, Дума, она же не думает о важных вещах, она там о ерунде всякой думает. Это мы думаем о важных вещах. Мы-то знаем, что мы советуем, просто народ закомплексованный, он стесняется предложить гаишнику, ну, давайте, может, я вам пятки почешу.
0: Или там, да, массажик там.
3: Массажик, да. Вот,
1: вы знаете, сегодня просто, так сказать, при приезде, так сказать, в столицу, вот, я обратил внимание, совершенно случайно, очень такой приятный был момент, когда мы вышли на перрон, и нас приветствовали, сказать, работники правоохранительных органов.
0: И пожарная охрана вот, тоже присутствует.
1: Да, вот, да. Знаете, я что-то заметил такое, знаете, во взгляде, такое услужливое, то есть вот желающее. Я сначала не понял, я думал, что просто хотят у меня сумку взять, так сказать, с моим демографическим отчетом. Ну, вот. Но потом я все-таки понял, что сказать, есть прогресс, то есть он идет снизу. То есть он он не навязан, как-то так сказать, документально сверху. Это происходит уже... без давления. Да, то есть уже само сознание настолько, так сказать, высоко развито у
0: граждан,
1: и тем более, так сказать, законоблюстителей, что и, сказать, я, сказать, вот сейчас сижу и с очень большим теплом в душе, в общем-то,
0: ну, понятно,
1: вспоминаю. Ну, я думаю, что все-таки, когда у нас будет очень трогательное и нежное прощание.
0: Ну, кстати, еще тепло вам от того, что вот, как бы Прохор тазик принесла, в котором вы все держите ноги, парите пятки. Это действительно наша хорошая, добрая традиция. Кстати, спасибо, пора уже поменять. Сейчас она поменяет тазик. А я вот о чем подумал. Я помню, тут такой небольшой скандал. Ну, как бы, может быть, и не стоит выносить из дома грязные тряпки и носцы с трусами. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Светлана Авдотина, еще вам столько же прожить, сколько вы жили. Да, ну это я что-то не отпом. Так вот, я помню, был такой скандал между отделами внутри. То есть, как бы, вот этот вопрос, значит, облиза, значит, потных конечностей вместо штрафов денежных работникам ГАИ автолюбителями. Произошла такая небольшая между вами ссора, то есть никак этот проект не проходил, и тогда вот именно вы, Дмитрий Аркадьевич, да, вы еще не были художественным руководителем, вы были целым, в общем-то, заместителем покойного Насекомого. Вот. И именно вы вот пытались выдать, вот, так сказать, это за естественную потребность. Ну, дескать, потные ноги — это как бы, ну, то же самое, что акт дефекации, только вот через ножные поры. И тем самым, значит, перекинуть на старушку и без того немощную нашу вот эту проблему. Вот. Но сейчас я вижу, что вы как-то так сидите, обнявшись, и как бы... А проблема-то не решена. Хотелось бы знать, когда...
3: Светлана Авдотьевна, когда?
2: Ну,
3: расскажите.
2: Как бы вам сказать, мой возраст мне не позволяет уже решать такие проблемы, как о которых мы сейчас говорим. Ноги, они все равно будут потеть, и я чувствую, что облизывание их не приведет к желаемому результату. То есть ни у одного человека не прекратится этот процесс. Я вижу тщетность своих решений и своих, в общем-то, действий. Вот.
3: Консерватизм такой.
1: Извините, что я, так сказать, перебиваю. Просто Светлана Авдотьевна, она у нас, в общем-то, дама скромная. Вот. Я, так сказать, имею честь просто сказать, чуть забежать вперед, наверное, это, так сказать, будет, наверное, тема следующей передачи. Ну, вот. Просто Светлана Авдотьевна уже третий месяц, сказать, находится
0: опять
1: в состоянии эксперимента, находится. Она,
0: я уже просто думал, что как бы такое количество родов человеческий организм просто не в состоянии.
1: Нет, вы знаете, сейчас вопрос даже, сказать, о родах временно отложен, сказать, сейчас вводятся прогрессивные технологии принудительной дефекации.
0: А, так, вот это уже интересно.
1: И Светлана Авдотьевна, сказать, решила, сказать, выступить как первые воздухоплаватели, первые посетители космоса и Луны. Она решила, сказать, на себе опробовать эти вот технологии, так сказать, зная всю дороговизну экспериментов и прочее. Она решила пожертвовать собой ради, так сказать, великой науки, ради будущего, ради выживания цивилизации, ради того же, так сказать, демографического благосостояния.
0: Так это вот у нее не контактные линзы, оказывается, естественные глаза.
1: Да. Вот.
0: Это вот каков результат все-таки вот этого эксперимента над собой.
3: Да, ну, несмотря на ее 90 лет, выглядит она где-то на 26, наверное.
0: Ну, в общем, да, да. Но только нужно было вам это ближе к трубочке сказать, а то она комплименты не расслышала. Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.
3: Нет, дело в том, что вот перед музыкальной паузой надо все-таки вернуться к Давиду Сидоровичу.
0: К чему? А кто это, простите?
2: Вот, Давид,
0: столько информации, столько.
3: Да, так вот, к чему я про плантации в Зинзибаре. Мы там выращиваем баклажан, гигантский баклажан.
0: Подождите, вы же сказали, что вы там выращиваете вот кенгуру.
3: Нет, это жирафов.
0: Ах,
3: жирафов.
0: Это все после того случая.
3: Нет, это, ну, там дело в том, что она большая плантация, мы там много чего выращиваем. Если я сейчас буду все перечислять, мы так до музыкальной паузы не доберемся.
0: Да ладно, весь Занзибар, как мой огород под Смоленском.
3: Да нет, ну что вы. что? Занзибар — огромная страна. Вы...
2: Там могут расти.
1: Хорошо бы было бы, чтобы следующая все-таки, наверное, мелодическая композиция все-таки была посвящена все-таки нашим воздухоплавателям, да, и героям, так сказать, наверное, судно Осавиахем-1.
3: Да, да, оно и будет посвящено. Дело в том, что вот мы этот баклажан-то выращиваем, да, а он растет. Он громадный, гигантский баклажан. И вот,
0: это же очень грустно, видимо.
3: Он гигантский, громадный баклажан. По специальной технологии, вот, Светлана, молекулярный, энергетический. Светлана Авдотина, извините, пожалуйста. Дело в том, что у нас в определенное время надо менять отчество, потому что у нас секретная организация, я иногда путаюсь.
2: Я очень долго стою на этом посту, да. И мне надо менять...
0: Ну, как бы, да, уже и неприлично даже.
2: Да, с одним отчеством ходить неудобно.
3: Да, так вот, я к баклажану, к вопросу о баклажане. Громадный такой баклажан. Вот он примерно размером больше этой комнаты, раз в полтора.
0: Ну, кстати, тут нужно сказать, что у него нет семя. Я видел же рентгеновские снимки.
3: Да. Ну, дело в том, что мы как бы это и, значит, мы используем в качестве еды. Мы вот его снимем, урожай, значит, сделаем там такие дырочки, и изнутри его выедем, и получится вот этот самый дирижабль, на котором мы как раз из Зимбара полетим вот в Усыскино. И, значит, на борту у нас будут пара жирафов. Вот, ну, не только пара жирафов. Вот дело в том, что вот специалист по демографическим взрывам, Вилорий Прокофьевич, он берет каждой твари по паре. Мы в Усыскино приземляемся. Дело в том, что очень высокое место. Вот. И с этими тварями идем на могилу первого мужа. Вот. И, значит, группа «Веселые картинки» дает концерт посвященный. К нам приводят корову с выменем, как
0: правильно говорят.
3: Да, который, и мы,
0: публичный.
3: Да, и мы отбираем, значит, отбираем людей из деревни Усыскин, наиболее достойных. И потом наш марш вместе с юными усыскинцами, значит, заканчивается на горе Арарат. Вот такая акция.

0: И, собственно, я-то вот знаю, что с вами должна была прийти еще заведующий сектором рекламы вашего ЦКРПО. У вас весьма своеобразный подход, в общем-то, к рекламной деятельности. Вот я знаю, что она еще школьная подружка, вот Светлана Авдотьевна.
1: Нет, она училась на класс старше.
0: Ага. А, да. Так вот, расскажите, пожалуйста, как бы, Светлана Авдотьевна, что это за подход и почему не пришла ваша это...
2: Однокашница.
0: Вот точно, точное слово.
1: Да. Нет, она училась уместно. Просто в одном со мной заведении, но чуть-чуть постарше, в общем-то. Это явилось, с одной стороны, причиной того, что она, в принципе, уже не может прийти. Но не может она прийти еще и по другой причине, что ее работа заключается в рекламировании товаров по электричкам. Вот. Ее звать Анна.
2: Анна Ивановна
1: Каренина. Вот. И ее страсть к железнодорожным путям не дает ей, в общем-то, от них отойти. Вот, поэтому мы ее сегодня не сможем увидеть.
0: Это вот
1: увидеть-то
0: она,
1: мы
0: да.
1: не сможем, потому что мы, в общем-то, как бы, если я не ошибаюсь, на радио, я просто не вижу ничего, поэтому мне все равно, на телевидении ли я или на радио. Вот, а она вот так и ходит по электричкам.
0: Сейчас ходит, да.
1: Да, нет, она сейчас уже не ходит.
0: А скажите, вот и тут ее же видели вот с этим массажером вот недавно, вот она пузо себе...
2: Дело в том, что, значит, вы нисколько не ошиблись. Дело в том, что, насколько я знаю, то, что, сказать, нашей, сказать, любимой, как я, в общем, ее по-домашнему называю, Аннушке, в данный момент сейчас на Казанском вокзале предоставили отдельный рекламный кабинет со стеклянными стенами. И она с огромным удовольствием опоздавшим пассажирам на последнюю электричку, на свой поезд, у кого отложились поезда, с огромным удовольствием демонстрируют товары народного потребления, массажеры, вибраторы. В общем, женщина...
0: Активная.
2: Она, да, активна, она все время находится в русле, так сказать.
1: Где? Ну, стационарно. Она двигаться очень тяжело и двигаться.
2: Ей помогают два человека, в должностях раньше называлось поводырями.
0: Ну, а сейчас я, насколько знаю...
1: Моими.
0: Выгнанные студенты из института Патриса Лумумбы, вроде бы они.
2: По-моему, один из Азии и Африки, а другой из...
1: Нет, это знает, на самом деле, это знает наш бывший начальник. Вот,
0: насекомый, покойный.
1: Да.
0: А больше никто не
1: больше
0: знает.
1: Он их назначал, в общем-то, они с тех пор как бы и остались студентами. Вот, несмотря на их уже преклонный почти возраст.
3: Еще дело в том, что вот мои коллеги не в курсе, а Анна Ивановна, она сегодня снимала клип, она парашюты рекламирует.
0: Парашюты?
3: Да, парашют она рекламировала.
0: А я думал, что это реклама хорошей мебели, то есть какую-то бабу, значит, старую.
3: Нет,
0: совсем скидывали, она падала со стулом вместе, стул оставался она не замечала.
3: Нет, это сегодня только снимали. Она со своим, с Вронским сотрудником. Они,
0: с кем?
3: Ну, с Вронским. Ну, сотрудник у нас есть, Валерий Иванович Вронский.
0: Клички такие у вас смешные.
3: Нет, они прыгали с парашютом, снимали клип. И она со свойственным ей мазохизмом за кольцо не дернула. Ну, в общем, и ушиблась. Так.
0: Ну, понятно.
3: Вот, поэтому не пришла.
0: А скажите, я вот знаю недавно, что вы как бы всем своим коллективом, вот ЦКРПО совершенно недавно совершили, так сказать, коллективный прыжок на тарзанке. Не индивидуальный, а вот все сотрудники были привязаны.
1: Да, это было в парке Горького, да.
0: Вот, ну и как это вот прошло? Mm-hmm. То есть ведь столько народу на одной тарзанке.
1: Ну, стало работать легче, потому что коллектив стал меньше. Вот. И стало как-то зарплата побольше. И, в общем-то, мы не сожалеем ни о чем.
2: Милые мои детишки, которые наблюдали в это время, значит, незабвенный подвиг отца и его, так сказать, коллег по службе, были у меня их трое, все мальчики, очень были порадованы, потому что они нас бросила мать. В детстве, ну, вот, и они с очень огромным удовольствием, они любят, во-первых, Светлану Авдотьевну, относятся к ней как Арине Родионовне, Вот. И они смотрели, затаив дыханием, так сказать, особенно следили за Светланой Авдотьевной, и, так сказать, их очень порадовало, когда она вниз головой прыгала с этой, так сказать, высокой вышки в сарафане.
0: Там вот выменной похлоп состоялся.
2: Вот, красивая такая вот русская женщина, так сказать, в летах. Там,
0: которая, как сказал писатель, коня за узду схватит и в горящий дом зайдет.
2: В горящий дом зайдет.
0: Да, правильно. Кстати, вы так ловко перевели вот разговор. Я знаю, что вы налаживали свое сталелитейное производство. Вот, и как бы вот вам не давало, так сказать, покоя вот эта идея китайского одного лидера, который везде дома устанавливал дом, на там все чугуны отливали. Собственно, вы именно вас, ваших сотрудников отловили, так сказать, за разборкой рельс вот на Казанском вокзале. И переплав дальнейший их, значит, вот. Но, насколько я знаю, тот конфликт удалось замять. А вот Домна-то как она сейчас поживает? Или опять ее как бы под склад вот, тампаксов, памперсов?
1: Разбирают на рельсы.
2: Нет, дело в том, что, значит, сегодня главный инженер, так сказать, как раз докладывал. Я был, так сказать, на техническом собрании. Он сообщил о том, что, так сказать, Домна сейчас в данный момент... Значит, она была снабжена дополнительным реактором, и в данный момент она осуществляет, сказать, в общем, она открыла отопительный сезон.
0: То есть попросту... Вот.

0: перейти к музыкальной части нашей программы и послушать вот коллектив, который называется «Веселые картинки», являющийся, насколько я понял, ансамблем «Дома офицеров
1: ЦКРМ». В общем-то, вот песню, которую мы сейчас услышим, она очень сродни с судьбой нашего агента по рекламе, поэтому, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы слушали повнимательнее.

0: Собственно, при многочисленных, я бы так сказал, научных организациях, при заводах, фабриках, в сельских клубах огромное количество было музыкальных коллективов. В школах там, сейчас даже вот в яслях, я знаю, устраивают. Там грудники, там, ну и ладно, это отдельная, в общем, история, грустная очень, я не хочу сейчас затрагивать ее в это прекрасное время. Тем не менее, огромное количество этих коллективов и разваливается просто со страшной силой, но я знаю, что вот веселые картинки существуют все время на базе ЦКРПО уже в течение 10 лет. Вот, и состав не сильно менялся, ну вот в лице, я имею в виду Дмитрия Аркадьевича Яншина, хотя его лицо изменилось сильно, вы знаете, и не узнать, вот так встретишь на улице или в электричке и мимо пройдешь. Ну, прям не скажешь. Но, тем не менее, ладно. Каким образом удалось так вот, в общем-то, продержаться, Дмитрий Аркадьевич, вам? Вот, ну, насекомые как-то еще вот покойный одобрял вот ваше творчество. А вот сейчас вот придет новый кто-нибудь, или если пришел, то кто это? Как он на это смотрит? Ведь и до насекомого, я помню, там была... огромное количество все-таки за такое время, это будет отдельный у нас разговор, за такое время, сколько вот существовал ЦКРПО, сменилось огромное количество директоров, начальников. Самый первый, по-моему, я вот не помню, был, или это тоже секретное, но один,
1: ну, да,
0: не будем называть. Да, так, да, вот, так все-таки об искусстве, о том, как удалось. И как сейчас проходят новые года, простите.
1: Ну, дело в том, что если новому начальству не будет нравиться, так мы будем играть то, что ему нравится. Наша задача – поддерживать нашу организацию и, значит, вести, так сказать, ее линию. Вот. Мы в этом смысле, конечно, мы же офицеры все. Мы же...
2: Ну, а потом все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались как-то не однопланово, а были как-то... Очень широко развитые люди, хотя это очень тяжело добиться. Вот. И хочется сказать, что Дмитрий Аркадьевич прилагает максимум усилий для того, чтобы рутина нашей работы такая вот, она все-таки не засосала наших вот сотрудников. И хочется отметить, что как бы концерты осуществляются нашим коллективом, который, в общем-то, достаточно талантлив, я считаю. Вот. И то, что будет происходить 25 числа, вот, московский клуб, как он называется?
1: «Не бей копытом».
2: Да, «Не бей копытом». Вот он нам предложил отметить свое очередное рождение. Вот. 25 числа, это будет пятница. В общем, хотелось бы как бы увидеть побольше людей. Я думаю, что ажиотаж будет, и, в общем-то, аншлаг обеспечен.
0: Ну, это мы посмотрим. А вот я что хотел сказать, что помимо, значит, все-таки десятилетия группы, еще отмечается юбилей создания ЦКРПО. И вот, насколько я понял, вы сейчас хотите разыграть билетик на два лица, пригласительный в этот клуб, вот «Не бей копытом».
2: На 2,5.
0: Ну, половину, да.
3: То есть может войти одна беременная женщина, или можно принести с собой сумку с мясом?
0: Да, то же самое. Вот.
2: Или прийти с животным.
0: Да, главное одеть намордник на него. Так вот, собственно, вопрос таков и будет. Сколько лет будет отмечать 25 числа в клубе «Не бей копытом» Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Не группы «Веселые картинки», а сколько существует времени этот центр? Правильно я сформулировал?
1: Ну да, я бы даже так сказал, в каком году он официальная дата его создания.
0: Да, но еще было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь назвал бы все-таки имя самого первого его директора или вот нынешнего, кто пришел взамен погибшего трагически от старости насекомого. И телефон 203-19-22. Мы ждем ваших ответов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый центр.
0: Да.
3: Здравствуйте. Очень рады вас слышать.
4: Ну, моя версия 5 лет.
0: Сколько?
4: 5.
0: Нет, увы.
4: А фамилию, имя директора можно?
0: Не имеет смысла, уважаемый, вы все равно назвали 5 лет. Только группа «Веселые картинки» 10 лет существует. А сколько существует ЦКРПО? Сколько же лет существует ЦКРПО? Вот именно, как вы сказали, уважаемая старушка. Она ничего не слышит. Ладно, Дмитрий Аркадьевич, в пятницу, да, там стукнет?
2: В пятницу, пятницу, да.
0: Услышала, глядь. Сколько лет в пятницу будет отмечать свое существование Центр по изучению классификации работников правоохранительных органов? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Я думаю, это произошло сразу же после кровавого воскресенья.
0: Так.
5: Это из-за начала нашего века.
0: Так.
1: Ну, я думаю, что это очень близко.
3: Скажите, вот чуть-чуть уточнить, очень, скажите.
5: Ну, плюс-минус 90, вот несколько.
1: Ну, в общем, я скажу так, что это, что дата круглая.
5: Ну, тогда 90.
1: Все правильно.
0: Правильно, то есть центр по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦКРПО, был организован Вантусом Михайловичем Дергач Макрицей. Замечательным.
5: Макрицей?
0: Да, он был
5: Владимир Леонидович Хлыш был.
0: Вы знаете, вот Владимир Леонидович Хлыш, он, в общем-то, присутствовал при организации, как гласит, опять же, большая советская энциклопедия этого центра, но, к сожалению, погиб под конем. Ну, если не под памятником коня, а его переехал кобыла, ну, ехал там извозчик с барином, типа, он там, гони там, тут, на Тверской, типа, и прям переехал этого вот. Ну, да, ну, можно сказать, но все равно Деркач Макрица был. Вполне возможно, потому что тогда вот все-таки жандармы, они были в моде. Ну что же, вы, уважаемые, угадали, вы не, так сказать, кладите трубку, потому что сейчас с вами вот поговорят, собственно, чтобы передать вам пригласительный билетик на этот концерт. И мы пока тут будем музыку всякую слушать, так что вы трубочку не кладите.
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Да ладно уж, что там, со своей люди сочтемся.

0: Ну, а для тех, кто только что подключился к нашей программе, к нашему приемнику, понимаешь, и, так сказать, профуфыкал, простите, билетик на концерт группы «Веселые картинки», я напоминаю, что в гостях у нас, как бы, ну, самый, видимо, главный, это руководитель ансамбля «Веселые картинки», а ансамбль «Веселые картинки» базируется при Доме офицеров ЦКРПО, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, ну, а также с Дмитрием Аркадьевичем Яншиным. Нас сегодня посетили Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей, и Вилорий Прокопьевич Зюзь, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Вот, как бы, я хотел обратиться к господину Зюзя. Скажите нам, Зюзя,
1: да,
0: вот, собственно, почему оперуполномоченный? Судя по всему, вот, как бы, ну, опер, это значит, вы должны прямо мчаться ведь.
1: Да, дело в том, что должность моя была, сказать, была введена именно оперативно и для оперативной работы, потому что, значит, я действую не только, так сказать, вынужден действовать не только в рамках, так сказать, организации ЦКРПО, но и отслеживать, сказать, вообще весь социум, сказать, происходящий вокруг, сказать, организации, сказать, в родном отечестве. И, сказать, в этом, сказать, просто была необходимость для создания при, собственно говоря, демографическом отделе, отдел по изучению влияния современной музыки на демографические вопросы, на демографические вспышки, и, сказать, был проведен ряд экспериментов, и были получены очень хорошие результаты, обнадеживающие, сказать, у женщин, приходящих на концерты, стали рождаться дети по двое, по трое, дети стали приходить на концерты, и вот, сказать, подойдя к десятилетию уже группы, мы имеем вот целую армию, рожденную в процессе прослушивание ансамбля «Веселых картинок».
0: Можно так сказать, были дети полка, вот у нас есть дети программы, то есть зачатые во время программы, также есть зачатые во время концертов.
1: Да, зачатые во время концертов и во время прослушивания на радио. Так что я думаю, что сегодня очень многие семьи будут весьма порадованы прибавкой в семье, в весе.
0: Весь — это главное. Ну что же, дадим слово искусству.

0: Ну что же, я благодарю Светлану Авдотину Тамбло, Вилория Прокопьевича Зюзю и Дмитрия Аркадьевича Яншина за то, что они нашли время, посетили нашу программу. Еще раз хочу, как сказать, от лица вот этих сотрудников Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов пригласить всех, кто вот сейчас слышит нас, на концерт 25 числа в клуб «Не бей копытом». Во сколько там начало?
1: 8 часов.
2: Да. 7 часов вход начинается, там попрыгушки легкие.
0: Ага. Понятно. Ну и что же, спасибо вам. Вот забирайте Светлану, сажайте в колясочку, вывозите. Вам поможет Прохор наша. Вот. И всяческих успехов.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Всем слушателям огромное спасибо и пожеланий новых демографических взрывов.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои родные. Сегодня случилось 31 марта. Год сегодня для тех, кто только что очнулся от каких-то длительных аномальных состояний организма. 1996. Сегодня 168 выпуск нашей программы. И я, так сказать, сделаю вам анонс того, что будет сегодня ночью у нас происходить. Сегодня у нас много гостей. И в первом часе у нас очень такой, я бы сказал, именитый гость. Это Головчин Игорь Алексеевич, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. Мы будем говорить о том, что мы все как бы видим по телевизору, может быть, видим, приходя в консерваторию, и даже вот покупаем на компакт-дисках, но тем не менее не знаем, что за всем этим стоит. И вообще поговорим о дирижерской работе и о, так сказать, деятельности самого Игоря Алексеевича. Затем будет получасовая такая музыкальная, как бы музыкальный блок, дабы я смог выйти там, разгрузить, как всегда, это, вы знаете, нам вменено в обязанности. После этого в студии появится замечательный Дмитрий Синецкий со своими поэтическими, прозаическими интерлюдиями. А затем приедет еще один гость, пока я вам не буду говорить, кто это, дабы сделать вам сюрприз. Вот, собственно, и все. Периодически мы будем с вами общаться по телефону 203-19-22. Если опять, так сказать, наша Прохор будет нормально выполнять все свои функции.

0: Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Я рад приветствовать вас в нашей студии. И сразу хочу, так сказать, задать тон нашей беседе такой. Дело в том, что аудитория, которая слушает программу «Монморанси», в принципе, аудитория молодежная. Ну, это люди, как правило, до 30 лет, вот такой возрастной ценз. Мы недавно проводили совершенно, недавно социологический опрос и пришли к этому выводу. И люди, кстати, достаточно восприимчивы к любым музыкальным направлениям. И я думаю, что им будет интересно узнать о вашей деятельности и вообще о классической музыке, так сказать, из уст профессионала. Но интерес этот, сразу я должен оговориться, он будет несколько, может быть, такой, знаете, наивно-детский. Дескать, как это так бывает? Ну, поскольку, сами понимаете, область все-таки неизведанная.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение. Добрый вечер все, кто нас сейчас слушает. Ну, вообще, вот к этой теме приходится довольно часто возвращаться. И среди молодежи обычно бытует такое мнение, что ну вот, мне не нравится классическая музыка. Или обычно, когда спрашивают о том, ходят ли люди на симфонические программы, концерты, в наши концертные залы, обычно отвечают, да вот мы не знаем, да вот мне что-то не очень понятно, о чем это. Ну вот в таком аспекте. Вот. И тогда затевается интересная беседа, потому что вот я обычно в таких случаях задаю ответный вопрос. Я спрашиваю, скажите, как можно, например, сказать, нравится вам книга или не нравится, если вы ее не читали ни разу? Вот. И попутно спрашиваю, были когда-нибудь на концерте? Нет, говорит, не была или не был. Я говорю, а как же не нравится?
0: А вы знаете, кстати, мне кажется, что огромную лепту вот, так сказать, в формирование вкуса внесло обычное радио. То есть радио, вот тот брехунец, который висит на кухне. Наверняка вы знаете, и я это помню, хотя я его не слушаю, это именно вот это радио, этот кухонный брехунец, что по нему очень любили в свое время передавать концерты классической музыки. А сами понимаете, через такой динамичек, который размером с глаз удивленного милиционера, мимо которого проехали и даже не остановились на свисток, очень сложно передать вот тот звуковой диапазон, потому что, конечно, вживую воспринимается это все гораздо, гораздо сильнее.
1: Да, безусловно, вы правы. Но здесь есть еще одно интересное обстоятельство. Вот в коммунистический период нашей страны, как сегодня принято называть, стагнации, классическую музыку почему-то давали в очень странном ракурсе. Вот как кто-нибудь умирал, уходил из жизни, как правило, из больших людей, вот так тут же вспоминали на радио, на телевидении, что есть Чайковский, есть Рахманинов, Бетховен, Шопен и так далее. Как только все нормально, так как вы говорите, по брехунцу идет целый день какой-то веселый, бодренький марш или что-нибудь в этом духе. И, может быть, это тоже не способствовало правильному восприятию классической музыки, потому что все-таки я, в общем-то, еще тоже достаточно молодой человек, и я не могу сказать, например, что я только в своей жизни воспринимаю классическую музыку и никогда больше никакую другую не слушаю. Да нет, конечно. В жизни каждого человека есть дни или периоды, недели, или даже время в течение одного дня, когда хочется послушать, например, Бетховена, или наоборот хочется послушать Элтона Джона там, или еще что-нибудь, когда вечером при притушенном свете, и ты пришел с работы уставший, понимаешь, ему совсем не хочется, может быть, слушать Стравинского.
0: А простите, вот вы сейчас сказали с работы, то есть все-таки, вот, скажем так, дирижерская деятельность — это работа. Вот я просто всегда удивляюсь, я вот побывал на вашем концерте в Большом зале консерватории, когда вот была как раз эта бетховенская программа, вы играли. И, честно говоря, по себе, я парень, вы видите, слабенький такой, я бы, наверное, не смог вот так вот, ну, просто махать руками в течение такого долгого времени и столь ритмично. Вот это же нужно обладать серьезными физическими какими-то данными. Мне так кажется, что дирижеры должны быть такие все здоровые очень ребята. Ну, то есть вот под ударом лучше не попадать. Вот вы так сказали, с работы. То есть, или может быть, работа, это имеется в виду, как есть такое слово, я его не люблю очень, но оно существует, оттачивать. Может быть, работа для вас вот оттачивание с музыкантами каких-то вот произведений, а уже исполнение это какой-то такой внутренний для себя такой прям вот как нирвана.
1: Ну, вы знаете, в нашей профессии, наверное, как и в других, есть будни и есть праздники. Поэтому, когда идет серия тяжелых записей, например, по 8 часов, например, 4, потом там 2-3 часа перерыв и еще 4. Или, например, когда идет тяжелая длительная подготовка в течение там, недели или 10 дней с разным количеством программ, большим количеством на гастроли или еще куда-то, то, конечно, это трудно назвать праздником, и трудно назвать каким-то таким торжественным словом. Скорее, мы это воспринимаем как работу. А вот когда оркестр выходит, и дирижер, соответственно, или солист, на концерт, вот когда уже технологическая сторона закончена, вот здесь мы начинаем воспринимать это уже не как работу, а как результат работы, как праздник и то, ради чего мы занимаемся этим в своей жизни.
0: Игорь Алексеевич, я предлагаю так непосредственно, может быть, перейти к вашей деятельности и даже так конкретно к вашей деятельности вот в оркестре Светланова. Дело в том, что оркестр Светланова, на мой взгляд, он имеет массу заслуг, но одна из главных заслуг — это та, о которой меньше всего, может быть, думают, когда говорят вообще о заслугах оркестра. Это та заслуга, что когда наш человек обычный приезжает куда-то за границу, то к нему, может быть, относится немножко лучше только из-за того, что он является соотечественником вот этого оркестра. Поскольку это уникальное достаточно культурное явление, и с этим нельзя не согласиться. Вот хотелось бы в связи с этим у вас узнать ваше мнение. Сейчас, насколько я так знаю, в некоторых средствах массовой информации появляются такие достаточно резкие, может быть, критические заметки и мнения по поводу вот именно деятельности оркестра. Как бы вы могли прокомментировать вот эти дела? То есть я как-то постараюсь передать основную мысль. Основная мысль такая, что все как бы разваливается, все там рушится, все крушится, все уже не так, как было, основы подорваны. Вот это основные мысли.
1: Угу. Ну, здесь ситуация, в общем-то, совершенно ясная и определенная. Дело в том, что симфонический оркестр, как, собственно, любой большой коллектив, как футбольная команда, я не знаю, как какой-то театр, там, любой другой большой коллектив, является как бы минимальной схемой нашей большой страны. Когда в стране все в порядке, когда идет нормальная жизнь, когда нет инфляции, когда человек уверен в завтрашнем дне, когда зарплаты не задерживают, когда, так сказать, ну, когда все нормально, тогда и в коллективе все нормально. Люди выходят на работу, они знают, что они выполнят свою работу, за это они получат свои деньги, на эти деньги они пойдут, купят то, что им надо, и у них будет, так сказать, в семье покой и порядок. Вот. Но то, что происходит сейчас у нас в стране, ни для кого не секрет, и все понимают, что при этой сложнейшей, так сказать, перестройке всей нашей социальной жизни, конечно, все эти процессы, они как бы в миниатюре задействованы во всех коллективах, в том числе и нашим оркестром. Поэтому как бы я воспринимаю ваш вопрос не как к оркестру Светланова, что у нас что-то разваливается, а у других, наоборот, все только выстраивается заново.
0: Так нет, наоборот,
1: ко всем коллективам, да, относящимся к искусству.
0: То, что обращает внимание в основном на оркестр под управлением Светланова, это, в общем-то, говорит о том, что все-таки какой-то уровень есть, потому что на примере других...
1: Я понимаю, что вы имеете в виду, потому что, как бы говорят, уж даже если у Светланова возникают проблемы, уж что тогда говорить о других? С этой точки зрения понятно, потому что действительно госоркестр под управлением Георгия Федоровича действительно всегда принадлежал к элите наших музыкальных коллективов и вообще, наверное, к элите, по крайней мере, 15 оркестров лучших мира. И поэтому, конечно, был, в принципе, порядок. Вот. И все те проблемы, которые сегодня обрушились на страну, они, конечно, не могут ни касаться и не задевать артистов оркестра и даже самого Евгения Федоровича, потому что он является частью коллектива. И поэтому, отвечая теперь на вторую, так сказать, половину вашего вопроса, вот, я здесь вижу выход только, так сказать, в улучшении экономической ситуации в стране, в принципе, стабилизации политической структуры и, как следствию этого, стабилизации и экономической базы нашего оркестра. Потому что все упирается сегодня в экономическую базу, а все-таки а не в творческую. Я поясню вам, почему. Потому что с творческой точки зрения здесь очень много, новое время принесло очень много хорошего, много интересного. И, например, если в старое время было, ну, там, 3-4 оркестра и 3-4 там, главных дирижера народных артистов Советского Союза, и уже все остальные претенденты, они, так сказать, не могли являться претендентами на эти посты.
0: То есть такая своего рода коррупция такая, легкая.
1: Не то чтобы коррупция, как-то это все получалось само собой, как в Политбюро было, и у нас тоже, понимаете? И приходилось нашим коллегам до старости сидеть и ничего практически не делать. До 50, до 55, пока нельзя было конкретно чем-то заняться. Вот. То есть новое время в какой-то степени принесло много интересного. Сейчас молодые люди могут раскрыться значительно раньше, если у них есть что сказать, если они умеют хорошо работать, делать свое дело. Возможностей общество представляет гораздо больше. И я не знаю, касается ли это только меня. Я надеюсь, что нет. Но, по крайней мере, у меня вот появилась возможность работать в Государственном академическом симфоническом оркестре. И также у меня есть возможность сотрудничать и с другими коллективами. Я также сотрудничаю
0: с музыкой. Кстати, это вот очень большая, серьезная тема для вот нашего разговора. Это вот, вот эти отношения внутри вот этого мира, к которому вы принадлежите. Потому что для многих наших радиослушателей покажется странным, как это так, вот вроде бы оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, а вот дирижер, вот Головчин Игорь Алексеевич. Как это вообще возможно? Вот, получается, два как бы лидера в одном коллективе. Как это уживается? Вот,
1: не совсем так. Дело в том, что в принципе в любом оркестре, в крупном оркестре мира всегда несколько дирижеров. Это у нас привыкли вот, в старый период, что был один кто-то. Угу. И больше никого не подпускали никогда к оркестру, не давали возможности с ним работать, как только там один концерт в год там буквально можно было только получить. А в любом оркестре мира всегда несколько дирижеров. Шеф всегда один. Он и у нас один. Шеф есть шеф. Это наш Евгений Федорович. А я, так сказать, выполняю просто те поручения, которые он мне дает по подготовке программ, по подготовке записей, либо по выучиванию новых, так сказать, разминанию новых программ, которые оркестр никогда не играл, на каком-то определенном подготовительном, я бы сказал, этапе.
0: А вот недавно по телевизору показывали такой фильм про певца, который вот недавно к нам приезжал, Стинг, может быть, вы знаете. И, собственно, там прозвучала такая фраза у менеджера Стинга. Ну, там интервью было, типа, и там, типа, как вот, дескать, у вас распределяются гонорары. Он типа назвал там не то, что сумму конкретную, а типа сказал какие-то проценты. И такая у него фраза промелькнула. Вы, говорит, поймите, что люди ходят на концерты Стинга, а не на концерты его музыкантов. Вот скажите, на классические концерты, вот даже конкретно на концерты вот вашего оркестра, люди ходят на дирижера, или люди ходят на оркестр? Как вот это определиться?
1: Дело в том, что эта проблема, я думаю, правильнее ее решить двояко. С одной стороны, конечно, имя дирижера имеет очень большое значение, потому что, безусловно, дирижер очень много зависит, весь подготовительный период и сам концерт, сама форма концерта. С другой стороны, авторитет коллектива тоже имеет большое значение. То есть, если, скажем, в очень известном именитом оркестре выходит дирижировать молодой дирижер, то как бы имя оркестра влияет
0: на его, уже
1: на его уровень, как бы. То есть он как бы подтверждает, что этому человеку доверяют работать с таким коллективом. И наоборот, если имя дирижера имеет всемирную славу, то в этом случае, конечно, приходит на дирижера. Ну, то есть вот выбирайте, каждый конкретный концерт, он может иметь разные процентные соотношения.
0: Понятно. А вот те записи, которые мы сейчас слушаем, я так понял, что это, в общем-то, ваши сугубо детище. Не могли бы вы так вкратце рассказать, ну, вообще вот в мире популярной музыки, эстрадной музыки, это называется сольные проекты. Вот немножечко о ваших сольных проектах. И еще хотелось бы узнать, как все-таки, опять же, не дает мне покоя этот вопрос, как смотрит сам вот Евгений Федорович Светланов на то, что как-то параллельно люди еще делают какое-то творчество. И нет ли вот между вами, вы же наверняка общаетесь там по телефону, как-то созваниваетесь, никогда он вам не говорил там типа такую фразу: «Игорь, ну ты слишком много вот тратишь времени на свои собственные проекты. Займись оркестром». Вот такие какие-то разговоры не происходят ли?
1: Вы знаете, нет, в таком варианте и вот в такой форме, да, никогда. Евгений Федорович в этом смысле очень демократичный человек, и он, к счастью, всегда, когда есть возможность, планирует мою самостоятельную работу и даже помогает мне в этом. Ну, вот, например, если мы едем на гастроли куда-то там в Америку, я не знаю, или там куда-то в Германию, там в Японию, там другие страны, если есть возможность запланировать какие-то концерты для меня, он всегда это делает. И практически мы даже на гастролях дирижируем одни программы. То есть нет такой дискриминации, например, эта программа принадлежит только Светланову, а вот это только Головчину. Такого у нас нет. Оркестр везет общие программы. В каком-то городе просто их дирижирует Евгений Федорович, в каком-то городе дирижирую я. И, к счастью, помимо вот чисто технологической работы, которую я выполняю в оркестре, я обязан ее выполнять, потому что это моя непосредственная работа. К счастью, Евгений Федорович оставляет время мне для того, чтобы я имел возможность и что-то записать, вот то, что вы назвали персональным проектом, да. Сделать какие-то записи или сыграть какие-то концерты. Конечно, мы с ним оговариваем, или я сам, или директор предлагает какие-то там программы. Оговариваем время, месяц, там, чтобы это было удобно ему, чтобы это было удобно оркестру и мне, чтобы, так сказать, просто это технологически свести. Но он никогда не возражал против моих пожеланий каких-то и по программам, и по записям. И поэтому в этом смысле мне очень повезло, что я работаю с этим дирижером, потому что я знаю, что в других оркестрах молодым дирижерам и вторым дирижерам, которые работают с другими главными дирижерами этого не позволяет.
0: То есть все-таки так под колпаком.
1: Да, совершенно верно. То есть сам главный дирижер все дирижирует, сам программы, либо приглашает просто со стороны разовых дирижеров, а вот, кстати, своим дирижерам не помогает.
0: Ну что же, давайте послушаем композицию. Вот вы вкратце, может быть, прокомментируете, что мы сейчас будем слушать.
1: Да, сейчас, наверное, может быть, мы бы послушали Стравинского симфонию в трех частях. Вот это как раз один из моих персональных проектов, который удалось осуществить 2 года назад на совместно российско-американскую фирму. Как она называется-то у нас? Русский диск, по-моему, да, так, Russian Disc.
0: Известная фирма.
1: Да, и это хорошо тем, что диски вышли уже в Америке, а вот в этом году они выйдут и здесь, в России. А там очень интересные были у нас записи. И симфония Глиера, Илья Муромец, и Рубинштейна в юбилейный год несколько симфоний. И вот, в частности, вот один из дисков, это вот Стравинский симфония в трех частях, который...
0: Кстати, извините, что перебиваю, бытует такой мнение, видимо, основанное на каких-то, может быть, личных переживаниях и впечатлениях у очень большого количества людей, в том числе вот моих друзей, что музыка вашей Стравинского, она является очень таким сильным, хорошим смысле, таким сексуальным, обладает каким-то зарядом. Это, как говорят, носит возбуждающий характер. Вот просто я так что-то вспомнил об этом. Нет ли у вас какого-то комментария на эту тему?
1: Вы знаете,
0: я
1: не ощущал в музыке Стравинского никакой сексуальности. Вот. Но вообще это дело сугубо индивидуальное.
0: Послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. И речь у нас идет о классической музыке и, может быть, немножко об отношениях вот среди музыкантов, играющих такую музыку. Скажите, пожалуйста, вот... В принципе, музыкальный любой коллектив, как вы правильно сказали, это такая модель своего рода государства. Вот, где все как бы граждане, да? Значит, эти граждане покупают продукты в одних и тех же магазинах и вообще живут какой-то такой жизнью все-таки, ну, достаточно общей, как вы правильно сказали. В среде музыкантов, играющих, опять же, современную музыку, эстрадную, очень, так сказать, часто так бывает, что это не только музыкальный коллектив, но еще и своя компания, то есть где все там отмечают какие-то и праздники совместные, еще что-то, и знают там досконально друг о друге все, и о семьях друг друга. Понятное дело, что вот все-таки оркестр насчитывает там около 120 вообще музыкантов и людей иных профессий, и все это очень сложно как-то поддерживать такие уж совсем какие-то близкие отношения, но тем не менее, есть ли какие-то, так сказать, точки соприкосновения внутри оркестра, вот чисто бытовые? Ну, предположим, возможен ли такой вариант, что, скажем, у арфистки, предположим, ломается арфа, ну, не дай бог, конечно, ну, вдруг, да, вот человек так вот, ну, попал, что называется. Реален ли такой вариант, что все музыканты собрались, сказали, давайте, типа, скинемся и купим новый инструмент? Это я утрирован, но тем не менее, вот среди каких-то эстрадных музыкантов это вполне, насколько я знаю, бывает, если на гастролях у кого-то увели там инструмент какой-то, то, в общем-то, бывает, какие-то перекручивают, что-то делают. Uh-huh. Вот как отношения на таком уровне?
1: Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что в нашем оркестре работает легендарная, великая арфистка современности. Это Надежда Толстая. Это действительно личность, это действительно эпоха целая. Начинала она еще в оркестре Мравинского в Питере давно. Это было даже не знаю сколько лет назад. И вот уже многие десятилетия она сотрудничает с Евгением Федоровичем. И у этой арфистки арфа никогда не ломается. Вот у нее всегда все в порядке. Но, тем не менее, если такие вещи случаются... какой-то инструмент ломается, то, ну, скорее, это, наверное, все-таки дело не музыкантов сбрасываться друг друга на инструменты, а раньше этим занималось государство, которое помогало материально, а сейчас в новых условиях этим занимается дирекция, которая, в общем-то, в какой-то степени подменяет функции государства, что ли. Я даже не знаю, как это сказать, потому что это действительно так. Потому что если раньше директор оркестра практически ничем не занимался, кроме заседания там на партийном собрании или профбюро, и распределяя деньги, которые сыпались с неба, то сейчас директор оркестра...
0: Приходится крутиться.
1: Ему приходится, да, он должен быть и директором, и менеджером, и всеми другими качествами обладать, и агентом, вы понимаете, и в то же время успевать общаться с музыкантами, искать деньги, спонсоров и так далее. То есть этим, в общем, сейчас занимается у нас дирекция.
0: Я помню такие времена, очень грустные, но тем не менее они были. Опять же, я все вот немножко так в сравнении хочу все познавать. Опять же, если говорить о музыке современной, популярной, эстрадной, рок-музыке. Вот были такие времена, когда, скажем, набирался состав музыкантов по наличию у них инструментов. Ну, вот так, типа, например, да ты что, у него же там бас-гитара и банес, например. Вот его надо взять, а у этого там обычный какой-то ирис, не будем брать. Вот, это я к тому хочу подвести. Вот, предположим, все-таки, если случается какая-то неприятность у кого-то с инструментом, и, скажем, директор, вот, ну, не получилось там как-то что-то не сошлись концы с концами финансово, есть ли у этого человека реальная возможность вылететь из коллектива?
1: Ну,
0: вот не на чем играть.
1: Понимаете, в крупных оркестрах этой проблемы нет. Знаете почему? Ну, почти там, скажем, она решена на 90 с чем-то процентов, потому что, как правило, все-таки у крупных коллективов есть какие-то финансовые возможности, раз. Во-вторых, крупные настоящие коллективы – это коллективы с многолетней историей, многодесятилетней истории. И они, так сказать, как бы уже накопили достаточно инструментов в своем резерве. И у многих музыкантов по несколько инструментов. Просто по несколько. Например, у нас вот в оркестре, например, есть обычная флейта у солиста, есть золотая флейта, понимаете? Точно так же, как, например, у трубачей там, или у алтарнистов. Есть разные инструменты в зависимости от того, какое соло лучше играть на трубе или на корнете, например. Ну и кларнет, естественно, и фагот, я думаю, что тоже также, наверное, у них по несколько инструментов. А вот в среднем, в средних классах и уровнях оркестрах эта проблема, к сожалению, осталась. Потому что если не хватает денег на то, чтобы купить инструменты, тогда при приглашении музыкантов дирекция смотрит, у кого свой инструмент, да, тогда он пользуется как бы преимуществом. А у кого нет своего, тому труднее попасть на работу. Вот. И поэтому сейчас даже студенты, я знаю, многие, как только появляется возможность заработать какие-то деньги, они покупают себе инструменты, не надеясь больше на дирекцию или на Бога.
0: А Игорь Алексеевич, вот, собственно, существует такое понятие, как саунд, звук. Вот мне кажется, что добиться хорошего качественного звучания вообще симфонического целого оркестра, это искусство вообще несопоставимое вот там с записью какой-то эстрадной программы, вообще ни в какую. То есть я уж не говорю о том, чтобы качественно записать оркестр, вот, но и о том, чтобы он качественно звучал на сцене. Вот, опять же, многие, кто был на концертах в консерватории, они, может быть, не особо обращают внимание на то, как расположены музыканты на сцене и почему это так происходит, почему вот звук именно такой, да? Вот, это действительно какая-то тонкая и хитрая схема. Вот у вас лично есть какая-то своя

0: там в пятером-то, в шестером играют что-то, и у них все разваливается, сыпется, и не получается ничего. А тут целый оркестр на сцене, люди должны синхронно все это делать. Как это, хотя бы вот вкратце такую схему, как происходит?
1: Ну, что касается акустики, то, конечно, классические симфонические или камерные оркестры действительно принципиальным образом отличаются от эстрадных коллективов, потому что вся эстрадная музыка подзвучивается, а симфоническая музыка не подзвучивается. Ну, собственно, можно, конечно, ее подзвучить, но это очень плохо звучит, поэтому лучше использовать естественное акустическое звучание. Ну, что касается рассадки оркестров, вы знаете, это, наверное, скорее всего, зависит от залов. Разные залы обладают разными акустическими возможностями.
0: А кто вот оценивает это? То есть это должен дирижер оценить?
1: Понимаете, я имею в виду сейчас не то, что в каждом зале мы меняем посадку оркестра. Нет, я имею в виду базу оркестра, вот в котором оркестр проводит все свое основное репетиционное и концертное время. И знает этот зал до тонкостей. И вот с этой точки зрения, как бы, в процессе нескольких лет вырабатывается оптимальная рассадка оркестра.
0: То есть, в принципе, число вот, как бы залов, по которым оркестр и гастролирует, и уж тем более здесь, да, в принципе, ограничено очень.
1: Ограничено, конечно.
0: То есть уже известно.
1: Да, в общем-то, основных посадок их, может быть, 3-4. И то это не принципиальное какое-то уж такое разграничение, а некоторые группы варьируются. Там главным образом либо скрипачи сидят вместе, рядом первые, вторые, а виолончели, альты с другой стороны, либо первые скрипки и вторые сидят в разных концах сцены. И тогда другие группы подстраиваются к ним. Вот главным образом это принципиальное отличие. И где сидит медь? Либо прямо по дирижеру, либо боковая посадка с правого фланга или с левого, и звук идет наискосок. Как бы. Вот принципиальные, так сказать, отличия. Но что касается нашей посадки, я знаю, что вот я в то время еще не работал в госоркестре. Раньше в госоркестре скрипачи сидели вместе, первые и вторые. Вот. А после гастролей в Ленинград, лет это было, по-моему, 8, 9, 10, может быть, назад, в зале Ленинградской филармонии Евгений Федорович попробовал посадить оркестр так, как сидел оркестр Муравинского. И ему очень понравилось это звучание. И принцип, так сказать, чтобы медь дула не впрямую,
0: ну да,
1: в
0: чтобы
1: зал,
0: было немножко панорама,
1: а, да, такая, а чтобы немножечко рассеивалось звучание медных, не было бы таким грубым. Особенно учитывая манеру русских оркестров передувать, главным образом, форсировать звучание медных.
0: Как пожарники.
1: Ну, иногда как пожарники, иногда это просто мощное громкое звучание. Это все, кстати, индивидуально. Но, в принципе, и в традициях государственного симфонического оркестра, и русских вообще оркестров очень мощная игра меди. Поэтому вот Евгений Федорович предпочел такой боковой вариант. Что касается скрипачей, это вопрос очень интересный, потому что скрипачам самим очень неудобно играть. Потому что если последний, там, шестой пульт, первый скрипок и слева, а последний шестой пульт вторых скрипок справа, они находятся, ну-ка, я так не могу так сразу сказать, сколько. Но если на глаз, это метров 20, да, наверное, друг от друга, они, конечно же, не могут себя слышать.
0: А то есть, там получается вот эта
1: и не очень удобно
0: групповая
1: совместная
0: игра, сложно.
1: Да, очень сложно добиться в некоторых местах совместности технологически.
0: А бывает тут у вас так, что вы, например, вот собрали целиком оркестр, происходит репетиция какого-то произведения, вы слышите, что струнная группа, ну, опять, пусть там никто не обижается, просто для примера, да, лажает. Вы, типа, им говорите, вот все свободны, а вы остаетесь, сидите здесь, и вот давайте, доводите до совершенства. Бывает такое, ну, как бы оставить после уроков.
1: Ну, вы знаете, в профессиональных оркестрах и в оркестрах, как вам сказать, с хорошими традициями, дирижеру, как правило, не приходится говорить таких вещей музыкантам. Ну, за редчайшим, может быть, исключением, если что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Как правило, концертмейстеры групп сами в момент игры

0: засекают все места, которые нужно со своей группой пройти, и сами находят потом с группой время, когда они это место доучивают. Сейчас ли в перерыве, или после они остаются, или завтра пораньше приходят. И, так сказать, каждая группа, как бы концертмейстер в ответе за свою группу, и он сам занимается регулировкой вот этих технологических проблем.
1: Дирижер, совершенная группа, достаточно система, собственно.
0: Это, да, и это правильно, потому что это не унижает достоинство музыкантов, а наоборот повышает в глазах музыкантов роль концертмейстера, лидера группы. Угу. Вот. Это, вот я повторяю, как бы в оркестрах с хорошим воспитанием, где таких вещей не надо говорить, люди сами понимают. Ну, наверное, есть и другие коллективы, где если люди не понимают, то тогда
1: приходится принимать радикальные меры. Ну что же, следующий музыкальный фрагмент. —

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И в Москве случился час ночи. Кстати, не забудьте подкрутить вентиля на часах ровно в 2 в сторону увеличения. В 2 часа настанет 3. Я бы рассказал прибаутку насчет вот всех этих переводов стрелок, но просто чувствую себя не в силах говорить такое в нашем эфире. В гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. И речь у нас идет о классической музыке, и так мы закончили предыдущий час, мне кажется, интересной такой темой, темой записей, записей классической музыки. Не стоит, наверное, как бы говорить, что это процесс гораздо более сложный, нежели запись какого-то коллектива, опять же, эстрадного. Вот, тем не менее, появляется сейчас все большее количество компакт-дисков с записью различных совершенно классических коллективов. Скажите, Игорь Алексеевич, вот участие вас как дирижера в этих записях ограничивается только дирижерской работой, или вы потом, в момент, когда окончательный происходит ремастеринг или там сведение записи, если это пишется на многоканальную технику, вы тоже участвуете? Потому что я просто знаю, что, как правило, музыканты, которые занимаются другими жанрами в музыке, они, в общем-то, очень любят сами сесть и проконтролировать весь процесс сведения. Не только запись, но и весь процесс сведения от начала до конца. Вы же, как дирижер, должны, видимо, видеть и представлять конечный продукт прямо вот до малейших каких-то тонкостей. Как это происходит?
3: Ну, вы знаете, действительно, эта тема очень важная сегодня в записи. И практически эта область сейчас так бурно и быстро, внезапно, неожиданно для всех быстро развилась и продолжает также стремительно идти вперед, что за ней пока что не может угнаться ни техника, ни человек тем более. То есть, если еще буквально 40 лет назад, а это вообще не срок, мы слушали эти шепелявые пластинки на граммофонах, патефонах и черти на чем еще, где кроме шипа порой и услышать-то ничего нельзя было. И тем не менее исполнители гордились, что они оставили свои голоса там, или свои трактовки для потомков. И слава богу, что это осталось действительно в целом ряде случаев, ну как, например, с выдающимися музыкантами, певцами прошлого, и с дирижерами, и пианистами, там, с тем же Шаляпиным или Сафроницким, иначе мы бы вообще не Рахманиновым.
2: Кстати, им достаточно серьезно, согласитесь, повезло. То есть вот людям, которые, может быть, были там до них, буквально, может быть, лет 5 до них, у них вот этой возможности нет, так они остались только на нотах.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Конечно, а так, по крайней мере, есть возможность послушать хоть и несовершенного, но Каруза, там, или пусть несовершенную в техническом смысле запись, но все-таки интерпретацию там Тосканини или Фуртвенглера или каких-то вот титанов прошлого. И вот, и тем не менее, уже 20 лет назад, когда появилась цифра и пошли пластинки, вся музыка практически началась переписываться заново. Но еще на пластинке тогда. Сейчас же, вот прошло еще 20 лет, вся музыка теперь помешана на компакт-дисках. Все вроде переписывается на компакт-диски, но еще не переписалась даже какая-то, я не знаю, сотая часть, наверное. Как уже вот практически все уже на Западе переходит на мини-компакт-диски со своей технологией. И со своими аппаратами уже
2: то есть
3: новые.
2: Мини-диски.
3: Мини-диски, да. Тут же уже лазерные, тут же уже видеодиски.
2: А скажите, ведь остается же какая-то мастер-лента, то есть ведь можно тиражировать ее на любом, собственно, носителе. Или все-таки...
3: Нет, не всегда. Дело в том, что меняется не только форма воспроизведения, а меняется еще и совершенствуется постоянно форма самой записи. Потому что
2: то есть то, что звучало на виниле, не будет...
3: Конечно, там многоканальная, например, сейчас компьютерная система, вот, которая сегодня имеется возможность записывать там до, я не знаю, 40 с лишним чуть-чуть ли не каналов, и все это потом сводить и выстраивать, как тебе нравится, такого же никогда в жизни даже себе представить нельзя было, что это даже сегодня ты еще воспринимаешь.
2: Как... Ну, вот, а вы вот, как сами считаете, вот нужно ли это для классической музыки, или вот вы сторонник, скажем, все-таки такого метода более старого, когда схватывается весь объем звучания оркестра вот двумя хорошими такими микрофонами, которые пишут в линию все это для, так сказать, полного эффекта присутствия, потому что любое сведение, вот я по себе знаю, ну, немножко этим занимаюсь, это такое же искусство, я вот не совру, я вот просто отвечаю за свои слова, это такое же искусство, не меньше, чем играть музыку и сочинять ее. От того, как это сведется, зависит вообще восприятие этого настолько, что... То есть это великое искусство.
3: Безусловно.
2: Вы-то, вот, вы-то сами как? Вот вы отдадите ваше детище какому-то звукорежиссеру, как говорится, на растерзание. Может, он придет там, извините за такой вот бодуна, и так сведет, что потом вы там скажете, ну что, ну как?
3: Конечно, это не моя
2: да,
3: запись.
2: Как, да. Вот, как это происходит?
3: Ну, здесь даже дело не в бодуне, может быть, у нас люди достаточно ответственные работают в нашей области, но здесь, скорее бы, я сказал, вот в чем основная проблема. Дело в том, что так как вообще профессия вот эта звукорежиссерская вообще и вся звукозапись, это еще настолько молодая область, что накоплены совсем небольшие знания и традиции пока что. Это все только-только начинается. Это вообще все... это искусство в основном это в следующем тысячелетии будет разворачиваться. А сейчас это только первые робкие шаги маленького ребенка. И поэтому нельзя на сегодняшний день сказать, какая система записи более перспективна, какая менее перспективная, какая более правильная, какая менее правильная.
2: Нет, ну а ваше это личное
3: сейчас
2: мнение.
3: Сейчас все пробуют, понимаете? Вот много фирм в мире, они все пишут по-разному. Одна фирма предпочитает ставить много микрофонов, другая фирма предпочитает ставить мало микрофонов, третья фирма предпочитает писать вообще с одного микрофона. Из зала. Четвертая с микрофона с улицы, например, или еще откуда-нибудь, понимаете? Вот. Ну, я шучу, конечно. Но вот настолько различные подходы, понимаете?
2: Ну, а дирижер-то, он же должен как бы, то есть, сказать, что ему нужно для записи его музыки. Вот, то есть, в принципе, как это происходит?
3: Это,
2: вот
3: разные, это разные профессии. Дирижер стремится зафиксировать свое ощущение музыки, свою, так сказать, трактовку, свое видение партитуры в смысле темпа, баланса, там, звука, в общем, все то, тембра оркестра, все то, что делается на репетиции. А звукорежиссер, у него, так сказать, немножко другой аспект восприятия. Он как бы пытается встать на место слушателя и вот как он хочет услышать. Да. И вот каждый звукорежиссер мыслит по-своему. Вот один, например, считает, что слушатель, который сидит в кресле, в наушниках или просто перед колонками, должен воспринимать симфонический оркестр так же, как бы он сидел в концертном зале. То есть... На первом плане скрипки, значит, скрипки должны быть на первом плане. На втором плане духовики, значит, духовики должны быть на втором плане. На третьем плане там медь, значит, медь должна быть на третьем. То есть восприятие, в принципе, должно быть таковое. И тогда звукорежиссер...
2: А вы согласны с этим?
3: Сейчас поговорим об этом позже. Вот. И звукорежиссер выстраивает свои микшера вот эти вот на пульте таким образом, что записывает это таким, вот таким макаром. Если дирижер, который потом приходит слушать, ему это не нравится, например, что может сделать дирижер, если он категорически вот возражает против такого звучания или против такого принципа воспроизведения оркестра на звучании на компакт-диске.
2: Ну, только пульт не переворачивает, конечно.
3: Нет, пульт не перевернешь, да, никак. Либо надо заменить звукорежиссера, потому что все работают в своей манере. Просто этот звукорежиссер работает так. Либо заменить фирму, Понимаете? А если фирма делает заказ вам на запись, как вы можете заменить фирму? Она тогда не заплатит вам деньги, а другая фирма, например, вас не устраивает по финансовым аспектам. И вы тогда в этом случае дирижер вынужден мириться и полагаться на то, что звукорежиссер сделает это качественно, хорошо, но в своей, так сказать, как бы не близкой там дирижеру манере.
2: А вот мы сейчас слушали записи, которые как бы были вами сделаны, но я имею в виду в смысле художественном, а не техническом. Вот не было ли у вас таких моментов, что как бы результат целиком отличался от ожидаемого, ну, в ту или иную сторону. То есть, ну, аж бывает так, что, например, приходишь прослушать готовую уже запись твою сведенную и, типа, слышишь, что это на порядок лучше, чем вообще себе представлял. Вот, бывает, что хуже. Вот как-то, как у вас с этим, ваши личные впечатления?
3: Да, да, так бывает, к сожалению, бывает. Очень много зависит от качества студии или концертного зала, в котором идет запись. Один и тот же оркестр в разных студиях и в разных залах с разной акустикой, с хорошей и плохой, звучит совершенно по-разному. Поэтому если хорошая студия, то богатство красок оркестра раскрывается максимально. И тембрально тогда музыканты могут играть свободно, не напрягаясь. Понимаете, флейта не надо давать больше, чем звучит инструмент. Трубе не надо форсировать, скрипачам не надо давить, понимаете, потому что звук летит, что называется, в зал. Вот. И тогда оркестр звучит, конечно, прекрасно. И часто даже лучше, чем ты предполагаешь. И бывали случаи, вот у меня, я думаю, что не только у меня, и у других дирижеров, когда получалось и наоборот. Вот как раз запись, которую мы слушали перед новостями, это самая первая запись, которую мне довелось в своей жизни сделать. Это записывала немецкая фирма в Польше. Мы писали 2 симфонии Рахманинова. Мне очень хотелось вот начать свой этот путь с Рахманинова, записывающей. Вот вторая симфония, к сожалению, мне, должен сказать честно, не удалась. И качество оркестра было неудовлетворительным. И я как бы приехал уже и сделать уже ничего не мог. Вот я, просто меня уверили, что это будет очень хорошо.
2: А получилось.
3: Я поверил. Да. Приехал. Оказалось, что хоть они играли ее раньше, но это, может быть, для них это и хорошо, но для русского человека и для нашего, так сказать, для наших критериев это нехорошо. Кроме того, когда я стал записывать симфонию, я пришел слушать в первый раз. Мне не очень понравилось, как звукорежиссер, нас, вот как это у них называется, ambience, что ли, вот этот объем звука. У него он более конкретный, микрофоны стояли ближе, и было хорошо слышно в отдельности некоторых скрипачей, и недостаточно сливалось звучание. Кстати, там еще и зал не очень подходящий был для этой цели. И вот это принципиальное для меня неудовлетворенность, она была настолько сильной, что я ему категорически сказал, что я дальше уже записывать не буду, потому что это не удовлетворительное звучание струнной группы. Изначально он сказал, почему? Я сказал, потому что слишком близко стоят микрофоны и недостаточно общего вот этого звучания массы струнных.
2: То есть так получилось, что эта запись и не увидела свет, или потом все-таки вы...
3: Нет, мы, так сказать, раз у нас разошлись мнения со звукорежиссером, с немцем, хотя он прекрасный парень, и у меня с ним прекрасные отношения, но вот, может быть, это установка фирмы, может быть, это его личный почерк. Тем не менее, мы стали звонить на фирму. И суть конфликта изложили президенту фирмы. И тогда, когда мы пояснили, что на каких мы стоим позициях, президент фирмы принял мой план. И Харальд, так сказать, звукоинженер, с которым я работал, он поменял несколько микрофонов, и звучание струнных изменилось.
2: То есть это как раз тот случай, когда вот дирижер еще выступил и как бы своего рода в роли саунд-продюсера, что называется.
3: Да, да, вы знаете, ну, здесь некоторые дирижеры предпочитают, вообще исполнители, певцы, пианисты предпочитают просто спеть, сыграть и уйти.
2: Ну, правильно.
3: А дальше пусть там звукорежиссер там делает свое дело. Есть наоборот, люди, которые предпочитают прийти, отслушать материал, самому выбрать фрагменты со своей точки зрения, которые по всем параметрам, не только с точки зрения звукорежиссера, но еще и с художественной точки зрения. И с дирижерской точки зрения, потому что мы видим все по-разному эти фрагменты, которые мы записываем, которые подлежат склейке. И я лично предпочитаю отслушивать материал сам и помогать человеку, который монтирует пленку, потому что многие вещи просто мне слышнее. Хотя это требует большого количества работы. Но зато я гарантирован, когда выходит диск, от каких-то неприятностей, от каких-то киксов, от каких-то промахов, от каких-то не тех нот там или еще чего-то.
2: Ну, то есть при процесс контролируется диск целиком.
3: Да, а вы знаете, бывает подчас и так, что звукорежиссер пропускает. Угу. Даже на крупных фирмах. Вот у нас в госоркестре тоже были такие случаи. Даже крупные фирмы, такие как BMJ, звукорежиссер пропускает киксы. То есть,
2: ну, просто
3: вообще непонятно, как такая крупная фирма, евроамериканская, может держать такого звукорежиссера.
2: Небрежность такая площадь.
3: Ну, конечно, это же нонсенс. Если кикс должен был быть исправлен тут же на записи, либо должен был быть дубль, это значит, что он его не услышал, либо забыл записать, а потом, когда уже оркестр уехал,
2: уже
3: он стал монтировать,
2: и
3: он был вынужден выпускать с киксом, понимаете?
2: Угу. Игорь Алексеевич, вот практикуется ли в симфоническом оркестре такое вообще явление или метод работы, как репетиционная запись для музыкантов? Ну, вот происходит там репетиция оркестра, можно ведь ее там как-то записать, там, вот, есть ли в оркестре музыканты, которые, скажем, приносят с собой просто магнитофон, ставят его в зале, записывают, слушают звучание оркестра в целом и конкретно свое звучание, и как-то дома там что-то думают. Или как бы это не практикуется. Ну, по-моему, это, метод-то это, хороший
3: это,
2: такой.
3: Это в домашних целях вы, очевидно,
2: да, да, конечно,
3: имеете
2: конечно,
3: виду, да?
2: Конечно,
3: потому что в коммерческих, конечно, нельзя.
2: Понятно,
3: сейчас все права уже раскуплены настолько, что шага нельзя ступить.
2: А как? А если я, например, в консерваторию пронесу, запишу там с двух микрофонов?
3: Если у вас профессионал, например, стоит там какой-нибудь такая видео, или, то есть, или какой-то профессиональный микрофон в центре зала, вам не разрешат без
2: предварительной оплаты. Насчет бытовой, вот чисто бытового применения.
3: Конечно,
2: то есть делается, да?
3: Конечно, конечно. Музыканты часто проверяют себя, потому что ощущение в момент концерта и от музыки, и ощущение, когда слушаешь ее уже после концерта, совершенно разные. Это совершенно нормальное явление, потому что в момент концерта пульс быстрее,
2: чувствуешь,
3: и воспринимаешь ты все, соответственно,
2: острее тоже.
3: Даже
2: техничнее, то есть в смысле следишь.
3: Да, то есть момент концерта, когда кажется медленно, то на самом деле это хорошо. А когда кажется, что хорошо, то на самом деле это окажется быстрее потом.
2: Такие происходят изменения.
3: Да, потому что пульс успокаивается, и человек уже нормально начинает воспринимать, и уровень моря понижается, и сразу видно, что... Поэтому очень полезно работать с бытовой техникой, и проверять себя, свои ощущения.
2: А скажите, вот, собственно, мы слушаем записи, которые были вами сделаны. Вот существует ли такое понятие в классической музыке, как сессионные музыканты? То есть, если бы вам, например, сейчас сказали, Игорь Алексеевич, вот там давайте вот запишем какое-то произведение такое сложное, которое вам нравится, очень такое серьезное, глобальное, да? А вы для этого вот составьте списочек музыкантов, пусть со всего мира, который вот с вами запишется, вот такой вот оркестр, да, типа сборный оркестр. Существует ли такое? Ну, там, конечно, им денег заплатят, еще что-то. И если бы эта система, если она вообще реальна, то вот каких бы вы музыкантов выбрали? Вот выбрали бы вы музыкантов из вот вашего оркестра? Вот под управлением Светлановой, или, может быть, все-таки как-то кого-то там заменили, или совсем бы с новыми людьми записались. Все-таки такая тяга-то, она какая-то должна быть к смене. Вот. Может быть, постоянная работа в одном коллективе с одними людьми, она как-то постепенно убивает какой-то творческий момент.
3: Понимаете, дело в том, что... Что значит постоянно? Нет ничего более постоянного, чем временное у нас, да, как известно, в жизни. Вот. Я под этим подразумеваю в данном случае естественную смену поколений и естественную смену музыкантов. Постоянно ничего нет в этой жизни. И поэтому кто-то, какие-то музыканты уходят на пенсию, какие-то молодые, например, исполнители приходят в оркестр. Состав оркестра же постоянно обновляется.
2: А, кстати, вот как попасть молодому музыканту, вот, который, скажем, закончил Гнесинку, ну, вот, предположим, если он закончил Гнесинку по классу скрипки, хорошо очень играет, очень энергичный, и вот у него, скажем, мечта с детства именно работать вот в этом оркестре. Какие он должен предпринять шаги, действия, как это реально? Или нужно как-то какое-то, чтобы было протеже, как-то, как это делается?
3: Вы знаете, я за другие оркестры говорить не стану, потому что я просто не информирован об этом. Наверное, в каждом коллективе какие-то свои есть особенности. А в нашем оркестре, вот под управлением Георгия Федоровича Светланова, такая система. Только конкурс.
2: На конкурс может прийти любой человек.
3: На конкурс может прийти любой человек. Другое дело, что мы не всегда конкурс объявляем такой масштабный, глобальный, городской, потому что тогда очень много приходит исполнителей, и надо сидеть неделю, неделю слушать. И, как правило, уровень исполнителей недостаточно интересный, чтобы целую неделю тратить на конкурс. Поэтому, как правило, конкурсы, они просто... Объявляется конкурс по тем местам, где
2: заведомо есть
3: хорошие музыканты. Ну, там вешается объявление куда-то на радио, в студии, в концертные залы, там, в фойе филармонии, там, в офисах других оркестрах, если вдруг люди хотят перейти в другой коллектив.
2: И так, как это, кстати, расценивается? То есть получается сманивание кадров? Ну, как вот в офисе одной там фирмы повесить рекламу другой? Это жуть.
3: Ну, как вам сказать? Ну, что значит сманивать?
2: Не, ну так, прямо.
3: Понимаете, ведь можно сманивать, но не сманить. Вы можете повесить рекламу в офисе другого оркестра, а люди города будут ходить мимо.
2: Типа там...
3: И ни один человек не уйдет из оркестра, например. Понимаете? И наоборот. Можно увидеть афишу в метро где-нибудь, в подземном переходе, и побежать, когда никто не знает. Тут же сманить человека, так сказать, можно только тогда, когда он хочет, чтобы его сманили. А если он не хочет, его никогда не переманишь. Поэтому здесь, я думаю, что вопросы конкурса, они сегодня вообще осложняются тем, что очень много стало оркестров. И как бы даже вообще система конкурсов как бы даже себя и, ну, изжила, что ли. Если не изжила, то, по крайней мере, как-то сильно очень изменилась, видоизменилась. Потому что, ну, смотрите, если, условно говоря, было 4-5 оркестров там 15-20 лет назад, а сейчас их, скажем, 15 в 3 раза больше, то... Количество-то музыкантов за это время настолько вырасти не могло, чтобы вырасти в такое количество музыкантов. Больше того, когда открылись границы, очень много музыкантов хороших уехали. Туда. Да, им это не секрет ни для кого. И поэтому сегодня в Москве сложилась в этом смысле парадоксальная ситуация. Целый ряд оркестров существует только на бумаге.
2: Ага, то есть типа как трудовую книжку кинуть.
3: Да. Да, одну из трудовых книжек. То есть оркестр существует, даже государственный, может быть. Идет, есть смета, есть расценки, поступают деньги от министерства, деньги, значит, распределяются. Но людей в оркестре приблизительно на 20-30%. Остальные добираются на разовые концерты или записи. То есть буквально, ну, хорошо, если в оркестре добирается там 10% там, или 5%, это нормально. Ну, заболел несколько человек, там, или кто-то уехал по делам. Там. Но есть оркестры, которые половину музыкантов приглашают на концерты из других коллективов.
2: Понимаете? А, кстати, вот такая система, она, в принципе, так я понял, достаточно серьезно развита. То есть если вы, например, какие-то музыканты, там, серьезный, вот в вашем оркестре что-то заболеют перед ответственным концертом, то есть, конечно, какой-то вариант прям весьма срочно где-то.
3: Конечно, конечно. Если заболевает музыкант, то обычно за 2-3 дня уже это известно, что он уже не может посещать репетиции. И в этом случае инспектор приглашает музыканта официально, легально, mm-hmm. на программу за определенные деньги из другого коллектива. А согласие дирекции.
2: Вот эта сыгранность, как же это все...
3: Ну, вы понимаете, одно дело пригласить солиста, который первый голос, это действительно проблема. Другое дело пригласить музыканта, например, на седьмой пульт. Одно дело пригласить человека со студенческой скамьи, который еще никогда не играл в оркестре и не знает, что это такое, который будет мешать всем вокруг в радиусе 10
2: метров. А бывало такое вообще, такие казусы? Ну, чтобы пришел какой-нибудь?
3: В нашем оркестре мы стараемся, конечно, не приглашать.
2: А вот если бы, например, к вам подошел какой-то человек, да, даже вот так, вот я вот знаю, что вы еще занимаетесь вот студенческим оркестром, это, наверное, тяжкий труд достаточно, это как, наверное, учить водить какого-нибудь человек автомобиль, он едет, ему все равно, и сам боишься, то есть знакомое такое чувство. Вот если бы, например, какой-то такой, ну, на уровне этого студенческого оркестра яркий достаточно персонаж подошел к вам и сказал: Игорь Алексеевич, миленький, пустите посидеть там вот на седьмом пульту, я вот прям тихо-тихо буду, я прям вот, и вот вы бы поддались? Так, ну, вот прям, ну, точно он бы хотел.
3: Вы понимаете, вот я действительно сейчас делаю программу со студенческим оркестром Гнесинской академии, и вот в этом оркестре студенческом, там как раз вот есть такие ситуации. То есть есть музыканты, которые очень серьезно подходят к своим обязанностям, которые занимаются очень серьезно на своем инструменте и достигли очень хороших профессиональных результатов. И эти музыканты, уже молодые еще студенты академии, они уже работают в профессиональных коллективах. Есть в Большом театре, я знаю, кто-то работает в симфоническом оркестре, в Московском государственном, кто-то работает в оркестре «Молодая Россия» и так далее. То есть эти музыканты уже занимают даже сольные места в профессиональных коллективах.
2: А как вы считаете?
3: И вот такого музыканта, если такой музыкант подойдет и попросится к нам на программу, мы, конечно, с удовольствием будем иметь его в виду, потому что это как бы исключение из правила. Вот человек с таким отношением к своей профессии и с такими результатами, это как бы исключение уже для его молодого возраста. А если, так сказать, это студент, который несколько раз пришел, к сожалению, есть и такие, на оркестр, и вообще считает, что ему это не надо, и он будет Хейфицем или Коганом, или Рихтером.
2: Или Кисином.
3: Или Кисином, да. Вот. Они все считают, что они все солисты будут, понимаете? Все залы мира уже ждут и мечтают, когда через 2-3 года они научатся, наконец, владеют своим инструментом, и их позовут туда за большие гонорары, да, на большие длительные гастроли.
2: То есть все-таки вот пафос присущ таким начинающим?
3: Ну, да, я бы сказал, что это не пафос, скорее, а какая-то, знаете, такая юношеская...
2: Незрелость.
3: Незрелость и недальновидность, да, потому что через 2-3 года, когда эйфория, пелена с глаз спадает, и они понимают, что такое, начинают понимать, что такое жизнь и что такое
2: получается,
3: реальность.
2: Получается, что много упущено.
3: Много упущено, конечно. То, что они могли бы за эти 3-4 года сделать, они не сделали. И потом приходится догонять в течение долгих лет.
2: А вот ваша работа со студенческим оркестром, ну, все-таки как бы дирижер оркестра Светланова и со студенческим оркестром. Это, наверное, для вас все-таки какая-то тяжкая необходимость, скорее, а не удовольствие. Чем это вызвано? Зачем вообще вам это нужно? Ну, вот, лучше бы там это время потратить, там, не знаю, на что-то более, там, ну, там, съездить на природу, там, я не знаю, еще что-то такое. Смысл?
3: Ну, да, конечно, вы правы. При нагрузке большой в оркестре Евгения Федоровича, плюс я работаю еще постоянно с Московским симфоническим оркестром в качестве гостя, дирижера, и по записям, и по концертам тоже. Конечно, это трудно уже. Третий оркестр, так сказать, это действительно трудно. Но он у меня просто в таком разовом как бы варианте Гнесинской академии попросил подготовить программу из сочинений Чайковского и Гершвина со студенческим оркестром. И это разовая программа. И концерт состоится 11 апреля в зале Гнесинской академии. Там будет исполняться сочинение Гершвина, вторая рапсодия для фортепиано с оркестром и вариации «I've got rhythm». Солистка у нас будет Валентиньяна Жубинская играть Гершвина и симфонию Чайковского номер 5. И вот как бы мои педагогические обязательства, обязанности перед Академией 11 апреля уже закончатся. И останется снова время только для профессиональных коллективов.
2: А скажите, вот такое понятие, как сильная привязанность к коллективу существует у дирижера? Ну, скажем, вот не может так быть, что вы сейчас вот поработаете с этим студенческим оркестром, ну, может, он и бестолковый оркестр, и что-то там, и так привяжетесь, что вот прямо после этого вам будет очень грустно расставаться с этими людьми. То есть, ну, может, там кто-то будет там сидеть, какое-то лицо, которое вот вам приятно было видеть, и вдруг раз, и все это кончилось. Вот такие моменты существуют в жизни дирижеров?
3: Ну, момент приятного, он всегда находится в противоречии с моментом полезным. И в данном случае, так сказать, то, что хотелось бы, не всегда моглось, как говорится. И просто физические возможности нет постоянно так работать. Это возможно только при очень большом напряжении, потому что иногда бывает даже не две репетиции, а три в день. Это можно выдержать только месяц-полтора, а потом это невозможно.
2: Да, это уже так не надо. Ну что, к музыке вернемся.
3: Да, послушаем финал 5-й симфонии Чайковского.

0: «Эхо Москвы».
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашему гостю, то телефон 203-19-22 готов, так сказать, сослужить вам в этом благом намерении. Единственная просьба, чтобы ваши вопросы были более такие конкретно оформлены и там особо не разводите, как говорится, какие-то далекие темы, темы далекие от нашего разговора. Игорь Алексеевич, оденьте наушники, чтобы вам было слышно, что у нас там хотят спросить. Доброй ночи. Не получилось. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я там передачи 4 назад звонила, тогда Пацифик вел.
1: Угу.
2: Ну вот я хочу задать вопрос вашему гостю, а потом, собственно, поговорить с вами.
1: Угу. Первое я вам обещаю, а второе, может быть, несколько позже. Ну, давайте.
2: Ну, я маленькая просто. А вот в его оркестре кто играет на арфе?
1: На арфе?
2: Да. Знамец или же апостол?
1: Машенька, уже говорили.
3: Да, эта тема сегодня уже поднималась. В оркестре Евгения Федоровича Светланова легендарная арфистка Надежда Николаевна Толстая.
1: Кстати, мне кажется, что вот чисто игра на арфе, как на инструменте, это все-таки такой прерогатива взрослых людей. Вот мне какой-то взрослый инструмент, да, вот тот какой-то он. Вот скажите, вот вы как человек, который в этом мире живете, вы знаете имя самой известной, но самой молодой арфистки вот в мире? Вот сколько ей лет? Ну, такая, чтобы вот она была с мировым именем и арфистка. И самая молодая.
3: Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда этой проблемой не занимался просто.
1: Ну, значит, ее просто нет.
3: Потому что, нет, может быть, и есть. Но просто арфа — это как оркестровый инструмент. Это одна группа музыкантов. Арфа как сольный инструмент — это другая группа музыкантов. Вот, поэтому я занимаюсь оркестровой практикой, а не сольной. Поэтому...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: Игорь Алексеевич. Во-первых, большое спасибо Игорю Алексеевичу за приход к вам в Монморальсе.
1: Да.
4: Просто очень приятный вечер сегодня. Я бы хотел, может быть, немножко дурацкий вопрос Игорю Алексеевичу задать. Игорь Алексеевич, как вы воспринимаете Сашу? Потому что у меня вот сложился свой образ, я его никогда живьем не видел. Мне почему-то кажется, что он такой человек... эпохи Возрождения, вы знаете, сошедшие с картины фламандцев. В таких длинных башмаках.
1: Ну, спасибо за вопрос.
3: Вы имеете в виду, наверное, несколько такую, в хорошем смысле, старомодную манеру ведения, наверное. Вот. Но на самом деле сидит очень милый, молодой, симпатичный человек вот передо мной, постоянно улыбается и задает кучу вопросов.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, это какой-то непонятный совершенно звонок.
3: Это не нам.
1: Не нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Вы меня слышите?
1: Да, слышим.
5: У меня к вашему гостю вопрос.
1: Задавайте.
5: Я включила не сразу, попала на эхо, на программу. Был ли разговор об учителях Игоря?
1: Да, вот, кстати, эту тему мы не затронули.
5: Нет, я знаю, я лично знаю, что он был любимым учеником Кирилла Кондрашина. Это случай. Кирилл Кондрашин расстался с ним, когда он уже половину пути в консерваторию вроде бы прошел. Вот как об этом, может быть, он что-нибудь расскажет. И заодно скажет, может быть, был ли он на могиле Кирилла Петровича, и где она находится в Амстердаме. Потому что моя дочь там была, не нашла ее. Вот все вопросы с пожеланиями огромных успехов.
1: Спасибо за звонок.
3: Вы знаете, да, действительно, я учился в консерватории у Кирилла Петровича Кондрашина, нашего выдающегося дирижера. И я благодарен и, может быть, даже сказать обязан, наверное, тем, что я вообще стал учиться дирижированию именно ему. Потому что, когда я поступал в консерваторию, мне было где-то 19, по-моему, еще только среднее образование, я только-только училище закончил. И тогда не брали документы на симфоническое дирижирование со средним образованием. Брали только уже с высшим, либо не полным высшим, там 2-3-4 курса. И когда я принес документы в приемную комиссию, у меня их просто не взяли. Вот. И я тогда пошел на консультацию к Кириллу Петровичу. Вот. Я дирижировал, он со мной долго разговаривал. И после этого он пришел в деканат и сказал: сделайте, пожалуйста, исключение для этого молодого человека, возьмите у него документы. Если он сдаст экзамены, то я возьму его к себе в класс. Вот. Никакой протекции дальше он мне не составлял. Я экзамены сдавал сам, ходил просто с группами, с разными, писал диктанты. Ну, как все. Играл там сольфеджио или пел, я не помню, фортепиано, там что-то, история музыки. Вот. И когда я сдал все экзамены, и у меня появилась возможность, даже тогда в приемной комиссии сидели такие титаны, вообще киты нашей дирижерской профессии, как Борис Эммануилович Чайкин, дирижер Большого театра в то время, как Михаил Никитич Тырян, который хоть непосредственно дирижированием занимался не так много, но сил этому отдавал и организации, и вел кафедру очень долгие годы. И благодаря ему многие музыканты как раз и были приглашены при нем в консерваторию. Тогда Геннадий Николаевич Рождественский сидел, и Кирилл Петрович Кондрашин, и Лео Морисович Гинзбург. Вот такая была авторитетная комиссия. И когда я сдал экзамены, они, шутя, разрешили мне выбрать себе педагога. Я написал заявление в класс Кирилл Петрович.
1: То есть так просто, это шутка у них была?
3: Ну да, шутка нескольких гениальных
1: людей.
3: А
1: вот вторая и такая более печальная все-таки часть вопроса.
3: Да, вторая, да, так получилось, что уже я был на 4-м курсе, и даже Кирилл Петрович начал меня готовить уже на конкурс. Класс Кондрашина отдали Юрию Ивановичу Симону. Вот так я попал в класс Симонова. И закончил я консерваторию под его именем, потому что в то время нельзя было, к сожалению, ни писать, ни упоминать, ни употреблять фамилию уехавших музыкантов. Хотя, когда я был на конкурсе в Берлине, я этого не скрывал, и я так и говорил, что я учился и у Кондрашина, и у Симонова, за что потом пострадал в какой-то степени, когда приехал сюда с определенными органами.
1: То есть к вам приезжали?
3: Да, ко мне были претензии, меня несколько лет не выпускали за границу в тот злосчастный период.
1: А насчет вот могилы?
3: Вот, насчет могилы в Амстердаме, я, к сожалению, не был там на самой могиле. Я знаю, что это где-то недалеко от побережья, потому что мы были в Амстердаме, но там было так мало времени, и некому было помочь найти ее тоже, потому что сам не найдешь, если не знаешь, на каком кладбище. А в тот момент в Амстердаме не было людей, которые могли бы мне в этом помочь. Вот именно в эти два дня.
1: Понятно.
3: Я надеюсь, что в следующие разы, если мы будем в Амстердаме, мне все-таки удастся съездить.
1: Да, ну а и я думаю, что и здесь вы не в последний раз. Надеюсь, по крайней мере, и мы как бы и сообщим. Следующий телефонный звонок. Телефон 203-19-22 звонит, как говорится, Игорь Алексеевич Головчин у нас в гостях. Ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Плохой человек. Этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
0: Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, каково с вашей точки зрения искусство составления программы концерта? Как вы делите себя между искушением ввести программу такие популярные произведения, на которые заведомо публика идет, и сложные, глубокие, трудновоспринимаемые, чтобы как бы преодолевать сопротивление слушателя? Чему вы отдаете предпочтение? Монографическим программам или разностильным? И у вас, как у слушателя, где пристрастие? Романтика или современные? Или неовенская? Скажите, пожалуйста.
6: Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Вы знаете, когда я был студентом, вся любовь к музыке вообще началась с романтики, с русской. Вот с Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Потом, когда я стал уже студентом консерватории, и, так сказать, познакомился с гораздо более серьезными пластами музыкальными, как-то все стало постепенно передвигаться в западную сторону. Ну, сначала в сторону западной же романтики. Брамс, Вагнер, Малер, Рихард Штраус там, и так далее. А в последние вот уже годы, несколько лет, я уже стал даже больше внимания уделять уже и классике.

0: только тогда, когда ты не можешь им не быть просто. Вот не можешь не писать музыку. Вот тогда стоит этим заниматься. И то потом история рассудит, вообще-то стоило писать эту музыку, или, не, или она будет забыта навсегда. Поэтому я, когда попробовал, я для себя сделал вывод, что это не та область, это не самая для меня лучшая область вот, применения, и я не смогу сочинить таких гениальных произведений, как мои предшественники, и что не, не стоит тратить время в жизни, и лучше заняться всерьез, отдаться тому делу, которое у тебя хорошо получается.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Приветствуем вас.
2: Игорь Алексеевич, у меня к вам два вопроса. Во-первых, ваше отношение к господину Спивакову, и в частности к его как бы сообщениям о том, что у него играют музыканты высочайшего уровня, потому что о своих вы что-то как-то умалчиваете. Вот, это во-первых. А второй вопрос, продаются ли в музыкальных магазинах дирижерские палочки, потому что я их там что-то никогда не видел. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, дело в том, что наш оркестр с Владимиром Спиваком связывает очень тесная дружба. Несмотря на то, что, собственно, то, чем занимается Спиваков и Светланов, это две совершенно различные области. У Володи камерный состав и своя как бы епархия репертуарная. То, что они исполняют, практически наш оркестр никогда не играет просто по составу. И то, что исполняет оркестр большой симфонический, 120 человек, никогда не может сыграть оркестр Володи Спивакова, потому что там просто ансамбль солистов, там 20-30, я не знаю, зависит, колеблется состав, зависит от... То есть мы как бы живем в разных странах, и просто находимся в дружеских отношениях. То есть Владимир Теодорович приглашает оркестр Евгения Федоровича Светланова на свой фестиваль в Кальмар уже не первый год, по-моему, раза четыре подряд, что вообще не бывало для одного коллектива. А Евгений Федорович приглашает Владимира Теодоровича дирижировать своими концертами. Вот в Большом зале консерватории уже не первый раз он дирижировал. Поэтому у нас такая дружба в хорошем смысле слова. А, в общем-то, конкуренции у нас как таковой нет. Поэтому не стоит, по-моему, здесь сравнивать эти коллективы совершенно разные по репертуару, по составу и так далее.
1: И вот насчет палочек дирижерских, действительно.
0: А насчет палочек, да, как это? Серьезная проблема. Почему-то в нашей стране палочки дирижерские не делают вообще. Вот когда мы были студентами, тогда в консерватории в подвале был один плотник, который занимался этим как хобби. И вот он из разных сортов дерева изготовлял, мы все к нему туда вниз спускались и покупали эти палочки. Но сейчас, к сожалению, это искусство кануло, наверное, навсегда с уходом этого плотника. И я лично для себя решаю эту проблему указками. Я покупаю указки в канцелярском магазине. Вы знаете, это очень интересно. Почему? Потому что дирижерские палочки, которые продаются там в Японии, в Германии, они сделаны из такого, что случайно заденешь об пульт, и все, она тут же ломается. Да. А указочный материал очень плотный и тяжелый, и не ломается.
1: А то есть, в принципе, вот как бы эта палочка, она должна быть достаточно все-таки тяжеловесной, чтобы ощущать.
0: Ну, кому, это, или тут это кому как нравится, да. Кто-то любит легкие, кто-то тяжелые. Вот я люблю тяжелые палки, поэтому мне это очень подходит. И не ломается. И вот она у меня уже много-много лет. Уже все палки давно переломаны, кроме одной, которая лежит как память о Кирилле Петровиче Кондрашине, который мне ее подарил после очередных гастролей. Я ей не дирижирую, она просто у меня лежит дома. А пользуюсь я вот такими хитроумными всякими способами, выхожу из ситуации.
1: Ну что же, Игорь Алексеевич, я думаю, что вот на этом...
0: Вы знаете, я вспомнил, что я не очень точно ответил, не полно, вернее, ответил на предыдущий вопрос. Вот женщина звонила и спрашивала про составление программы. Я ответил на второй вопрос про Кондрашина и забыл ответить на первую половину вопроса. Вот, поэтому, чтобы быть до конца уж

0: Наших сегодняшних слушателей, я закончу свое выступление ответом на этот вопрос. Тем более, что вопрос сам по себе стоит того, чтобы о нем поговорить. Дело в том, что составление программ вообще очень сложное, довольно и ответственное дело. Потому что иногда выстроенность программы таковая, что публика идет на нее сама. Вот если объявишь монографию Моцарта, то кто бы ни играл, ни пел, ни... это обязательно будет полный зал. Вот это какой-то закон. То же самое, возможно, с другими композиторами, такими известными, как там Чайковский или кто-то еще. Вот. Что касается меня, то я в своей жизни стараюсь идти последние 5-6 лет, когда я работаю с Евгением Федоровичем в его оркестре, я стараюсь идти по пути наибольшего сопротивления. Почему? Потому что до этого многие годы я дирижировал разными оркестрами, чуть лучше, чуть хуже, но в принципе среднего такого уровня. И я в основном дирижировал ту музыку, которую мог с ними играть. И когда у меня появилась возможность вот последние годы брать в программы такие полотна, как «Жизнь героя» Рихарда Штрауса или «Предварительное действо», законченное Александром Павловичем Немтиным, это по наброскам Александра Николаевича Скрябина, и другие такие крупные, серьезные сочинения для огромного состава оркестра, увеличенного состава оркестра, Вагнер, в частности, Малер там, и так далее, то я стараюсь теперь идти по пути наибольшего сопротивления для себя, и, потому что я долгие годы не мог брать такие трудные программы. Вот. С другой стороны, правда, когда подходит время, и надо начинать репетиции, всегда думаешь, господи, зачем я сам на свою голову взял такую трудную программу? Лучше взял симфонию Чайковского, лучше взял симфонию Брамса, и за полторы репетиции бы ее сделал. И вот такая внутренняя борьба все время присутствует. Вот. Но зато потом, когда проходит концерт, и когда получается... Вот такие вот интересные программы, сложные, которые можно сделать только с высочайшего уровня коллектива. Это, конечно, приносит огромное удовлетворение и в конечном итоге решает все проблемы.
1: Хотелось бы, чтобы это состояние вот оно было более таким длительным, если не сказать... постоянном вообще. Спасибо вам, Игорь Алексеевич, за то, что вы нашли время и посетили нашу программу. Как я уже говорил, надеюсь, что мы еще с вами здесь встретимся в этой студии. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас был Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова.
0: До свидания. Большое спасибо за приглашение.
2: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И самое время, как учили меня в школе диджеев, представить наших гостей. Это квартет, который носит название «Франц квартет». И следующий... кстати, их тут пятеро теперь. У меня со зрением все нормально. Я говорю это с полной этой ответственностью. Да, Марина Гурджи играет на скрипке. Почему-то тут наклейка у нее на скрипке один. А Наталья Косарева играет тоже на скрипке. Да. Геннадий Вал вот с альтом. Это скрипка такая побольше. И самая максимальная скрипка у Максима Белицкого. Также будет задувать уже небезызвестный вам Антон Королев серебряную свистульку, именуемую продольная флейта. Также он же будет и вести рассказы о композиторах. Ну, поскольку я после того случая ничего не помню и не знаю вообще. Вот. И о произведениях, которые великие писали, собственно говоря. И, в общем-то, давай, родной.
3: Добрый вечер. Вот сейчас мы вам сыграем. Но то, что будем играть мы вначале, я не буду играть. Будет играть руководитель коллектива, он же и скажет. Вот Геннадий Вал, человек с очень странной фамилией, но обаятельный на вид. В общем, ты объявляй произведение и время не тяни, потому что...
4: Я просто хочу сказать, что мы квартет больших и малых скрипок. Вот. Мы сыграем скерца Чайковского. Три-четыре. Нет, не надо.

Следующее произведение, которое вышеозначенные музыканты предлагают вниманию слушателей, написано для не совсем обычного квартетного состава. Дело в том, что вместо одной из скрипок, в общем-то, имеется в виду первая скрипка, то есть вместо первой скрипки вводится духовой инструмент под названием флейта. И прозвучит финал ре-мажорного квартета «Россини». В общем-то, это довольно-таки эксклюзивное будет исполнение. Не знаю, насколько удачно, но эксклюзив тут серьезный. То есть в России она еще, насколько я знаю, сценически не исполнялась. Вот. И в эфире, ну, звучит уже не впервые, но тоже как бы первая десятка еще не преодолена. Итак, финал ре-мажорного квартета «Россини».

0: грустный был этот человек Россини, как бы вот с этой ту-ту-ту-ту прорывался оптимизм такой, но все равно последние ноты ты задавил. Ну да ладно, меньше слов, больше музыки, но я имею в виду задавил его оптимизм. Да ладно, не думай об этом. Давай следующую пьесу объявляй.
1: А следующую пьесу объявит вот представитель этого коллектива, потому что я совершенно не знаком с их репертуаром. Они что-то понанесли, вот сейчас будут играть. Геннадий, объявите, пожалуйста, следующий номер.
2: А мы сейчас отходим от предыдущего номера. Мы волнуемся все-таки. А следующий номер — это «Романс Грига».
3: Из струнного квартета, опус 27.

0: консерваторская и школьная.
1: Ты не обличаешь,
0: Нет, а я не считаю, что это... Я это не ругаю, я это говорю, что это замечательно,
2: это
0: потому
2: констатация
0: что
2: факта,
0: достигнут высочайший уровень всего этого. Но мы пытаемся и немножко вот сейчас менять как бы не только
1: манеру
0: игры, вот не менять, а
2: быть просто
0: иметь разными. Да, быть мобильными, сотовыми.
3: Чисто Билайн, да.
1: На самом деле... Мы хотим достичь такого совершенства восточного. Играть не только руками, но и ногами.
2: Ага. Головой, в первую очередь.
1: И вот я не знаю, хватит ли
0: жизни. Иногда
1: все-таки
0: головой тоже.
1: Да, голова, конечно, должна...
0: Надо немножко так работать.
1: Быть всегда включена в процесс исполнительства.
2: Представьте себе, сколько сочинено репертуара мирового, шедевров. Просто это такое неописуемое количество... И мы будем всю жизнь, наверное, играть что-то новое, новое, новое. Это безумно интересно.
3: Ничего интереснее сочинять. Ну, это так, что-то я не обращаю внимания. Ну что, какую-нибудь пьесу?
4: Вот пьеса будет звучать. Саш, дело в том, что сегодняшний квартет начался как квартет, разросся до квинтета, но он разрастется и до секстета. Инструментально-камерно-вокального. То есть вот мы тебе принесли, так сказать, вот нотки, возьми, пожалуйста.
3: Угу.
4: Слова тебе знакомы, но, в общем, я думаю, они тоже. Вот сейчас пока мы настроимся тут быстренько. Сам объявишь произведение?
3: Да тут что-то по-латински, я не понимаю. Да.
4: Ну, я думаю, не стоит тогда объявлять. Это будет этакая радиоугадайка. Вот. Так что следующее произведение звучит как бы в дар всем, которые слушают и вот, что-либо понимают вообще в этом.
3: Ну, как ты сказал-то?
4: Да, пожалуйста, друзья, начнем. Готовы? Вот. Ты ноты взял? Может быть, подстроимся еще разок, чтобы прозвучало.
5: Давай.
2: Построились.

0: прежде достанет анашку из флотских штанов охуительных, пыхнет и глядит в перископы на жизнь обитателей моря. А затем собираются вместе краснофлотцы подводные храбрые, и нарты играет вьетнамец, они подпевают задумчиво.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».
2: И вот на этом аккорде, который прозвучал только что, мы и заканчиваем нашу встречу с Франц-квартетом. Но как бы я вижу, что вам нравится музыка теперь вот такого рода, не только то, что мы заводили вчера вам. Вот. И думаю, что в дальнейшем мы будем как-то поддерживать отношения, и, в общем-то, такого рода концерты будут тут проходить постоянно. Вот. Я желаю удачи музыкантам. Ну, как обычно, дальше идет такая длиннющая телега вот из всяких там, то есть, которые все и так всем понятно. Еще хочу напомнить, что состав вашего коллектива для благодарных слушателей: Марина Гурджи – скрипка, Наталья Косарева – тоже скрипка, Геннадий Вал – альт, Максим Белицкий – виолончель. И вот этого человека вы все знаете уже. Это Антон Королёв. Да, вот еще объявление. Да.
3: А мы сейчас воспользуемся эфиром в рекламных целях и анонсируем наш концерт, который состоит...
4: Дам тебе в ухо!
5: Уйди, опоссум, я в печали.

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать в свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня все бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Также и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидите эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит со скоках постоянно, и вот пусть вас это не смущает. Вот, но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен, поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь под нашими окнами, даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову, музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чего мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну, там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не развалился. Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот о сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот, ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт, «Адажио».

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, это и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот прикололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский
3: симфон... Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло.
0: Что-то. Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек к лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает, вы поэтому не смущайтесь.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране. Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не

0: Надо, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много, и вот эти вот перья, которые летают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья, да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
1: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы... Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
0: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточные, под разделочные, под репетиционные. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом. Я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство у него было.
3: Или потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. Потому что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают, на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот... Одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такое слышали небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она.
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары. Тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет то товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: Короткая какая пьеса, ну, завораживающая, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн. Пенни Лейн.

вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок, Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, жить, прежде чем, простите, алле, уважаемые, прежде чем задача, знаете, есть пословица, бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой, как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос, и в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пансионата? Пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то. Место встречи, как говорится, каких-нибудь людей. И дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там это кабак у Гашика, пансионат у Бетховена.
2: Я...
0: Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Дакшинца Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем. Там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
3: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Отличиться. Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате. Отрадное, мы уже будем выступать. Уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Все. Так же вот, мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек. Конечно.
3: И заслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там это, насморк у него. Но можно же...
3: Фамилии, скажем.
0: Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом рожечка, стирок, шашлычка. И ночью. И хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Это. И лунную, и все, что
2: угодно. Да, я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
2: я
0: да.
2: Думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что уже...
3: Хотел продать потом за
2: За 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, уснёт, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него уж, так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть кампании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да, да, да, да. А ты еще, вот это, да. Вот вы этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают. Только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшицера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшицера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно, в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: Вот поэтому... он не догадывается, что это играю я один и говорю разными голосами.
4: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение. И вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
2: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго же был замазан эта комната всякими гадостями, забит замок. Наконец да, это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду. Я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся. Тут кругом же камера слежения. Да. Мурку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ. Там, где можно купить...
2: Кассетки. Насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает, или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали наших кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Но там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то докладывают.
2: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
2: а продают как московский брат-квинтет. Вот. Вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшицера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
2: Книга «Трубач на коне» называется Тимофея Александровича Дакшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
2: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научиться играть.
2: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы возьмете
3: и серьезно загнете по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, то вы также можете обратиться лично ко мне.
2: Коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то есть.
2: Кирилл, сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
2: В живом эфире можем?
3: Да, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7, 9, 2, 1, 3, 5, 5. Или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами.
5: С этого телефона.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
2: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое... И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в ночном городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет? Вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента. Вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы и, кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, вот кони Будённого, Юрий, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Будённого? Это все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже блажи. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке.
2: Конечно.
1: Да, крепостные крестьяне, там все это военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, надо оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешкуху закатывать. И в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было, очень я считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гинцевского союза. Кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направление, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Пара заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, вот теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что, в общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда, но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти. Тоже хочется, надо так в эфир повещать.
0: Да, намекает на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего?
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении уже вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, зная, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере «Пропустика» песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью, с матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса, то есть мы даем перевод. Кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебал.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюется соской, медсестру пощипал

затем сквозь окно съебался. Спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто
1: да.
2: перехватывает.
1: Да,
0: плюс, учитывая то, что, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это же надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотин, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели «Мига». Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кренца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел. Вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: По РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквам
0: по одной из двух.
1: Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне, да? Нет, это не... Незнайка. Да, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рогатина.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. Нет, на презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да-да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светланов. Не угадал.
1: Забыл. Леонид Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, it ain't necessarily so.

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот, вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, и вот этот вот тромбоновый ход в каждой мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком. Вот, вот я к этому хотел подвести. Но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой. А еще тогда были вот эти по дважды два всякие новости. И когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут пара исполнял сам старина Гершвин. Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала: ну что, что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите.
2: Вот такая ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я бы хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой: улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек. Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица, дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1.

0: организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова, и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Дагшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
1: Там, там шашлычная.
0: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Там будет, ну, туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение. Так что
1: или приходить в маскарадных костюмах.
0: Я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта. Да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки.
1: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
0: Да, звоночки давайте еще разочек.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
1: Конечно.
2: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была интересная. Она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он у трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вот, знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи в общем в вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
1: Понятно,
2: может,
1: вы знаете,
2: быть классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за пупсика, и за весь концерт.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
0: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно критиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все, но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
3: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам
1: в голову придет. Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
3: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
1: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее к женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
3: А вот по поводу пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
0: Это, в общем, не, не, не

0: Все, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. И так, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем? Не,
1: мы вроде обещали старика Гершина.
0: Старика Гершина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня, весь Гершин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес». В данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Такой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсте, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен да. Великий.
3: Да. Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, но это с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать. Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно, спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем мы звук в секунду, или в чем суть вопроса-то?
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я болел, да, весь. Вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж таких.
0: Суперофит. А что касается тубы, как?
4: Да. Тубы у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы, 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, дядя тот это самое. Ну ладно, соловья басни не курят. Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: это, кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, в смысле отрепетировано, вот поэтому. Да, да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы. Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-англи... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. И я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да. Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Во-первых, это Наталья Скопцова, бардесса. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Это Сергей Пасько, автор и исполнитель. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас видеть в нашей студии. И московский писатель Роман Сонин. Автор книги, вы уж, может быть, сами назовете, потому что она выходила на двух языках, Роман. И я знаю, что ваш папа из Украины, мама из Белоруссии. Сам вы считаете себя почему-то казахом.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер. Спасибо. Спасибо за ваше чудесное представление. Мы, писатели, обожаем ваше творчество, обожаем ваши эфиры. Очень любим, как вы о нас говорите, Александр, спасибо. И спасибо за представление. Да, и, дорогие слушатели, добрый вечер. Я очень рад, что вы меня слышите, что я с вами говорю. Конечно, вы читали, не раз читали мои произведения, и теперь мне очень приятно, что я могу говорить вам живым человеческим языком. Сегодня вы услышите много интересного, что мы привезли из нашей летней экспедиции на остров Крым. И я думаю, что это не оставит равнодушным никого из вас. Александр, большое спасибо, Александр.
0: Да ну что вы, конечно же, забудьте, Роман. Мне никаких проблем это не составляет. Мне всегда приятно видеть здесь людей мне симпатичных. К тому же вы люди достаточно занятые все. Я знаю, что вот Наталья Скопцова вот-вот прям считает, что с фестиваля. И Сергей тоже с фестиваля. А вы только что с пленума писательского. Застать вас дома практически нереально. Исходя из этого, я просто даже несколько удивлен, что собрал таких близких мне по духу, замечательных людей здесь в студии. Ну и все-таки, поскольку у нас речь сегодня пойдет о Крыме, да, хотелось бы узнать о нынешней политической ситуации там. Потому что поступают тревожные новости вот от службы информации, что вот, дескать, там одни голосуют за человека по имени Будённый, Симоненко, другие за человека по имени Кучма, и вот это они постоянно там дерутся, одни, значит, которые в центре, значит, за Симоненко, значит, остальные за Кучму. Вот вы сами каким-то образом, когда были там, почувствовали вот этот предвыборный гон, вот это напряжение электронное, я бы сказал, мышц избирателей, вот.
3: Понимаете, Александр, понимаете, всегда любой москвич года с 61-го, может быть, не раньше, с 50, привык расценивать Крым как хороший такой, не то что спальный, нет, гуляльный район Москвы, да, понимаете, это нормальный летний район Москвы, по-хорошему летний, по-хорошему район, по-хорошему Москвы. И что? Приезжаем мы этим летом в Крым.
0: В Здравницу.
3: В Здравницу всесоюзную, в Здравницу Крым. И еще в поезде охватывает нас смутное беспокойство. Летний жаркий поезд. Вежливые проводницы и пустой вагон, Александр. Пустой вагон.
0: Это по пути туда, да?
3: Туда, по пути.
0: Это ужас какой.
3: На две трети пустой вагон. Я просто ночью боялся. Он гулкий вагон, пустой, нет людей. И понимаете, еду в Крым, приезжаю. Думаю, ну в Крыму, наверное, другими вагонами все ехали. Пустой Крым, Александр. Вы себе не можете... Вы когда-нибудь были вот на киностудии «Мосфильм»?
0: Да, приходилось сниматься, конечно.
3: Вот Крым 99-го года... Это пустые декорации, когда вот актеры ушли обедать, а декорации стоят пустые, понимаете?
0: А скажите, Роман, вот вы же писатель, наверняка, ведь декорации тоже бывают пустые по-разному. Некоторые ожидают, скажем так, своего спектакля.
3: О, это крымская природа. Крымская природа. Ее невозможно... Понимаете, Айвазовский великий человек, да, он и да. Тот... Малую толику сумел передать крымской природы. Малую толику. Грин Александр, да?
0: Да.
3: Грин?
0: Да.
3: О, все мы зачитывались произведениями Александра Грина. О, это гриновская, бунинская осень. О,
0: Дивная пора.
3: Дивная очей.
0: Очарование.
3: Вы тоже читали Александра Грина, я чувствую.
0: А еще это «Белеет
3: Александр
0: одинокий
3: Сергеевич
0: парус».
3: Так, и понимаете, вот крымская природа, она куда многограннее. Крымский прибой, вот этот закат, рассвет, засвет. И все на месте, все. Но нет людей. Нет,
0: так вот это отсутствие людей. Вот как вы считаете, атмосфера праздника Крыма, вот Крыма насыщенного событиями, людьми, курортниками,
3: вы
0: создается
3: прав,
0: все-таки людьми.
3: Вы правы, атмосфера.
0: Атмосфера, она же вот она...
3: Атмосфера пронизана йодом. Флюид струится. Флюид, да? Флюид струится и улетает в космос невостребованный, потому что ни одного человеческого востребованного тела. Флюид улетает голый, неизрасходованный. Понимаете, космос наполнен флюидом, потому что флюиду некуда было деться.
0: А ведь может и не вернуться в следующий раз флюид, когда появится
3: короткое,
0: тут необходимость
3: ужасное,
0: в нем уже.
3: Короткое флюидное замыкание. Потому что, понимаете, представьте, Коктебель, дикий пляж, чудная погода, начало июля. Мой пытливый взор перебегает от гальки к гальке. О, я думаю, сейчас перебегу от Ленки к Ленке. Ничего подобного. На 3 километрах дикого пляжа, который привык меня тешить, приучил меня тешить мой взор живыми нидийскими телами, то есть практически не одетыми людьми, абсолютно гол. На всех 3 километрах 3 палатки. И взгляд потерянным зайчиком бегает от одной к другой, от другой к третьей. И каждая пробежка 1.5 километра. Вы не можете себе представить, Александр, когда поднимаешься усталыми стопами к верхнему роднику, и там нет никакой очереди. Он даже слив родника не засран. Вы понимаете? Там никого... И ты с ужасом понимаешь, там никого не было. Потом ты спрашиваешь себя, а Крым ли это? И оглядываешься вокруг. Да, панорама. Каждым своим штришком, каждой точкой своего чарующего пейзажа говорит, да, это Крым. И пролетающая чайка картава говорит, Крым, Крым. И пробегающая ящерица шевельным хвостиком говорит, Крым, Крым. И ты нюхаешь, нюхаешь этот дурманящий ветерок. И понимаешь, да, я в Крыму, это 1500 километров от Москвы. Но где же эти, блин, крымчанки? Где же эти владивосточанки? Где эта шумная очередь у родника? Где этот говор многоголосый, многогородний? Александр, там никого нет. Люди боятся, едут в Крым. Или, может быть, у них уже совсем нет денег ехать туда, понимаете, нет? Я считаю, что это трагедия нашей страны. Наша здравница, этот огромный потенциал, это животворный источник, он получается невостребованным. Невостребованным, Александр. Волны пытливо набегают на этот дикий пляж. Александр, впервые с 69-го года, когда я был там первый раз, я ходил там голый тогда еще, потому что не был нудистом, я был еще маленьким. Александр, в этом году крабы ходят непуганные. Крабы родились и выросли, не видя людей. Понимаете? Краб ходит по берегу, он не боится человека, потому что он не знает, кто такой человек. Александр, понимаете? Я не знаю. То есть для меня Крым – это намного больше, чем какое-то море. Это не только пляж, это даже не только музыка и летний отдых. Александр, это... Но в этом году я спрашивал себя, Роман, ты понимаешь, где ты находишься? И я не мог себе ничего ответить. Я думаю, что вы понимаете меня, Александр. И, дорогие радиослушатели, если вы хоть раз были в Крыму, если вы знаете, что такое крымский закат, что такое пахнущий чудным табачным жмыхом и куриным пометом крымское молодое сухое вино, если вы знаете, что такое чарующие звуки крымской дискотеки, если вы знаете, что такое шансон прибрежного заведения, то вы бы до глубины души поразились. Куда это делось буквально за 2 года? Там все совсем по-другому. Я думаю, если Александр позволит, он, конечно, хозяин эфира, хозяин передачи, он очень гостеприимный хозяин, но эфир — это же деньги, мы понимаем. Если он позволит, мы расскажем сегодня, что такое сегодня крымское. Конечно, море, оно уже много веков, это море. Горы — это горы, хотя некоторые горы именно почему-то в этом году рухнули и уплыли именно в это море. И если Александр позволит, то, конечно, я попытаюсь в силу моего таланта передать, что такое Крым сегодня. А вообще, Александр, спасибо большое, что мы сегодня здесь. И спасибо, что мы можем поведать нашим уважаемым радиослушателям о том, во что превратился привычное место отдыха миллионов и миллионов москвичей.
0: Да, конечно, друзья, именно за этим мы и собрались сегодня здесь все вместе. И услышать правдоподобный все-таки рассказ уже именно о нюансах Крыма нам сегодня и предстоит. Но я бы хотел все-таки услышать мнение обо всем вышесказанном нашим романом, мнение Натальи Скопцовой, бардессы, которая тоже посетила. Насколько я знаю, вы тоже постоянно вот в Крыму и тоже вот, ну, Нудистский пляж, скажем так, вторая ваша...
1: Как... Нудистский пляж, в общем-то, это очень близкое мне место по духу. Но дело в том, что, вероятно, сегодня я выступлю оппонентом романа, поскольку я считаю, что для истинно творческой личности отсутствие людей не является каким-то там проблемой или же напряжением. Напротив, отсутствие людей должно мобилизовать писателя на создание новых, светлых, прекрасных образов. Поэтому, наверное, мы будем спорить сегодня в эфире, Роман.
0: А вот я тоже подумал именно о том же, о чем и вы, что для человека творческого это же благодать, отсутствие людей. Так же, как и для вот непуганных крабов, сокращенная НК. И ведь природа, она распускается в отсутствии человека. Посмотрите, что стало с теми же подмосковными лесами, некогда целиком задавленными вот этим смогом, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб. А сейчас, когда выбросов труб уже не существует, так они же приходят в город даже. Мы уже видим, что вот они здесь, скажем так, обитатели леса, сокращенно ОЛ, они приходят сюда к нам. Для них это полная природа. Человек и природа, вот они сошлись. Нету больше кольцевой дороги. Есть человек и есть природа. И в Крыму непуганные крабы. Природа оживает. Природа. Легкие планеты раздвигаются снова, что грудная клетка от лета.
3: Служение муз не терпит пустоты, Александр.
0: Да, да.
1: Конечно, оно требует крымчанок.
0: А вот, кстати, о крымчанках. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот вы же обращали, наверное, внимание, что местные жители обычно вот в Крыму и в других таких регионах опознают по бледности тушек. А у них не то, что не модно загорать, а просто не принято.
1: Конечно. Дело в том, что загорают исключительно люди, которые приезжают отдыхать.
0: Да, да.
1: Вот. А местные девушки, ну, понимаете, наверное, просто надо как-то отличаться от этого огромного засилья приезжающих женщин. И поэтому местные женщины, они очень следят за бледностью своей кожи, примерно так, как аристократки XIII века следили за своим прозрачным цветом лица.
0: Да, да.
3: Если бы вы видели, если бы Александр, я чувствую, вы не были на нюдистском пляже. Если бы вы видели буквально год назад, как прелестные харьковчанки Нью, понимаете? Харьковская фотомодель у костра на бревне. Камин, сложенный заботливыми руками мурманского туриста, и рядом опаленные его ласковыми лучами, теплыми лучами, и крымским солнышком харьковчанка. Понимаете? Пусть она чуть как капризна, пусть она...
0: Ну, жеманна.
3: Жема.
0: И кокетлива.
3: Пусть прям думаешь, вот, ну что ты... А потом... Ты же голая харьковчанка, ты же ню. И, понимаете, все тает. В душе все тает. Понимаете? И... Александр, если бы вы видели, понимаете? И вот нюдистский пляж, утро, 8 часов, ты уже проснулся, ты не можешь спать. Солнце светит тебе в глаз, ветерок с горы Ишкидах развивает твои кудри, а в другое ухо шумит утренний прибойчик, такой шик-шик-шик-шик-шик, и ты понимаешь, пора вставать, и ты почти бодрыми ножками топаешь к бережку и думаешь, как я сейчас окунусь в эту зеркальную гладь моря? И окунаешься в нее. А выплывая назад, ты видишь, на горизонте тоже из хитах, а на ближнем плане, ох, эти милые нюдиски. Они вот вышли с утра и задремали, и раскинулись на пляже в таких непринужденных позах. Понимаете, Александр? И думаешь, снится ли мне это? Шипаешь себя. Нет, не снится. Понимаете? Под ножками рыбки. А если у тебя на щиколотке родинка, глупая рыбка ее, как глупый цыпленок, щипает. Думает, дай сковырну.
0: Бывает и... до крови.
3: Да что вы, Александр? До щекотки. До хохота. А на бережку дремлют эти нюдиски. Понимаете? Все это вот ветерок. А уже там справа издалека подъезжает газик с арбузами. И местные девчонки тащат пирожки с творожком. И блинчики с курагой, понимаете? И все это на отдых, все не зря я сюда ехал. Понимаете, это прям жизнь струйки бьется в мозг, понимаете, Александр? Какие здесь там нюансы? Харьковчанки, понимаете? Ой.
0: А вот мне интересно узнать, опять же, все-таки мнение Натальи. Наталья, вот Роман сейчас сказал о том, как мужчина-нудист, выходя вот, в общем-то, из моря, видит вот прекрасных нудисток из Харькова и так далее. А вот женщина-нудистка, как она оценивает партнеров по пляжу?
1: Посмотрите на все это с женской точки зрения. Вот прекрасная женщина приезжает в Крым. Она загорает, купается, выходит на пляж. И что она там видит?
0: Мужиков. Тут и там валяющихся. В пьяном волосатом виде. Ну, я просто почему говорю? У меня одна приехала, говорит, лежит скотина, извиняюсь за гружение, яйца свои раскидал, пьяница храпит, аж сопли пузырями. Вот так она говорила, тоже нудисты. Извиняюсь, что это компульсивно.
1: Хорошо, если есть что раскидать. Вы понимаете? Вы меня понимаете, я понимаю, что мужчина, выходя на берег, он видит прекрасных женщин и видит не тайну, которая лежит на берегу, а женщина, выходя на берег, видит все. Никакой тайны. Видно сразу все, и это все обычно очень неприглядно.
0: А вы знаете, вот известного поэта Ивана Непомнящего, белорусского поэта, он сказал так: тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка. Замечательные слова. Вот, но тем не менее, огромное количество людей все больше и больше начинают заниматься именно таким видом отдыха, как нудизм, попросту говоря. Роман, вот вы же все-таки писатель, да? Неужели вид именно абсолютно голого тела вас так радует? Неужели вот эти замечательные бикюни и такие полосочкообразные лифцы возбуждают вас меньше, чем обычная голая тушка женщины?
3: Господа, поймите, услышьте меня. Я буду счастлив, если мой голос дойдет до вас. Поймите меня. Но при чем здесь похоть? При чем здесь вожделение? Летний отдых. Страждущее тело и душа дорываются до чистой природы. Тот самый редкий, неуловимый, недостижимый миг единения. Понимаете, господа? И при чем здесь яйца? При чем здесь мужчины? Только ты и небо, ты и земля. Какие там голые бабы? О чем? Ну, может быть, харьковчанки, может быть, чуть не диски. Вы понимаете, это утренний ветерок, незапыленное утреннее солнце, утренний прибой, который ночь неохотно выпустила под первый солнечный луч. Та самая рыбка, которая, может быть, вчера еще была эмбрионом. Все только рождается. Ты и природа. И ты чувствуешь, что ты так же молод, как это утро, как этот лучик. А вы говорите о какой-то гадости. Зачем? И я хочу сказать, что, чтобы почувствовать себя в этом, нужна полнота ощущения. И я хочу сказать, да, я хочу вам заметить, что да, в этом году было мало голых женщин. Это плохо. Было еще меньше голых мужчин, но это не так плохо. Но там зато был аутентик. Там был... О, сколько в этом году было музыки. Вы знаете, господа, в этом году была настоящая, аутентичная, исконная музыка. Мы жили в тени зеленки. Так называют местное население густые заросли кустов. И туда приехали местные музыканты. Конечно, московский снобизм не позволял с первого часа принять
0: гостей.
3: Статус. Какие гости?
0: Ну,
3: это
0: я просто
3: были хозяева.
0: Да. Ну, я да, да.
3: За базар надо было отвечать, поэтому понятно, что принять хозяев, да, ну вот. Но, конечно, выяснилось, что хозяева умеют не только хозяйничать, но еще и играть. Александр, вы как музыкант должны меня понять, как хозяева умеют играть. Я думал, музыка. Музыка – это Туманный Альбион. Ну, или хотя бы Холодный Петербург. Ну, может быть, чуть-чуть суматошная Москва.
0: Или Хельсинки.
3: Хельсинки, no, Александр, no music. Но оказалось, что...
1: Что музыка – это горячий Крым?
3: Не то, что горячий Крым. Как-то вот Севастополь чуть меня напряг. Я всегда к музыке очень неравнодушен. Но Феодосия Вазовского оказалась к музыке весьма близка. И феодосийский музыкант оказался стоящим, он сам об этом не потрясал, на переднем крае, Александр. Он стоит на переднем крае, он об этом не знает, но он стоит.
0: Это позиция мужественная, когда человек, не зная, что он на передовой, тем не менее находится на передовой.
3: Александр, да. И когда феодосийский музыкант выходит на местный рынок, все торговцы в ужасе хватаются за прилавки. Они чувствуют, пришел мужчина, понимаете? Это, любые люди чувствуют, что пришел мужчина. Но они единственные, пришел музыкант. И, понимаете, нам сегодня удалось привести настоящего, живого, феодосийского музыканта. Но сейчас, произнеся эти слова, я понимаю, что я не прав, что определение «феодосийский» оно правильно фактологически, но уже неуместно, потому что это просто настоящий музыкант.
0: И так очень плавно Роман Сонин, московский писатель, приглашает внедриться в наш разговор Сергей Паско. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Еще раз. Ну вот наши гости уже достаточно много тут рассказали. Вы все-таки, как говорится, вам видней. Вы находитесь внутри этого реактора, именуемого Крым. Да.
3: Я хочу сказать, что, конечно, мы... вот эти самые гости, пассажиры, я не знаю, не буду перечислять обидные определения, наверное, которые роятся в головах и вертятся на устах хозяев Крыма. Наверное, они бы нашли нам более звонкие и четкие определения, но мы не сегодня, надеемся, мы их не услышим. И мы хотим услышать исконное мнение, исконное звучание, крымское звучание. Я в моих ушах звучит этот голос, эта музыка, этот... Нет, я не говорю про музыку ветра, я говорю про музыку крымских музыкантов. И поэтому я с огромным удовольствием ухожу на задний план и сам с упоением послушаю, что такое жизнь, что такое Крым устами, глазами крымчанина. Крымчанина талантливого, крымчанина многопланового, многогранного. Крымчанина, который на моих глазах, ушах и при мне 100 раз раскрывал безумное количество. Ах, я замолкаю и хочу услышать, что такое жизнь глазами крымчанина 99.
0: Вы пока, кстати, Роман, можете сходить там в нашу массажную, там женщина сделает массаж. У нас теперь это новая услуга для гостей.
1: А для женщин?
0: Но если вы не брезгуете вот...
1: Романом?
0: Нет, вашей однополней, это, ну, тоже женщиной, то она и вам сделает. Просто у нас, как правило, мужчины любят это. Там все-таки красивая девушка.
1: Это дискриминация по половому признаку. Я буду думать об этом, когда в следующий раз приду на эхо Москвы.
0: Ну что, Сергей, слово, видимо, вам. Как вы можете прокомментировать все вышесказанное нашими гостями, Романом и Натальей? Вы, который, скажем так, не приезжаете на отдых в Крым, а вы, который живете там, видите со стороны всю эту вакханалию богатых московских штучек, которые разнузданно нагло ведут себя на пляжу, скупая все, в общем-то, вплоть до местных женщин.
3: До последнего блинчика.
0: Да. А уезжая, понимаете, оставляют после себя совершенно загаженное пространство. И вот вы, как местный житель, вы же, по идее, должны ненавидеть все это. Несмотря на то, что местному населению, безусловно, эти люди дают доход определенный, но не всегда этот доход бывает, скажем так, извините, я болею, бывает, скажем так, связан только с одними приятными чувствами, да?
4: Ну, как сказать... В принципе, мы всегда рады нашим гостям из Москвы и особенно из дальних каких-нибудь краев. Дело в том, что... Как вам сказать? Все-таки гости должны быть. Это Крым без гостей, на самом деле, он...
0: Что бабы без костей.
4: Вот-вот-вот, правильно, совершенно правильно.
0: Ну давайте сейчас мы буквально на минуточку прервемся, а затем продолжим наш разговор.
5: Это неровно, он все-таки, наверное, человек. Вот.
0: Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
5: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
0: Ну, все-таки я к людям хочу, mm-hmm. которые, mm-hmm. Которые первые изобразили данные руны. То есть я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии. Но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
5: Угу. Хорошая терминология.
0: А вы знаете, сейчас буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация наша.

0: Ну, и мы продолжаем беседу с нашим гостем из Крыма, автором-исполнителем Сергеем Пасько. Сергей, вот тут пришло такое сообщение. Спрашивает нас радиослушатель, правда ли, что в здании атомной станции в Крыму открылся дорогой ночной клуб для новых крымских?
1: Да, на самом деле это правда, потому что он продолжается уже многие годы. Там проходит фестиваль, ну, как сказать... На самом деле, в принципе, может, кому-нибудь это интересно. Ну, в принципе, это очень интересно проходят фестивали.
0: Нет, просто бытует мнение среди огромного количества вот, жителей России, что на Украине сейчас идут не очень хорошо вообще дела, и там такие вещи, как там... открытие какого-то нового клуба, это, ну, такой нонсенс. Вот.
1: Да-да, на самом деле, это большая проблема. Потому что на самом деле все очень сложно в Крыму происходит с открытием всяких клубов.
0: Ну вот...
2: Спой хорошую песню.
0: Да.
1: Легко. Песня, на самом деле, про любовь.

0: Ну вот мы послушали песню в исполнении Сергея Пасько. Скажите, Роман, вот вы как все-таки человек наиболее старший из нас, все-таки буквально вот на прошлой неделе вы отметили свое 50-летие. Кстати, поздравляю вас с юбилеем. Вот как вы находите вот эту новую волну вот именно крымской музыки? Ведь раньше там пели песни совсем другие, либо на местном диалекте, либо песни заезжих московских звезд, как-то, например, «Позади уже поворот» и «Остался вдалеке заманчивый брод» и массу других произведений. Сейчас вот мы видим там продвижение такой настоящей авторской песни, плюс основанной все-таки на современных ритмах. Заметьте, это композиция в стиле регги, ведь по сути, да? Вот объясните немножечко, на ваш взгляд, исток, откуда взялся вот данное явление все-таки в Крыму.
1: Александр, я чувствую, что у вас огромный пробел, я очень вас уважаю, но у вас огромный пробел, Александр. А не только в музыке, Александр, у вас пробел в музыке, но не только в музыке просто, но и в музыке наших мест отдыха. Дело в том, что Крым 77-го года, 78-го, 79-го, Крым 79-го года это был конфетки-бараночки, словно лебеди
0: студентки,
1: ромяночки,
0: тра-та-там,
2: каблучка,
1: гимназистки,
0: румяные,
3: отморозочить пьяные.
0: И гусар с саблей тут на коне такой.
1: С облучка.
3: Да. Дарам, мальчишки.
1: Пам-пам. Ой, смотрите. Все, брат. Крым давно уже перелистнул эту вощеную страницу и вошел в новую культурологическую эпоху. Понимаете? Крым сегодняшний. Зря так сегодня смотрит на меня автор и исполнитель. Я говорю совершенно искренне. Крым сегодняшний – это Крым аутентичный. Крым, воспринявший всю современную
0: культуру
1: и искусство.
0: И синтезирующий из них определенную свою культурологическую ячейку. Кя.
1: Александр, я жму вашу нежную руку.
0: Осторожно, перстень не наколитесь.
1: Пусть на ней три пальца, но зато какие они, Александр. Да-да-да. Крым сегодняшний. Каждый куст поет свою песню. Каждый куст. И прочь шутки. Прочь. Дело в том, что Крым, пребывая в искусственной изоляции. Искусственный. Я считаю, что это культурный геноцид. Но именно вот этот недостаток культурного кислорода, он провоцирует работу подсознания. И вот эта вот самая художественная мысль, это самое бьющееся сердечко, оно генерит абсолютно новые, незнакомые для нас образы. И мы своим уставшим, этим замыленным ухом, слушая эти самые образы, мы можем воспринять нечто, что уже недоступно многие-многие годы нам здесь. И я бы сейчас попросил нашего гостя, автора-исполнителя, сыграйте что-нибудь еще. Я считаю, что для каждого нашего слушателя это будет глотком чистого воздуха. Тем самым...
0: Да, этакой открытой форточкой в Крым.
1: Химически чистым кислородом не только в Крым. О чем, Александр?
0: Ну, в общем-то, в природу и туда вот.
1: В музыку?
0: Туда. Да! Извините, я болею.

0: воротничок и краснеет густо. Дай повыше ему, все равно там пусто.
1: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, что это Роман Сонин, московский писатель, Наталья Скопцова, Бардесса, и Сергей Пасько, автор, исполнитель. И сейчас, если вы, друзья, не против, я бы хотел все-таки послушать песню в исполнении нашей Бардессы. Она сама пишет ведь и тексты, и музыку, мало того, сама играет на гитаре, а женщина с гитарой — это то же самое, что женщина с таблой. Я имею в виду с таблой, не с таблом, а с таблой с инструментом. Это дико эротично. Во-первых, это очень красиво. Я представляю, как отцвет костра играет на челе Натальи.
3: Да.
4: Да.
5: Ну что, строит гитарку, да?

0: Действительно, поющая женщина. Что может быть прекрасней? Уважаемые радиослушатели, представьте теперь о себе, что то же самое вы слышите вот в Крыму, у костра, вот это бескрайнее море, эти медузы, эти непуганные крабы, вся эта природа, эти рыбы, кусающие за родинку. И вот этот замечательный голос, этот замечательный текст. Как только вы могли всю вот эту женскую боль Наталье передать вот в этом коротком, но воистину волнующем произведении. Я знаю, что вы также и концерты периодически даете, входите практически в тройку ведущих бардес страны. И у меня даже нет слов. Пожалуйста, Роман, может быть, вы прокомментируете и что-то нам расскажете о Наталье.
1: Я бы не стал говорить о Наталье, сколь я ее не уважаю. Я хотел бы говорить просто о музыке. Дело в том, что музыка – это эмоциональное поле, сопровождающее нас с мига рождения до момента смерти. Музыка – это вечная тема, вечная наша подпорка. Дело в том, что музыка – это то, что держит нас в самые тяжелые моменты жизни, то, что сопровождает нас в самые радостные моменты нашей жизни. Музыка. Александр кивает мне, он, видимо, понимает музыки больше, чем я. Пускай. И

0: Зачем говорить о музыке? Я предлагаю просто послушать звуки музыки. Сейчас среди нас уникальный момент. Есть талантливый автор-исполнитель. И я попросил его исполнить еще одну композицию.
1: А, извините, Роман, можно я сперва просто задам вопрос небольшой? Пожалуйста, микрофон к Сергею. Вот, Сергей, скажите, вот вас, как тоже человека искусства, как автора-исполнителя, вот не душит некоторая ревность все-таки по отношению к Наталье? Ведь женщина с гитарой, согласитесь, более привлекательна для публики.
2: Я вполне согласен.
1: Да. Все-таки как вот вы можете так уживаться вместе? Вот у вас товарищеские отношения, я знаю, даже вот вы спасли ее канал, на сосне повисла, эта история уже обошла и газеты. В общем-то, другой бы, может быть, на вашем месте сделал вид, что не заметил, но висит, и глядишь, конкурентка меньше. Вы же полезли и сняли, и спасли, обогрели.
2: Вот. На самом деле, в этот момент я просто думал об искусстве. Не должно такое искусство падать с огромной скалы просто-напросто. Ее нужно было держать.
0: Та сосна росла на высокой-высокой скале. И я затронул эту тему в начале моего разговора. Две скалы висели на высокой-высокой круче, глиняной круче на пути от Крымского Приморья до Лисьей Нюдистской бухты.
1: Их, кстати, называли бюст местные жители.
0: Понимаете, бюст немножко был перекошен. И две скалы висели,
1: да,
0: над тоненькой тропинкой.
1: А на одной из скал висела сосна, и на ней висела вот уже Наталья.
0: Тропинка терпеливо сносила пытливые ноги, пытливые шаги тех самых нудистов,
1: что шли тропой туда.
0: Шли.
1: Шли они.
0: И вдруг в этом году...
1: Нет! Ну, никого нет, в смысле, чего?
0: Да, Александр, это... Ливень, крымский ливень, необычайный ливень. Как он стучал своими
1: каплями
0: по нашим ушам, по нашим редким ушам.
1: А знакомо ли вам, Роман, вот это чувство? Лежишь в палатке с любимицей, со своей с голубицей, кровинушкой, а по брезенту мочит дождь. И вот этот монотонный стук, что твой там-там убаюкивает, создает такой определенный уют. Вот, и когда внутри палатки гораздо уютнее, нежели даже снаружи. Хотя снаружи благодать, и крабы нетронутые, и прелести, пеликаны, и все. Но внутри не хочется. Это то же самое, что пьянствовать в автомобиле, кстати. Ну, я вот по ауре, по состоянию. Замкнутое, уютное пространство палатки, а снаружи беснуется стихия.
0: Саша, понимаешь, пьешь в автомобиле, боишься гаишников, да?
1: Да.
0: Стекла потеют изнутри. Дворники не помогают. Полотенцем вытираешь стекла.
1: Локтем левое трешь.
0: Потеют. Правое трешь. Потеют.
1: Ужас.
0: Милиция едет, все равно потеет. У тебя же все не то. Ноги не в педали.
1: А начинаешь волноваться, еще от этого дышишь больше.
3: Вы на автомобиль.
0: А палатка, Крым, палатка.
1: Да.
0: Дождик тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
1: Бац-бац-бац.
0: А на душе все равно светло, понимаете? Град пошел. Дын-дры-дын, дын-дры-дын.
1: Бах-бах-бах.
3: Вы зациклены на музыке.
0: На душе светло. И ты знаешь, град кончится, гаишников не будет. Дождик пройдет.
3: Как на автомобиле.
1: Грибы пойдут.
0: И ничто не потеет. И тебе хорошо. И все нормально.
1: И можешь выйти под дождик босиком, как в том далеком детстве. Держа за руку подружку или кого угодно. Идешь, дождик падает, ты не боишься, что облысеешь, там язва, что кто-то посмотрит, скажет, что за люди ходят здесь. Ты среди природы свой.
0: Ухнула. Скала скатилась в море. Та самая сосна.
3: Ты хотел бы поехать в Крым?
0: Я хочу поехать в Крым. А сейчас мы будем опять и опять слушать крымскую музыку.
1: Сергей Пасько.
3: Вечер.
2: Можно спеть, на самом деле, немножко о космосе.

манта без движения. Их настигло злое время. Идет процесс старения в темпе быстром, нехорошим. И долбит ностальгия по минутам сладким прошлым. И жутко странно все здесь, во глубине вселенной. Как будто все летит вниз, так скоротечно время. И нет возврата назад, небесная все твердь. И с каждой секундой смерть, смерть,

куда девалась вечность? В чем загвоздка, в чем причина? А капитан пустил телегу, это вечность и кончина. И паника на судне, существа дрожат в испуге. Мы движемся по кругу, мы на орбитальном круге. Он добрый высший разум, дай возможность нам сорваться, чтобы потоки времени не умереть и не остаться. Верни нам прошлое, ведь было так прекрасно. А жить и умереть — это...

космические чувства, как толчок шизофрении. Но бесконечность света — это вечность в этом мире. Закрыв глаза, ты видишь то, что никому не видно. И это вакуум сознания, где тихо все и мирно. Пропало судно где-то в скорости большого света. Как быстрый астероид, как горящая комета. Не выдержали скорость времени любви создания. А мы без зависти продолжим и

0: Вот заметили ли вы, вот, дорогой Роман, я все-таки обращаюсь к вам как к человеку не поющему, все-таки у вас другой уклон в искусстве. Насколько все-таки разное творчество наших вот поющих сегодня гостей? Вот заметьте, что Сергей, все-таки, будучи находясь ближе к природе, ближе к этой энергии, более, скажем так, интенсивен в своем пении. Вот он даже агрессивен, но агрессия его очень миролюбива. Это парадокс, понимаете ли? Агрессия миролюбивая, да? И в то же время вот лирическое настроение Натальи, вот в котором вот эти московские дворики, этакая булатовщина-акуджавовщина мягкая, в хорошем смысле этого слова, этакая, может быть, даже это... Как его там? Этот... Ну, в общем, другой там есть, вот, которые все поют. Вот эта мягкость и интеллигентность. И вот это вот такая природная... То есть, когда я слушаю Сергея, я как будто в Крыму. Когда я слушаю Наталью, я здесь, во старых двориках Арбата.
1: Александр.
0: Да.
1: Александр, я думаю, как вы, как человек поющий, вы меня поймете, Александр. Мне кажется, что мужчина поющий, да, это самец, самец, самец в форме. А поющая женщина... Александр, меня плохо слышно. Александр, поющая женщина – это сублимация. Женщина не должна петь. Женщина должна охранять очаг. Если женщина...
2: Должна?
1: Если женщина запела, это беда. Понимаете?
0: А мне вот очень понравилось, как поет Наталья.
2: Должна сублимировать. Женщина должна выражать свои эмоции.
0: И, кстати, очень хорошо Наталья, когда она их выражает посредством музыки, а, например, не бьет...
2: А не посредством, да, скандала.
0: Да, безусловно,
2: да. Это прекрасно.
0: Да. Совершенно с вами согласен. Как, например, приятно иметь возле себя именно вот бардессу, спутницей жизни, не человека прагматичного, деловую женщину.
2: Вам, наверное, было бы плохо иметь рядом с собой бардессу. Бардесса вообще очень сложная личность.
0: Но все-таки...
2: Но да. Она никогда не будет драться с вами.
0: Так в этом же
2: навсегда и... Навсегда постарается осознать вашу творческую натуру.
1: Господа, господа, это же очевидно. Представьте, даете бардессе примитивную команду, простейшую команду борща.
2: Я вас не люблю, Юра.
1: Да. И что вы получаете?
2: Юра, вы бросили меня. Я вас не люблю, Юра.
0: Ну, это знаете, да, Наталья, дело в том, что все-таки Роман Юрьевич вообще-то... Вот,
2: то есть... Он великий писатель.
0: Да, так вы же нельзя, скажем так, заключать брак между великими. К примеру, нельзя заключить брак между Петром Первым и королевой Елизаветой. Ну, не получится у них. Так же и здесь. Но я имею в виду простого смертного.
2: Об этом или мы будем говорить о том, что интересно нашим слушателям?
0: То есть вернемся к нудистскому пляжу.
1: Господа, да. Господа, мы пытались легкими штрихами искренне и от души дать вам картину того, что можно было увидеть в Крыму прошлым летом. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение. Хотите ли вы в этот Крым? Что вы об этом думаете?
0: Да. И я сейчас напомню телефон, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: А нашего чудного ведущего Александра я попросил бы дать нам возможность еще услышать одну песню.
0: Давайте сейчас про звоночек. Потом, а потом мне нужно будет там спуститься вниз, там проверить, знаете, я охраняю автомобили, которые тут на стоянке, как там дела, денег. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, кстати говоря, проверьте наличие моей машины.
0: Да, да, конечно, спасибо. Это вот очень важный человек, он приехал поиграть в нашем казино, естественно, имеет определенный приоритет. Я обязательно проверю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: И вот у меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот как там идет процесс насильственной украинизации?
0: Колонизации, вы сказали?
5: Украинизации, ага, личности, населения, народа.
0: Понятно, спасибо. Ну, я, может быть, как-то отвечу немножко не впопад, но учитывая, что, например, мы слушаем песни в исполнении Сергея Пасько, они все-таки на русском языке, во-первых, пропитаны, скажем так, менталитетом вселенским, а не каким-то национальным. Исходя из этого, есть, конечно, определенные люди, которые не поддаются украинизации. Вот, видимо, так. Сергей, я правильно ответил? Или у вас есть что-то, да, что добавить? Вот не лупят ли вас лично там ребята в шароварах за то, что вот вы поете на русском языке ваши замечательные песни?
6: На самом деле, человек, который говорит на украинском языке, это у нас просто большая редкость в Крыму.
0: Понятно, понятно. Ну, сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу с нашими гостями.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский писатель Роман Сонин, бардесса Натали Скопцова и Сергей Пасько, автор, исполнитель, наш гость из Крыма. Мы разговариваем о Крыме, если вы помните, перманентно отслушиваем ваши звонки и, конечно же, слушаем песни в исполнении нашей бардессы и нашего замечательного автора-исполнителя. Роман, вы хотели, по-моему, зачитать главы из своей новой книги какие-то. Вы сейчас это сделаете или несколько позже?
1: Господа, доброй ночи, наши дорогие радиослушатели. Я сейчас не стану занимать ваше время главами из моей книги, которую вы, безусловно, сумеете прочитать. Через пару недель она выйдет в известном издательстве. А сейчас я бы с огромным удовольствием почувствовал обратную связь, услышал ваши вопросы на телефоне нашего эфира. И я уверен, что каждый из вас не раз и не два был в чудном месте в Крыму, вне зависимости от его социального статуса, государственной принадлежности. Я думаю, что каждый из вас и из нас требует...
0: Очень многого. Я знаю, что вообще людям только давай. Они ненасытны в своих желаниях, и стоит им дать малого, как они требуют больше и больше. Ой, я просто прослушал, что вы говорили, и в середине разговора, может быть, не то я что-то, извините. Я
1: господа, тогда... для тех... для кого Крым. Это не только холодное сухое вино в Алуште, не только канатная дорога в Ялте.
0: И
1: не
0: или только... медузы в Алупке.
1: Да, Александр, я чувствую, знали. Или хмельное пиво крымское.
0: Да.
1: Пиво открыто хмелем.
0: Да.
1: Все с огромным, я думаю, с искренним откликом могут отозваться и высказать свое мнение. Я не буду занимать ваше время. Сейчас, я думаю, мы сумеем опять услышать аутентичный голос Крыма, голос Сергея.
0: А можно, Роман, я все-таки в первую очередь хочу узнать у нашей певицы, у Натальи. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше отношение с вашими коллегами по цеху, с бардессами. Я знаю, что сейчас организовывается...
2: Ненавижу бардесс.
0: То есть вы все-таки, вот до чего женщина, вот да, все-таки соперница даже в искусстве. Вот сводный хор сейчас организуется, бардесс, тут все пять ведущих московских.
2: Кто?
0: Ну вот где? Практически вот тут у нас...
2: Я на самом деле нет ни одного сводного хора бардесс. Есть
0: то есть
2: одного.
0: Это все фикция? Его.
2: Это фикция.
0: Понятно, извините, значит.
2: Александр.
0: Ну, тогда я предлагаю, может быть, послушать телефонные звонки сейчас. Вы именно на это намекали, Роман, да?
1: Да, да, Александр, да.
0: Да.
1: Сделайте это, наконец.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, замечательный человек у вас, Роман.
0: Безусловно, это же писатель. Писатель у микрофона.
3: Я вот чувствую и читал его произведение,
0: да.
3: «В поле и жук мясо».
0: Это ранняя работа, это детские стихи. Совершенно это, по-моему, лет 10 назад у Романа выходил сборник, который называется «Детяшки, неваляшки». И вот там вот, да, в поле и жук мяса, и да, и одуванчик, это букет. Вот такие вот произведения, да. Но тем не менее, извините, что...
3: Уважаемый Роман, вот чем все-таки отличается Крым от прочих побережий турецких, египетских? И
0: балтийских.
3: Досуг молодежь. Очень интересно.
0: Спасибо.
1: А девиз... как вас зовут?
3: Меня Михаил Михайлович зовут.
1: Михаил Михайлович, не нужен на берег
0: турецкий. Другая страна не нужна.
1: На.
0: Не, но тем не менее, все-таки вопрос-то касается жизни побережья. Вот, например, турчанки молодые носят на головах тазы с фруктами. Вот этого в Крыму мы не встретим.
1: Господа, поймите, менталитет нашего сограждана, соотечественники, граждане.
0: Люди.
1: Надо ли вам...
2: Нет.
4: Yeah. It seems we stood and talked like this.

0: И сейчас мы послушаем еще одну песню, песню, которая никогда не состарится, песню, ставшую уже гега-мига-хитом во всех бардовских, в общем-то, тусах. В общем, песня в исполнении Натальи Скопцовой.
1: Да, давай. Ну, ты где моя песня? Нет, не та песня.
0: Вот это да.
1: Нет, не та. Что ты вообще отсюда?

Вот все-таки Бардес очень обидчиво в самый последний момент перед исполнением песни. Она дико поругалась все-таки со своим спасателем Сергеем Пасько. Сейчас тут они вот разберутся, мы пока послушаем музыку. Seems as though your troubles disappear like a feather.

0: бардесса, в общем-то, с бардом пошли выяснять отношения. Но мы с Романом, как люди интеллигентные, остаемся в этой студии. И, вы знаете, сейчас вы услышите парадоксальный совершенно номер «Гитару берет писатель». Мы знаем такие, в общем-то, уже сложившиеся, что ли, штампы, как, например, писатель у микрофона. Но сегодня Роман Сонин, вместо того, чтобы зачитать вам отрывки своего нового произведения, решил взять сам гитару и исполнить для вас песню собственного сочинения, пропитанную Крымом. А нормально у вас гитара? Удобно?
1: Да, спасибо. Я хочу единственное сказать, что эта песня написана для женского вокала. Пусть вас не удивляет персонализация. Эта песня должна быть вложена в уста женщины. Но я решил сначала представить ее на суд наших радиослушателей. Зайчик солнечный, солнечный зайчик, ускакал от меня глупый мальчик. Ты как птица живешь жаждой лета, долети до него, песня эта. На гитаре порвалась струна, не снесла чувств накала она. Все равно на словах прошепчу.

0: Как все-таки вот принимают эти песни вот среди этого черстого времени, среди всех этих борцов за кошельки, скажем так, среди людей жадных и корыстных, вот эта чистота, доброта, надежда. Вы знаете, глядя на вас, вот такого доброго человека, сохранившего всю юность свою, в том, тем не менее, я сам заражаюсь этой позитивной энергией. Это большая редкость. Я думаю, что и наши радиослушатели взволнованы дико просто вот от всего услышанного. Я даже не знаю, как выразить свои чувства. Вы просто гений, Роман.
1: Спасибо, Александр. Спасибо вам.

0: И я предлагаю нашим радиослушателям тоже выразить свои мысли посредством телефона. Номер вы знаете. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, Александр. Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Димон. Я вижу вас тоже. Проняло.
1: Знаете,
0: я вижу...
1: у меня даже слеза просыпается.
0: Вот,
1: знаете,
0: я чувствую...
1: Я... почему. У вас, да, гости, мне просто вот ностальгию. Даже финансовое положение не очень хорошее. А я вот вам несколько раз в программе говорил, у меня же греки есть в роду, я наполовину грек. И у меня греки не из Греции, а как раз из Крыма.
0: Да.
1: Вот. Я последний раз был в Крыму, я тогда в армии служил, а в отпуск поехал в Крым. 15 суток. Эти 15 суток длились, мне казалось, целый год. Я был в бархатный сезон, вы представляете, да?
0: Да.
1: Виноград,
0: да,
1: там орехи,
0: листва, овощи, вот это фрукты, уже желтеющие.
1: Море, да, вот эти, вот, а потом вот эти вот, знаете, по форосу ездишь, там вот эти вот деревца вот такие, знаете, такие узенькие. Горы. Я знаю, там одна гора похожа на лежащую девушку, знаете, там вообще просто такая красота. Я вот так вспоминаю, сейчас только могу одно сказать. Никакие Канарские острова в подметки не годятся по сравнению с Крымом. Все-таки Крым — это такие красивые места. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я там появлюсь. Еще же у меня там родня живет, братья, сестры.
0: Да, Димон, да, я благодарю вас за звонок. Мы, кстати, и целью нашей сегодняшней программы ставили именно, вот, так сказать, поставить мощный будильник у изголовья уснувшей ностальгии по Крыму. Она нежится в своих простынях. Ну, в общем-то, в своей теплой кроватке. У каждого в душе, у каждого в душе. Роман, ну скажите же что-нибудь слезоточивое, там что я один-то?
2: Александр, как вы правы, как вы правы, Крым, крымский дождь, крымский закат, крымский рассвет, крымская любовь. Если у кого-нибудь сердце, душа шелохнулась хотя бы раз под воздействием крымской любви, позвоните, наберите, суньте палец в номеронабиратель. Наберите номер и скажите нам хоть слово. Это будет лучшим
0: подарком маме.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Здравствуйте. Это студия?
0: Да. Ну, вы знаете, сейчас у нас клиенты... И все записи будут производиться только с завтрашнего дня.
4: Понятно.
0: И съемки тоже. Так что звоните завтра. Спасибо.
4: Но я хотел бы радио «Эхо Москвы».
0: Ага. Что-то там сбилось. Сейчас здесь пока что... Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это радио «Эхо Москвы». Спасибо. Какой голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Говорит президент Паяла.
0: А президент чего? Извините, можно узнать? Потому что мы так... Президент вот банка или вот... Ну,
5: гоблин.
0: Нет, президент, в смысле, вот вы сказали президент. Он же человек, который над кем-то там, ну...
5: Нет, это радиолюбитель президент.
2: Глумливость неуместна, глумливость неуместна.
0: Нет, ну почему глумливость?
2: Чистые
0: может быть?
2: Чистые чувства бьются в радиоволны.
0: Что и пеликан вместе... в треску. А скажите, нет, уважаемый президент, тут лично ваши воспоминания, или, может быть, вы нам споете что-то? Может быть,
5: да, я спою.
0: Может быть, у вас тоже какие-то ностальгические...
5: Я ехала домой, напали кабаны. А дальше продолжит Саша Лаевский.
0: Спасибо. Напали кабаны, и это меня сквозь штаны. Ну, это я слышал эту замечательную песню в исполнении Валентина Буденного, белорусского барда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Роман, я была в вас влюблена среди треск и цикад, в лунной тени, густой кустов чапорали. Вы бросили меня.
0: Ах вы, Роман, ах вы, Роман, как вы легко с женщинами-то, а?
2: Нет, нет, ни разу, вы не заметили, Возвращайся.
0: А вот, Роман, вот такие вещи, как крымская любовь, сокращенно КЛ, ведь оставляет же в юности, что на твоей пашне след от бараны, такой же след, но след светлый. Я бы сказал, если барана оставляет впадину, то любовь крымская оставляет выпуклость. Как говорится, и бородавка к телу прибавка. Много ли у вас таких любовных бородавок в душе? У вас лично, вот у Романа Сонина. Да.
2: Понимаете, как пашня, так и мишня, так и кольня.
0: И квашня.
2: Так и васня. Крымская васня.

0: гости в ясли.
1: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Лариной. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как-то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву, все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книжку, да?» Я говорю: «Ну, давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, знаешь, за бумагу я заплати, бабки ему выплати. Потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну, вот так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи: выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке с серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке с серной кислотой. А то я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григорьева Константина?
4: Пока ничего. Я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело по-другому, я объясню такую ситуацию. странную несколько свою манеру разговора, просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перстнях, в байде, все со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там и сам мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку «Библиотека Шмяк». Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был, Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы...
0: Приветствуем.
5: Вот у меня к Степанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам, как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии. Я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы увидели вчера на диск-канале, это относится к группе «Бахыт Компот». Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: Вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателей Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
1: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж, декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По?
2: Эдгар...
0: Она должна ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот. Один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение «Метро». Называется «Баллада о катастрофе в метро». «Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом. Под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках. Лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасный такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы. И отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка. Крича «Пустите! Что случилось?» в толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь. Я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, без формы ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
0: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот как?
0: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену. Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого, например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством, там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже, уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе Лаэрский бэнд, каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги», то есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
2: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
4: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
2: А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага. За то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А не вот на... я могу сказать,
4: полезло, что... Полезло, полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот, хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
2: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть...
2: Да-да-да.
4: Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
2: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
4: да,
0: может быть,
4: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как-то вот...
4: Спою непременно, может быть, чуть-чуть
0: если
4: попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу.
4: Нет,
0: Алексея, чтобы он не играл.
4: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Анетой танец-краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была, ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем проведя 5 ночей подряд, изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей, все подходят к ней: «Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь. Жизнь так

0: Пинк Флойда и прочую депрессивную, античеловеческую, в общем-то, продукцию.
1: Правильно. А толку?
0: Заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это в огне, и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсет. Ну, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который,
1: Тиняков.
0: Вадик ушел уже,
1: Тиняков,
0: да.
1: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит, а вот, ужас, например, ужас, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерством, обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
2: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
1: Вот как.
2: Мне кажется, так.
1: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
1: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Да? Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на две минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин Ванигут.
1: И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, и те эмоции, что мы
1: даже
0: получаем,
1: дело не
0: безусловно.
1: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете что, резвит это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
1: Круто.
2: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
1: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
2: Вообще, вы все.
0: А.
2: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... Укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там, не боится ее, там, умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена. меня, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данной

0: народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которые они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. Желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле... Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да, потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капусты вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот ДКДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их ДКДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги вот с этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
1: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис чего ждать. Да.
2: Нет, мне хотелось возразить просто насчет того, насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, нет. Неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
2: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
2: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что, это самое, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, ну, в общем, в Новых Черемушках и промеждупрофсоюзами, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидный достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое, пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять, там, носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пудель ты не отпускали.
2: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
0: На волю.
2: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится? Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
0: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Я, можно из права я скажу, если не против?
1: Да. Кость,
0: да. Я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить. Там как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
2: Под бабу-чайник?
1: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
2: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
0: Так, ну, я не знаю. Если совсем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренные количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще, он наверняка объявится. Не потеряется он что-то в дебрях.
1: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
0: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
1: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
2: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
0: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено, у нас у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов ответ будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга. Нам ведь нечего стыдиться. Да?
2: Саш, можно
1: вот
2: я
1: так,
2: скажу?
1: Безусловно. Господин Шелудявый.
2: Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
0: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
2: Как это горько.
0: Горько. Так деле, что, да. Дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухне, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься с носом в ее неэпилированные конечности. Вот. Но это живое существо, что твоя муха. А что мы? Что мы?
1: Голограммы одни.
0: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
3: Какую вы имеете в виду?
0: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
3: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
0: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен такое, да.
3: А уже призраки водятся.
0: Уже водятся.
3: Какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
0: А это Прохор, наша девушка-связист.
3: А это призрак-трансвестит, да?
0: Нет, она девушка у нее.
3: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор.
0: Ее выписали только что из больнички.
3: Да.
0: Ну, в общем, натерпелся.
3: Нет, он представился Никифором вообще-то. Я думаю, трансвестист.
0: Маскируется. Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое. Значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт-Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
3: А что касается Бахыт-Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормально для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусцой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
0: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
3: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
0: безусловно,
3: Александр.
0: Безусловно.
3: Да. Ну, что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя девушка.
0: Оксана.
3: Да плюньте такому мужчине в рожу просто. Плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
0: Нас,
3: куртуазных манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
1: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
2: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно, в конце концов. Всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
3: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
0: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам.
3: Да.
0: Все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Таких ансамблей как-то...
0: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
3: Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
0: О.
3: Да.
0: Новейшая
3: разработка института стран СНГ при Московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны, в воду.
0: А также
2: да.
0: Посредством мяса рыб, выловленных там.
2: Да. На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
0: Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно выйдет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
3: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, на ваше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот у всех есть какие-то движения. Вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра базитологи, у... ну, как же там сейчас... А, у тайм-аута матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? Вот до свидания, пожалуйста.
0: Вы Спасибо, спасибо.
3: Я думаю, что объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
2: 22 декабря...
3: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
2: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов, от того, что я читаю куртуазных манеристов.
1: Какая пошлость.
2: Пошлость, да.
3: Ну, правда. Но сколько правды в этой пошлости.
0: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал, опять же, Шалудюй.
3: Ну, давеча встретили. Давеча встретили мы его в буфете ЦДЛа. Вот, пригласили поиграть в бильярд.
1: Нормальный мужик.
3: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Творчество, как творец никакой совершенно. Он... Рифмует липы, пипы, листья.
0: Разве это на лэ, то есть он такие, рифмует все на лэ.
2: Он есть предел.
1: Он просто подсел на траву.
3: Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
1: Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
2: Причем любой травы.
1: Любой, абсолютно.
2: Пырей.
1: Высушенный чай.
3: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
0: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорит, пойдем спросим у сексаула.
3: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
0: Да.
3: То есть это как у нас на деревнях гармонист первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу. Саксаул,
2: да. А вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
1: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
3: Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
0: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он по-моему, как же его имя-то?
3: Гоча Джамбульский.
0: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
3: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего Мэриленда.
0: То есть они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут.
2: Сидишь, а я считаю, что это несправедливо.
0: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
2: Да,
0: сейчас мы начнем снова парить через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающееся лысых... лысых, в общем. Я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа... Будьте здоровы. Именно так он и назвал этих существа. Да, Геннадий Зюганов просил вот так подписано.
1: Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
0: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
1: нет,
0: традиция.
1: Нет, ну если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
0: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
1: Ну, у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет. Посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат. Но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией. Такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордлеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия», где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе, кружась, мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
0: Да, безусловно. Кстати...
2: Нечем крыть.
1: Нечем.
0: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии Григорий. Он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
1: С 10 этажа.
0: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
1: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди... да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу.
0: Ну что же, послушаем тогда это.
1: Так. Угу.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте. Все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
1: Вот. Гриш, ну, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
1: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвестита. Вот,
4: да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
1: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
1: Что, я, не пьешь? Я не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
1: А, ну ладно.
4: Итак,
1: не мужик.
4: Запутался.
0: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде. В кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шею тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно, со скоростью пантеры, под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
0: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
1: Гриша, а чё ж ты не пьёшь-то?
0: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
0: А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине, Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
1: Зарлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, да, Алексей, мрачное настроение, которое субарендатор 10 этажа Гриши навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
3: Навязчивая.
1: В качестве эпиграфа,
3: идея.
1: Пожалуйста. Эпиграф.
2: Пусть я забыл
3: я
2: слова.
3: Шут, пусть я шут.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь, ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. И ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. И я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее.
5: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: Да, есть такая.
5: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном Балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
1: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот,
3: надо
2: поэтому...
3: пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
5: Уже готовы ли вы к исполнению?
3: Да, да.
5: Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
1: А может быть, мы дуэтом с Константином?
5: Можно дуэтом.
1: Ага.
5: Тогда я включаю еще один микрофон.
1: Только, Кость, в нормальном ритме?
5: Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
3: прекрасно,
5: не
3: буду.
5: Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
1: ла-ла.
3: Открылся микрорайон,
1: ла-ла-ла.
3: И в новый дом вслед за ней
1: бум.
3: Селился тогда и он
1: бум, бум, бум,
3: увидел бум, среди бум, подруг
1: бум, бум.
3: Запомнил одну из всех и сразу влюбился вдруг. Походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел. Записку ей написал, а передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить.
1: Оба-на.
3: На зависть всему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. О, вот как-то под вечерок Она из бассейна шла, раздался тяжелый рок, и хохот из-за угла ее обступили в круг. Зажали ей рот рукой, забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех, хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
2: На бум-бум, конечно.
3: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет, о любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
5: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
1: Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А-а-а. Вот в начале нашего эфира господа манеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю — бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
5: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
1: Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
5: И мы его теряем.
1: Да, мы его теряем. Песчинка, песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
3: Человек хороший, но пьющий.
2: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста. Тогда посмотрим.
1: Андрей Добрынин, вы вечно молоды душой.
2: Для женщин я неотразим. Они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно.
6: Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно награждена прекрасным званием человека.
3: В точку попал.
2: Ну прямо что, нечем крыть.
5: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
3: А это баба. Пеленягра спрашивает.
1: Это да, это отсутствующий архикардинал.
5: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
1: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще его в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
3: Якобы.
1: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
2: В далеком Бискайском заливе,
3: ух, да-ба-да-ба-да!
2: Мулатка на пирсе грусти.
3: Эх, ну,
2: вы поняли, ребята, да?
5: А вот. Почему? Я хочу
1: дальше.
5: А
1: сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль.
5: Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьесу» лучше.
1: Пьеса, да.
5: Пьеса. Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
1: Ага.
5: Сиськи принесли замороженные.
1: В тесте причем.
3: Женя, мы вас любим.
1: Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня к собой, к сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
5: А можешь резко отказать.
1: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
3: Правильно.
1: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглашу? Чуть-чуть.
5: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
1: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, не за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобою случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, чёрт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
3: Жестокий талант.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
5: Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально.
1: Александр, да. Я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
5: Спасибо.
1: Вы просто кровь от крови, плоть от плоти народной. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
3: Особенно песня «Сапоги Тамары».
1: Да.
5: А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
1: Это было бы ближе к истине.
5: Написал я хокку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
3: Это не хокку. Сразу говорю.
5: Да какая разница? Ну что в самом деле?
1: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает.
2: А можно я прочту хокку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
5: Да.
2: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
5: Это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он
1: прижал. Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
5: Да, оно очень редкое было какое-то.
1: И дверь отчмакала палец, который случайно остался на коже.
5: Нет, она ничего не отчмакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуться, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
5: Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемая Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Да. Доброй ночи, господа хорошие.
1: Здравствуйте.
8: Так, а где там Вадик?
1: Да вот он я, вот он.
8: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как, выкупить не получается? Я, в принципе, рублей 40 подкинуть могу.
1: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот, теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
8: А как-нибудь поправить это можно?
1: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
2: 46.
1: Квартира 46, да. Вот.
8: И поможет?
1: А? Не поможет.
5: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
1: Но ваша совесть будет чиста.
5: Это, во-первых. А во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно. Да. Деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание ну просто беспредельно.
9: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к Вадиму.
1: Да-да.
9: А, не собирались ли вы блокировать с вашим орденом Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
10: Спасибо, дорогой друг.
5: Как я вежлив сегодня.
1: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
2: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
1: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
2: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло земноводное, расплывается. И в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
5: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальние расстояния подмышками морских медуз. Кто донесет их в более целом виде?
2: Я, честно говоря, с удивлением узнаю.
1: Нет, я слышал, что среди обитателей вот побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не помню.
5: Да, он так и называется.
1: Да. Вот. Об этом я слышал, ну, чтобы под мышками глупость какая-то.
5: Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
1: Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
2: Физически.
1: Ну, да, во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
2: Пахана.
1: Пахана, правильно. Вот. Каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Вот. Ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот. И, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
3: И магический флюид.
1: То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
3: И настаиваю на этом, да.
5: Ну, вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
1: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть... маститые ученые, посвятившие остаток своих дней трудам на пользу ордена куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители. Вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии, и сейчас не
2: дай бог соврать, в Праге, в Нью-Йорке, в Дюссельдорфе,
1: а также в Сорбоне.
5: Ну, я еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотри. Ладно, телефонный звоночек,
1: Еще,
5: здравствуйте, помните, да? Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи, уважаемые.
5: Здравствуйте.
11: У меня просьба и вопрос.
5: Давайте лучше справа вопрос.
11: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом вот всяких гибельных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
5: В знаке качества ты был, Вадим?
11: Да.
1: Да, был.
5: Сром. Вот никто меня не поддерживает.
11: За появление таких убогих телепередачах. Это раз. А во-вторых... Я видел в передаче «Те, кто?», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных или произведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну четверостишь оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
5: Спасибо, дорогой.
1: Нет, дело в том, что... дело в том, что...
5: Будьте здоровы.
1: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное. И к тому же я его не помню. Это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
3: Просто дорогой.
1: Да. Вы не думаете, что, что Ибо...
5: Ибо. О, а, вот так.
1: Да, вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
5: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григория. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
12: Про похороны. Про похороны. А, может быть...
1: Лучше про девчат спать.
5: Да, вот, давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
3: Вальс.
5: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
3: Алексей, золото наше, да, отдохни, покури, да. Подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата». Посвящается всем вам, господа.
1: Господа, девчата.
3: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с между звездною тоской.

Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев! А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год. И в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли. И скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте. Девчата нас, увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам, согретая душевной теплотой. Мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают. По-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год. И в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели Эхо Москвы. Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-1922. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невилеву. Он тут приходил и просил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать. Но вот никаких координат, то есть особенно телефонов, называть нельзя. Так что...
1: Все хотите, да, на радио пролезть.
2: Чтобы зарабатывать денег.
1: Да, да, да. Телефонами щенков продавать беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендициты.
1: Сахарную пудру за

0: вместо кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
1: Вадим, опомни, мы все-таки в гостях.
0: Да. Да. Извините, забылся.
2: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных. Вы также хорошо переводите с любого на любой обратно. И потом читаете то, что тут получилось обратно. И на любой вообще не похоже. И это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, это что-то я уже туда-туда. Да. Итак, слушаем.
1: Да, вот бывает, что... Бывает, что всякий человек, который является восточным человеком... Вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать не о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он. И сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза. Ей оказывать должно почет. Но если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
0: Страница номер два.
1: Страница номер два.
0: Ну что, что там? Прокатившись.
1: Прокатившись по лестницам.
0: Темным.
1: Темным. С треском выбей подъездную дверь. И вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
2: Ничего, ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
0: Возьмешь ли ты, Гриша, что в субаренду 9-й и 8-й этажи?
2: В субаренду хотя.
3: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
2: Сходил.
3: Да, неоднократно. Которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
0: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
3: Было что-то рассыпанное.
0: Тут
3: было.
0: Чаек не с чем.
3: Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
0: Только с выражением читай.
3: Обязательно, непременно.
2: Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
3: Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у муза, у нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина, мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на 100 маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос. И как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте. И утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг, вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один. В кромешной темноте ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин. И не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
2: Замечательно, замечательно.
0: Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10 этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое-то стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
2: да,
0: какое-то рыхлое, скучное, растянутое. Нет.
4: А по-моему, урыл, урыл.
0: Кого?
3: Куда мне тягаться с поэтами?
0: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
2: Более яркое.
0: Было такое, оно мускулистое.
3: Да. Потому что оно было четко про трансвеститов, а это про маньяков.
0: Нет, Гриш, ты нам тут...
3: Все маньяки
0: старым,
3: меня поняли.
0: Старым
3: ночные
0: поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
3: Волчара.
0: В общем, работай, иди, поработай еще над рифмой, над формой.
3: Над сахаром.
0: Да,
3: к чаю.
0: Сахарку не забудь принести.
3: Ну, пойду схожу, может, еще какой-нибудь.
0: Да,
3: напишу.
0: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
2: А можно
0: он
2: спросить
0: вот
2: у Добрынина? Да. Вот тут, значит, Наталья Алифтин, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Можно любое.
1: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий, простой парень, казалось бы. Ну что же...
0: Еще самое... вчера цемент мешал тут.
1: Конечно.
0: Да, в мешалке.
1: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое, вот насчет антисемитизма. Обычно еврей это самое, мешал как это?
0: В говномешалке цемент.
2: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там и отжимали, что не попадя.
1: Поэтому я хочу...
0: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
2: Безусловно. Вот, пряжки, кольца, опять там, же.
0: Да, сережки.
2: Флотские пуговицы.
1: Ну уж евреи в наше время там точно не найдешь.
0: Это да.
1: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
2: Опять про женщину, что ли?
1: А да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда». По узким и крутым ступеням тебя сведу я, словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие и верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет, но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет, и по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
0: ты метнешься к телефону, чучело.
1: Крича от страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю и что любовь не только счастье.
0: Да.
1: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострасти, где пропадают без следа.
0: Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
1: Водки выпить.
0: Водки выпить. Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
1: Естественно.
0: Вот. А все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
1: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
0: Нет, ну та публика, которая слушает... Потому что это в данный час их и Москвы вовсе не слабоумные.
2: Безусловно.
1: Конечно.
2: Да, вот, кстати, вопрос она
0: задает. Она
2: мучается,
0: она не спит.
2: Задает вопрос вопросы, Андрею, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
1: Я никогда не писал романы под псевдонимом «такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
5: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
1: Да.
5: Или «Смерть».
1: Мои романы
5: «Говорит по-русски».
1: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
2: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то
0: Не выстрелила.
2: Не выстрелила.
0: Ну, это вот, вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз выстрелил. Все.
2: Пробило его во все стороны.
0: Ивановский Интернешнл тоже.
2: Выстрелил, да. Вот, вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил.
0: Не выстрелила.
2: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
6: Алло.
2: Алло.
6: Здравствуйте,
2: уважаемый.
6: Да. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
0: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
6: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн Российской Федерации... гимн Республики Зебра, Зеленоград Братеева. Угу. Так, быстренько сочинить, чтобы, ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект.
0: Знаете ли, флага, знаете ли, милейшие, вот с вашим таким местечковым уклоном,
2: и раскладом.
0: Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
2: Нет,
0: как хочет,
2: я думаю,
0: как хочет,
2: что до размеров была
0: сумасшедшая демократка
2: рынка.
0: Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
2: От Петра.
0: От Петра.
2: И бабы его, и бабы его Натальи.
5: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
0: А, я понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
2: Да.
0: Куда делся Казахстан?
2: Говорит
0: где
2: он.
0: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
5: И все всплыло в Братеево.
0: Да. Севастополь где?
1: Может, споем просто.
0: Споем.
2: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина в исполнении Константина Григорьева, новую песню, mm-hmm. ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
5: есть,
2: что
5: есть.
2: Газ.
5: Потрясающе.
0: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
5: Только, опять же, просьба Леше передать.
2: А, Леша, пожалуйста.
5: Наши наилучшие пожелания. Да. Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками, значит,
2: нет, если тебе
5: по столу.
2: Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
5: Очень
2: что...
5: красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
0: Ты скажи
5: лагере.
0: Лучше, это песня про кого?
5: Это песня про...
0: Про нас, про русских парней?
5: Про нас, про русских парней, про
0: отлично.
5: Русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
0: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
5: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
2: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
5: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
0: Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
5: он
0: может?
5: Он сейчас скажет мудрую вещь.
0: Скажи.
5: Кстати.
1: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
0: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
1: А понимаешь...
0: Сиди себе, допиши роман это.
1: Так нет, дело в том, что...
0: О судьбах Отечества.
1: Мой папа академик. Занимается лесным хозяйством.
0: Так.
1: Поэтому им приходится выходить
0: в леса. Где же ты в лесу еврея видел?
1: Приходится.
2: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории
1: и вот
2: России.
1: И вот время от времени выходит страшный такой еврей.
0: Из чащи, как
1: медведь. Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
5: Не так уж он страшен.
1: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
0: Оно поддается дрессировке?
1: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Лучше всего по ушам. Вот. Потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит шесть детей.
2: Котят.
1: Да.
0: А размножается он почкованием?
1: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит шесть маленьких ребят.
0: Хорошо.
1: Вот. Некоторые приносят особенно большие такие, большие. 8.
2: Есть, я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то зачетное число, вот меня всегда удивляло.
1: Ну да.
0: Ну и куда они их приносят?
1: Ну,
2: в мир, понимаешь.
1: Многие раздают по людям.
2: То есть, дескать, возьми.
0: Вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
1: Да, к сожалению, и да. Это на птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
0: Катастрофический.
1: Ужасный.
0: Наоборот,
1: хочется ударить по мозгам.
2: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
5: Навязали мне какую-то дискуссию.
0: На птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
5: На ВДНХ еще дороже. И что?
2: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
0: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
2: Я думаю, что по русской.
0: Угу.
2: Потому что у тебя же
0: нет... Плюс на минус дает минус. Угу.
2: У тебя же нет маза тогда.
5: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
0: Да, кстати что говоря, мы... про девчонок песню
5: сейчас
0: вы обещали.
5: Сейчас вот песню я спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему непонятную. А Алексей, дорогой.
2: Пожалуйста, он ушел, да.
5: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
2: Ты не ушибся?
5: Нет.
0: Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
5: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
0: Стазик тебе.
5: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда, вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг. Подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама.
7: отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
2: Пока Григорьев и Костя в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
0: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, правильно. Что правильно. Вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
2: Главное, и о методе подачи.
0: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
2: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Вася Солнцев.
2: Приветствую.
8: Вот у меня вопрос к Вадиму Степанцову.
9: Угу.
8: Вот был вчера, там показывали в центре.
9: Угу.
8: Вот там была такая публика, которая фанатеет от битых мошонок и стрелков.
9: Угу.
8: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
0: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг. И, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-Missy, Тет-а-Тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
8: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
0: Пацан в маске?
2: Санта-Клаус, да, что ли?
8: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
0: Ага.
8: И вот, видели?
2: Чем вы, да, вообще там занимались? Вот я там не был.
8: Друг был.
2: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
10: У меня несколько причемные темы вопрос.
2: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
10: Хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемые гости относятся к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
2: Спасибо.
0: Кто будет отвечать, джентльмены?
5: Я буду отвечать.
2: Давай.
5: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей, и больше разные. Смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, не наш удел.
2: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
5: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, я был последний раз в эфире у Лаэрского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
0: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
5: Пусть
0: а может,
5: работают
0: они думают,
5: над собой, Вадим.
0: А может, они думают о судьбах Отечества.
5: Вот ты мегастар, но ты
0: Нет,
5: почему-то...
0: Нет, я простой
5: Хорошо,
0: русский парень.
5: Простой русский парень, но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
0: Почему?
5: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям, да. В элементарном в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как,
0: да мы с Добрыниным сами,
5: по-вашему, произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса других примеров.
0: А что вы имеете в виду, овощ или фрукт?
5: Я имею в виду кабак.
2: Вы не горячитесь, уважаемый.
0: Это потому что вы, Константин, человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
2: Сильно пьющий.
0: Да.
2: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо позвонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
0: программах.
2: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемые пейджеры, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
5: Ребята.
2: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это в гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
0: Значит,
5: я извиняюсь перед
0: можно
5: всеми.
0: Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
2: Лёш, секунду.
0: Давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет
5: Очень
0: такая
5: больно.
0: Возможность.
5: Он нарвется на отмашку.
0: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
9: Тем более, что...
2: Я даже могу сказать, Леша, играй. Да. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить...
0: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
2: Вы можете лупить его куда попало. Почему? не попадя. Ну, еще один звонок телефона.
0: Хорошо.
2: Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
2: Это отлично.
9: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец вам прозвонился.
2: Да.
9: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
0: А это когда было?
9: Лет много назад.
0: Так.
9: Но такое было.
0: Было, было, да.
9: Ну вот.
2: Было, было.
9: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
0: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
9: Я его обязательно позову.
0: Здорово.
9: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
0: Угу.
9: И вы знаете...
0: Я знаю, что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
9: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Он мне просто не поверил.
2: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, чего вы сказать хотите? Это,
9: то, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
2: А,
9: вы,
2: понятно.
9: То есть, ну, как бы...
2: Понятно. Вопрос.
0: Попенять мне на раздвоение.
5: Не, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Ну, вот, у него ровные мраморные зубы.
0: Золотой зуб в верхней челюсти.
5: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
2: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёвск. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
0: Понял, мизантропище. Кабачище.
2: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как... о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции вот в обществе, я приду лично и скажу, молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Добрый ночь.
2: Здравствуйте.
11: Я вот хотел вот что спросить вас.
2: Да.
11: Вот сейчас у вас там какой-то дружок тихал и что-то бил там чем-то, да?
2: Был.
11: Вот, и я хотел спросить, по чьей башке по вашей он бил? Потому что вы пунктуальные маньяисты эти. У вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
0: но
11: тоже ваш
0: маньяист?
11: Он не имеет
0: никакого отношения к нам.
11: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
0: Ну, знаете, это было,
11: вот такие у вас
0: было,
11: у всех
0: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы...
2: А кто это? Извини, Владимир, сейчас там... А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
0: Ваш гнев
2: горячий.
0: Совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
2: А кто это такой? Вот, скажи, он, ну подожди, течение... ты скажи, кто это такой?
0: Ну, был такой, был
2: а
0: такой.
2: Все, снаружи, ну так и
0: да.
2: Скажи. А
0: поэтишка, все, вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
11: Есть, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
0: В пресс-клубе такой.
11: Пузатый,
0: такой,
11: пузатый,
0: пузан
11: на
0: такой.
11: На Петропьеву, похоже.
0: С усами чуть.
2: я, к сожалению, да, не в курсе. Uh-huh. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
0: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
11: А, Вадим, отрекись от, хотел от Бродского. Вас, в ваших деревьях.
0: Ходил, да.
11: Был? А что же вы говорите, что и далеко, и ядом не было?
0: Признавайтесь, я не так сказал. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
11: Саша,
0: потом он
11: бил
0: себе в голову.
11: Послушаю.
0: Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
2: Да, да, безусловно.
1: Я не буду читать стихи, потому что...
5: Сил нет больше.
1: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
0: Я прочту за тебя. Хочешь?
1: Да, пожалуйста.
0: Вот. А про нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов нашей лирики.
1: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот.
0: Да есть.
1: А кто читал из вас Эллиота, ребята?
0: И не читайте.
2: Да.
0: Зануднейший писака.
2: Ну да что? Лучше вообще не читать. Вот так. Это, читать
1: нечем я, крыть. Вот так, Добрын, я с тобой. Да.
2: Вредно,
1: пусть читают Эллиота.
2: Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят в фирменных магазинах.
5: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
2: Я рекомендую прочитать всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
0: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли, там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком».
2: Я даже немножечко помолчу, потому что
0: слушатели, сильно... нечем крыть, вот тот же.
2: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто. Я не знаю, кто это такой. Это следующего содержания. Ребята, слушаю вас и смеюсь. Но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку? И вас вообще, говорит Дима, да, не жулье, должно да касаться, жулье, чем я сейчас занимаюсь.
0: Вы жулики и мелкие да. прохиндеи.
2: Пока это вас самих не коснулось. Подпись Дима Быков.
0: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист, это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда ни попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что...
1: Саша, у него сеанс астральной связи сейчас, да, немножечко... должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ, в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал о ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока продолжить.
2: Да.
0: Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет, ласково не глянет. Дайте мне дорогу, люди, ради Бога. Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна, я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: А это была песня в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... вот Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
1: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам, таким настоящим.
3: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот, он мне... вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
0: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основной, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, это с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилии Кучерявой, и вот господин Вольфович. Так вот, они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камере, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
1: Да, у нас еще звонок,
0: кажется. У нас еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы... Не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
0: Сейчас ответят вот прям такие купающийся
1: Сегодня
0: Вадим.
1: Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
0: И я...
1: Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
4: Нет, вот так же. Но Степанцов, он... Просто я его знала раньше, я его видела по телевизору. И он...

0: А, понятен, вопрос понятен. А, давайте сейчас послушаем.
1: Можно еще скажу?
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного,
2: да это, да это он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу, случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда. Вот, поэтому он на слушателей и наехал.
1: Нет, пускай ездит.
2: У сильного он всегда ездит, бессильный виноват.
1: Ну что вы?
3: Хорошо, хорошо. Давайте я вам... Да, да, охотно верю. Давайте я вам отвечу.
0: Спасибо.
3: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованы при всем, при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
0: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, здравствуйте. Вот, чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
0: Да.
4: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
0: Совершенно верно. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что,
2: по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
0: Не надо, безусловно.
2: Конечно.
0: И что это вообще?
2: Деньгу считать в мошне.
0: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
2: Да.
3: Совершенно верно. А еще мы, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
2: В сексе нам порой не хватает женщины.
0: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
2: А женщинам иногда не хватает мужчины.
3: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
2: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
3: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
2: учитесь
3: говорю,
2: жертвовать собой во имя высшей цели.
0: Нас,
2: а
0: мужчина.
2: Высшие цели, да, это в жизни.
0: Безусловно.
2: Да.
0: Вот,
2: что
0: кстати,
2: вы меня
0: пришел...
2: сбили-то?
0: Да что-то? Нет, ну я просто сказал, я просто... Моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
2: Нет, сначала дадим высказаться до конца Константину,
0: да,
2: потому что
0: хорошо.
2: Григорий, вот, он птица, хотя и круг крупных размеров, но все-таки рядом с нами сексакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
3: девушки,
2: пожалуйста.
3: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
0: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочет стишок? Или как?
2: Ну, только побойчей, пожалуйста, что-нибудь.
5: Да,
2: а
5: да,
2: то предыдущее стихотворение, Григорий, у вас было
5: вам...
2: какое-то очень занудное.
5: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
2: Да, оно не должно было
5: быть. А сейчас я вот зашел...
2: Должно быть весело.
5: Степанцов, подождите 2 секунды.

0: Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда.
1: На месте,
0: боеготовность, да, то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фиктующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
1: Шапочка, это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
0: Да, ну, может быть. Значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
1: А.
0: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваля в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом, в телегу прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала. Дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой. И подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шалунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
2: Ах, Григорий.
1: Ну, почему? А мне нравится.
2: Опускаетесь.
1: А мне вот нравится.
2: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
0: Вадюшенька, вы случайно
2: рыхло.
0: Не имеете отношения к трансвеститам?
2: Рыхло.
0: Вам понравился стих по трансвеститам?
2: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий, принесите лучше сахарку.
1: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Нашего. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: А
3: вот у меня такой вопрос, куртуазному нерезку. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках? Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете? Какие изображения?
1: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
2: Я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами...
1: Эпидермиса.
2: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи. Ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
4: Нет.
2: Что, у Добрынина другое мнение. Вот он,
4: это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи. каждая...
2: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
4: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
1: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
2: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
1: Да.
5: Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
1: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу, и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как... ну, как вид вот, украшений и так далее. Вытатуировывать мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
2: Ну, если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий там,
1: элементарно сдирается кожа еще, да. Или просто
2: тогда человек 10 раз подумает изменять ему родину,
1: безусловно.
5: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
1: Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания, и так сказать, человек книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек роман, человек стихотворение, это все было. Потом...
5: А что у него на мошонке было?
1: Ага,
5: допустим.
1: А мошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это.
5: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
1: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга вот по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым. Когда мы как бы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
6: Вадим Юрьевич.
1: Добрынин.
6: Андрей Владимирович.
1: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
6: Прозаики это мерзавцы.
5: Воспоминаю, если...
2: Прожженные шельмы.
5: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами после войны это было. Все друг друга называли по фамилии, строго.
1: Вот
5: это был
1: это
5: признак уважения.
1: А, понятно, понятно.
5: Вот и все.
1: Ну что же тогда, Григорьев, зачитайте нам.
5: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов, свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг — Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв, девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
1: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
2: да,
1: это и другое.
2: Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора, ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных манеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
1: Спасибо.
2: Да не за что.
1: Это должен был сказать, забудь.
2: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
3: И я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей уютной студии. Это руководитель ТОО, что переводится как «товарищество с ограниченной ответственностью», руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Зовут нашего гостя, сегодняшнего нашего гостя, Якуб Магомедович Стембольский. И здравствуйте, Якуб Магомедович.
4: Да, добрый вечер.
3: Во-первых, конечно, хотелось бы предложить нашим радиослушателям не отходить от своих зеленых телефонов, звонить по ним по телефону 203-19-22. Дело в том, что мне совершенно недавно объяснили, что значит две телефонные линии. Когда вот эти цифры написаны на табло, я не имею в виду в данном случае ваше табло, я имею в виду табло, которое на стене написано зелеными цифрами 203-19-22. Значит, звонки принимаются только с аппаратов зеленого цвета, а если это другого какого-то цвета, то с аппаратов этого цвета. Иногда бывает, что все буквы разноцветные, значит, звонить, в общем-то, могут практически все. Но это я что-то заговорился. Расскажите нам, пожалуйста, дорогой Якуб Магомедович, вообще о цели создания вашего ТОО, потому что, насколько я знаю, что сейчас у вас идет обильнейшая совершенно, так сказать, рекламная кампания по телевидению, по радио, и даже можно увидеть проезжающие автомобили, у которых написано на, так сказать, боках такая надпись ТОО К и Г. Но мало кто знает, что это. В каком году вы, так сказать, создали это объединение?
4: Ну, в принципе, это очень раннее начинание. Я так понял, что от меня сегодня требуется рассказывать именно об этом.
3: Конечно, цифры, цифры, еще раз цифры.
4: Ну, насчет цифр я должен вас несколько огорчить, потому что это будут идейки, идейки, как говорится, и еще раз они. Так вот, организация, она создана недавно. В общем-то, мною, конечно.
3: Ну, это понятно.
4: Но без этих, как бы, незаметных подчас людей, но носящих в себе большое генерирующее начало, не была бы никогда жива наша ассоциация. Потому что, сами понимаете, без идеек, или, ну, давайте их называть идеей, потому что это не игрушки, без идей наша ассоциация не имеет, в общем-то, смысла.
3: Ну, кстати, я прошу прощения, что вот немножко вас перебиваю, но сразу нужно сказать, что под идеей, которой ваш, так сказать, консорт, он готов рассмотреть, принять и даже реализовать любую идею, но идея, это даже, в общем-то, вернее, можно назвать идеей следующей. Вот, предположим, сидит человек, в руках у него пустая бутылка шампанского, а по газону скачет ворона. Ему приходит как бы идея кинуть в нее эту бутылку. Казалось бы, полная глупость. Он кидает, попадает в ворону. Вороне, естественно, настают кранты, она превращается в пучок перьев. Вот. Это как бы уже реализация идей. Но сама вот эта, так сказать, мысль, вернее, генерация вот этой мысли, вот это как раз то, что, в общем-то, насколько я понял, и
4: конечно,
3: является вот
4: вашей, по моему мнению, да, вот генерирование идей. Ну, интересно, кстати.
3: Простите, я просто после того случая простыл. Да, продолжите.
4: Ага. Кстати, вот должен заметить влияние вот каких-то таких заболеваний, даже легких, в корне подчас меняет генерацию мозгом каких-либо идей. Ну, продолжая свою мысль, я хочу сказать, что идеи, генерация их – это одно из немногих свойств, отличающих человека от той же вороны, которая вот превратилась в пучок перьев благодаря вашей довольно-таки остроумной идее.
3: Кстати, прошу прощения, тут ведь еще хочется сказать, что именно человеческая вот способность генерировать идеи, она же сродни способности не то что оценить, но как бы предвидеть идеи. То есть, естественно, если бы вот вы, Якуб Магомедович, сидели на соседней скамейке, вам бы пришла наверняка в голову мысль, что именно в вас полетит эта бутылка, вы бы отошли подальше или как-то держали бы настороже. То есть оценить как бы момент наступления генерации идеи, когда включается этот генератор, это тоже своего рода достоинство исключительно человеческого разума, я бы сказал.
4: Да, и у нас, впрочем, есть соответствующие люди в нашем товариществе, которые отслеживают и прогнозируют всплески генерирования идей.
3: Потому что это делается с помощью какой-то, так сказать, сложной техники, или это целиком как бы люди, обладающие какими-то вот способностями, как сейчас называют, экстрасенсы.
4: А это одно и то же, потому что у вас, я надеюсь, в голове тоже довольно сложная техника. И манипулируя ее свойствами, вы, не затрудняя лишних каких-то мозговых извилин, сможете генерировать что-либо достойное внимания. Вот. И, в общем-то, в вашем лице я наших всех слушателей приглашаю генерировать идеи, слать их к нам. Вот мы их рассмотрим и уже создадим, может быть, им какую-то рекламу, которая всегда нужна, конечно, без поддержки какой-то материальной. Ну и об этом я вернусь еще к этому вопросу.
3: А
4: просто генерируйте, мы будем с вами работать.
3: Вот сам господин Стамбольский, то есть вы, Якуб Магомедович, вы как бы являетесь номенклатурой консорта идейного генезиса, или все-таки вы являетесь как своего рода выдающимся генератором каких-то
4: идей?
3: Я
4: являюсь как бы играющим тренером. То есть я и генерирую, я и воспитываю генератора.
3: А как тогда обходиться с такими вопросами, как соперничество возникающее? Ну, например, зависть. Там ведь наверняка кто-то у вас генерирует что-то более мелкое, нежели кто-то там другой. Или там, например, он редко. Она, например, взяла и через каждые 5 минут у нее генерация идет, а он там раз в год.
4: Вы знаете, это замечательно, но генерирование каждой идеи несет за собой последствия. Подчас само генерирование важнее и интереснее самой собственной идеи, которую нужно реализовывать, ее нужно развивать, она там трансформируется и все такое прочее. И, в общем-то, если говорить с обывательских позиций, не всегда позавидуешь человеку, который генерировал важную идею. От него потом требуется ее претворять в жизнь. Или хотя бы найти таких людей, которые будут это делать.
3: Угу.
4: Вот. Я просто могу поделиться какой-либо... Ну, для примера сказать вот мою последнюю идею.
3: Да, это было интересно.
4: Она уже пошла в жизнь, то есть есть люди, которые ее претворяют. Все знают, что оспа у нас побеждена.
3: Да.
4: Но, я думаю, у вас на теле есть такие вот точечки, которые выдают ваш возраст.
3: Нет, это татуировка вот эта.
4: Ну, неважно. Я не имею в виду сейчас мужских особей, потому что это больше касается женщин. То есть всем известно, что с такого-то определенного года эти оспочки не делаются младенцем.
3: А, кстати, в чем причина? Это хотелось бы узнать. Вы утверждаете, а может быть делаются? Вот и тут, получается, ваша идея...
4: Нет, точно говорю, потому что в любой поликлинике вы придете, скажете, сделайте мне оспу.
3: Прививку.
4: Прививку, да. Вам скажут, ну, извините, вы в каком году вообще живете? Давно это нет.
3: То есть как бы оспа тогда искорена вообще на земном шаре получается?
4: Да, да. Она только в пробирках наших ученых, которые...
3: Чтобы сохранить, на уровне зоопарка эти микробы.
4: Да, да. Генофонд этих микробов, потому что в космос будут отсылаться, сами понимаете.
3: Коллекция целиком
4: коллекция,
3: всех населения.
4: Коллекция информации, да, о нашей жизни. Так вот, возвращаясь к этим оспочкам. Так сказать, девушка, выходя, например, на пляж с обнаженными руками, невольно выдает свой возраст по этим оспинкам. Естественно, не всякой это понравится.
3: Ей нет, здесь нужно-то, видимо, как бы сказать нашим радиослушателям как бы точную дату, хотел бы точную дату отмены оспы, потому что если, например, там в раскладе с девушкой, то 2 года влияет, согласитесь, в некоторых случаях.
4: Ну, я думаю, что нам стоит быть несколько галантнее и кавалеристи, чтобы...
3: Нет, а смысл идеи тогда?
4: А смысл идеи, что мы ликвидируем эти следы. Девушка, которая уже не первой свежести, с этими оспинками, приходит к нам. Ну, вернее, уже не к нам, а к нашим, так сказать...
3: к подотделам, да, к медицинским вашим подразделениям. Вот,
4: к нашим как бы щупальцам нашего спрута, если можно так сказать. Бизнес-спрут этакий. И там делают пластическую операцию, ликвидирующую полностью, то есть вообще как будто их и не было. И ее возраст как бы в ваших глазах становится меньше. И ей на душе светлее.
3: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот если мне не изменяет, конечно, память, и как-то вот мой информационный источник, который до сих пор был весьма надежным, то на Западе, когда вот натягивали кожу, ну, вообще на всей тушке, вот, ее же стягивали к пяткам. Ну, вот, например, приходит пожилая, да, какая-нибудь уже там, а хочет быть молодой. Мадонна такую операцию перенесла. То есть, если ей посмотреть на пятки, да, то на пятках уже как таковых пяток нет. Там два таких рубца, потому что ей все время вот на пятки натягивали кожу со всей тушки. И в результате этого и не нужно удалять оспины, потому что они, естественно, переместились куда-то там в район уже бедра, а там уже как бы они не играют такой роли.
4: Ну, вы тут коснулись несколько щепетильной темы, потому что одно дело пляж, а другое дело, куда переместились эти самые оспины. Ведь самый ненужный момент, самый, может быть, даже ответственный.
3: А может лопнуть и назад все, вы имеете? Нет, ну, это не дай бог, зависит, конечно, от качества операции. Нет,
4: я просто, вдруг ваш, так сказать, ее партнер обнаружит их и поймет, сколько ей лет. Самый ответственный момент. Я считаю, что то есть эта идея натягивания, она уже не идея. Потому что мы, так сказать, обрезаем и нашлепываем нечто новое, которое полностью ликвидирует след.
3: То есть, а вот это новое, оно следа не оставляет?
4: Конечно.
3: И даже шерсть там тоже как бы происходит, отрос шерсти.
4: Ну, у кого она еще растет? Все-таки, сами понимаете, с экологией неважно. Чернобыль, он влияет на всех.
3: И ну, кстати, вот эта ваша идея, как бы, она принадлежит, как бы вы скромно умолчали, принадлежит какому-то из, так сказать, работников вашего консорта идейного генезиса или лично вам?
4: Я уже сказал, это моя идея, как пример.
3: Ага, ну что?
4: Я могу еще привести...
3: То есть тоже вашу идею или кого-то?
4: Да, конечно. Из... Ну, я же пришел к вам в гости.
3: Ну, вообще, да. Просто мне и хотелось узнать также вот области, в которых работают ваши другие вот сотрудники.
4: Да во всех областях.
3: Ну, понятно. Давайте попробуем вашу идею. Да.
4: Моя идея касается, кстати, вас, как автора и звукозаписывателя. Угу. Вот. Всем известно, что какой всплеск новых технологий звукозаписи в последнее время просто заполонил наши умы и наши, так сказать...
3: Души.
4: Да.
3: Ну, душ с буквы «Д». Имею в виду оболочку.
4: Да. Так вот. Но встает вопрос, а что же дальше? Ведь технологии принципиально новые. Они же все равно появятся. И вот мы, вернее, я, ну, с какими-то помощниками, они разрабатывают, делают какую-то черную работу. Я предвосхищаю появление новых технологий, принципиально новых. И я называю это аудиобионикой. Ну, то есть мы заимствуем все равно у природы.
3: Конечно.
4: Но что мы будем заимствовать у нее дальше? Это будет химическое синтезирование молекул звукозаписи. То есть вся информация о звуке будет запечатана не в двоичном коде вот этих цифр, который всем уже приелся, да, все уже знают это со школьной скамьи, а именно будут синтезированы как сложные органические молекулы химической структуры. Вся звукозапись будет там запечатлена.
3: Это... каким образом будет производиться инъекция?
4: Это будет соответствующими аппаратами, которые зовутся сейчас у космонавта масс-спектрометрами. То есть посылаются, вы знаете, там на далекие планеты эти штуки, они меряют химический состав по соответствующим там каким-то данным. Вот не об этом сейчас говорить. Такой же принцип будет и здесь. Это будет считывание химического состава вот этой молекулы, химика аудиосостава. Вот. И вы будете слышать запись.
3: То есть, в принципе, это получается как бы вот вариант композиторского шлема, который однажды был создан, но не нашел своего вот распространения. А я поясню, как бы один известный достаточно японский ученый, имя я его не помню, но фамилия у него по странному стечению обстоятельств была Хиросима, совершенно точно. Вот. Он изобрел как бы шлем, который можно было одеть на голову, специальные щупы вводились сквозь кости туда, в мозг. Это, конечно, должны быть были или добровольцы. И человек сидел, генерировал музыку или какие-то видения. Все это, соответственно, уже через там сложнейшие понятия системы интерфейсов передавалось либо на, так сказать, дисплей вот, телевизионный, компьютерный, либо подводилось к специальному такому медийному какому-нибудь устройству музыкальному, которое играло, и практически даже подставлялись те звуки, которые вот у человека в голове звучали.
4: Саш, в принципе...
3: Но они все мерли после этого. Прям вот, как
4: вот
3: мухи
4: мерли. Вот это интереснее, потому что подробности вот какие-то чисто технологические меня не интересуют. Они сушат.
3: Ну это да, это должно быть... Я с вами согласен.
4: Но я не закончил изложение своей
3: Кстати,
4: идеи.
3: Прошу прощения, это же то же самое, как, например, если заставить дирижера точить палочки эти, да, или заставить скрипача починить скрипки. Нет, лучше заставить композитора, например, изготавливать нотную бумагу, расчерчивать.
4: Да, даже не надо заставлять его, если заставить подумать, как это делается, нотная бумага, его заклинит. Да. Но как вы думаете, что будет дальше после этой химической аудиобионики? Вы вот никогда не догадаетесь, потому что идея у вас не генерируется так сразу. Конечно, а я ее генерировал. Это будет бионическая аудиогенетика. То есть она будет вытекать непосредственно из химической аудиобионики. Будет составляться молекула, но уже молекула подобная ДНК. Бесконечное сочетание вот этих как бы аудиогенов, которые будут нести всю информацию о богатстве тембров, стилей, манер исполнения и всего такого прочего.
3: А, кстати, это получается, что практически отпадет так называемое композиторское искусство.
4: Нет, я не говорю, вы опять путаете. Я имею в виду потребителя звукозаписи.
3: Да, но потребитель, он же будет потреблять в основном то, что подходит ему по химическому составу. А мне кажется, что вот в определенных, так сказать, регионах этот химический состав будет вот очень прост.
4: Странный вы человек, потому что при слове химия сразу почему-то представляете употребление внутрь. Нет, это не будет химией. Вы же не представляете компакт-диск как дырочки и шишечки.
3: Почему? А что же так, это по-вашему?
4: Ну, тогда не знаю, как вы слушаете музыку, потому что это же еще более тонкий психофизический процесс.
3: То есть вот вы считаете, что прослушивание музыки — это тонкий процесс?
4: Конечно. Вот как будет впоследствии, в недавнем будущем, как это я сказал, в скором будущем определяться качество хай-эндовой аппаратуры. Делается будет это просто. Значит, записывается голос человека, владельца собаки, на соответствующий аппарат, высококачественный. Потому что если вы запишете вот на то, что у вас стоит здесь на радиостанции, и включите свои собаки или собаки. В общем, собаки включается голос хозяина. Если вы включите, она внимания не обратит. Почему? Ухо собаки более тонкое. И вот та аппаратура, которая воспроизведет голос хозяина так, что собака там ляжет или пойдет там гавкать, или начнет по команде делать свои собачьи принадлежности, то эта аппаратура будет проходить хай-эндовый тест.
3: Вы знаете, я, кстати, вот тут позволю себе с вами немножко поспорить, но исключительно, то есть сама идея очень хороша, но по поводу технических характеристик ушного аппарата животных, вот ведь известно, что, например, собака, если ее, предположим, зовут Шарик, да, крикнуть ей там типа «Галя» резко, то она как бы может отозваться, потому что Галя, Шарик, как ни странно, в ее сознании смешиваются. То есть даже...
4: А у вас есть собака, Саша?
3: Ну, вы знаете, у нас тут внизу огромное количество собак, я не имею в виду там тех людей, я очень уважаю их. А я имею в виду псарню. У нас мы же бега устраиваем постоянно, и поэтому эти эксперименты проводятся очень часто. Ну или кошка, если позвать, например, ее зовут Мурка, да, а крикнуть ей просто там, ну не Мурка, а там Лурка, Гурка, то она все равно отзовется, потому что вот это, так сказать, как ни странно, гласное, на которое приходится ударение, является доминирующей в ее восприятии голоса хозяина. Поэтому ваша идея может остаться так, без ботинок на пятках.
4: Ничего страшного. Вас это, я думаю...
3: Ну, конечно, это меня ни в коем мере.
4: Вы меня, кстати, как бы подтолкнули на определенную, так сказать, ветвь моей идеи, потому
3: так,
4: что
3: так, так.
4: Мы же берем, нам не нужно магнитофон, который будет собачке там говорить, это фас или все такое прочее. Нам нужен высококачественный, чтобы собачка отзывалась, а не важно на что. Mm-hmm. И вот дальше развитие этой идеи касается вашего композиторского искусства молодежно, так как я знаю, что вы пишете только на синтезаторе. Вот, у вас живых звуков, в принципе, в ваших дисках, ну, не встретишь.
3: Ну да.
4: Вот. Все сэмплируется. И вот когда, казалось бы, и пропущено через обработки. И вот, казалось бы, голос хозяина пропущен через обработки, там, замутненный всякими фленджерами, дисторшенами. И вот когда через этот гул всевозможных тембров красивейших молодежных собачка вдруг ляжет или там начнет...
3: То есть выполнит команду.
4: Да. Значит, это высококачественная обработка, высококачественный сэмплер, синтезатор и на чем вы там еще пишете.
3: Вот это уже, в принципе, ближе. Ближе.
4: Конечно, ближе. А вот видите, вы как...
3: Но я бы предложил, может быть, даже другой вариант, как вот довести технику до совершенства. Ведь известно, что комары и прочие такие микромошки, они в момент, так сказать, брачных игрищ, когда у их самочек начинается обильная течка, и им нужно размножаться, они издают определенный писк. То есть не тот противный писк, который мы вот слышим все, когда они кусают нас. Вот, а именно такая определенная частота, которую очень сложно, ну не то, что уже записать, а и уловить. Так вот, если создать звукозаписывающее устройство, способное записать эту частоту, и если при воспроизведении этой частоты у них начнется рефлекторное семяизвержение, значит, у мужчин, у комаровых, а у женщин, соответственно, тоже пойдет процесс, то вот, может быть, это и является хорошим, так сказать, тестом все-таки на насекомых. Потому что, как ни странно, чем организм сложнее устроен. Ну, вот человек, он же вообще, если так взять, он же по колено деревянный, он в лесу не ориентируется, птица может ориентироваться. Вот. А насекомые, это вообще очень, несмотря на примитивнейший мозг, они обладают очень такими точными механизмами выживания в естественных условиях. Вот одним из этих, так сказать, механизмов является, как ни странно, слух или то, что у них это является.
4: Да, но вы меня натолкнули на мысль поговорить еще об одном предмете деятельности нашего товарищества. Но я просто немножко хочу отдохнуть. Очень напряженная для меня беседа.
3: Вот, ну да,
4: приходится
3: да.
4: Мозг. Он не предназначен у меня для вторичной сигнальной системы. Он больше.
3: Это понятно. Вы не тратите свою энергию. Сейчас вам вытрут пот. Вы не пугайтесь. Это салфетка чистая. Это просто уголок у нее такой. Да. И я предлагаю нашим радиослушателям все-таки звонить по телефону 203-19-22 и задавайте ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стембольскому. Ну а сейчас, как я понял, перерыв небольшой на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы по телефону 203-19-22. Если вы не против, уважаемый Якуб Магометович, то вот первые вопросы начали поступать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: И просто случайно включил радиостанцию и наткнулся на такую фразу с вашей стороны о том, что комарики, в смысле сучки комара, набирают кровь для того, чтобы Дело в том, что с научной точки зрения они набирают кровь для того, чтобы как раз произвести течку. Ведь их организм не формирует в своей внутренности кровь. И вот это вот покусство человека, собственно, и наступает для того, чтобы, генерировать в своем теле своего рода менструацию. Вот неточность я просил бы, поскольку человек я научный, для меня это просто было, знаете, как серпом.
0: Спасибо. Ну что же, я действительно, Якуб Магометович, небольшой специалист в области насекомых. Я как бы все больше по научным журналам, а поскольку все научные журналы, они проходят серьезную, так сказать, резку редакторами. А редактора — это, как правило, неудавшиеся ученые, то вот, видимо, именно это достаточно ценная информация, она ушла. И действительно, почему в основном кусают женщины комариные людей? Может быть, этим и объясняется, как сказал наш уважаемый радиослушатель. Что вы на эту тему думаете?
3: А вопрос-то в чем состоит?
0: Ну и правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрейшей вам ночи.
0: Вам также.
4: Это Ирина.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Александр, узнать вашего гостя, поскольку у него он так колоритно именуется, немного его родословно.
0: Вы знаете, очень, кстати, своевременно, потому что еще когда я встретился с ним внизу, с нашим гостем, то я как-то не решался спросить, так сказать, национальный вопрос поднять. Сейчас мы прямо и спросим. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Действительно, Якуб Магомедович, вот кто вы по национальности? И, кстати, у вас такой еще костюм, с одной стороны, вот эта вот шапочка, как у одного известного молодежного танцора, который везде сейчас появляется, где есть телекамеры. А вот...
3: Это вы имеете в виду Исамбаева?
0: Не знаю, к сожалению, имен и фамилий.
3: Я, правда, тоже не знаю, я в газете слышал, что такое есть.
0: Вот. Ну, у вас, я вижу, папах вот как бы наличествует. А потом вот с другой стороны эти модные такие штаны, которые как бы у нас уже никто и не носит. Но это не в обиду вам, просто, видимо, вы консерватор в области одежды. Вот. А уже пиджак-то я не берусь описывать.
3: Ну что, мне можно уже, да, отвечать?
0: Да, конечно.
3: Родословные вот моей ветви Стембольских, в принципе, довольно-таки сложна. Потому что кого там только нет. Все это начинали, в общем-то, выходцы, конечно, с Кубани, переместившиеся на берега Каспийского моря, где находится замечательный, немножко ветреный, но такой живописный и жаркий наш город Баку. Если говорить точно о моей национальности, то я ее классифицирую как азербо-бакинский еврей.
0: Вот. А фамилия, как бы она...
3: Вот... А фамилия, вот она польско-еврейская, но в преломлении через вот этих самых казаческих выходцев, которые, видимо, где-то зацепили немножко польско-еврейской крови, которые потом, в общем-то, я думаю, так удачно расположилась в моих генах.
0: И трубах. А вот что касается вашего отчества, если не секрет, кем был ваш батюшка Магомед? И как было отчество как бы уже вашего отца, то есть как звали вашего деда?
3: Вот дело в том, что когда был жив мой дед, то еще не было советской власти. И, в общем-то, никаких отчеств у азербайджанцев, которые являются частью моей ветви предков стембольских, у азербайджанцев, как и у прочих азиатов, не было отчеств. А так как своего дедушку я не застал, я родился несколько позже, чем он умер, у папы было отчество как бы, ну, придумала секретарша, когда его регистрировала в ЗАГСе, когда он женился на моей маме. Угу. Она сказала так, Магомед. Кстати, не удивляйтесь, потому что у греков часто встречается имя Христос, родоначальника ихней вот греческой
0: диаспоры.
3: Да, да. Вот,
0: ну да.
3: Какой-то, да. Ну, короче, вы меня не сбивайте, пожалуйста.
0: Да,
3: Магомед,
0: да,
3: это вот наш, так сказать, пророк.
0: Нет, а...
3: Так вот, насчет отчества моего папы. Подождите. Я
0: да. Просто... Да.
3: Она сказала, Магомед, как в Стамбульске, да, ты будешь Стамбулыч.
0: И все.
3: Ну, а он, значит, человек южный, увлеченный, ему сейчас жениться. Ну, что он будет? Вот так он был, Магомед Стамбулыч Стамбульский.
0: Кстати, хорошая очень находка, я считаю. А скажите, а все-таки вот, я, конечно, может быть, это не скромный вопрос, но вот ваш внешний вид, вот он как бы несколько не настораживает прохожих, как бы не соответствует. Вот вроде этим штаны, одновременно кроссовки, вот эта замечательная папаха. И одновременно такой пиджак модный, такого яркого цвета. Как бы, как...
3: Ну, вы знаете, так как вы уже упомянули в начале передачи о частой рекламе нашего ТОО, то я являюсь как бы собственной рекламой самого своего детища. Я часто ношу на себе всяческие щиты с рассказом о наших новых идеях и с приглашением людей делиться своими. Вот.
0: А, кстати,
3: и
0: прошу поэтому... прощения, это вот не представители вашего того консорта «Дейного генезиса» иногда сидят вот в каких-то там местах, там, ну, на улице, у них такие здоровые щитки, на которых написаны какие-то вот их идеи, там все подходят, читают, как правило, эти идеи связаны либо вот это... с религией, либо с, как бы, с проблемами беженцев, либо вот с какими-то такими с авиационной проблемой, с НЛО, например. Вот, или это как бы ваши конкурирующие какие-то вот
3: я
0: организации?
3: Вам просто, вот,
0: как сказал классик.
3: Сейчас у нас, если когда-нибудь будет еще музыкальная пауза, я просто покажу нас как бы логотип нашего ТО, и вы просто будете уже внимательнее смотреть. Если присутствует этот логотип, значит, эта идея, какая бы она ни была, касалась ли она там водостока на вот Манежной площади, или она какая-нибудь идея русского философского заимствования древних греческих, ну, не будем. Да. Ну вот, то есть наличие логотипа говорит о том, что это наша идея, наша.
0: Генерировано в недрах вашего.
3: Да, нашего консорта. Вот. А прочие это, ну, люди, им надо делиться с людьми посредством плакатов. Ну что ж, мы же не можем им запретить и оставить только наши плакаты на улицах.
0: Правильно,
3: хотя город
0: правильно.
3: От этого только бы расцвел.
0: А скажите, насколько вообще мирно у вас уживаются в недрах вашего консорта идейного генезиса идеи противоположные? Ну, ведь бывает так, что кто-то, например, взял да сгенерировал идею о кошках, а кто-то о рыбках, кто-то о мышках, кто-то о свинках. И все эти идеи, скажем, интересны, но ведь бывают идеи, взаимоисключающие одну другую. Вот как вы, как руководитель, то опыт, поступаете в таких спорных и очень сложных, я уверен, случаях.
3: Так все же у нас механизмы, в общем, проработаны. Я же говорил о, так сказать, прогнозах.
0: Так,
3: а
0: так,
3: тут есть как бы служба наводки, что ли, если говорить вашим молодежным языком. То есть эти люди, наши наводчики, они просто ищут, куда применить. Вот. Там, где есть пустыни, например, очень хорошо вот, рыбная вот эта идея, которую вы упомянули. Ну, я абстрактно, конечно, говорю. А где, например, там... ну, и так далее. Просто я не хочу сейчас затруднять свой мозг вот оперированием ваших каких-то вот громоздких высказываний. Вы, я думаю, меня поняли.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю еще обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Ваши вопросы Якубу Магомедовичу Стамбульскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Вот не получилось со звонком.
3: Может, кстати, человек, кстати, задумался в этот момент.
0: Вполне
3: вот вдруг
0: важно.
3: У него просто блеснуло. Вот он

0: мыслей. И хотелось бы рассмотреть тут половой вопрос все-таки. Кто все-таки генерирует сильнее, женщины или мужчины?
1: Очень своевременный, кстати, вопрос.
0: Да, но я бы тут не стал затрагивать... Сейчас национальный вопрос, потому что, естественно, вы как представитель такой национальности, у вас все-таки доминирует мужское начало. Я бы вот попросил в данном случае не учитывать это.
1: Ну, это не важно.
0: Почему вы говорите без акцента, милейший?
1: Ну, я живу в Москве несколько дольше, чем вы. Почему? Ну, потому что вы, кстати...
0: Но вы родились старше. Именно поэтому. Вернемся к статистике.
1: Хорошо. Статистика такова, что наиболее активными генераторами идей являются люди голодные. Я думаю, вы поймете, почему. А половая принадлежность здесь разграничивает этих голодных людей. Если мужчина голодный наиболее активен в генерации идей, то голодная женщина наиболее активна в воздействии на голодного мужчину для генерации идей. И мало того, она его еще воздействует на него, чтобы он эту идею притворял. Вот. Ну, я думаю, это не новость для многих наших граждан, которые, я уверен, активно генерируют идеи.
0: А скажите, вот я сейчас листаю вашу книжку, и тут вот приведен график. График, где я вижу вот на нем на одном рисунке два даже графика цветных. Один график — это, статистика и динамический рост, вернее, динамика, простите, роста генерирования идей. А другая — это воплощение. Вот эта кривая воплощения, она идет гораздо ниже и менее с крутыми такими... То есть явно не опережает динамику генерирования. А скажите, ваше мнение, все-таки положение должно когда-нибудь измениться? Причиной такого отставания воплощения от генерирования является ли это, прежде всего, материальная проблема? Или, может быть, творцы идеи, они просто не хотят пачкать руки ее воплощением и, может быть, даже начинают, но не доводят до конца. Это же часто бывает. А идея, не доведенная до конца в ее воплощении, она как и остается, в общем-то, выкидышем.
1: Ну, вы знаете, я просто плохо помню, что там говорится в этих книгах. Я давно их не перечитывал, и мне просто это не очень важно. Я должен сказать, что в своих книгах я в основном останавливаюсь на обстановке, которая толкала меня на генерирование моих идей или на восприятие чужих. И я хочу задать вам встречный вопрос.
0: Давайте.
1: Я слышал от молодых людей, что вы... генерируйте свои идеи, я тут только не обижайтесь.
0: Да, ну что?
1: Это говорят молодые люди, многочисленные ваши поклонники.
0: Да.
1: Что вы генерируете идеи своих песен в туалете?
0: Собственно, большинство идей генерируется там.
1: Тогда, в общем-то, у меня такой, в общем, вывод напрашивается. Так как последний ваш альбом вышел в 92-м году, вы, наверное, редко заходите в вашу, так сказать, комнату с вашей аурой.
0: Нет, это как раз относится к вопросу, можно вернуться к вопросу к этим графикам. Графика, так сказать, динамики роста генерирования и графики, так сказать, реализации. Вот как раз сложности с реализацией здесь, а это уже возрастное, понимаете? То есть заход в эту комнату, вы посмотрите, тут например, каждый сотрудник, он отмечает галочкой, сколько раз он посещал это заветное место.
1: А зачем?
0: А потому что обязан посетить определенное число раз, не больше, не меньше. Как зачем? Вы что, не понимаете, зачем?
1: Я понимаю, дисциплина должна быть...
0: Дисциплина — это во вторую очередь, а в первую очередь то, о чем не принято говорить.
1: А что же тогда вы меня спрашиваете об этом? Мне как-то неудобно, кстати. Я должен
0: отвечать на какие-то...
1: А есть у нас звонки?
0: Да, кстати. И, кстати, в дверь тоже звонят, но я не советую вам открывать в это время суток.
1: У вас же оператор есть ли это?
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Это опять Ирина.
0: Здравствуйте.
2: Я хотела спросить у Якуба Магомедовича, если он, так же, как известный танцор, никогда не снимает свою папаху, то какая она у него по счету в его жизни?
0: Угу, спасибо.
2: Не кладите трубку, это еще не все.
0: Ага. Отвечайте, уважаемый Якуб Магомедович.
1: Ну, это несколько...

0: Величный, что я ее никогда не снимаю. Никогда не снимали лишь такие люди, которых сейчас, в принципе, нет даже и среди нашего народа. Это были настоящие, вы знаете слово, аксакалы. Вот, они никогда не снимали. Мне все-таки приходится, потому что...
1: Но есть двери, в которые сложно войти в таком сооружении. Во-первых, у нас здесь вот пришлось Якубу Магомедовичу, он человек пожилой, на корточках заходить.
0: Нет, просто я имел в виду больше экологическое состояние воздуха.
1: Да, это тоже. Да. Вот. Потому что баранья шерсть фильтрует, кстати.
0: Фильтрует, но она... Извините, пожалуйста, но она просто сильнее разрушается. Вот вы посмотрите на итальянские города, на все эти вот памятники Рима. Они от их экологии разрушаются. А если бы они стояли здесь, их давно бы не было.
1: А вот вполне возможно, что наоборот бы они законсервировались. Это тоже спорный вопрос. Я существовала идея, так сказать, о... А зачем вы махаете палкой?
0: Ну, потому
1: вы
0: что
1: сидите спокойно.
0: Моя папаха отвечает за мои слова.
1: А,
0: вот
1: простите.
0: Посмотрите, вот в этих вот местах, понятно. Вот я сегодня шел по вашей вот этой Новой Арбатской улице имени. Вот, вот это пятнышко, посмотрите, это же будет через неделю. Вот,
1: видите, мне кажется, это как бы к орнитологам у вас претензии должна быть все-таки.
2: Я хотела узнать, для чего это спрашиваю. Как вот такая усиленная регенерация идей влияет на моль? То ли она исчезает от этого, то ли наоборот очень сильно плодится, размножается. Поэтому вот сколько папах-то в вашей жизни одна, или, может быть, вам приходится почти весь свой бюджет тратить на их приобретение?
1: Угу. Спасибо за вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Ну, тратить не приходится, потому что все-таки шлют с родины-то. Меня все-таки там помнят и ценят. Ведь джигит, я не побоюсь этого слова, я из такого места. Джигит, уехавший в Москву и там расцветший, я бы сказал, он пользуется уважением землян своих или сородичей, как у вас принято этих называть людей.
1: Простите, Якуб Магомедович, у меня к вам появилось два вопроса. Все-таки вот как бы ваши такие национальные корни заинтересовали наших радиослушателей. Меня тоже в какой-то степени. Я, так сказать, находясь внутри в вашем офисе, в консорте идейного генезиса от сотрудника одного, имя я его не буду называть по вполне понятным причинам, услышал, что вы якобы начинали, как и большинство ваших, так сказать, соотечественников, торговлей на рынке арбузами. Правда ли это? Все-таки подняться от, казалось бы, такой чисто торговой деятельности до такого масштаба. Это же масштаб. То КИГ, это, в общем-то... Серьезная сейчас организация, Катер. Как это получилось? Это первый вопрос, если можно ответить. А потом я задам второй, касающийся уже... Вот, да.
0: Все очень просто. Я решил попасть в среду наиболее активных людей. Я туда попал. Вы можете представить, чего я там только не наслушался. Вот. Масса полезного была мною подчеркнуто. Вот. Ну, а чтобы не вызывать подозрений, вы сами понимаете, что любой милиционер, которого посылают разнюхать какую-нибудь мафиозную структурную сеть вот там на рынке, он же тоже кидает арбузики.
1: Конечно.
0: Он берет свою информацию. Я поступил подобным же образом, и я об этом не жалею. Вот. Опять же, если говорить о бюджете, тоже ведь не лишнее. На дороге не валяются. Вот там людям платят на рынке-то. Вот.
1: Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, это пошло вам на
0: пользу. Я, правда, не занимался, собственно, арбузами. Это вы так, к примеру, сказали. Я продавал насильные вещи. Вот.
1: Кеды вот детские.
0: Да, вот особенно ходовой вот этот товар, детские кеды. Потому что... Опять мы, кстати, наталкиваемся на тему, которую я хочу затронуть. Тему детей, тему... Ну, конечно, кеды тоже войдут вот в эту самую беседу, обсуждение. Ну,
1: кстати, насколько я знаю, зависит от количества дырок и цвета шнурков очень серьезно цена. Вот.
0: Цена — это раз. Потом тут есть, собственно, иерархия. Потому что если твой ребенок ходит с 5 дырочками, это не то, что если он ходит с 4.
1: Да, и... 3 не может быть. Это что-то я ошибся.
0: Ну, по Москве, да, я еще не встречал.
1: Я все-таки извиняюсь, что перебиваю. Хочу второй вопрос. Это касается технологии изготовления папах. Дело в том, что среди наших радиослушателей бытует ошибочное мнение, что берется просто шкура шкура барана, и начинается там как бы кроить ее точь-точь, вот как, ну, как там ботинки шьют, маваши, шьют эти чоботы, да, вот. А, собственно, я видел сам, когда был в одном из селений вашей родины, я не буду его называть, это первый в мире грузинский космонавт Туйчи Мамукевич Пёр провез меня по всему Кавказу.
0: Ну, я скажу только, что это уйгурское селение, потому да, что будет приятно землякам, которые здесь обосновали, что об их селении вот на вашей станции упомянули.
1: Да, конечно. Так вот, там я видел, что для особо, так сказать, почетных аксакалов папахи делают элементарно. Просто вот берется баран, вытаскивается из шкуры, середина тушки вот вырезается пополам, это готовый такой обруч из шкуры, потом сверху нашивается кусок красной ткани, ну, если там вы красный командир кавказский, или белый, если вы белый командир, или, поскольку сейчас уже таких нет, то просто кусок чего-нибудь, вот, и вот это одевается. То есть практически нет выкройки. Вот, но мне сказали, что это только для почетных, у меня такая есть, правда, если я ее одеваю, да, то она мне прям вообще спадает на плечи. У нашего барана тушь не белерачего, там много потрохов, там...
0: Да,
1: ну, вы, кстати, это я об анатомии
0: все. Вы да. Совершенно правы. Наиболее достойные наши старички пользуются таким способом. Для людей попроще, помоложе, другая. То есть эта шкурка берется куском, и никакой выкройки, она прямо вот берется голова, вокруг нее шкурка, ага. И на месте соединения сшивается. Лишнее отрезается, сверху там вот пришивается то, о чем вы говорили.
1: То есть из серии, как делают вот молодежь, сейчас банданы такая, одежда на голову надевляется. Ну, банданы.
0: Да.
1: Ну, это типа...
0: Вы мне потом как-нибудь объясните, я просто действительно не знаю, что это такое.
1: Да я тоже быть... плохо ориентируюсь.
0: Ну, не стоит, да? Это
1: ну, это очень прохладная одежда, да. А, кстати, скажите, вот ведь как бы должно быть в истории вашего великого народа сохранено имя того первого аксакала, который изобрел папаху. Ведь раньше, я, насколько знаю, одевали до такого, кстати, папаха, это все-таки красиво. Действительно, сложно тут сказать, что папаха некрасиво, только цветовая. Человек целиком лишенный эстетики скажет, папаха — это некрасиво или это аппендицит какой-то моды. Ничего подобного. Раньше, скажем прямо, когда все это было давно, одевали целиком баранью голову себе, прямо сверху на голову, потому что это было, во-первых, тепло, во-вторых, полезно для волос, вот, а во-вторых, не требовало особых усилий. Как бы вот потом уже решили, что нужно как-то это дело немножко... украсить. Кто тут первый?
0: Ну, а как вы думаете, вот вы, прикиньте, как его звали? Вот угадайте.
1: Папах?
0: Конечно. Ну, вот. Кстати, неплохая заявка на генерацию достойных идей. То есть уловить ход мысли целого народа, который присвоил имя вот этого самого папаха головному убору. Вот. Хотя были у нас, ведь вы вспомните, буденовки.
1: Буденовки,
0: да,
1: тоже.
0: Это же он первый, сами знаете, сшил из своего, так сказать, из, не своего, а вернее из галифе, снятого с первого убитого белого генерала.
1: Да, да. А вы знаете, кстати, что на самом деле буденый вообще, вот почему, как появилась вот буденовка, ему в то время подарили картину «Три богатыря». Вот, а он же до того не видел никогда, то есть как это выглядит. И именно с нее он решил пошить эту штуку. Ему очень приглянулся Илья Муромец, вот, со страшной силой. Ну, понимаете, в каком? В хорошем смысле приглянулся. Ну, вот, а то вы как-то так странно.
0: Я просто задумался о другом, ведь правописание слова «буденный» искажено. Оно с двумя «д» должно писаться. Потому что его предки, несмотря на донское казачество, поклонялись вот ему, шестирукому Будде.
1: Ну вот, кстати, вот я знаю, что сейчас до сих пор идут какие-то вот там дележи этого. То есть кто-то говорит, что это там от Будды, кто-то говорит, что это все-таки вот фамилия совсем из другой области.
0: То есть это, ну, я не знаю.
1: Ну, в смысле того, он как бы... Ведь известно, как командарм он выходил и не в рельс убилка, а нужно полк будить, а просто орал «Полк, подъем!». И, кстати, ему вот буденный это принимало двойное значение. То есть он как бы всех будил одновременно. Вот. И даже вроде поговаривают, что настоящая его фамилия была, собственно, Смирнов.
0: Ну, не знаю.
1: Да вам, я тоже вот не знаю.
0: Вам виднее.
1: Надо книжку почитать.
0: Я тут, кстати, придумал одно слово, пока вы тут говорили. Так. Ну, не знаю, можно ли сказать.
1: Конечно.
0: Ну,
1: но вы почтенный, как же вам отказать?
0: Будённый. Замечательное
1: слово. Но вы знаете, у нас же есть вот тут огромное количество фэн-клубов. Там фэн-клуб, например, певца Майкл Джексон, да, фэн-клуб ансамбля Абба, ну и масса других. Вот, кстати, видимо, будет и фэн-клуб Будённого, потому что вообще жизнь замечательных людей нам очень интересна. И мы всегда-всегда готовы.
0: Да, Усцы, кстати, вот вы вспомните.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы, если таковые у вас имеются, по телефону 203-19-22. Но прежде позволю я себе задать вам вопрос. Вопрос, касающийся, так сказать, непосредственно возрастного фактора. Вот мы упоминали о детях. Сколь часто вообще вы используете генерированные детьми идеи вот в каталоге вашей организации? Ведь не секрет, что у вас есть каталог идей. И, кстати, поподробнее об этом каталоге тоже интересно.
2: Я начну с детей. Вы знаете, сейчас такое время, что дети нынче не те. И не имеет особого смысла генерировать идеи детей, которые слишком инфантильны в наше время. Вот. Ну, вы знаете, чем это вызвано, и не мне вам рассказывать. Каталог, ну, он существует, но он, так сказать, меня уже не интересует, потому что идеи, которые я высказал, они живут своей жизнью. Идеи, которые высказали другие, мною уже тестированы, заново обдуманы и тоже живут своей жизнью. Меня интересует то, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы занимаемся именно проблемой детей.
1: Так, это очень, кстати, тема близкая теме нашей программы, потому что мы тоже всегда исследуем, вот, исследуем еще раз.
2: Кстати, отчасти я поэтому согласился сюда прийти вот столь поздний и непривычный для меня час.
1: Может быть, вы прочтете что-нибудь?
2: Ну, не стоит, потому что у меня просто есть как бы... затравочный вопрос к вам.
1: Нет, ну вы вроде сказали, что вы пришли как бы поэтом, и значит, мы ждем стихотворения.
2: Да, я так сказал.
1: Да, ну вы сказали, я пришел с поэтом.
2: Так с поэтом, так вы его...
1: Ну, важно, не хотите, не хотите, не надо.
2: Пустил, наверное, не будем, вахтер, который...
1: Не будем сегодня о поэзии. Вопрос, пожалуйста.
2: Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье?
1: Один.
2: Откуда вы знаете, что я тоже так считаю?
1: Понимаете, в чем дело? Вы как бы в длительном телефонном разговоре при собеседовании мне все это рассказали. Вообще вот этот кусок должны были вырезать и не давать в повторе. Ну да ладно.
2: Да, он очень жесткий, кстати, и застревает. А здесь вот никакая. Вот есть какая-нибудь у вас...
1: А я вам говорил, что это отвратительный ресторанчик, а вы все, да пойдемте туда, да пойдемте туда.
2: Ну там земляки работают, я же должен их был поддержать.
1: Вот. Ну вообще я вам говорю,
2: вам что все равно, вы все равно за счет радиостанции туда меня сводили.
1: Ну да, конечно. Как у это... нас это принято.
2: Да, я еще... Хотел даму взять, но тут вы уж... Ну, неважно.
1: Вообще, вы знаете, в последнее время в них очень повышается аппетит почему-то, и да совсем невыгодно их брать. То есть, как бы, по-моему, сейчас упала мода на соблюдение диеты резко.
2: Я знаю, почему, мы об этом тоже поговорим. Но сначала о детях.
1: О детях.
2: Ну, так как вы перехватили мою инициативу...
1: А мы будем говорить, что дети — это цветы жизни? Ну, просто я, как бы, личная просьба Генриетты Шерст, она просила с этого начать. Ну, будем считать, что сказал. Вообще, все эти рабочие моменты всегда нужно вырезать из программы.
2: Это вы кому говорите?
1: Это оператору я.
2: Да. Значит, итак, Александр, почему вы считаете, что должен быть один ребенок в семье?
1: Я так не считаю, это вы так считаете.
2: А, да, я уже забыл, просто вы меня процитировали. А я считаю, что один ребенок в семье должен быть...
1: Простите, у вас еще, кстати, под пиджаком и на майке это написано. Вы пиджачок-то запахните.
2: Вот это он... рекламный пиджак, он должен быть на виду. Да. Так вот, почему? Ну, как вот вы думаете?
1: Почему? Почему должен быть один?
2: Да.
1: Ну, во-первых, ей рожать дважды вредно.
2: Да, кстати, вот это вот новое для меня.
1: А другой причины я не вижу.
2: Какие вы заботы. Вы, кстати, галантный кавалер.
1: У меня и шпоры есть.
2: О-о-о! Джигит. Будёныч. Так вот, я считаю, почему? качество не то воспитание. Вот представляете, вот у вас один сынок. Ну, не надо представлять, неважно. Вы ему там и книжку купите, и видеокассету ему подарите. А у вас два сынка. Значит, этому кассету, этому кассету. Значит, ну, этому купил, а этому забыл. Значит, уже воспитание этого не такое качественное.
1: Как то есть, вот, как того... вы имеете в виду перераспределение внимания чисто вот уделяемого
2: детей. Распыление внимания.
1: Распыление, да, по-другому. Так, простите, а как же тогда утверждение, собственно, многочисленных вот ученых, в частности, вот, Павла Портнова, известного диетолога, который говорит, что наоборот, чем больше детей, тем лучше, объясняя это коллективизм, что лучший воспитатель — это коллективизм. Ну, вот если, например, воспитывать детеныша обезьяны одного и потом послать его к обезьянам, его порвут на свастички на мелкие. Вот. А если его воспитывать как бы с тремя-четырьмя другими детенышами, то он спокойно приживется даже в совершенно чужом большом стаде, поскольку вырабатываются какие-то новые инстинкты, связанные с общением с себе подобными. Вот.
2: Опять я упираю все в качество. Значит, сколько людей...
1: Столько мнений.
2: Да. И сколько людей погибло в предыдущие войны. Отстаиваю
1: свои мнения, кстати.
2: Да. Сколько людей погибло в наши, так сказать, репрессивные годы?
1: В ваши?
2: Да, и нас тоже это коснулось.
1: Да,
2: в моей семье Стымбольских было как минимум 15 репрессированных особей. И, как известно, ну, не о присутствующих будет сказано, выживают не лучшие люди. То есть убиты на войне самые смелые, отважные, благородные. Убиты, погибли в лагерях самые те люди, которые меньше всего подвержены писать доносы и тому подобное делать вещи. Значит, от кого эти дети, с которыми будут общаться вот ваши дети? От низкого качества населения. Вот. Сами понимаете, по-моему. Вот. И еще. Опять же, квартирный вопрос. Вот вы нарожали кучу детей, у вас двухкомнатная квартира. И они все начинают жениться и приводить своих клав, извините, вот к вам на жилплощадь. Вот. И все дружно начинают, во-первых, мечтать, чтобы вы быстрее съехали с этой жилплощади, сами понимаете, куда.
1: Да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: А потом между собой еще мебель делить. Вот. Опять же... Как сказал Булгаков что в своем знаменитом романе, что квартирный вопрос испортил москвичей. А если детей будет один, квартирный вопрос будет решен, как бы, и москвичи опять станут хорошими.
1: Нет, ну простите, а как тогда объяснить многочисленные такие цитаты из классиков, вернее, как бы тезисы, я бы даже сказал, из многочисленных классиков, это и Пушкин писал, и Тургенев писал. И он тоже писал, да, вот этот автор, которого с полочки взяли, то есть масса людей писала, и фраза была такая, он был единственным ребенком в своей семье, это как бы всегда пишется у классиков.
2: С умилением.
1: Нет, Саша. А я с вами тут не согласен, скорее с какой-то долей такой немножко презрительности, иронии,
2: это дескать, зависть.
1: Зависть.
2: Это зависть. Опять же, смотрите.
1: А простите, как? А мне кажется, опять же, что это связано вот, опять же, с чисто вопросами, так сказать, вот вашей родины, потому что у вас, насколько я знаю, чем больше детей, тем достойнее джигит.
2: Я не навязываю свое мнение. Вот. И насчет того, что сколько у нас рождается азиатов по сравнению с вами европейцами, я отвечу так. Вы, европейцы, очень лихо и активно пытаетесь перенять нашу восточную, ближневосточную, дальневосточную, древнюю восточную культуру. Но когда речь заходит о том, что на Земле живет много азиатов рядом с вами, европейцами, вас почему-то это начинает, мягко говоря, смущать, и вы задаете вот такие вот вопросики.
1: Так, а как бы могли бы вы декларировать, скажем так, вот ваше заявление о необходимости иметь одного ребенка в семье у вас на родине? Я думаю, что вас бы и таганом зарезали.
2: Сейчас бы, может быть, и зарезали, поэтому я как бы роняю эту идею сначала на нашу диаспору здесь у вас. Потом это распространится, люди сами придут к этому. Потому что на Земле слишком много людей, а это стирает напрочь их индивидуальность. То есть становится большое количество неиндивидуальных людей. И если мы вспомним академика Сахарова, который пророчит что? опасность цивилизации от плохой экологии, что, собственно, есть, она портит люди, опять же, плохого качества, они экологически пострадали и страдают каждую минуту. И оглупление. Вот когда их много, и они не индивидуальность, они же глупеют.
1: Но с другой стороны, как бы вот глупление само, оно происходит как бы из-за отсутствия духа соперничества. А дух соперничества, опять же, возможно, если у отпрыска есть там сестренка или братишка, там отобрать машинку, или типа там какая-то даже ведь зависть, она тоже своего рода является вот таким фактором, развивающим детский разум, ну, как ни странно.
2: Вот смотрите, развивающий разум фактор. Сынку, ну, предположим, 5-6 годиков. Вот. А другому, или другой, например, дочке 2 годика. Вот. И, например, вот этот 6-летний начинает отбирать машинки у этой бедной девочки. Вот. Сами понимаете, что это разные весовые категории. Вот. Какой может она оказать соперничество 6-летнему маленькому дебилу, который уже, так сказать, довольно бодро прыгает там по квартире и лихо обходится со своей сестренкой?
1: Но, простите, это понятно, вы суете как взрослый человек, понятное дело. Но, с другой стороны, если он ее так обижает, то тем самым он как бы... уже воспитывает себя, опять же, не хочу обидеть вас, джигитский дух. Если же она терпеливо это сносит, и есть некоторые сестры, которые терпеливы, то есть это будущее хорошее, так сказать, будет мать семейства.
2: Их местами.
1: Простите. Ведь функция матери, вот мать, да, когда у нее рождается маленький ребенок, ведь этот ребенок, он, в принципе, также после определенного возраста, не тогда, когда он еще связан пуповиной с высшим знанием, а когда эта пуповина перерезается этой же матерью, этот ребенок становится страшным диспутом.
2: Дисконтом.
1: Да. Он начинает свою мать всячески тоже, как бы, в общем-то, попросту говоря, тиранировать. Если бы вполне возможно у этой матушки будущей или вот нынешней был бы братишка, который бы ее тогда всячески шмырял и там отбирал игрушки, то это была бы хорошая подготовка для общения вот с деспотом, который уже вылез из ее собственного пузика. Что скажете на это?
2: Я скажу о том, что представьте такую ситуацию.
1: Да.
2: Есть же любимчики в семье.
1: А один ребенок это вообще любимчик. Ради него даже тумбу.
2: А когда их несколько, там, пяток, да, и среди них один любимчик, то, во-первых, это развивает зависть у других. Не перебивайте,
1: нет, пожалуйста. Простите, а вот здесь я с вами не соглашусь. Если вот он любимчик, значит, у него есть какие-то качества, которые позволят ему быть индивидуальностью.
2: Правильно, и он получает физиономию от своих 4 братьев за свое любимство и за свою индивидуальность. И становится дебилом, если доживает
1: до совершеннолетия. Ничего подобного, потому что потом он становится генеральным директором какой-нибудь фирмы, оставшиеся 4 грудничка ходят к нему и просят взаймы денег.
2: Да, они ходят
1: к нему он содержит всю семью.
2: В виде рэкета и обирают его и его несчастных клиентов, которые, кстати, голодные люди.
1: Ну, он в данном случае все равно является более выдающимся, чем они, потому что научиться стрелять может и балетный танцор, а танцевать балет вряд ли сможет научиться здоровенные бритые тефтели.
2: Ну почему? У нас же есть, кстати, курсы в Москве. Вот это одна из наших идей. Обучать вот таких вот, как вы выразились, людей этому изящному искусству.
1: Простите, Якуб Магомедович, вы немножечко не в курсе. Эти курсы открыты у нас здесь, при нашей программе, но обучают там работников ГАИ балетному искусству, с позволения сказать. Что вы показываете мне?
2: Пора мне.
1: Куда?
2: Немножко мне вот тут устало вот.
1: А, то есть вы хотите проверить состояние сантехнического оборудования в нашей комнате?
2: А у вас есть?
1: Не забудьте поставить галочку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Нет уж, вы сидите. Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магомедович Стымбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». И я предлагаю, уважаемый Якуб Магомедович, вернуться все-таки к разговору о детях. Мы так завязали горячий достаточно спор о том, какое количество, какое качество. меньшинства. И, кстати, опять же, не учли вопрос различия полов. Не исключено, что если ребенок девочка, то дополнения никакого не нужно. В случае, если ребенок мальчик, то может... Хотя я и с тем не согласен. Что вы на это скажете?
2: Это не важно, потому что, я имею в виду, не важно не то, что я скажу, а не важно, мальчик это или девочка. Ребенок есть ребенок. Это понятие вне половое, и, в общем-то, все эти как бы сексуальные, если можно так выразиться, трудности в основном надуманы, потому что само понятие ребенок уже ставит перед нами одну трудноразрешимую задачу. А когда у вас много этих трудноразрешимых задач, то у вас происходит, у родителей, я имею в виду, перегрузка всех жизненных сил. То есть и материальных, там достать покушать вот этим жадным, открывающим свои пастям. Глазенки, да, птенцам, я бы сказал.
1: Ага.
2: Вот.
1: Ну да, я просто оговорился.
2: От такого изнеможения то происходит некое отупление родительских умов и, опять же, их умственная деградация. То есть, когда у вас голова забита детьми, пеленками, там, школьными тетрадками и прочей, в общем-то, гадостью, то вам не до умственного развития.
1: Простите, а как же вот вопрос тогда, предположим, вот он вырос, грудничок, да, вырос и уехал в Мурманск. Вот если он один, кто же будет помогать старичкам, родителям, вот уже ставшей совсем старенькой маменьке, ходить в булочную, простите. Вот, вот он уехал в Мурманск, а вот если их двое, то вот один уехал, а другой тут сидит, а другой в булочную, понимаешь, сходит. Как вот вы считаете, как же страховка?
2: Значит, во-первых, мы должны смотреть не на отвлеченную вашу модель, а на реальность.
1: Давайте.
2: Обычно тот, кто остается с папенькой и с маменькой, не ходит в булочную, как бы вы о том не мечтали.
1: Логично.
2: А во-вторых, это не семейная, а социальная уже проблема. Должна быть служба типа тимуровцев, ну, конечно, за деньги, чтобы они бабушкам и дедушкам вот эти булочки покупали, вот, и тому подобные нововведения. Это, кстати, для наших идеологов, я их так называю, пища для размышлений.
1: Мы наверняка этот вопрос поднимем в Думе в ближайшее время на рассмотрение.
2: Хорошо. И за консультации, пожалуйста, в наше ТОО мы вот при соответствующей поддержке разрешим многие ваши проблемы.
1: Кстати, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки, приготовьте, потому что в конце нашей программы Якуб Магомедович Цимбольский даст несколько адресов и телефонов, которые, возможно, вам пригодятся. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Цимбольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Якуб Магомедович?
2: Да, это я. Да, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Из налоговой инспекции беспокоит вас. Ваше ТОО, по моим... Это, кстати, оперуполномоченный Италери. По моим сведениям, ваше ТОО, которым вы сегодня неоднократно упоминали, задолжало, собственно, государству порядка 20 миллионов рублей. Каким образом мы с вами должны встретиться, чтобы разрешить этот конфликт?
2: Ну,
4: вы от нас просто бегаете, даже как-то неудобно.
1: Угу. Спасибо вам за звонок.
4: Спасибо, понятно, но дело в том, что...
1: Ну, спасибо, я шубу не сошьешь.
4: Не азербайджанское государство, а... Сами понимаете.
2: Ну, угу. Хорошо, да, я понял.
1: Ну, можно отвечать, да? Можно я отвечу, потому что, как я уже сказал, что в конце Якуб Магомедович даст несколько адресов и телефонов, по которым, видимо, можно обращаться, а все-таки вот ситуацию бы нужно разъяснить.
2: Хотя это не обязательно. Налоговая полиция — это всеми нами уважаемая организация, которая не спрашивает, где с ней встретиться, она просто приходит и встречается. Я думаю, просто молодой человек
1: решил разыграть немножко.
2: Нет, он захотел немножко артистично повыступать в прямом эфире, я понимаю, это, в общем-то, такую простительную слабость.
1: А простите, не навещали ли вас, так сказать, конкурирующей с налоговой полицией организации, которая называется Пенсионный фонд? Сейчас, я знаю, идут плановые проверки, вот, постоянно, даже вот...
2: Это тут вы называете вот этих вот людей?
1: Вот, да-да-да, в бегудях таких, с мушками на губах.
2: Да, с такими цепями золотыми.
1: Нет, это вы говорите о другом.
2: А я говорю о них. С ними мы уже давно наладили вынужденный контакт. Но мы с ними расплачиваемся не материальными средствами, а как
1: идеями.
2: Да. То есть, насчет 20 миллионов, да, это правда.
1: Цифра угаданная.
2: Это правда.
1: Но... Может быть, это кто-то из ваших сотрудников? У вас были в последнее время увольнения какие-то?
2: Нет, Саш, извините, вы как-то по каким-то клише задаете вопросы.
1: Какие? Чисто, клише уже сейчас никто не носит. Журналистические... Сейчас уже в моде вот какие-то узкие, я знаю, брюки.
2: Какие?
1: Узкие. Вот так... Кстати, я вот вам тоже посоветовал бы ваши клише поменять на какие-нибудь шорцы там. Ну, это ладно,
2: сколько сейчас уже холодно. Сколько рекламы вы можете разместить на шорцах?
1: Вообще, да, это, кстати, вопрос непродуманный.
2: Вот, насчет 20 миллионов. Неужели наше всеми уважаемое, любимое государство будет восполнять и, так сказать, штопать дыры в своих карманах за счет такой тонкой, я бы сказал, неповторимой организации, как наше ТОО?
1: А
2: есть,
1: скажите,
2: же источники более надежны и достойны того, чтобы из них черпали, а не у нас.
1: А, кстати, вот сразу встает такой вопрос, возникает, поскольку ваше объединение идейного генезиса занимается генерированием каких-то идей, может быть, многие из этих идей могут быть полезны кому-то в правительстве, каким-то большим там финансовым кругам. Вот нет ли у вас клиентов, подписчиков на ваш идеи в этих кругах, и вполне возможно, что вы можете стать организацией, сравнимой по своей мощи только там с ФСК или там с ГАИ.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите блеснуть своей журналистической смелостью.
1: И клише.
2: Нет, клише здесь нет, слова не подходит уже.
1: Ах, вот, да. Я всегда вот страдал от отсутствия возможности умело пользоваться умными словами.
2: И от отсутствия... Но
1: это после того случая, вы знаете о нем, да, но говорить о нем мы не будем.
2: Потому что
1: это грустно.
2: Я думаю, что вы страдаете от отсутствия диплома журналиста Московского государственного университета.
1: Почему же? Вчера мне принесли.
2: Ага, так это повод, я считаю.
1: Ну,
2: как вы думаете?
1: Ну, мы же сегодня не заходили в это заведение. Вы думаете, я вас вопрос так, что ли, повел? Зачем мне это надо, господи?
2: Ну, все ясно. Ладно, я все понял. Вот. Ну, что я думаю узнать, опять же, у наших слушателей, что они думают о детях. Мне все-таки это наше...
1: Нет, а вы не ответили все-таки на вопрос о сотрудничестве.
2: Сотрудничестве?
1: Да, с могущественными какими-то организациями.
2: Ну, случайно.
1: Или идеи никому не нужны?
2: Идеи без спонсоров никому не нужны. По старой нашей российской традиции я должен сказать, что, дорогие друзья-спонсоры, вот, я бы сказал выше, доноры. Ведь спонсор — это донор. Давайте нам, вливайте свою свежую спонсорскую поддержку в наши истощенные товарищеские организмы.
1: Вообще, на самом деле, спонсор — это еще и вы имя. Ну, с хорошей стороны.
2: Тем более.
1: А адреса и телефоны мы обязательно дадим в конце программы.
2: Да можно прямо сейчас звонить, я считаю. Но обязательно высказать все-таки, когда слушатель будет предлагать свою поддержку, высказать мнение, сколько детей должно быть в семье.
1: Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. А вот Якуб Магомедович, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
5: А вот он единственный ребенок в семье?
1: Хороший, кстати, вопрос. Спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Действительно, вот потому что, судя по, так сказать, вашему цветущему виду в ваши годы, вы как-то не были сильно обижены братишками или сестренками.
2: Ну, я отвечу односложно. Сейчас я единственный ребенок в семье.
1: Хорошо. Вот что значит острый такой кавказский ум.
2: Я бы сказал, отточенный приливом свежей еврейско-казаческой крови.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Что же отточенный ум скажет? Вот, допустим, если после порыва похотливой страсти рождаются вдруг близнецы, Я уже не говорю там про такой тяжелый случай, если сиамские, просто близнецы.
1: Ну, может, и тройня появится, кстати.
6: Ну, даже и больше. Ну, когда они подерутся из одной машинки, которая предназначена будет заранее для одного персонажа, что будет делать ваш гость?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, кстати, это получается такой даже своего рода фатальный случай. Вот, дескать, раз, бабах, и вместо одного вывалились. Или как?
2: Я вот буквально, вот он закончил, наш уважаемый слушатель, свой вопрос, а я генерировал новую идею.
1: Так.
2: Этим можно этому помочь. Пригласить родителей еще одних. И тогда в вашей семье восстановится вот этот баланс между отцами и детьми.
1: В смысле пригласить его, простите?
2: Ну вот у вас двое этих выскочило случайно, да?
1: Да, да.
2: Вот. По моей теории, вам лучше сосредоточиться на одном. Вот. Ну, второго, ну не убивать же его, все-таки родился, там старался, да? Вылез. Вот. Позовите кого-нибудь, кому
1: и
2: делать нечего.
1: Просто.
2: Ну, отдать тоже, это проволочки вот эти бюрократические. Пока они там все будут преодолены, ребенок уже превратится в идиота, я думаю, из-за недостатка качественного воспитания.
1: Uh-huh.
2: А вы их зовите просто к себе, вот, и живите вместе, может быть.
1: Uh-huh.
2: Вот, вам же будет интереснее и веселей.
1: Uh-huh. А скажите, таким образом, опять же, вот ваше утверждение о необходимости в любой нормальной семье иметь одного ребенка разрушает такой героический образ, как, понимаешь, там мать-героиня, да, или там отец-одиночка, отцом-одиночки не назовут, у кого меньше 5. Вот, значит, это же практически все равно, что уничтожить образ Гагарина или там Паустовского. Ну, как же, это получается, вы разрушаете целые символы, символы понятия добра, плюшевый мишка упал в грязь, этот, как его, Чиполлино порезали в плов, этого, как его, ну, и так далее, там, и так далее, и туда-сюда, цыпленка там, этого, который ну, Горкуша да. ведет этот, спать спокойные игрушки, вот, он тоже, получается... Как же получается так? А где же щадящий режим для неустоявшейся психики грудничка?
2: Ну, я думаю, вот вы сами и нашли ответ на свой вопрос.
1: Видите, кстати, я могу быть полноправным членом вашей организации.
2: Ну, приходите, и мы с вами поговорим уже как идеолог с идеологом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот, а вы знаете, вот такая интересная тема, вот, но я считаю, что лучше, конечно, иметь двоих детей, вот, потому что, ну, во-первых, ему будет весело и круто вдвоем, вот, а потом на второго ребенка, в принципе, ему надо только покупать жратву. Вот, а одежду можно из первого снять, и если плохо себя будет вести, и одеть на второго. Поэтому я считаю, что второго иметь как раз экономически выгоднее, чем
1: одного, в принципе. Да. Потому что обычно то, что вот на единственном ребенке уже там вырос он из этой одежды, приходится отдавать соседям.
7: Естественно, или просто выбрасывать.
1: Логично. Что не является экономным никак.
7: Вот, а так это я считаю неправильно, что надо иметь одного. И еще, ну, в принципе, очень много, так скажем, сейчас семей, в которых именно не по одному ребенку. Хотя экономическое положение у нас такое дебильное в стране, но вот как раз вот даже вот сколько опросов вот проводит общественное мнение, там разные компании. Вот как раз люди вот говорят, что и по 49-му каналу вот тут передачи постоянно идут. Вот. И, в общем-то, люди хотят иметь по 3 детей, это как минимум. Поэтому...
1: А некоторые, кстати, да, вот как и больше уж цифру даже страшно сказать. Вы правы. Ну что же, спасибо вам за звонок. Сейчас мы посмотрим, что ответит вам Якуб Магомедович Стамбульский. Якуб Магомедович, вам слово.
2: Ну, что... если мыслить, так сказать, в ключе нашего собеседника, то я считаю, что второй ребенок недостаточно сносит штанишки после первого. Значит, мы заводим 3-го, чтобы он их доносил, потом 4-го. Ну, а 5-го можно уже не заводить, я думаю, потому что штанишки на 4-м достаточно истлеют, чтобы нам не жалко было их выбросить. Вот. Ну, судите сами, нужна ли вам, как, насколько приглядная вот эта вот ситуация. А насчет множества детей в наших бедных и голодных семьях, Дело в том, что длительная жизнь при...
1: А давайте об этом вы услышите после музыкальной паузы.
2: А у вас есть...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И я хотел поднять вопрос, который, на мой взгляд, напрямую, собственно, соприкасается с тем, что мы обсуждали до этого, количество, значит, грудничков в семье. Каково, по-вашему, Якуб Магомедович, дошло, должно быть количество животных в семье? Я не имею в виду там две кошки или там две собаки, а разных видов. Ну, там, например, кто-то может держать хомячка, собаку, птицу и там рыбок. Вот, кто-то... А о количестве каждого вида мы уже поговорим отдельно, если вы не против.
1: Ну, я прежде всего хочу вас, Саша, поблагодарить за вот эту композицию, которую вы сейчас воткнули. Дело в том, что я по обычаю своих, части своих предков, иногда люблю обратиться в сторону Мекки и совершить этакий намазец. Просветляет очень мозг для генерации новых идей, что, вы понимаете, немаловажно в моей вот деятельности. А да, под эту композицию было очень хорошо так.
0: Ну, просто вам не нужно было этим заниматься вот днем. То есть здесь-то это нормально. То, что вы вот сейчас делали, такие вот сложные гимнастические упражнения весьма для такого пожилого человека. А вот днем я не советую вам.
1: А почему?
0: А вот тут могут не понять. Все-таки это...
1: Ну, в уединенном месте, я думаю.
0: А, в уединенном, конечно. Конечно.
1: Вот. Кстати, если вам интересно, можете как-нибудь подъезжать, я вам покажу. Вот как это делается. Если вы, конечно, готовы впитать часть восточной культуры.
0: Я этим не занимаюсь.
1: Вам и так хорошо.
0: Да, я и так вполне счастливый человек.
1: Вы говорили о животных?
0: Да, о животных. Эта тема, кстати, волнует наших радиослушателей очень серьезно, потому что вот нам присылают ведь сюда массу писем, и в них вкладывают не только фотографии своих грудничков, бабушек, дедушек, мам и пап, но и животных. Вот, например, постоянный наш восьмой радиослушатель Вячеслав Пантелеймонович Хобот прислал, правда, фотографию двух соседних ребятишек. Ну, так написал, двух соседних, но они пишут, Вячеслав Пантелеймонович мне, как родные. Вот такая фраза.
1: Ну, он в качестве кого их прислал-то? В качестве животных?
0: Просто прислал.
1: Прислал?
0: Да.
1: Ну, захотелось, наверное. Потому что, ведь вы знаете, человек... Вот почему заводят кучу детей в разных семьях? Потому что люди долгое время жили при социализме. Вот. Они были лишены... у них были задавлены творческие позывы. Но задавлены-то они были задавлены, они подспудно там бурлят, можно сказать. А чем человеку заняться? Каким творчеством? Если он, например, не может картину нарисовать или сыграть композицию. А вот они и оттягиваются.
0: Это творчество.
1: Это творчество, да.
0: Да. Ну, а все-таки, что касается
1: кто-то
0: животных.
1: Фотографирует вот этих, да, прекрасненьких, голеньких грудничков. Но, кстати, и на фотографии лучше смотрится все-таки один.
0: Вообще логично,
1: два голеньких грудничка, если они, тем более, однополые, ну, что-то такое двусмысленное в этом есть на одной фотографии.
0: Ну, и как бы общепитовская даже.
1: Ну, да. Вот у меня нехорошие ассоциации вот вызывают.
0: Ну, а что касается вот наших двуногих, четырехлапых и хвостатых друзей?
1: Тут не будет никакого несоответствия. Вот вы, опять же, оттолкнемся от фотографии. Представьте, что вы сфотографировали хомячка, крокодильчика, кенгуру, тапира, галапагосскую черепаху и...
0: Нет, вернее, лучше так, всех перечисленных вами сперва на галапагосской черепахе.
1: Ну, можно, да. Это, кстати, режиссерская, кстати, у вас есть жилка.
0: Да, ну я же закончил.
1: Закончили, да?
0: Да.
1: Хорошо. Ну вот представьте, нормально смотришь, никаких двусмысленностей.
0: А, кстати, вот искусство фотографии. Считаете ли вы, просто я знаю, что совершенно недавно на Манежной площади произошло огромное мордобитие. С одной стороны шла демонстрация художников, с другой стороны демонстрация фотографов. Вот, одни говорили «мы», другие говорили «нет, мы». Вот, а в результате нам пришлось их разнимать. Ну, нам, вы понимаете, кого я имею в виду. Вот как вы считаете, что есть настоящее все-таки искусство? Это искусство кисти?
1: Или кнопочки с пакетиком химикалиев?
0: Я уже понял, на чьей его стороне уже поэтому.
1: Нет, почему? Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что развитие живописи...
0: А вы было... пьете кипяченое молоко?
1: А у вас есть?
0: Нет.
1: Ага. Ну, я думаю,
0: Ну, можно поставить, попросить, вскипятят.
1: Я, в общем-то, не против.
0: Так... Поставьте. Сейчас будет.
1: Да? Можно говорить?
0: Да, конечно.
1: Живопись развивалась неоднозначно. Когда-то у людей не было фотоаппаратов, но им хотелось запечатлеть своих прадедушков, невестов, можно сказать, любимых просто собачек. Вот. Как это сделать? Назывался живописец. И он в реалистичной, любимой нашим Глазуновым манере воспроизводил этих, так сказать, персонажей более-менее хорошо, с каким-то отношением себя. Вы возьмите парадный портрет, возьмите портрет, не приукрашенный никакой официозностью. С появлением фотографии эта надобность в живописи такой как бы отпала. То есть вы можете собачку фотографировать хоть в 15 позах, если она их, в общем-то, выдержит. А если художник берется за кисть, то уже ему надо выразить себя. Вот. А выразить себя в этой собачке ему уже не обязательно. Придет фотограф, сделает это лучше, дешевле, и щелк, готово, собачка сделана. Вот. Он выражает в черном квадрате. Вот. И в тому подобных, кстати, шедеврах. Очень люблю эту картину, она очень красивая.
0: А скажите, Якуб Магометович, ведь кому-то пришла идея создания такого вот фотоаппарата, как полироид? То есть что это значит? Это практически секундное создание фиксации определенного момента. Вот, видимо...
1: Эксклюзивное,
0: при этом. Эксклюзивное, конечно, потому что второй такой нет. То есть это же... считаю, воплощение мечты человечества равносильной, может быть, вот мечте о том, чтобы вы выросли из рук там вместо волос под мышками перья и все летать стали. Ну, перья как у птицы, я имею в виду.
1: Правильно, но да. Вот эта эксклюзивность используется...
0: Кто по вашим данным первый изобрел?
1: Ну, опять же...
0: Ну, понятно.
1: Как его? Та же фамилия.
0: Угу.
1: Вот. Ну, я имею в виду не попах, а, как вы сказали, да?
0: Да.
1: Вот. Эксклюзивность это используется нашими гражданами, которые получили сексуальную раскрепощенность и высылают друг другу откровенные фотографии по просьбе предполагаемых партнеров. Вот. То есть они не рискуют, что негатив будет выкран и размножен.
0: Размножен, да. Хотя, в общем-то, с появлением различных сканирующих приборов можно эту фотографию вообще... Ну, а как вы думаете, были вот рекламные щиты вот повсюду там перед выборами висело, чтобы фотография была, вот они там руки друг другу пожимают на полироиде заснят.
1: Кстати, я припоминаю, вот там, где Жириновский бабульку обнимает, да? Это...
0: Но, на самом деле, это не бабулька.
1: Нет, извините, вот... Я лучше знаю, несмотря на вашу журналистскую прыть. Это откровенное фото Жириновского. То есть он, ну, баловался вот старушками. Вот. Ну, кто-то решил подать это в виде рекламной программы. Одобрил, кстати, сам, я знаю, он был не против. Вот. Там же просто, ну, не в той стадии было сфотографировано, еще все в одетые были. Вот.
0: Ну, вам, собственно, виднее.
1: Может быть, правда, я не должен в эфире этого говорить, но вы меня остановите, если я что-нибудь не то скажу.
0: Ну, вы человек старший по возрасту.
1: То есть можно
0: играть. Да, то есть можно все что угодно. Ваш опыт, он не позволяет просто мне как бы делать вам какие-то замечания или как-то ограничивать вас в чем бы то ни было.
1: Да, кстати, вот насчет опыта я могу поделиться своими впечатлениями. Я изучал вот эту как бы таинственную жизнь Москвы. Вот. Она очень интересна. Вот. Вы думаете, что вот по субботам, да, вот показывают. Сейчас вот если вы... повернетесь к этому телевизору, к которому припал наш оператор, то увидите, да? Вы думаете, что вот этим ограничивается ночная жизнь Москвы?
0: Не, простите, Якуб Магометович, это аквариум с рыбками. Он просто как бы любит подводный мир.
1: А такое тоже есть.
0: А, понятно.
1: То есть вы можете найти через печатные издания. Многие из них созданы, кстати, по нашим идеям. Не будем афишировать их, но приносят пользу. Вы человек... В нем накапливается вот это желание. И вместо того, чтобы идти и где-нибудь в саду Сокольники придушить 9-летнего мальчика, он лучше позвонит вот этой партнерше, которая сделает ему все, что он хочет. Вот. Ну, вы знаете...

0: этих агрессии,
1: да,
0: но... при этом что же она будет делать? Может быть, как раз тут мы и пришли к тому, что именно не вот эти вот, а вот, так сказать,
1: ну, в нашем, Саша, в нашем многомиллионном городе можно найти кого угодно. А за такие деньги любые ответвления восстановятся, я думаю, в общем-то, сполна. Так что, я думаю, все в порядке, и наши идеи, притворенные вот в этих изданиях, оправдывают себя. Вы можете спокойно идти в Сокольники в любое время дня, и с вами там ничего не случится. Я имею в виду вот сексуальную сторону несчастий.
0: Ну, вы, в принципе, опять же, вполне возможно, что все познаете в сравнении, потому что, если, например, залезть на какую-то высокую Кавказскую гору, в какое-то селение, то там... может случиться, особенно с человеком, так сказать, европейского типа, любая неприятность, не только сексуальная, вот, но и как бы прибавится там шашлычка в ауле и так далее. Вот как бы вы когда в последний раз прогуливались по Сокольническому парку, скажем, ночью?
1: Ну, в общем-то, вы знаете, какой у меня костюм.
0: Да.
1: Я очень к нему привык. Ну, знаете, как Хаттабыч, он привык к своим туфлям и не менял их. Вот, у него мозольки были. Ну, читали вот эту книжку, да, вы проходили, наверное, в школе. Вот, так же и я не могу снять этот костюм, он, ну, я просто другой, если один, мне будет плохо. Мой мозг будет замутнен. А гулять в этом костюме небезопасно, могут просто не понять. Ну, в Сокольничках по ночам, вот, я там и прогуливаюсь. Кстати, вот порядок я навел вот в этом парке. Вот. Я просто распугал всех этих, вот, которые, ну, о которых вы говорили.
0: Нет, это вы о них говорили.
1: Вот. Ну, я отвечал на ваш вопрос.
0: Поэтому... мы какую-то прям затронули щепетильную тему и немножко отошли от непосредственной деятельности вашей.
1: А почему щепетильную? Извините, Саша, я думаю, вот слушатели, они хотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Щепетильность – это понятие устарелое. Щепетильно то, что тебя как бы щипит. А то, о чем говорят вслух, уже не так щепетильно.
0: Радио, знаю, я, кстати, вот, не удивляюсь, почему мы сегодня о Прохоре ничего не говорим, о нашей
1: телефонистке. Она слушает внимательно, потому что ее тоже касается.
0: Ну, давайте обратим свое ухо вглубь московской архитектуры ночной. 203-19-22, телефон нашей студии. Звоните и делитесь, я бы так даже сказал, вашими мыслями с Якубом Магомедовичем Стембольским. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас слушает.
2: Доброй ночи, а вот и нет, весьма задела актуальная тема. Да, вот мало ли, сколько людей сейчас задумываются о том, заводиться ли вторым ребенком или нет. Согласны вы со мной, наверное?
0: Ну да, да.
2: Ну и вот, интересует меня, есть ли у Якуба дети вообще?
0: А, у самого Якуба?
2: Ну да, ну с вами, Саша, это все ясно.
0: Понятно. Спасибо.
2: Так нет, нет, это не все. Если нету, то, ну, интересно, банальность. Если один, то кто, мальчик или девочка?
0: Угу.
2: И как он будет выбирать все-таки? И даже еще, если же близнецы, если сиамские, то как это воспринимать все явление? Это один персонаж или два, если у него там четыре ручки, четыре ножки, две головы, две задницы?
0: А вы знаете, кстати, вот совершенно недавно, ведь вы, наверное, заметили достаточно длительное отсутствие в нашей программе Angel с Торчным, да? Вот они наконец-то получили загранпаспорт. Вот, впервые такой человеческий. Обычно они ездили как груз. Ну, в багаж их сдавали и возили. Вот. И один паспорт на двоих. То есть они, кстати, сильно возмущались по количеству, извиняюсь, как вы сказали, задниц. Не по головам, да.
2: Там же у них, похоже, одна, наверное.
0: Одна. И паспорт. А если две, вот. Ну, давайте узнаете, спросим у специалиста. У Якуба.
2: Ну, подождите, еще один вопрос, но он, правда, не в тему, видимо. Меня интересует, а как это происходит вообще, этот процесс? Это что, два сперматозоида на одной яйцеклетке или это две яйцеклетки на одного сперматозоида?
0: То есть вот именно появление?
2: Ну да, это может быть не к вам, конечно, но тоже ваше мнение интересно.
0: Понятно, спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, что вы скажете? Действительно, первый вопрос у нашего радиослушателя. Есть ли у вас вообще дети? И если нету, то кто тогда? Вот эта девочка почему-то с большим белым бантом и...

0: балетном костюмчике и в чешках, который вьется возле вас тут постоянно.
1: Ну, это по нашему кавказскому и восточному обычаю. У человека должен быть этакий талисман. Угу. Ну, человек, он может быть там в виде высушенной головы врага, там, например.
0: Или козы.
1: Или любимые, да, козы. Вы тоже знаете, о чем я говорю.
0: Но мне обычно всегда и дарят вот в ваших краях либо там козу, либо там барашка.
1: То есть любите, да?
0: Да нет.
1: Ну что же, засмущались. А так как я руковожу целой важной организацией, то и наш, так сказать, фетиш или тотем должен быть поглавнее, чем какая-то пробитая шальной пулей черепушка неизвестного чурека, абрека. Вот. И поэтому мы решили завести такую девочку, живого персонажа. Она у нас не первая, потому что мы придерживаемся как бы нимфеточной теории в фетишизме. Вернее, я бы назвал, как это, в талисманизме. Вот. При достижении определенного возраста мы ее, значит, снабжаем выходным пособием и увольняем там. Пусть она продолжает свое детское образование в школке или где там их учат. И берем новую, подбираем. И она как бы нас всегда сопровождает. Костюмчики мы подбираем разные, чтобы ребеночек не скучал.
0: Простите, вот, а вот у вашего зама, который тоже очень странная у нее фамилия.
1: А у Карима?
0: Нет, у вас же вроде женщина зама, Тамара Прокофьевна.
1: Она есть, в принципе.
0: А, кличка у нее это?
1: Ну, кличка у нее Карима, потому что...
0: Нет, на самом деле, да. Полное имя, конечно, ее, да, Тамара Прокофьевна за граница. То есть у нее, получается, как бы должен быть мальчик в плане вот талисмана какой-то подаренный.
1: Нет, ну я же говорю о целой организации. У нас...
0: А, то есть это как бы символ,
1: да,
0: организации.
1: У нее есть мальчик, но он отнюдь не талисман, и я думаю, это не очень интересно.
0: Ну, я знаю, он тут шашлыками торгует, вот на Алтуфьевке.
1: Где-то. Это крыша, как бы.
0: А, понятно. А, собственно, скажите, какая крыша?
1: Ну...
0: А, ну ладно, вы не отвлекайтесь. К вопросу о детях, о ваших детях, как перерезана ли пуповина у господина Стембольского?
1: Я скажу больше. Дело в том, что я уже говорил, что я азербайджанский еврей. И когда я родился, решили, так сказать, первую мою, ну, как бы, первую мою ходку в мир сделать по древнему иудейскому семитскому обычаю. И перерезали пуповину каменным ножом, как это свойственно у семитских племен, которые странствовали по Сахаре и издревле.
0: Я, насколько читал древние исторические книжки, то раньше ее даже не перерезали, а клали на другой камень и перебивали камнем сверху,
1: это
0: потому
1: было...
0: что ножа еще не было. То есть это все-таки вы как бы уже жертва цивилизации в какой-то степени.
1: Саша,
0: да, конечно,
1: значит,
0: совсем древние.
1: Немножко,
0: да,
1: немножко да. Так сказать, упорядочу ваши знания. Совсем древние евреи делали именно вот так вот камушком, да. Потом, когда они обнаружили, что можно делать каменные топорики и ножики, они делали... Но ничего нового, в общем-то, не придумаешь. И все новое — это древнее. А все древнее нам помогает сейчас. Наиболее удобные и наиболее виртуозные хирургические операции выполняются кремниевыми каменными ножами. То есть срез более острый, менее тупится, более как бы гигиеничен он.
0: Совершенно четко. И нету коррозии никакой.
1: Так что недаром лучшие врачи, конечно, все-таки еврейской национальности, к кое я считаю себя принадлежным.
0: И, кстати, зуботехники тоже. Вот я вижу, у вас полон рот золотых слитков. Вот, судя по всему, кстати, правда ли, что я вот опять же услышал от одного из ваших сотрудников, что вы именно сами себе вставляли зубы, вот по примеру того замечательного врача, который сам себе вот вырезал аппендицит. И возможно ли это? То есть,
1: ну, вы знаете, приятно, конечно, слышать.
0: Да и видеть насколько... тоже, видеть тоже не совсем.
1: Я о другом. Насколько светлые легенды ходят среди моих подчиненных обо мне. Вот я прям даже вот удивлен. Очень приятно вот вашим пересказом фольклорным. Вот. Ну что у нас? Какой у вас будет следующий вопрос ко мне?
0: Ну, все-таки вот насчет...
1: Усиков.
0: Ну, не, вы знаете... Усики, кстати, вот ваши усики.
1: Нет, это настоящие бабайские усики, вы мне не говорите. Это веками устоявшаяся модель, очень удобная. вот, в быту, вот, и в прочих делах.
0: И, кстати, насколько я знаю, помогает от простуды.
1: Ну, конечно. Напомню. Обычно вы, выдыхая холодный воздух на морозе из носа, морозите все губы, и, а там биологически активные точки, которые именно отвечают за стойкость организма к переохлаждению. А тут усцы, как вы изволите выражаться на своих концертных выступлениях. Я же знаю, все эти записи я слушаю. Мои, так сказать, мои люди мне доставляют регулярно вот записи ваших выступлений. Несмотря на то, что они как бы по репертуару не очень разнообразны, но они меня забавляют.
0: Ну как, ну я, в общем-то, достаточно хорошо владею ораторским искусством.
1: Ну не скромничайте.
0: На всех митингах являюсь. Кстати, как вы относитесь к митингам, особенно стихийным? Да? Вот мне кажется, что ваша такая одиозная достаточно фигура, она должна производить впечатление. То есть, ну, скажем, за ее появление на каком-то митинге одна из сторон, либо митингующая, либо та, которая митинг разгоняет, должна как бы достаточно платить серьезные деньги, ну, и стараться переманить вас на свою сторону.
1: Ну, митинги, особенно стихийные, появились недавно, потому что движение митьков, оно вышло наконец-то на международные, так сказать, рельсы. И появилось множество стихийных этих митингов, как их уже называют на Западе, которые хотят примазаться и получить свои дивиденды на международной арене.
0: Ну что же, я предлагаю отличную музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магометович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса», сокращенно ТО КИГ, чью рекламу мы периодически видим на вот, боковинах фургонов, торгующих мясом, развозящих посуду, хлебобулочные изделия и так далее. Скажите, Якуб Магомедович, в силу, так сказать, наличия всех примет ближайшего апокалипсиса, генерирует ли ваш консорт какие-либо идеи, которые могут помочь человечеству избежать этого? Ну, как пример, вот, так сказать, нашествие огромного количества каких-то метеоритов, которые вот-вот, а может и не вот-вот, может там уже надысь.
1: Да, сложный вопрос, потому что метеориты — это только одно обстоятельство, которое угрожает нам вот этим. Ну, такое слово, да? Вот оно, да?
0: Оно, да.
1: Да. Ну вот. А ведь множество других есть явлений. Кстати, вот обилие детей в семьях тоже грозит в какой-то степени нам апокалипсисом.
0: Ну да, это как бы все огромное количество каких-то таких мелочей, которые в совокупности и дают вот этот самый апокалипсис.
1: Да.
0: А еще хотелось ведь сказать, что, так сказать, перенаселение, оно вполне возможно, ведь, ну, как вот очень сейчас модные теории о том, что, дескать, космический ля-ля тополя разум, там, адаптивное нет. Какая-то, ну, неважно, ну, связь, да, с, да, космосом,
1: да, да, да.
0: Вот, там все вот эти прибамбасы. Так вот, чем больше, сказать, на Земле живет людей, тем, соответственно, большее количество из них сходит с ума от плохой экологии, начинает верить в связь с космосом, а как бы таким образом создается огромное число отрицательной весьма энергии здесь, такой вакуум. И именно в этот вакуум летит, как бы все, извиняюсь, то, что там имеет крупные размеры и там лишнее. Это я процитировал отрывок из письма Вячеслава Пантелеймоновича Хобота. А этого у Хобота и спросите. Он это не описал.
1: Дело в том, что вы вот изволили выразиться совершенно справедливо.
0: Это не я, это и изволил Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: Ну, бог с ним. Ну, короче, он там написал свои книжонки, да?
0: Ну, как это письмо.
1: А, да. Неважно.
0: Ну, человеку вашему
1: просто возрасту, я немножко посмотри, так как бы...
0: Да я тоже немножко.
1: Да.
0: Ну, что же.
1: Вот. И я говорю вам, что, например, сошедшие с ума индивидуумы, так, они чем грозят нам? Имею в виду вот эти самые быдлистые, толпистые, стаднистые индивидуумы, сошедшие с ума. Сумасшедшие гении — это совсем другое, да не то, что я имею сейчас в виду. А именно вот эти вот серые людишки, которые рехнулись в плохой экологии. У каждого из нас есть связь с общим космическим разумом, и каждый из нас, некоторые даже питаются оттуда. Вот. Но мы этого не знаем и не замечаем чисто вот физически. Сошедшие с ума люди вдруг это обнаруживают у себя. Это прибавляет им самомнение. Они считают, что они уже напрямую с ним связаны. Но они не только становятся как бы сенсорны этому влиянию, они еще трансформируют его на нас, на окружающих. А так как у него с головой, в общем-то, не лады, он трансформирует искаженную, я бы сказал, как бы пропущенную через обработку дисторшн энергию космоса. То есть они дают нам вдобавок космической пищи свою, мягко говоря, пережеванную или даже переваренную космическую пищу, и мы ее потребляем вместе со свежей. И от этого нам лучше не становится.
0: Ну, то есть вы хотите сказать другими словами, что если, так сказать, в комнате, в которой сидят люди, пукнет кошка, то общий пук будет более зловонным?
1: Ну, очень образное это сравнение. Я просто пытаюсь сейчас прикинуть в своем воображении, как это произойдет, и дать какой-то свой ответ на это.
0: Ну, я имею в виду даже не так. Я, видимо, неправильно выразился. В данном случае просто кошка внесет свою серьезную коррекцию в общую атмосферу помещения, хотя оно, в общем-то, животное глупое, казалось бы.
1: Это, кстати, не самое плохое. Дело в том, что есть, собственно, пук? по нашим как бы последним размышлениям, данным и экспериментам, это своеобразное биохимико-психологическое восстановление собственной человеческой ауры. То есть не только то, что вы выбрасываете из организма что-то вредное, накопившееся там в результате вашей пищеварительной деятельности, но вот вы знаете, вот это в движении восточного человека вот, вот такое, да?
0: Типа, дескать, не хочешь плова, переводится.
1: Да, если это рядом друг. Если наоборот, как бы представитель другого клана, то он как бы ограничивает свою ауру, чтобы туда не вошел, не вошла аура этого врага. Своим, так сказать, пуком. Я просто говорю некоторым доходным таким термином, чтобы было понятно. Человек вокруг себя, как осьминог в океане, создает некую вот свою атмосферу. Это прямо это прямо
0: ну, да, практически микроклимат даже.
1: Микроклимат, да.
0: Микроклимат.
1: Во-первых,
0: то есть, простите, что я немножко просто хочу для любителей рыболовства. То есть, вот есть такая в аквариуме рыба-сомик у нас тут плавает. Вот своего рода пук это рыба-сомик. Она счищает после со стены, как бы очищает атмосферу.
1: Да,
0: но поскольку аквариум не может сделать пук, то вот это делает за него рыба-сомик.
1: Да. А происходит еще также некоторая автоингаляция. То есть вы воздействие собственными... как это мы скажем, ну, газы подходит слово, да, вот, по-моему, хорошо.
0: Да, газы.
1: Да, вот. Мы действуем на какие-то сенсорные центры нашего мозга посредством обоняния, и биологически, психобиологически мы успокаиваемся, во-первых. Ну... Чувствуем себя в своей тарелке, если говорить русские пословицы вот этой.
0: То есть, в принципе, конечно, вот если этого не происходит даже непроизвольно, то как следствие это запор базы, а запор базы это уже как бы признак застоя. То есть происходит такое заболачивание организма, поскольку организм он напрямую связан с головой. Ведь как бы известно, что мозги это кишки головы. То есть это же вот, то происходит заболачивание. Отсюда, если верить, опять же, так сказать, сторонникам теории общения человека с космосом, какими-то там мыслительными каналами, то происходит засорение этого канала мышления.
1: Не, ну, с космосом у нас все ясно. Я хочу немножко продолжить о пуке. Дело в том, что существует как бы... Ну, во-первых, о базе. Даже если база затоварена очень полезными продуктами, это все равно не сладко. Вот. А масса полезных газов заложена в нас природой, чтобы именно нас успокаивать, нас ингалировать и тому подобное. Но существует два как бы вида пука. Возьмем немножко ближе к нашему времени европейскую, немецкую нацию, где у них, в принципе, в обществе считается хорошим тоном, значит, не сдерживать себе ничего.
0: Ну, не то, что хорошим тоном, просто ну, считается, как бы, что человек заботится о своем здоровье.
1: Да, то есть он, они этим подчеркивают.
0: Все равно, что занятие спортом, он горнолыжник, да. А он там, например, конькобежец.
1: А он пухнул.
0: А он пухнул, то же самое, это считается престижно, кстати.
1: И престижно и демократично, то есть человек... свою индивидуальность не скрывает, он занят сам собой, он себя любит. А как у вас сказано в вашей христианской литературе классической? Возлюби себя как ближнего, ну, что типа того.
0: Ну, вы да, вот так да. Как, какие-то познания имеете.
1: Вот.
0: А, кстати, я прошу, простите, вот все-таки я, будучи недавно... я не думаю, что сильно интересна.
1: Нет, она еще сильнее.
0: Ну, тогда сейчас я расскажу про свое впечатление от недавней поездки в Германию, где как бы совершенно случайно я попал в компанию там немецких людей, германцев, да. И такой был типа странный разговор, там, когда вышли перекурить на крылечко этого кабачка, где сидели, один там у другого спрашивает, слушай, говорит, Шнитке, ну, так того так звали, Шнитке, вот немецкое имя, говорит, слушай, Шнитке, как тебе понравилась Эльза? Он говорит, ты знаешь, за сегодняшний вечер она ни разу типа не пукнула. Я, говорит, наверное, не буду с ней завязываться, потому что, значит, если она так сдерживается, значит, не бережет свое здоровье, какая из нее, говорит, получится будущая мать
1: моего
0: семейства.
1: В сексуальном, сами понимаете, смысле женщина, которая себя сдерживает, это...
0: Комплекс.
1: Конечно. А вторая часть моего высказывания. Обратимся к нашему кавказскому народу или более южному.
0: Тот, который уже там из там, Нижний Ламов, город вот оттуда.
1: Ну, это не важно.
0: Ну, да.
1: Вот. Дело не в том, какой город, а я беру более широкие географические понятия. Пук этих народов, он несет в себе агрессивную заряженность. Потому что этим народам живется трудно. У них не Германия, где гамбургеры на каждом, с пивом на каждом шагу, пожалуйста, там только рады будут, да? У них все-таки жизнь посложнее.
0: Постоянная борьба с природой.
1: С себе подобными.
0: Себе подобными, из соседних аулов.
1: Да,
0: дележ вот... бахчи, кстати, часто, вот сейчас я слышал, прям дележ бахчи происходит на каждом шагу.
1: Да, потому что освободилось много земель новых.
0: Да, а тем не менее возделывать их, значит, это нужно вложить больше труда, и тут даже не то, что делёшь бахчи, а делёшь, так сказать, уже плодоносящий бахчи.
1: Да, потому что каждый норовит отдать свой кусок этой бахчи, чтобы на ней просто,
0: бахчи.
1: Да, чтобы на ней просто не мучиться.
0: А тот, который уже бахчу сделал, он сделал бахчу, она уже цвела. И тут приходит тот, говорит, слышь, верни бахчу. А тот говорит, ты что, ты мне отдал пустую бахчу, моя бахча вся в цветах, ну, предположим, там. Ну,
1: да.
0: не в цветах, там, неважно, что на бахче
1: ну,
0: растет.
1: Вот в этих завязях.
0: В завязях, да. А тот все равно говорит, слушай, по документам, документы там, как бы у вас, я знаю, не особо котируются еще.
1: Ну, в общем-то, мы постепенно тоже приходим к этому, что это надо.
0: Надо, конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже средство регулирования социальных отношений.
0: Исключительно.
1: Вот. А агрессивный пух, так сказать, определенного круга народов, он высказывает отношение к человеку агрессивное. То есть, если при тебе пукнул, значит, он хочет от тебя огородиться. Хочет вернуть себе свое аурическое «я» и вытолкнуть тебя из него. Вот. Значит, ты его недруг. Поэтому у нас не принято пукать, когда люди садятся кушать плов на свадьбе своей дочери молодой.
0: Это... Я вот, кстати, знаю, что в подмосковной Немчиновке, ну или это Москва считается, есть одна девочка, которая просто летом на расхват. Маленький ребенок, совсем лет 13. Так она вот это делает, ну, имеется в виду, пукает
1: Да-да.
0: Так громко, что, например, уходит хозяева. Там же Немчиновка состоит из таких сельского типа домиков, в общем-то, совсем. Вот, ее типа берут как бы на прокат. Мы там уходим на 2 часа, например, за водой к колодцу. Ну, или там едем на поезде куда-то там, неважно, за плодами с бахчи какой-то вот они. Вот. Девочку эту сажают, и она как бы вот сидит, и иногда у нее это происходит непроизвольно. И злоумышленники, когда они проходят мимо этого дома, они думают, каков мужик там здоровый, что он так дал. И обходят этот дом стороной. Вот. Но здорового-то мужика для него позорная должность, а девочка это кормит всю свою семью, и она уже вот в Немчиновке, там, у них особнячок там.
1: Ну, там. А это хорошее место, да, считается?
0: Ну, в общем, да, котируют.
1: То есть, если там появится человек...
0: Много новый... таких людей, то спрос на них будет. То есть, если у вас...
1: Ну, вы не поняли, что я хотел сказать, но это не важно. Я еще хочу сказать, что, опять же, пуковость зависит от химического состава собственного тела. А это немаловажно. Химический состав тела зависит от пуковости тоже. А это еще более важно.
0: То есть это все завязано как на бахче. Вот.
1: Конечно. Сколько ты в нее, извини, вот этого вложишь?
0: Солнце.
1: Солнце, да.
0: Земля. И между ними бахча.
1: Бахча под бахчой и то, что ты туда накидал.
0: Да. Да.
1: Вот. Очень важна проблема похорон. Потому что дети, от которых мы говорили, это как бы потенциальные клиенты вот этих заведений с органами, с трубами. Вот.
0: Ну, их резвит это, прежде всего.
1: Да, они, кстати, очень забавляются, когда слышат...
0: Фуги, баха различные.
1: Да, да.
0: Кстати, хотел сказать, ведь действительно этому вопросу... Кстати, тема достаточно грустная, но тем не менее мы вынуждены ее затронуть. Гонориетта шерсть просто требует этого.
1: Ну, почему грустная, извините, Саша?
0: Не, ну, она, по крайней мере, жизненная.
1: Дело в том, что хорошая... эта тема ведет к Богу. А когда вы пришли к Богу, то вам не так грустно о ней говорить. Вы же знаете, что вас будет ждать.
0: Логично. Так вот, как бы тема действительно захоронений. Ведь одной, так сказать, из необходимых совершенно процедур будущего будет, видимо, сопоставление состава, так сказать, захоранивая его в
1: захоранивающую
0: с землю.
1: Да.
0: С землей.
1: Ну, вы хорошо, кстати, запомнили нашу предварительную беседу по телефону.
0: А которую... я записал ее просто ручкой.
1: Ручкой?
0: Да.
1: А звуконосителя никакого?
0: Нет, я пользуюсь старыми еще способами.
1: Понятно. Очень хорошо, потому что, в принципе, это некое скрытое пиратство. Вот отписывать мои диалоги с собеседниками. Вот. Ну, в общем-то, лучше это делать с моего ведома.
0: Понятно.
1: Так вот. Проблемы. Представляете же, сколько мрет индивидуумов.
0: Это как мухи.
1: Как... Да, их же куда-то надо девать. Вот. Это раньше, это патриархальное, тихое деревенское кладбище, где так хорошо растут грибки.
0: Нет, ну тут давайте просто вот так скажем. Ведь раньше, да, как бы люди, они были, ну, невыездные. То есть, например, жил человек, ну, возьмем там Смоленскую губернию. Вот он жил, и иногда он съездит в Москву, если он там в Москве и помрет на рынке от солнечного удара, предположим, да, то его все равно везли хоронить на родное кладбище. И таким образом вот этот круговорот вещества в природе, то есть человек выходил из этой земли, пил молоко женщины, которая пила молоко коровы, которая ела траву, выращенную из этой же земли, его в эту же землю закапывают. В результате, кстати, обширной миграции населения. Вот вы тут у нас тут что-то приехали, да?
1: Ну, мне можно, мне просто, у меня много крови разнообразных, я подхожу.
0: Вот, а теперь представьте себе, что, например, захоронить европейца в вечных льдах Чукотки. То есть на этих льдах ни один этот самый...
1: Морж
0: там, или не там этот котик, да, вообще он практически будет чуждый химический состав. А также здесь, если, например, представитель вот вашей народности захоронить где-нибудь в районе Смоленской губернии, то на этом месте трава будет очень жухлая, там, а может быть, наоборот, буйная. Поэтому вот этот сертификат химического состава как бы индивидуума, который собирается...
1: вводится, кстати, экспериментально, я должен сказать, в некоторых узких географических объектах, ну, чтобы не особенно волновать население, просто действительно человеку выдается сертификат его химсостава в как бы в проекции. То есть во что он превратится по разложению?
0: Это дается после 60 лет, когда уже как бы заведомо известно, что состав организма не изменится. Потому что, например, если вам дать такой сертификат в 30 лет, то вы после 30 лет начнете, например, есть одну баранину. И ваш тогда состав будет больше приспособлен для совершенно другой области, нежели там среднерусская возвышенность, к примеру.
1: Конечно. Да. И чего требует современное положение дел вот с телами умерших наших соотечественников? И только соотечественников.
0: Ну, вообще, потому, что... соотечественников землян.
1: Да. Перенаселение, ведь у них, у наших, так сказать, предков тоже чувствуется, им тоже тесно. Вот, поэтому крематорий выручает в какой-то степени. Вот, и я считаю, человек, который придумал этот самый аппарат, достоин какого-то увековечивания и, в общем-то, памяти. Но
0: с другой стороны, простите, это же сильно меняет, достаточно сильно меняет состав воздуха, ведь как бы, скажем, если сжечь шину автомобильную, то
1: вреда будет гораздо больше, сожжем пару сотен трупов в крематории. Тем более, если их сжечь как бы в замкнутом пространстве, то выгорание происходит наиболее полно, а это уже экологически вполне совместимый пепелок, который можно прямо закапывать.
0: На бахчу можно
1: сыпать. Вот. А все-таки традиция кладбищ, она не умрет, потому что ну как же можно без них? Вот.
0: Ну, то есть, даже это как бы, вот если посмотреть на, так сказать, грустную стенку крематорской вот этой с табличками.
1: Да, вот это вернисаж, так сказать.
0: Да, то одно дело, другое дело. Такое тихое кладбище, заросшие березки, там птички всякие, там невелички, там скамеечки.
1: Грибцы, опять же.
0: Да.
1: Вот. Ну, подосиновички.
0: То есть все это как бы является таким же атрибутом.
1: У нас, кстати, принято виноградники высаживать в этих местах. Они очень плодоносятся круто. Вот. А насчет традиции, она трансформируется.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Она станет как бы человеку, вот эта традиция закапывания в кладбище, как бы наградой за его достойную жизнь.
0: Ну, конечно.
1: Вот поясняю вам, чтобы было, Саша, вам понятнее. кто может претендовать на вот это? Человек, подходящий по химическому составу к данной местности.
0: Правильно.
1: А в широком смысле, в историческом, я бы сказал, местности. Местности не только
0: там. А это значит, что человек, который ни разу не, так сказать, изменил своей природе, то есть своим природным, с позволения сказать, корням. То есть у него не было каких-то кровосмешений, и он, так сказать, если и ездил куда-то, ну, например, на экскурсию в город Хельсинки, то брал с собой бабушкины пирожки с капустой, а не ел там
1: чтобы
0: гамбургер.
1: Приехать обратно к бабушке,
0: в целом и здоровым.
1: А вдруг есть. Действительно он как бы даст дубаря у бабушки по приезде своих Хельсинок.
0: Да, и его чего... вдруг пошлют, скажут, ты набрался там в Хельсинки, иди, езжай да. туда захоранивай.
1: Нет, ну, в принципе, его можно и кремировать, но где мы найдем людей вот для элитного захоронения на кладбище? Потому что это будет захоронение, как я сказал, элитное. Мы, опять же, вернемся вот к этим... сертификатом химического состава тела по разложению. По ним будет как бы учитываться вся твоя прожитая перед этим жизнь.
0: Ну, ваша тоже.
1: Да, конечно. Я, в общем-то, довольно-таки смело и светло смотрю вот на это свое будущее.
0: Простите, но я, так сказать, из некоторых источников, заслуживающих доверия, знаю, что вот вас, ну, не конкретно вас, а вот у вас, как бы прям вот непосредственно в папахах и туда. Вот состав папахи, каким образом, неизвестно, на каких пастбищах ходило животное.
1: Знаете, по разложению человеческого тела происходит такое количество выделения и тепловой энергии, и воздействия на химический состав окружающего, то, что если захоронен достойный человек, проживший свою жизнь достойно, химически пришедший к ее завершению логическому свою жизнь.
0: Ну, понятно.
1: Вот,
0: понятно.
1: Да.
0: А то, простите, кстати, да. Я хотел спросить, а почему тогда вот закрыли весь кислород тому кооперативу, я не буду сейчас называть его имя, который вот недавно он существовал, шумный был кооператив, который, так сказать, на этой энергии, вырабатываемой при разложении естественном, так сказать, людей, он заряжал аккумулятор к автомобилям. Вот прямо стояла станция по зарядке аккумулятора. Вроде бы тратится в холостую энергию, а так...
1: Дело в том, что были злоупотребления, насколько я знаю, по нашей, так сказать, прессе, которая... Это же происходило... Ну, не будем уточнять.
0: Да, не будем.
1: Да. Происходили злоупотребления по расширению воспроизводства. То есть им надо было больше и больше. И
0: приходилось как бы...
1: Были злоупотребления вот
0: уже
1: с покойничками.
0: Сырьем, да.
1: Вот. А напрашивается как бы такой вывод, что люди более, мягко говоря, обеспеченные, чем мы с вами, захотят войти в эту похоронную кладбищенскую элиту уважаемых людей и будут питаться определенным, значит, продуктом,
0: подходящим,
1: чтобы, подходящим.
0: Под территорию, да.
1: И тут природа нам как бы подготовила такой сюрприз, я бы даже сказал, подарок. Вот как ты не кушай, какой диеты ты не придерживаешься, если ты прожил жизнь не трудясь, не развивая свой мозг, не делая добрых дел, вот, то твой химический состав никогда не совпадет. То есть искусственное вот это самое синтезирование химического состава, как синтезирование звука...
0: Даже не синтезирование, а культивирование.
1: Культивирование. Можно сравнить с синтезированием звука скрипки. Вы никогда не синтезируете звук скрипки Ойстраха.
0: А знаете, видимо, от чего это происходит? Потому что как бы... Есть такое понятие «песнь предков», но у вас это особо культивируется.
1: Да, я, то кстати, живя... у меня голос поставленный, я могу даже похвастаться.
0: Ну, я думаю, что вы нам сегодня что-то исполните.
1: Я был бы очень признателен вашему вниманию.
0: Но это немножко позже, а вот как бы ведь формирование вот этого внутреннего химического состава тушки будущего, так сказать, клиента, оно как бы зависит не только действительно от продуктов питания, от воздуха, а еще от, так скажем, какой-то такой моральной, генетической установки. В большей степени. То есть это формирует как бы... То есть если, например, не исключено, что привести человека, который, например, ну, скажем, чукчу, привести в Африку, но если этот чукча вдруг каким-то чудом с самых первых дней впитает устои и как бы целиком проникнется...
1: И в первую очередь он должен выучить язык.
0: Язык. Конечно, потому что от мимики зависит. То есть посмотрите, вот почему у немцев такие лица. Потому что у них все буквы «Р», у них поэтому челюстная система развита.
1: Да, кстати, очень много
0: сейчас приходят, просят у нас,
1: чтобы пережевывать вот эти...
0: Овсяные, вот хлопья вот эти.
1: Нет, ну вы немножко не знаете. Овсяные хлопья — это англичане.
0: Немцы... Нет, англичане едят кашку, а эти — овес.
1: Ну, это всего лишь гарнир к пиву. Вот солоноватый маринованный овес. Да. Не самая жесткая пища. Престижно и как бы по-мужски у древних германцев считается, так, не затрудняясь, есть котлетки из конских сухожилий, которые как бы показывают твою мужскую силу. Вот, да, и прибавляют тебе мужской силы в нужных моментах.
0: Нет, ну я знаю, что у них еще устраиваются вот на пивных праздниках. Кстати, по-моему, вот скоро будет грандиозный пивной праздник там. Вот, это раскусить пополам копыта конское. Я не имею в виду подкову, конечно, а копыта. Берется копыта коня и раскусывается пополам. То есть зубы там очень-очень главные. Кстати, доказано, вот, что самые крепкие зубы – это вот у немцев и у женщин.
1: Я, в общем-то, могу подтвердить ваши слова и как бы даже трижды расписаться под ними, потому что весь мой жизненный опыт – общение с немцами и общение с женщинами подтверждает, насколько крепкие у них зубы.
0: Ну что же, и пока вы будете расписываться, я предлагаю послушать музыку.

0: Никакая совершенно песня, не будем мы ее слушать. Скажите, пожалуйста, Якуб Магомедович Стамбольский, а вот, собственно, мы говорили сейчас о экспертизе, которая должна как бы...
1: Определять, кто избранный.
0: Соответствует, да, соответствует. Вот ведь известно, что особенно в отдельных странах и регионах существует, так сказать, взятничество и все такое прочее. Если, например, какой-то человек, чей химический состав совершенно не соответствует составу почвы, которая будет в дальнейшем после смерти его убежищем, просто кинет деньжат, да, чтобы именно спать в том в пухе, в котором он хочет. Вот. Ну, а конкретнее быть привилегированным, так сказать, клиентом и быть не кремированным.
1: Чтобы его какой-нибудь оболтус внучок говорил... Да у меня дедушка похоронен там, короче.
0: Да, да.
1: Его прям похоронили, а твоего дедушку из него сделали порок.
0: Да.
1: Вот, я имею в виду такой, ну, пшик.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Порок, вот. Ну вот, это очень важный вопрос, но люди, которые будут определять наличие элитности в вашем организме после смерти...
0: И в вашем.
1: Ну, я думаю, у меня все в порядке. Вот. Они будут сверхэлита. То есть это будут неподкупнейшие люди, подобные египетским жрецам. Вот. Они будут, ну, я не знаю, последней опорой человеческой совести в наше вот такое вот криминальное и, в общем-то, нахальное время.
0: Но ведь не исключено, что однажды, проснувшись с утра, так сказать, и у них там что-то не в порядке в пищеварительном тракте, например, то есть он вдруг возьмет и скажет, нравится мне вот там тот-то, тот-то и тот-то, не совсем у него подходит, но дай-ка я там поставлю ему подпись. Может быть, имеет смысл, и может быть, так и будет делать это безымянным, то есть лишенным личностного какого-то начала, вот как, скажем, анализ на СПИД. То есть берется как-то химический состав тушки определенный.
1: Да, я понял вашу мысль. Дело в том, что будет многоступенчатая система проверки. То есть, прежде чем как человек, вот этот избранный эксперт, пойдет делать свой анализ, он пройдет сам анализ у надэкспертной комиссии. То есть те люди, которые проверяют годность эксперта к экспертированию.
0: Ага.
1: Вот, это очень мудро, потому что это работает почти наверняка. Вот, конечно, может быть, попадется какой-нибудь брак среди вот этих захороненных тел. Но я думаю, к тому времени мы генерируем какие-либо идеи по созданию ликвидации этого брака. То есть опрыскиванию их могил каким-либо химическим составом, который...
0: Анализаторами какими-то.
1: Нет, он восстановит баланс между тем, что врыли в землю, и тем, какая она должна быть.
0: Ага, ну то есть это как бы...
1: Это санитарная очистка кладбищ будет. Угу. В хорошем смысле.
0: А прошу прощения, да-да. А как же быть в таком случае с животными? Ведь...
1: А животные, они, чем их не корми, они всегда соответствуют.
0: Интернационально как бы.
1: Да, потому что...
0: Ну они... нельзя же, например, похоронить крокодила на Ваганьковском кладбище, с позволения сказать.
1: Ну,
0: или там, скажем... кого, ну, скажем, обычную собаку, дворняжку где-нибудь в Африке.
1: В Африке?
0: Да.
1: А почему бы и нет?
0: Вообще, собственно, это и не важно. Давайте послушаем,
1: что хотят. В Африке, конечно, нельзя, это точно, потому что там их кушают.
0: Да, это, считай, все равно, что банан закопать здесь. Ну, да. Банан взять и закопать.
1: Вам
0: здесь
1: не дадут этого сделать.
0: Кстати, почему банановые корки здесь не разлагаются и лежат долго-долго?
1: Ну, потому что вот то, чем посыпают землю зимой, консервируют эти корки. И, в принципе, они могут принести очень много пользы, если их, соответственно, собирать, перерабатывать и утилизировать.
0: Кстати, вот то, чем посыпают зимой, при этом почему-то совершенно не консервирует дно автомобилей.
1: Опять же, природа борется... нашими же руками, с нашими же излишествами. То есть, значит, она нам подскажет, что автомобиль — это излишество. Надо искать другие средства.
0: Да, мысль не лишенная разума. Я предлагаю обратить ваше внимание Ох, черт, это все еще с момента работы экскурсоводом осталась привычка. Обратиться к звонкам наших радиослушателей, я, конечно же, хотел сказать. Телефон 203-19-22, и ваши вопросы гостю нашей сегодняшней программы, руководителю ТО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магометовичу Стымбольскому. Что вы хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что да, это я.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Якуб Магомедович, у меня к вам такой вопрос. Я, значит, на медне листал большую советскую энциклопедию и наткнулся на вашу фамилию случайно. Вот там, помимо того, что вы великий гуманист и мыслитель, конечно, написано, что вы родились непосредственно на скачущем коне по предгорьям Кавказа, вот. И все свое детство провели на спине этого животного. И даже, по-моему, участвовали в скачках где-то на ипподроме у себя в ауле. Вот это чьи-то досужие домыслы или это действительно так? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, прокомментируйте, Якуб Магомедович, потому что еще я хочу, то есть не в обиду вам, я думаю, что это как бы наоборот только вам комплимент. То есть человек с такими кривыми ногами, как у вас, по-моему, с коня и не слезает.
1: Ну, а почему бы и нет? Я считаю, что, опять же, это то в жизни, то отличие моих предков от ваших предков, которые еще меня поддерживают в состоянии мыслящего существа. Вот. А то, что там в советской энциклопедии, ну, молодой человек немножко мне польстил, потому что я не был в советской энциклопедии. Вот. Я был как бы... Ну, не буду я хвалиться, в каких изданиях. Они более местного значения, и на советскую энциклопедию я, в общем-то, не претендую.
0: Не, ну, это, видимо, может быть, без вашего ведома, потому что у нас очень образованные радиослушатели, много читающие. И я думаю,
1: хотя,
0: что...
1: может быть, действительно. Мне уже сейчас кажется, что действительно мое имя фигурирует в советской
0: большой энциклопедии. Ну, ладно, а вас-то вы расскажите, как ваша маманька угораздила ее вот все-таки прям на коне произвести столь сложную операцию?
1: А дело в том, что вы сами знаете, как сурово на моей родине относятся к вне и добрачным связям. Но иногда это случается. Вот, случилось. И когда уже подошло время к моему, так сказать, прибытию к вам, ну и в таком, в широком смысле, вот, мою брюхатую маманьку умыкнул мой лихой джигит-отец. Потому что по законам нашего аула, то, что должно было появиться, я бы ему не позавидовал в руках наших аксакалов. По нашим законам это было бы вот сурово. И папашка ее выкрал. Вот. И выкрал, в общем-то, вовремя, потому что уже точились, как вы...
0: Ятаганы,
1: да, вот как я вижу по вашим глазам, знаете вы это слово. Но вы уже, кстати, его третий раз употребляете за сегодняшнюю беседу.
0: Просто я очень тщательно подготовился к нашей встрече, и у меня записан целый ряд терминов, которыми я должен сегодня вот перед вами еще
1: говорить. Кстати, хорошо, вы ими оперируете, я так с вами
0: просто
1: свободно.
0: Просто удачно попадает, да, иногда.
1: Вот, и папашка, короче, но его итаган был тоже отточен, и когда я появился на свет, значит, незамедлительно была перерезана им пуповина.
0: Потому то есть что... не камнем перебито, это важно.
1: Нет, ну, камнем перебивают, я не знаю, в Антарктиде, наверное, полярники друг друга, когда у них там кончились припасы.
0: Да, такое, видимо, случается. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Якуб Магомедович, у меня тут возник ряд вопросов к вам. Принято считать, что всякое творчество – это сублимация половой активности. Так вот, в связи с этим, практикуете ли вы сексуальное воздержание для усиления вашей мозговой деятельности? Если да, то как вам это удается, когда в стране бушует сексуальная революция?
4: А если нет?
3: А если нет, может быть, у вас как раз наоборот. Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Ну, так сказать, вот я могу просто ручаться, что вот за всю сегодняшнюю ночь ни по каким таким делам старина Якупникова не отлучался. Да, собственно, тут отлучиться некуда. То есть вы так достаточно стойко для представителя вашей народности пережили эту ночь.
1: Ну, я должен открыть некоторый секрет. Ведь вы, так сказать, сидите за таким высоким и мощным пультом.
0: И ничего не вижу.
1: Я вижу только вашу голову в наушниках, а вы, соответственно, мою в папахе. Так что не будем уточнять, как прошла сегодняшняя наша беседа в других ипостасях.
0: Угу. Ну, то есть вы этот вопрос, который... Вот...
1: Я считаю, что надо гармонически регулировать свою вот мозговитую деятельность и сочетать ее с сексовитой, потому что можно ведь переборщить, а можно и застояться. И ни то, ни другое. Это то же самое, тоже химический состав, соотношение верха и низа. Оно должно быть гармоничным.
0: Это как самовар. Чем выше пар, тем больше напор.
1: Да. Это, кстати, наш традиционный, вот я бы сказал, традиционный первый шаг наших знаменитых чаеваров, потому что, как вы можете догадаться, восточное искусство заваривания чаем, оно имеет очень древние корни, и ему обучают с детства и в специальных для этого созданных аулах.
0: Да, сложно с этим не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Якуб слушает ваш вопрос.
4: Здравствуйте, Якуб Магомедович и Саша. Вы знаете, вот у меня вопрос связан с количеством детей. Мне кажется, вот мы все-таки по глубине не прошлись. Вот на Востоке, там мужчина, он ее берет девочкой и полностью уверен, что она до конца жизни будет ходить в платье, которое длиннее, чем ее пятки. То есть его душенька спокойна. А здесь одного сделаешь, и всю жизнь будешь мучиться. Твое это, не твое это. И иногда даже думаешь, а на черта мне вот это... Понимаете, вот может быть здесь вот где-то глубина, вот количество детей, вот как вот вы себя... Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Да, мысль действительно хорошая. Дело в том, что вот у вас по законам этого...
1: Шариата.
0: Да, у вас как бы неверность, она карается. Кинжаль жоп хочешь. Ну, это я так по-доброму пошутил. А здесь с этим как-то немножко проще. И, собственно, вполне возможно, что огромное количество, так сказать, представителей мужского пола действительно опасаются за то, его ли это плод. Он так иногда и бывал стоит под окном и орёт. Мама, её ли это там?
1: Прям вот. Ну, здесь, конечно, можно утрировать и призывать к тому, что надо иметь детей только на азиатской части нашей страны. Потому что законы шариата будут охранять верность вашей жены. Вот. Но я могу посоветовать что-то среднее. Один ребенок – это волнение за одного плода. Если у вас двое, трое, а то и больше, представляете, значит, ваше нервное... Ну, представляете, у вас под окном стоит 5 автомобилей без сигнализации.
0: То же самое чувство, да? Да. Так скажите, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас в огромном количестве коммерческих магазинов появились опять вот эти пояса верности? Конечно, облегченные варианты, но очень многие вот сейчас их покупают, и даже у нас вот сейчас на службу приходят многие женщины в поясах, то есть замки висят сбоку такие кокетливые.
1: Но это не...
0: Некоторые, кстати, замки под пейджер сделаны. Так думаешь, пейджер, а это у нее замок.
1: У вас некоторые наивные представления, а вот и все атрибуты. Бутики, вот, она не относится к верности или неверности. Это другое направление сексуальной деятельности наших современников. Вот. Вы часто, кстати, упоминаете эту тему у себя в эфире, но тут немножко не догадались, зачем эти пояса нужны.
0: А не могли бы вы пояснить?
1: Они обычно продаются в комплекте с другими атрибутическими принадлежностями, как то многохвостные плеточки, и тому подобное.
0: Нет, вы совершенно не то имеете в виду.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Нет, вы имеете в виду, так сказать, поросячьи хвостики тоже. То есть все тут вместе.
1: А это что-то новенькое, кстати. Да, я об этом еще не знал.
0: Вот видите. Нет, я имею в виду именно пояса верности, а не садомазохистские принадлежности ни в коем случае. А, кстати, если вас интересует вот последнее, то я рекомендую зайти в наш секс-шоп, который тут внизу. Я вам выпишу квитанцию, можете получить поросячий хвостик.
1: Но тогда, если это действительно пояса верности, то я вам дарю идею, что садомазохическое применение пояса верности порадует многих наших любителей. Это очень острое ощущение, я думаю.
0: Ну что же, я предлагаю послушать, может быть, как-то вот ваша вот эта речь, она кого-то натолкнула еще на рождение вопроса вам. Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и Якуб вас внимательно слушает.
2: Доброй ночи, я все никак не могу успокоиться. У меня, Александр, уже к вам вопрос один созрел. Угу. Вот вы говорили, что Прохор в отпуске. Мне бы очень хотелось узнать, а где она отпуск, собственно, проводит?
0: Прохор в квартире в своей.
2: Вот. Понятно.
0: Ну, понимаете, у нее некоторые сложности с перемещением. Вот, так что...
2: Вот, и еще вопрос к Якубу, значит, он... Вот мне интересно, у него бурка с карманами или без?
0: А у него пиджак. Красный.
2: Но бурка-то должна иметься у такого солидного человека.
0: А, ну то есть, если там на вот осенний период.
2: Да.
0: Сейчас узнаем. И там должны быть еще всунуты патроны, да?
2: Да, и носовой платочек он должен носить, как интеллигентный человек.
0: Ага, спасибо. В принципе. Спасибо.

0: верховьях у истоков.
1: На подробности я, конечно, не знаю.
0: Это очень интересно. Так. Вот он попахой, и это, значит, подгоняет. И вся бедная рыбешка начинает стекать в низовье реки. А там уже эти бурочники, значит, они всем селением выходят, расставляют эти бурки. Вот. Тут главное не перепутать, потому что они все обычно в каждом ауле бурки одного цвета. Вот. И только по таврам, выжженным на еще живых баранах, человек определяет, его это бурка или нет. Но иногда есть такие вот как бы жулики, которые пытаются умыкнуть чужую бурку, где рыба побольше поднабилась.
1: То есть такой вот же мешок с рыбой получается.
0: Да, сушеная вот эта наша азербайджанская форель. Это блюдо, ну, я как-нибудь вас, Сашу, позову к себе в офис, у меня там есть связочка, я думаю, вы будете не против.
1: Да, конечно, я уж по рыбешке-то.
0: Вот, и извините, как раз насчет кармашков действительно правильно, но это просто увеличение поверхностных плоскостей для ухвата рыбы, чтобы больше понабивалось-то.
1: Ну и, в принципе, вообще-то можно там запихнуть какой-то передвижной там провиант.
0: Есть любители, которые вот запихивают туда мелкую живность сухопутную.
1: Ну, вот. Это как бы родных и близких животных-то.
0: Да.
1: Например, ягненка.
0: Да, вот запихивание человеческих особей, в общем-то, отошло уже, потому что у нас не употребляется уже это в пищу, и это, в общем, не надо никого хитить. Вот, все готовы, наоборот, как бы...
1: Отдать.
0: Да.
1: Бери, не хочу.
0: Да.
1: Ну что же, а не споете ли вы нам, сударь?
0: А я...
1: Да ну, ну уж не краснеете, ну да. Что вы, конечно.
0: Ну я, может быть, немножко не в голосе сегодня, но я попробую, так сказать. Вот.
1: Песня исполняет Якуб Магомедович Стамбольский, руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса».
0: Это очень давно, лет 15 назад, вез я девушку трактом почтовым. Круглолица бела, словно тополь стройна и покрыта

указал нам путь. Тройка борзая в копну встала. Кто-то выстрелил вдруг прям в девичью грудь, и она, как цветочек, увяла.

она открывалась мне. Я, говорит, от жандармов забежала. Но злодейка судьба тут настигла меня, и навеки она замолчала. Там вдали за рекой холм высокий стоит, холм высокий, покрытый травою.

0: Ну что же, на этом мы, наверное, с вами и расшаркаемся, уважаемый Якуб Магометович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Якуб Магомедович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». Я благодарю вас, уважаемый, что вы посетили нашу программу, нашли время. Ну и, конечно же, благодарю наших замечательных радиослушателей за их такое достаточно активное участие в программе и тот интерес, который они как бы поимели в хорошем смысле этого слова к вашему выступлению.
1: И я благодарю вас. Генетируйте ваши идеи.
0: В последнее время появилось такое в обиходе понятие, как весенний лук. Что такое весенний лук? Это лук не осенний, то есть не тот лук, который взрощен на грядках, а тот лук, который взрощен в теплицах. И у него есть такая жуткая особенность. Вонь от него не забивает даже всемирно известная жевательная резинка, там и диролы, и орбиты. Вот. Но эту тему мы поднимем в одной из следующих передач. А сейчас...
2: А сегодняшнюю посвятим тем, кто ростит эти самые весенние луга.
0: Нет, коллега, я предлагаю все-таки обратиться опять же к письмам, к многочисленным письмам и звонкам наших радиослушателей. И, вы знаете, мы неоднократно освещали этот вопрос в разных средствах массовой информации, в печати, по телевидению вот выступали в таком же практически составе. Но людей это интересует, и у них появляются какие-то новые мысли.
3: Вопросы.
0: Вопросы, да, по ходу, так сказать, наших рассказов на эту тему. Эта тема такая, эта тема такая светлая, может быть, ностальгия. И все, что вокруг этой темы, упирается в одно. Сформулировать это можно так, куда все-таки подевались воробушки. И заметьте, то есть под воробушками в данном случае, может быть, не нужно даже подразумевать именно этих небольших серых комочков перьев. Вот, а можно подразумевать вообще все то, что было тогда, когда были они.
2: Дело в том, я бы даже пошел дальше в наших рассуждениях и сказал, что это не только светлая ностальгия, но это и темная гнетущая тревога, потому что с воробушками было связано огромное количество эмоций, чувств. Каждый воробушки это был непременная часть народных примет, зиждется на воробушках. Если он, например, сидит в пыли и распушает перышки, то значит, это будет дождь.
0: Или он беременный.
2: Если воробушек свалился с ветки, синие лапки кверху, значит, мороз на улице сильнейший. То есть нельзя недооценить то умиление, которое вызывало у наших детей, тогда еще у нас, у самих у детей, вид воробушков, у гуляющих мам. Может быть, именно вот недостаток молока у сегодняшних кормилец, он тоже связан с тем, что на тех бульварах, в которых они гуляют, нет воробушков, этих чудных пушистеньких, как вы сказали, комочков перьев, пуха, чуть-чуть пыли.
0: И тоненьких ножек.
2: Ножек, клювики.
0: И, кстати, вы знаете, коллега, если вот опять же вернуться в те времена и вспомнить, как происходило кормление пернатых наших друзей старушками и прочими гражданками.
3: Школьниками.
0: Школьниками, школьницами. Ведь вы вспомните, налетало на шару огромное количество пернатых. Ну, как правило, состоящих вот из голубей.
3: Крупных особей, да, голубиных.
0: Да, да, и вот тех самых воробушков. Вот. И какой же был вот у людей азарт, и какой был интерес, чтобы кинуть крошку так, чтобы она досталась
3: воробушке.
0: Да, не зажратому вот этому, похожему на боксерскую перчатку, животному.
2: Это был гимн жизнеутверждения, когда вот наконец-то воробушек умудрялся. Специально выпускались ведь батоны по 13 копеек. Они были не совсем вкусные, не так, как по 26 копеек. Но их специально покупали пенсионеры-школьники для того, чтобы кормить птичек. И купив этот нарезной батон по 13 копеек, по 16 обычно брали на обед вместе с вареной колбасой. Каждый мог разломить этот батон на огромное количество кусочков. Тогда батоны крошились намного лучше, я скажу тем, кто уже не помнит. И кормить чудных птичек. И вот серые грязные морды голуби, они поначалу, конечно, доминировали в этом пиршестве. Но потом налетали дружные стайки воробьев, и мы могли видеть, как, утащив тяжеленный кусок хлеба, воробьиная семья на веточке торжественно его расклевывала.
4: И, кстати, ведь происходило это, коллега, вот давайте вспомним, это же у них происходило столь стремительно, но в то же время не очень нахально. Мы всегда поражались ловкости, с которой воробушки вот делали эти свои...
2: Столько скрытого изящества, воробьиной грации было во всем этом, что это невозможно переоценить. И то, что сейчас на наших улицах почти нет этих чудных зверьков, я считаю, это одна из... грандиознейших потерь сегодняшнего дня.
4: А вспомните, коллег, как раньше в школах на уроках рисования всегда рисовали в первую очередь кувшины и воробушков. И вот исчезновение воробушков — это, по сути дела, исчезновение целого пласта культуры из нашей жизни.
2: Да, да. Сейчас даже не каждый вспомнит, где воробьиный глаз. Если делать обрез головки, сказать школьникам, пририсуйте воробушку глазки.
4: Глазик.
0: Будут рисовать вот как вот могут прям по центру клюв поставить. Хотя напомню все-таки, что воробей — это птица бокозрелая. Ну, в смысле, она зрит в бока. У нее,
2: И вот сразу печальные мысли в нарождающуюся эпоху неототалитаризма. Сразу кажется настолько важным то, что воробушка невозможно заставить шагать в ногу. Он же шагал только обеими лапками, он грациозно прыгал, покачивался и прыгал.
4: Да, это, безусловно, очень важная пацифическая черта характера любого воробушка.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, вот меня натолкнуло это на такую мысль, что я просто думаю, что нужно перейти все-таки к причинам или даже к их анализу, почему исчезли воробушки. Я думаю, что одна из причин — это как раз вот это их своеобразное, так сказать, поскок. Ведь вот возьмем то время, вот вы заметите, что воробушки, они исчезли практически в то же время, когда наши дороги стали посыпать, особенно в зимнее время, всякими вот этими солями для того, чтобы автомобили лучше ездили, пешеходы не падали, не ломали затылки, да? Вот, голуби могли спокойно переходить бугорки этой грязи и идти себе дальше. Ну и вообще, это, как мы уже говорили, животное достаточно грязное экологически, по крайней мере, городской голубь. А воробушки, значит, со всей дури, а массу все-таки на эти ножки давят. Ну, он легкий-то для нас, так-то тяжелый на ножке. Он прыгает, и в результате брызги все равно летели, попадали, значит, ему, вот, извините за такой термин, но это научный термин, на анальное отверстие. Из-за этого проникали дальше вовнутрь всякие инфекции. И
4: втягивались.
0: Да, втягивались туда. В результате вот происходило, так сказать, массовое заболевание пернатых друзей.
2: И гранулы вот этой красной соли новой, они забивались между пальчиков воробушков и не давали им взлететь из-под колес автомобилей. Если лапа голубя, там совершенно другой угол раскрывал пальцев.
0: Да, да, да.
2: Вот, а нежные пальчики воробушка быстро забивались вот этими гранулами. И воробушки совершенно, они могли только стоять и покачиваться, ждать неизбежной смерти под колесами автомобиля.
0: Кстати, заметьте, коллеги, вот сейчас все больше и больше. Кстати, мы призываем всех наших радиослушателей обратить внимание, потому что многие, даже вот сейчас мы разговаривали здесь с нашими коллегами, здесь вот, и многие из них даже и не заметили, что исчезли вокруг них в общем, такие птицы, как воробьи. Вот. Но и уж тем более никому вообще нет дела до того факта, а факт, я считаю, очень серьезного и очень дикого, что голуби стали сидеть на деревьях и проводах, чего раньше с ними никогда не было. То есть голубь всегда тусовался на земле. И всегда вот там, например...
2: Да, выше помойки вот этого бака, да, он никогда сложно не садился, безусловно. Да, да,
0: а да, как да, вот да. Вы думаете, коллеги, чем это объяснить?
4: Ну, может быть, вот как раз вот испугом перед реагентами. То есть голубь просто посмотрел, например, воробушка, и каким-то образом, приспосабливаясь к окружающей среде, начал забираться выше и выше от вот этой вот экологически вредной.
0: Ну, то есть это все-таки вот вы, коллеги, думаете, что это связано, так сказать, с его физическим развитием? Ну, все-таки нужны какие-то, видимо, усилия прилагаться, чтобы так взлететь. То есть не получится ли так? Я просто опасаюсь за то, что постепенно голубь станет такой же суетливой птицей, как воробушек, начнет скакать, но только размеры будут у него, как вот больше, у голубя. Да? Это же будет не совсем, может быть, хорошо, а иметь в нашем городе птицу с характером воробушка, а размером... голуби.
4: Это просто, это несколько, можно сказать, даже опасно. Вы представляете себе, если появляется на улице человек с вот этим, как сказал мой коллега, батоном за 13 копеек или за 16 копеек, сейчас он стоит несколько дороже, то птица размером с породистого взрослого голубя может просто выхватить этот батон у него прямо из рук.
0: Да, есть, да,
4: и присутствует некая даже уже, можно сказать, опасность для человека, я считаю.
0: Да, да.
2: Кстати, уже вот известны такие есть прецеденты отклевывания пейджеров крупными птицами городскими. Попискивание они воспринимают как призывный зов. Вот, кстати, фирма Motorola уже на 2 октавы ниже делает этот писк, чтобы вот пернатые не нападали.
4: Не нападали на человека, конечно. Конечно.
2: Они воспринимают его как лицо, укравшее подругу, птенца, да, или подругу, да, и могут выклевать глаза элементарно.
0: Ну, кстати, вы знаете, что вот эта проблема, она сейчас остро стоит вот перед средствами связи, то есть и вот все и сотовые телефоны.
4: Да, да, да,
0: причем
4: да,
0: ведь сейчас, коллеги, вот если... так, я хочу немножко вернуться к воробушкам. Вот представьте себе, сейчас, так сказать, кончилась эта длинная зима. Воробушков не было.
4: Не было.
0: И казалось бы, что вот сейчас наступит теплое время, исчезнет, значит, вот этот...
4: реагент.
0: Да, да. И появится хорошая возможность нести яйца, да, вообще производить потомство. Но здесь другая опасность. Огромное количество птиц ринется к нам сюда назад, в Москву, из так называемых теплых стран. Оставит ли эта лавина пернатых место
4: воробушкам?
0: Да. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает.
4: Ну, надо сказать, этот вопрос занимает многие умы. И на самом деле ответ до сих пор точно не получен. Как и неизвестно, что произойдет на ближайших выборах, так и неизвестно, что произойдет, когда птицы вернутся в Москву.
2: Ну, я думаю, что молодежь теперешняя, в общем-то, вооруженная не простыми рогатками, а нормальными помповыми пистолетиками.
4: Средствами защиты.
2: Любой московский мальчишка, патриотичный по отношению к московскому воробушку, он отстрелит инородцев, я считаю, рука не дрогнет, и это правильно.
0: Просто, вот, извините, коллега, вот вы заметьте, практически в последние только 5 лет появились в Москве вот эти тараканы, завезенные из Америки, реальные американские тараканы. Представьте себе, что вместо там воробушков к нам залетят какие-нибудь там мозамбикские крачки. Это страшное животное, это птица совершенно без хвоста, без перьев. Ну,
2: или страшно подумать, вот залетит та птичка, которая чистит зубы крокодилу. Она будет искать везде крокодилю пасть, будет стараться, и любой зевнувший гражданин с каким-то вот определенным прикусом, он рискует получить себе в ротовую полость клюв
0: в дупло,
2: за океанской, да, тут же, и последствия непредсказуемы, абсолютно.
4: Не говоря уже о том, что неизвестно, как иноземные птицы реагируют на, опять-таки, средства связи, сотовые телефоны и пейджеры. Ведь помните фильм Хичкока «Птицы»?
0: Да,
4: там же описано, кстати, те страшные...
0: Снят, в принципе, вот очень реально. Это действительно может произойти.
4: Это был на самом деле реальный случай, просто его, который успешно зафиксировали на кинопленку. И неизвестно, чем закончится такое наличие неизвестных нашей отечественной науки птиц в Москве и при том количестве средств связи, которые есть сейчас у наших соотечественников.
2: Старик Альфред, он, кстати, предвосхитил очень такую неприятную тенденцию. Птицы терпеть не могут теней для век с блестками. Mm-hmm. И многие птицы стремятся, любя, как известно, все блестящее, яркое, они стремятся их склевывать, да, с век. И, в общем-то, известны случаи, когда они промахиваются, в зрачок попадают.
0: Но тут даже можно сказать так, что вот встречались такие моменты, то есть очень часто можно, мы говорили, кстати, коллегу вот в одной из программ, о том, что вот встречаются там безвеки много, вот это как раз вот результат столкновения с птицами. Бывало, что птицы несут, вот там вал садится, а у нее прям века с ресницами.
4: Я хочу сказать, наших радиослушателей, возможно, сейчас находятся в некоторой панике и не знают, что делать в этой ситуации, как себя вести. Я вот могу сказать только одно, что снаряд в одну воронку 2 раза не попадает. И если один раз вам уже птица выщипала брови и ресницы, то второй раз это уже не повторится.
2: Поэтому... Она клюнет в худшем случае в ухо, но ваши глаза останутся.
0: Если в глаз клюнет, то вообще не ваш день.
4: Но в этом случае я просто хочу всех предупредить, что есть вот такой самый радикальный, может быть, не очень удобный способ бороться с этим. Это выщипать все брови или и ресницы, или второй вариант — это просто надеть противогаз.
0: Да, или специальные такие вот большие, сейчас мы выпускаем очки, которые, в общем-то, не несут себе никакой функции, кроме как защиты именно глаз от каких-то...
4: Защиты не глаз, скорее, а даже ресницы бровей.
2: Да, ну, да. Для людей с консервативным складом вообще мышления и тех, для которых слишком трепетно относится к растительности на свою власть, на своем лице, я могу предложить простой вариант, это бактерицидный пластырь, телесного цвета. Можно заклеить аккуратненькими полукружьями брови.
0: А потом отпаривать, вот да, сейчас
2: если
0: спросят.
2: Если да. Ностальгия какая-то возникнет.
0: Ну, кстати, вы знаете, коллеги, в принципе, вот эта тема, которую мы затронули, она серьезна, в общем-то, настолько, что так быстро обсудить очень сложно. Но хотелось бы еще сказать все-таки об экологии. Потому что действительно сейчас случаи совершенно дикие случаются. То есть, например, известен факт, тут нам сообщали недавно из милиции, что около метро Полежаевской двумя кошками была задрана здоровая овчарка. Вот представьте себе, да? В Одессе, пожалуйста, в Одессе пенсионера, который кормил чайку, эти же чайки закидали клювами, яйцами своими, и он все, нет его больше, он уже не кормит.
4: Во Владивостоке сам пенсионер закидал корову.
0: Да, причем он закидал ее своей тростью. Он кидал трость, подбегал, брал, а ведь представьте, корова, трость.
4: Да, бедное животное.
0: То есть происходит что-то очень страшное. Ну, я предлагаю отвлечься на музыку. После музыки мы продолжим тему нашего разговора. И, коллеги, с вашего позволения, я напомню номер нашей студии.
4: Может да, быть, звоните нам, пожалуйста, мысли. С какими-то комментариями.
0: 946-21-80. Мы ждем ваших звонков. А сейчас музыка.

очень часто.

0: И, коллеги, вот, собственно, поступают к нам звонки, видимо, от людей, которых затронула эта тема сегодня нами рассматриваемая. Телефон 946-21-80. Я поднимаю трубку, вы спрашиваете. Только, пожалуйста, так поконкретнее формулируйте ваши мысли. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, добрый вечер, коллеги.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Значит, у меня прошел недавно на встречу с друзьями такой слух, что почему, собственно, исчезли воробьи. Вот не так давно работали в Москве очень много этих вьетнамцев. Вот, говорят, что они, в принципе, их употребляли с пивом в сыром виде. И истребили, так сказать, популяцию. Вы можете что-нибудь сказать на эту тему? Спасибо.
3: Дело в том, что мы ни разу не видели рядом с пивной пробочкой обсосанные ножки воробушков. Поэтому я считаю, что это инсинуации.
0: Домыслы. Ну, вообще, в принципе, я могу сказать про вьетнамцев с такой серьезной достаточно, так сказать, я просто изучал очень долго их обычаи, их жизнь, вот, и мы ездили туда даже к ним, вот. Они вообще действительно странные блюда употребляют в пищу, например, они жарят курицу действительно в сахаре, запекают, селедку жарят прямо на плите, не ставя сковородку, вот прямо на конфорку кладут. И вместо «здравствуйте» они друг у друга спрашивают, что ты сегодня ел. Поэтому не исключено, что, может быть, они тушки как-то прятали, коллега, потому что как-то раскидывать, и к тому же тушки. Почему должны были быть тушки, если они их съедают?
3: Не тушки, лапки обсосанные.
0: Лапки вообще
3: когда
0: там
3: везде. Когда ешь тушку, надо держать ее за лапки, чтобы она не выскользнула.
0: Или за головку можно.
3: Ну, это проблематично. Вы попробуйте. Вот выйдем сейчас, попробуйте.
2: Ну, обычно все едят воробушков, как леденец на палочке. Держит за
0: хвостик.
2: Ножки. Нет, за все-таки ножки? За ножки. И его можно лизать. Или скусывать.
0: А вообще, коллеги,
2: к пиву очень хорошо.
3: Можно открыть клювик и высосать воробушку, вот если.
0: Очень... Это такой креветочный способ. Ну, вот креветок так едят. Ну что, может быть, следующий звонок.
2: Да, почему нет?
0: Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: У меня вопрос такой, вы понимаете, некоторым видом тель-авивских воробушков, может, вы слышали такие?
2: Ой, вы
0: отодвиньте
2: воробушка от приемника.
4: Подождите минуточку.
0: Да ногой можно это сделать, сидя.
4: Да, хорошо, построю приемник. Слушай, построю приемник, говорю. Ну так вот, некоторым видом тель-авивских этих воробушков было занесено такое насекомое, очень вредное, паразит, называемое уховерткой.
2: Это вот оно свистит, наверное, сейчас.
4: Нет, она не свистит, она впивается, понимаете, в ушную раковину по правилу левого буравчика, человека или воробушка. Вот. И, значит, вызывает такую повышенную шелудивость мозга, понимаете. Если не найти лекарство, то, понимаете, цивилизация может погибнуть вообще.
0: Ну что же, спасибо, спасибо. Вы знаете, кстати, коллеги, что эта информация несколько не новая, потому что аналог вот этого животного живет в Амазонке.
2: Да.
0: В реке Амазонка он проникает, это такой типа рыба такая скользкая, которая проникает, ну, в разные отверстия человеческого тела. Куда? Причем она сделана как зазубрина такая.
2: Да, да, да.
0: Вот. Но поймите правильно, коллеги, что я считаю, вот я думаю, вы мое мнение тоже разделите, что мы не имеем права заниматься, так сказать, как выведением каких-то спецособей, не существующих ранее в природе, так и заниматься уничтожением каких-то особей, которые появились.
2: Да, мы же не боги.
0: Да. Это часть природы, которая нас окружает. И пусть она нас окружает. Вот, а я хотел все-таки затронуть, с вашего позволения, еще тему цивилизации. Вот постоянная, так сказать, гонка прогресса приводит к совершенствованию все новых видов техники. Ну, например, какие огромные средства были вложены фирмами в разработку 600-й модели, скажем, того же «Мерседеса», предположим. Да. Это же дикие деньги.
2: Фантастические.
0: Что это дало? Это дало серьезную какую-то скорость. Это там...
2: Может быть, безопасность.
0: Ну, безопасность тут впрямую зависит от скорости. Да, да. В общем, безопасность...
2: Чем выше скорость, тем, соответственно, ниже безопасность.
0: вот, значит, нужно больше
2: работать. Основное достижение.
0: Да, да. А, коллеги, я хотел сказать, а есть ли смысл совершенствовать настолько вот этот транспорт, чтобы скорость его достигала таких бешеных, нечеловеческих размеров? Может быть, стоило бы все-таки ограничиться, скажем, 120, а то и 100 километрами в час, а средства остальные направить на развитие, например, да хотя бы на развитие тех же воробьиных питомников, о которых мы, кстати, сейчас заботимся, мы собираемся в Москве создать.
2: Мы, кстати, в конце нашей программы, я думаю, никто не будет против, из моих коллег назовем расчетный счет, на который вы можете перечислять необходимые деньги, чем
0: больше, то, тем то... лучше, да. И вы возьмите ручки и бумажки, мы
2: обязательно сообщим, да, дадим координаты.
0: Ну и в принципе, я так считаю, опять же, что своего рода вот, вот эта тема автомобилей, автомобилей скоростных, она, ну по идее, вот этот автомобиль, опять же, привяжемся к нему, к 600-му, да, это же мутант, по большому счету. Это что-то типа, например, человека, у которого вместо кожи была бы чешуя, и он бы мог и плавать, и ходить 8 раз быстрее. Может, это удобно, но это же уродство.
2: Ну, безусловно.
0: Безусловно, уродство. Вот, мало того, до чего вообще доходят сейчас, до чего доходят люди в своих каких-то вот извращениях в плане техники. С одной стороны, им нужно, чтобы было быстрее. С другой стороны, им нужно, чтобы было менее утомительнее. Так что делают? Ставят лобовые стекла двойные, туда заливают воду, туда запускают...
2: Не совсем так, коллега. Я хочу тут внести поправку для тех... автомобилистов, которые сейчас едут слушать нашу программу, они могут просто вот это уточнить, достаточно важно. Дело в том, что лобовые стекла для безопасности ставятся марки Triplex. То есть это некое тройное стекло. Так вот сейчас из этих трех стекол второе промежуточное стекло вынимают, и вот в эту полость, которая остается после него, заливают специальный раствор физиологический. В этот раствор запускают рыбок. Специально выращенные и обученные рыбки, специально выращенные для таких условий водоросли, специальный состав и немного выхлопных газов, которые насыщают воду для того, чтобы рыбкам лучше жилось. Все это способствует повышению безопасности в том плане, что снижает утомляемость водителя.
0: Да, то есть все-таки как бы перед собой видно не просто задымленную там смогом и какими-то автомобилями дорогу, а все это видится сквозь призму этого аквариума.
2: Да.
3: И недавно выведена популяция улиток, которые ползают по наружной стороне стекла. Чистит ее так же, как ее сестры-улитки чистят аквариумы.
0: Ну, это, коллега, у более таких бедных, в общем-то, автолюбителей. Это,
3: кстати, очень дорогая улитка и очень престижная, в общем-то, от количества витков в ее панцире. Зависит ее цена.
0: А вы знаете, что наиболее обеспеченная часть автолюбителей, она сейчас нанимает специального человека.
2: Так называемые новые русские.
0: Да, да, так их назовем, да. И они покупают себе автомобили с удлиненным капотом. То есть двигатель отодвинут немножко туда вперед к фарам. А здесь между двигателем и сиденьем водителя тоже в капоте находится как бы еще кабинка, креслица, на которой сажается специальный человек. Как правило, вот из людей...
2: Да, если вы были в Политехническом музее или на ВДНХ, видели вот первые спутники, которые летали с человеком в космос, и вы видели какое-то маленькое сиденье, какой отсек, то вы можете наглядно себе представить тот отсек, который в современном транспортном средстве. Человек фактически там сложен пополам сидит. Да, там свободно размещается взрослая собака, ну и достаточно тесно, но помещается человек.
0: Но ему за это хорошо платят.
2: Но ему за это хорошо платят, поэтому ну что ж, как говорится.
0: Вот, а функция вот такова. Слева от руля вместо, ну, то есть так.
2: Ну, говорите, как есть подсос.
0: Да, ну, что вы... Да, ну так это называется, не я это слово придумал.
2: На себя подсос, от себя, соответственно.
0: Да. Да. Вот. А здесь сделано тоже как бы от себя. На том конце укрепляется небольшая иголочка, достаточно безобидная.
2: Которая... Заостренный металлический штырь.
0: Штырь. Да. Правильно, по-научному, да.
2: Ткани сидящего вот в этой тесной кабинке человечка.
0: Да. И в этот момент укол этот человечек молниеносно, у него спереди сделано отверстие, вынимает руки и руками протирает вам лобовые стекла. И даже может дотянуться до вот этих зеркальцев.
2: Секунды пшикнуть. Там, да. Если да, что, тряпочка да. у него под рукой, ведерко, губочки, пеночка. Все как положено.
0: Кстати, вы можете определить таких людей, вы сейчас спросите.
3: Я
0: а
3: бы
0: как
3: хотел это? Сказать, что вот люди, которые ищут сейчас работу, в общем, должны достаточно самокритично отнестись к своей кандидатуре на такую должность, потому что у этого человека, во-первых, должны быть маленькие губы и маленькие уши, потому что при движении с огромной скоростью развивающиеся губы могут забить насмерть этого человека просто. Поэтому...
2: Равно как и уши.
3: Как и уши, да.
0: А, кстати, вот до недавнего времени особым спросом в этой профессии пользовались демонстранты еще вот с коммунистических времен, во-первых, которые махали и приветствовали.
3: Они не простывают, да, на открытом да, пространстве.
0: У них уже задубевшие.
2: Все праздники достаточно не самое лучшее время года.
3: Да,
2: в ноябре да, или да. в мае, то есть еще когда погода не самая теплая, идет дождь. Люди закаленные, старые, за закалкой, как говорится.
0: С хорошо развитыми плечевыми и локтевыми суставами. От постоянных махов, совершаемых в знак приветствия вот ко всяким...
2: Вождей.
0: Да, вождей.
2: Бицура. Вот.
3: Это высший шик использовать еще вот выкрики такого человека в качестве спецсигнала.
0: А, да, нет, ну вообще в качестве, вы знаете, кстати, сейчас, коллеги, вот человек в качестве спецсигнала сейчас уже запрещен ГАИ к использованию, сейчас это взяли на вооружение гаишники. Вместо вот этих проблесковых маячков открывается люк, и там специальный человек высовывается, махает руками.
2: Без губы.
0: Да, и орет очень громко, то есть и это зрелище гораздо более... Причем в каждой руке у него как раз по синему фонарику, вы наверняка это уже
2: да,
0: видели.
2: Да, или синий, или красный, или два красных, в зависимости от...
0: Да. Да, причем тут, коллеги, какая польза? Не просто вот когда там синенький мигает и непонятно, за кем он гонится, а тут высовывается конкретный человек с конкретно таким лицом, тоже похожим на проблесковый этот маячок, махает, и он конкретно Машет. Обращается... Нет, махает.
2: А, то есть...
0: Да, ага. у него кличка так, ну, то есть...
2: Махач.
3: Кстати, аналогично с сигналами регулировщика с жезлом. Поднятый из сжатого кулака средний палец вертикально означает «стоять всем».
0: Да, и, кстати, лицо у него, вот туда отбирают людей, у которых, ну, специально их с детства набивают, ну, лицо так, mm-hmm. чтобы были целиком атрофированы мышцы. У него, как у Шварценеггера такой, mm-hmm. то есть вообще непроницаемый, потому что он может на кого-то взглянуть ну, с теплотой. Там,
2: так называемый как... человек-маяк.
0: Да, человек-маяк mm-hmm. специальный.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, кстати говоря, я вот хотел, я вспомнил, что я недавно нашел в сети интернет интересный материал mm-hmm. о том, для чего был создан 600-й «Мерседес».
2: Так.
3: Если мы посмотрим, на чем ездят звезды шоу-бизнеса, там, первые люди мировой моды, mm-hmm. претапорты.
2: Высокой моды.
3: Высокой, да, такой. То мы никогда не обнаружим, в общем-то, человека, который ездит на 600-м Мерседесе. Мы скорее можем встретить какие-то вот администрацию там или вот на наших улицах. То есть люди mm-hmm. ездят mm-hmm. на Феррари, на Лотусах, на Ламбордини, то есть, в общем-то, какие-то. А 600-й Мерседес, оказывается, был придуман феминистками для того, чтобы при разделе ему... Это просто вот в заданном объеме разрешено. Все, что больше 600-го Мерседеса, требует уже сопровождения ГАИ. Он огромный.
2: Mm-hmm.
3: Это предельные mm-hmm. размеры легкового автомобиля. Вот такой вот.
0: По всем габаритам.
3: То есть длиннее бывают, конечно, автомобили легковые. Но если как вот в метро не больше 40 на 60 на 20, то суммарные габариты 600-го это предел.
0: Кстати, в нашем магазине «Отмазка», коллеги, еще mm-hmm. багажники к нему не делают. Вот, кстати, ну,
2: да, да, да, да, да, да, да. Поэтому пока «Отмазка» не действует просто.
3: Была поставлена задача в заданный габарит напихать как можно больше устройств, приспособлений, чтобы это было как можно более дорогой mm-hmm. предмет для раздела имущества.
0: То есть такой вклад своеобразный.
3: В будущее, просто... да. Она сначала говорит, жена говорит, милый, давай купим 600-й. Милый его покупает. Потом она быстренько с ним разводится и получает гарантированные $120,000, которые тут же, в общем, «Мерседес» же можно сдать обратно там. Да?
0: Это даже можно разобрать на запчасти и продать по отдельности.
3: Конечно,
0: это, ты уже сумму отобьешь, собственно.
3: То есть это очень коварное изделие, но мы видим, что вот в западном мире он не распространен как средство передвижения.
0: А вы знаете, коллеги, что сейчас в Европе очень сильно распространены, так сказать, показы мотоавтомобилей. Ну, вы помните наверняка те времена, когда еще не было вот этих пресловутых ракушек, а гараж тоже был не у всякого, и продавали специальные брезентовые чехлы на автомобиль.
2: Да.
0: Вот сейчас опять в Европе мода на эти чехлы, но поскольку брезентовый чехол не натянешь, это же не броневик, да, и вид города портится, то сейчас там дикий бум на чехлы для автомобилей. Специальные дизайнеры делают самые разные чехлы. Там вот, например, у этого певца-то Элвис Джон такой.
2: Элвис Джон,
0: певец, да. Элвис Джон замечательный. Поет песни. У него вот спроектирован вот этот чехол в форме страуса. То есть конкретно одевается, и вот стоит страус. Все знают, что это. Под ним прячется, значит, лимузин.
2: Старика
0: Джона. Да, то есть...
3: Генри Роллинс прячет свой Citroen в стилизованный мешок для трупа, такой черный с молнией.
0: Вообще, ансамбль Роллинг Стоунс, он всегда славился.
3: Генри Роллинс был у нас такой рокер, да? С потными музыкантами.
0: Ну что же, коллеги, я предлагаю обратиться к музыке, раз уж мы так заговорили. Они, кстати, по-моему, и петь сейчас будет Генри.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Спасибо, коллеги. Я рад слышать ваши аплодисменты. Я предлагаю опять обратиться к звонкам наших геройских радиослушателей. 946-2180, телефон в нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, может быть, вы хотите чем-то с нами поделиться, звоните, и мы будем вас слушать и говорить с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Здравствуйте, многоуважаемые коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Это вот Вальдемар говорит из НИИ.
0: Здравствуйте.
1: Я вот сегодня был свидетелем такого случая.
0: Так.
1: Как один новый, значит, русский товарищ.
0: Господин, скорее.
1: Будучи в Мерседесе и...
0: Нет, вы неправильно, коллега, сказали. Будучи находясь в Мерседесе.
1: Да, он просто включил очень громко магнитолу. И было буквально, его машина была буквально заклевана какими-то вот существами. Непонятно. Вот, что бы это значило. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, это еще не так страшно, коллеги, что было заклевано его машиной какими-то существами вот здесь, прямо около, прямо вот под окнами нашей радиостанции, да. Один гражданин включил музыку так громко, что просто у него автомобиль развалился буквально вот по частям. Потому что сейчас опять же мода, ведь мода какая, ставить к себе автомобили с такие мощные усилительные системы, то есть ведь кладут даже в багажник, если раньше в багажнике возили баллон газовый.
2: Ну, раньше так вот воровали. Запаску, баллон, так изредка какой-нибудь найдешь там ключ еще.
0: То сейчас ставят бас-бустер. Так называемый.
2: Или CD-комбайн.
0: Да. И это все там играет так,
2: целый, что... чемодан, компакт-диск.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, что сейчас очень в моде рейв-дискотеки в автомобилях.
2: Да.
0: Сидячие. То есть в автомобиль запускают четверых.
2: Ну, один из них больше.
0: Но больше это уже такая групповуха, коллега.
2: Тесновато.
3: Ну, а бас-бустер используется, кстати, вот некоторыми дамами как вибратор. Ищется резонансная частота, подбирается музыкальное произведение, и при определенной громкости, в общем, серийный оргазм на заднем сиденье.
2: Даже есть специальные тестовые компакт-диски, которые дают такую пульсационные такие толчки.
3: В секс-шопе можно купить уже.
0: Да, уже в нашем магазине «Отмазка» тоже.
2: Да и в магазине «Отмазка» для тех жен, которые с мужем.
0: Не в ладах.
2: Не в ладах, да. Очень просто берется такой компакт-диск, запираешься в комнате, ставишь.
0: Но главное, вот, коллеги, тут нужно сказать, что вообще такое устройство, как бас-бустер, оно было, собственно, изобретено вот фирмой-изготовителем. В общем, для этой цели ведь не даром его всегда нужно прятать под диван.
2: Да. Обратили во всех инструкциях. Нужно куда-то спрятать.
3: Вот по поводу сексуального возбуждения, что называется, голь на выдумке хитра, и нашу главную беду после дураков, как известно, плохие дороги, тоже используют во благо женщины. Берется бильярдный шар, помещается в известное место, и при езде по тряским вот этим ужасным дорогам получается автоматическое удовлетворение. То есть
0: из мажорных бильярдных пропадают шары.
3: Армадил очень страдает, да, постоянно.
0: Да, то есть, в принципе, именно с этим.
3: Особенно популярен черный шар. Вот,
0: а почему, коллега?
3: Ну, есть просто некий такой фетишизм женский, что что-то, может быть, негром связано.
0: А вы знаете, я хотел, раз уж так у нас сошел разговор немножко о сексе и все равно об автомобилях, я тут недавно от своего коллеги, который вот буквально на днях вернулся из Мозамбика. Вот такое есть государство. Вот, про это государство у нас мало что знают. В основном как-то принято считать, что оно такое государство там третьего мира какой-то, и там вообще, что люди живут бедно. Нет, на самом деле там тоже есть автомобили, свои автолюбители и даже своя госавтоинспекция. Но по правилам там нарушитель правил обязан сделать, так сказать, представителю госавтоинспекции то, что называется, извините, уже не минет.
2: То есть орально-генитальный контакт.
0: Да. То есть у них это именно так. У них там вообще очень странные...
3: Как
0: коллеги, что у вас
3: вообще
0: с зубами?
3: Нет, я очень удивился, поэтому, в общем... Представляете, как нелегко мозамбикским автолюбителям, если нашего работника госавтоинспекции всегда можно узнать, издали увидеть по круглому, большому, ярко-красному лицу.
0: И пузику.
3: Да.
0: Ну, пузика
3: тоже. Своеобразный такой обрис у него. А если этот инспектор, так же, как и рядовой мозамбикец, негр, то, в общем-то, краснота лица, она будет завуалирована, естественно, окрасом кожи. И можно проскочить мимо, нарваться на громадный штраф, в общем-то.
0: А вообще, кстати, вот я хотел поделиться с вами неожиданной мыслью. Вот представьте себе, вот мы смотрим на, так сказать, чернокожее население, и вот так мы видим, вот да, вот он прям черный, да, такой.
2: Да.
0: Вот, а представьте себе, как кажутся, какими кажутся им наши лица. То есть, по идее, вот мой знакомый негр из ансамбля Black Uhuru сказал, что мы для них кажемся, вот как коллега ваша рубашка, вот такие же прям белые, вот как люди мел такие, представляете?
2: То есть у них все время складывается ощущение, что белокожим людям у них все время с сердцем плохо, какие-то приступы, то есть побелели.
0: Кстати, заметьте, что влечение белой половины населения в сексуальном смысле к черной гораздо сильнее, чем наоборот.
2: Чем черный
0: и белый? Да, коллега, совершенно.
2: И полное отсутствие к желтой.
0: Ну, да, потому что тоже, как ни странно.
2: Да.
0: Да, ну что же, я предлагаю обратиться к нашим радиослушателям.
2: Еще один звонок.
0: Да, 946-2180, мы вас с радостью выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, еще раз добрый вечер, коллеги.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел бы вот вернуться к теме человека-маяка, который вот в этих машинах сидит. Потому что я вот слышал, что в принципе, ну, такую работу берут людей либо очень неуравновешенных, но это мягких, то я бы даже сказал, психов. Или, скажем так, людей, которые любят выпить. То есть ему там заранее наливают. Потому что, ну, представьте себе, работа-то действительно нервная, он там вертится, размахивает руками. То есть действительно ли это так?
0: Коллега,
2: я
0: спасибо,
2: скажу, отвечу. На самом деле это не так. Дело конечно, в том, что конечно, так. такими спецсредствами пользуется только спецтранспорт, который приписан к вполне определенным ведомствам, министерствам, а там всех проверяют, поэтому никаких выпивок, никаких не может быть.
0: Да и тут еще стоит сказать, что, как правило, вот тоже заметьте, кстати, коллеги, у 50% населения в момент сильного алкогольного опьянения голова падает на бок. Ну, вот прям конкретно происходит падение головы либо на бок, либо на грудь, назад только не падает.
2: А какой бок обычно?
0: Ну, вот вы знаете...
2: Наверное, это зависит от того...
0: Как вот, правило, почему-то налево, на левое плечо.
2: Согласно моим наблюдениям, если это происходит за столом, то в первую очередь это зависит от того, с какой стороны находится та самая пресловутая миска с салатом.
0: То есть все ближе туда.
3: Обычно в тарелку, да, вот в бок тарелки падает.
0: Кстати, вот заметьте, в бок, по центру это все из кино. По центру тарелки.
2: Смотри, конечно,
0: потому что самый последний момент, когда приближение, срабатывает автопилот, пытающий отвести вот этот страшный
3: ухом от горошка. Попадает. Да, именно вот. Что вроде бы увернулся, а на самом-то деле ничего подобного.
0: Я вот, кстати, всегда удивлялся, почему вот в те времена, когда еще было модно праздновать свадьбы таких, знаете, в столовых специально арендованных, после вот этих свадеб, когда люди выходили, над ними всегда кружили птицы. Потому что, видимо, происходил выклев вот этих вот салатных.
2: Из ушной раковины, горошка, моркови.
0: Кстати, до чего вот природа хитра, и как она вот хитро распоряжается вот всеми этими вот инстинктами. Вот везде вот найдет дырочку, да, хоть вот салатика откушать из ушка там, да?
2: Да.
0: Это же все очень серьезно. Ну что же, следующий радиослушатель хочет что-то у нас спросить. Здравствуйте. Нет, не получилось. Ну что же, коллеги, тогда я предлагаю послушать музыку. И возьмите ручки и бумажки, потому что после музыки мы вам продиктуем... Вот
2: расчетный счет, на который вы можете присылать свои сбережения для создания многочисленных заповедников по разведению воробьев.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Да, это композиция...
1: С нового альбома.
0: Да, с нового альбома вот певица. Мы не будем сейчас называть его, ее имя,
1: чтобы
0: потому что
1: рекламу.
0: Да, большие средства в нее мы все-таки вложены.
2: Рабочее название группы «Рот порвало».
0: Ну, это рабочее. Сейчас, да. Сейчас просто запретила фирма его печатать на название.
1: Угу.
0: Вот.
1: Звоночек.
0: Ну, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. По-моему, там что-то трубкой делают, причем телефонной.
1: Мне кажется, это вот после наших рассказов, да, о том, каким образом женщина может получить той или иной форме оргазм, вот уже отклики наших радиослушателей.
0: Вы знаете, коллега, вот...
1: Наверное, в следующей программе мы сможем рассказать, как воспользоваться телефоном, ёршиком для сбивания желтков.
2: Мясорубкой? Да, я расскажу отдельно, вам очень интересно.
0: Вообще, коллега, я вот хотел спросить у нашего коллеги, скажите, а как продвигается дело вот все-таки с вашей книжкой, когда она будет подготовлена к печати, насчет вот применения, так сказать, подручных, кухонных и прочих средств вот в этой сфере?
2: Дело в том, что на моих семинарах я получил такой зрительский, читательский отклик, что мои сведения обогатились советами моих слушательниц, читательниц и слушателей моего семинара. Поэтому отдельная глава просто вот «Глядя из койки» называется.
0: То есть это будет такая новая глава,
2: да,
0: я не просто
2: практическая,
0: ничего...
2: Практическая, да. Я допечатываю, и будет тираж к лету, я думаю.
0: Ну, я, кстати, знаю, что там будет масса схем, чертежей, то есть это будет практически как бы руководство по эксплуатации.
2: Видеокассета выходит скоро, кстати.
1: А аудиоверсия прилагается?
2: Да, безусловно.
0: А скажите, а вот те люди, которые на вот видеокассете как бы участвуют в показе...
2: Причем она будет заряжена тичелиной, эта видеокассета, и любая семья, у которой какие-то сексуальные, в общем, проблемы, они могут положить ее под подушку и, в общем-то...
0: То есть кассету?
2: Конечно,
0: а даже
2: да.
0: Не обязательно просматривать?
2: Совершенно нет. Это...
1: В свое время тичелина ведь
0: прижал. А там что-то будет записано вообще?
2: Ну, самые любопытные смогут.
0: Да, коллега, ко мне тоже заезжала, кстати.
1: Она приезжала сюда, на радиостанцию «Серебряный дождь», сидел вот на этом самом месте, где сейчас находимся мы. И поэтому вот именно в этот момент ее удалось подловить нашему коллеге, и она зарядила целую несколько блоков этих кассет.
2: Под этим местом лежал, да, блок кассет, и вот он оказался таким образом заряжен.
1: Там комната внизу. Ну, вся забита была кассетой.
0: То есть она этого не знала, поэтому уехала опустошенной.
1: Зарядила, конечно.
0: Ну что, может быть, еще дадим шанс нашим радиослушателям.
1: На этот раз, потому что уже...
0: Внимайте трубку. Трубку к уху.

0: Вы из какого города звоните, простите?
1: Я из Москвы.
2: Как же вы дозвонились в Новосибирск?
1: Я не знаю даже. Ну, я вот предлагаю, может быть, организовать такую службу по спасению воробушков из окон.
3: Аварийную службу.
2: Да. Ну что же, коллега, кстати, действительно...
3: Неожиданный звонок. Неожиданный звонок.
2: Вы знаете, мне кажется, что...
3: Это какой-то рыболов звонил, мне кажется. Знаете, в облачку солят вот так между окон вешает.
2: А, так. Кстати, скажите, коллега, в вашей книжке, вот, так сказать, воробушкам там посвящен?
0: Есть? Безусловно, такое сексуальное создание, как воробушек, пушистенький, нежненький. Ему посвящены две главы.
2: Ему, кстати, очень хорошо делать под перьевой задув. Вот еще. Ну, то есть, это такой вот сексуальный обряд. Задув. Под перьевой задув дуть ему против перьев. У него так дыбом все встает. Ну, это просто красиво.
3: А гуманно ли это вдуть воробушку против перьев?
2: Ну, коллега, ну, это же ради искусства. И в конце концов, вот представьте себе, до чего скучная жизнь, да, вот у воробушков, у животных, что для него это происшествие, кажущееся для нас каким-то немножко, может быть, даже садистским, для него это такое впечатление, которое, ну, как вот, скажем, для нас всех, вот наша поездка с вами в Португалию на прошлой неделе, то же самое.
3: Да, по сути дела.
2: Вот, ну что же, композиция.

0: ранцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Программу «Монморанси» вы можете услышать также на радиостанции «Эхо Москвы» на частоте 73,82 МГц в ночь субботы на воскресенье.
2: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: В рамках Москвы действительно мечтаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
4: Да, твой голос тоже весьма.

0: Узнаваем.
1: Что это за хор-то? Дело в том, что ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот, вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
2: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
1: А нет, как же?
2: Это абхазская мелодия.
1: Абхазская?
2: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия, это будет понятнее тебе.
1: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
3: Ну, в общем, да.
1: Тебе какая разница погода? Какая разница, блю или пук?
3: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
1: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
2: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, я для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
1: А много интродукции еще будет?
2: Интродукция будет
1: мне
2: только
1: очень понравилось.
2: Одна.
1: Да?
2: Одна, да. Вот такая одна.
1: Недостаток.
2: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
4: Скорее первым.
1: Но имеется в виду, наверное, материал. Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
2: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэртский, АДО издаваться надо, я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
1: Да.
2: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, новый альбом мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
1: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски.
2: Фу, какая гадость.
1: Они маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
2: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
1: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
2: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
1: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
2: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые могли прозвучать на лазерном диске. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
1: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
2: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть со всеми.
1: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
2: Ну, я отлично.
1: Ну, это песни так. Все будут вот с последнего.
2: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
1: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним АДО, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. И нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я вот, честно говоря, я сейчас, честно говоря, даже не помню вот их название. Там столько всего. То есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный. Такой целый коллаж получился. Там как-то получилось
2: большой,
1: очень
2: много...
1: Да, много информации разной. Но некоторые песни не переигрывались. Вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас влом?
2: Не то, что влом. Мы просто как бы сейчас, вот, готовясь к концерту 9 числа, мы... Заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня две гитары и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
1: Сейчас я только выключу мясорубку, а вот фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемости.
2: Выключай, я расскажу.
1: Да. Ага.
2: В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его, какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен, их там больше, не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

Следующая вещь написана нами буквально в последние несколько недель. Мы 9 числа ее покажем в полной аранжировке, а сейчас вот в такой исключительно акустической. Тема для Адо абсолютно вечная.

0: А теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Если еще так вот. Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире. Концерт, кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится, группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, что она в форпосте, да?
3: Да, конечно, помню.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми бы ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени в свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Но уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все уже не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро спортивной, идешь к этому клубу. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Соем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Сой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет, значит, не слышал.
0: Вот, это единственный человек, который как бы появился, но тоже его новым считать нельзя, который играет так полномерно акустику и, тем не менее, вот интересен.
1: Ну, а из молодежи, чисто вот молодежь такая, вот, знаешь, молодая поросль. Нет. Помнится, были какие-то, помнишь, группы, то ли Грим, то ли Грин.
0: Были, то есть нет, такие... они есть, все были эти группы Грим. Есть. Грим, но... просто так, да тоже Дом художник. Это масса групп, которые... Очень приятные ребята, ты же всех знаешь, в общем, или видел. Ну...
1: Кстати, недавно Павлов захаживал вот к нам сюда со своим альбомом вот этим последним. Скажу тебе, что очень неплохо даже записан.
0: На Павлове я еще скажу, потому что есть повод о нем сказать.
4: Что я о нем думаю.
0: Нет, просто есть повод сказать об этом человеке. А все эти группы, они очень хорошие, милые, но вот они достигли какого-то определенного уровня. И двинуться вверх дальше им очень трудно. Вот 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: Есть они сейчас очень лютые стали.
0: Ну, прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7-8 лет. У них нет ни одного профессионального...
1: Нет, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Промопол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот гранату. Помнишь, там мы с тобой кидали, как гранату в ларьки, вот Андрюш такой же.
0: Ну, короче говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот да послушаешь нет, парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как так думаешь, ну уже это самое.
0: Ну вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани. Ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но, с другой стороны, он их нигде не издал. И вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст. Но чисто они... на каком-то носителе цифровом или
0: но
1: еще.
0: Но они есть. Они ну, есть, они и их, есть. Не, их не стыдно показать там, тому же вот Лаэрскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что, говорит, самое, ну, как и для любого человека, занимающегося музыкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап, вот ты что-то сделал, зафиксировать на там на альбом, сказать, что все, это мы записали, все классно, и отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен вполне. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: Ну, на Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, они. А об Игорьке спроста нельзя говорить. В общем, он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами. Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии песню. А в 94-м году группа «Адом» решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся, но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blown in the Wind». Это как бы визитная карточка Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилан начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
3: В общем, все умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов.
3: Злая причина моря
1: поглотила. Слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
4: Сам подумай, три куплета на иврите.
0: Да.
4: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну давай, Джо. Раз, два.

0: Ты знаешь, мне в начале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как бы очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струей душа изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее, ну, такое
2: конечно,
1: домашнее.
2: Может, гитару подстроил лучше?
1: Нет.
0: Нет, по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюш, сейчас я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
2: Делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист, не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот. Как там?
1: Ой-о!
2: Регги такой.
0: Кирюша Ведунов, у тебя еще был.
2: На дудке он играл.
0: Как там?
1: Смешные сапоги Тамары
2: там, так.
1: Топтали клюкву на болоте.

0: потерявший выход из болота. Тогда тут модуляция еще была. Ах.
1: Текст. Я думаю, самое главное, что если автор не помнит,
0: а мы ее даже ведь это самое, сколько уже.

0: часть Гавайерской.
1: Ты меня слышишь?
0: Да, это же часть текста.
2: Часть текста, конечно. Слушай, прям натолкнул меня на идею. Что-то я ее вообще не играл. А ведь она очень такая, до безобразия, ну, простая, глупая, но очень заводная песня.
3: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд. Все, что ты потом пытался закручивать, мне гораздо меньше нравилось. И гораздо менее живой был. А вот эта музыка от времен «Дети хоронят коня», эти песни простые, но со вкусом сделаны, они как бы вот для меня являются таким... таким настоящим Лаэртским.
2: Нет, а видишь, то есть на самом деле тебе наверняка знакомо это чувство, когда вот хочется сделать лучше, лучше, лучше, делаешь лучше, лучше, лучше, получается накрученнее и в результате теряется.
3: Я надеюсь, у тебя вот есть такой принцип. Сначала очень плохо и очень просто.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Эрнжелса Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичимамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичимамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Эрнжелсу Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичимамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там есть. Поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой, и, ну, тут еще... такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Ну, совершенствованные, как бы. Но тут, как бы, я так понял, что помогают.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: вы
1: вот
0: эти деньги.
1: Вы имеете
0: в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, я попросил просто
1: кстати,
0: после того
1: у нас,
0: случая.
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, а почему же мы не отмечали новоселье?
1: На колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15, вот, обставили.
0: Ну, там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен на Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который...
1: Ну,
0: совершенно...
1: вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: под
1: бы
0: картошку.
1: Его... Да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового, потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком, путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленно ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он, значит, да. Ну, да. Я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, и... костюмы, вот я бы вам советовал все-таки этот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну
1: ко мне.
0: Так как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что Торшину вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно шил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены, пользуйтесь презервативами», фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть, тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и Торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам, с ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем, я же не вхожу туда без него один. Правильно ведь? Я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с Торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении, да. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе? Ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос. Может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения? Если есть, то какие они? Потому что ходят самые разные слухи, легенды. Вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была. Вот, ну там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
1: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский
1: вот,
0: формат.
1: Бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижался.
1: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там... У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. Ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете.
1: Ну, мне просто перерезали перемычку между ноздрями, и ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний, нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это таки хоббит. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
1: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
1: Нижняя челюсть — это бивень, да. Верхняя челюсть —
0: ну,
1: это
0: вам,
1: первый
0: бивень. Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
1: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на
0: 2.
1: А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прямо.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами, ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было сняться, про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется, «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
1: Ну и как
0: сюжет развивался? Ну ладно, давайте лучше о Марсе.
1: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
1: Ну мы, конечно, походили по Марсу в этих, в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
1: Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
1: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
1: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
1: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
0: нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр,
0: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
1: Это секунду, уже спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду, вот там, на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот, вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, как там, на вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
2: Я все вижу.
0: Он перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
1: Художники
0: стоять.
1: Художники совсем
2: так
1: уже.
2: Так вот, господа
0: снег.
2: Да, ага, перхоть, снег, так вот. Вот, господа хорошие, это звездная пыль.
1: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на Туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
1: Александр, вы знаете, почему они ее называют Туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
1: Ну... Как?
0: Ну, вот как.
1: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А, это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот знаете, песня такая даже есть. Пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так. Вот, а вот как
2: и
0: же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот у вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим. Да, но вот после Марса несносно.
1: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высший раз. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса.
2: Зато
1: у нас жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
2: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
1: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
2: Друг для друга, да?
1: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
2: В общем, вы самая вылеченная нация.
1: Почему на орбите таракан? Я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
1: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
1: Дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
1: Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
1: Ну, вы знаете,
0: не,
1: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
1: сейчас... А их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучиться?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может быть, как-то... Да.
2: Давайте я почитаю.
1: Хорошо, их газа...
2: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги, и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: По пояс выдирает. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то
0: это же...
1: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
1: Вообще,
2: наших радиослушателей, они слушают нас без презервативов, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот... Нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на вас...
1: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто повсюду, по улице.
1: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто

0: движение феминисток в животном мире у вас? Вот,
1: как... А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер.
0: Шифер, да? Нет, шифер это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крыше.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали на крыше? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с бортового корабля.
2: А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри, я все
2: видел. Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
1: Руки — дело такое. Это понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, такой вот он, как будто. Антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный. Ну, как у Мерседеса 500. Ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это? Там опять Марс,
1: все нормально нужно.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последние веяния... Нет, последние это нет. Не то, не последние.
2: Первые.
0: Первые веяния, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну когда я еще был молодым, когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький,
0: что все про него.
1: Как пенис. Я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал, рукава. Вот, ну, у меня рукава пристегивались, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странности, не дурак. Вот, и мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты че, Мамукиш, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про все. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все

0: Переспрашивается все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен вообще у организации этой планеты. Саша,
1: сейчас я ему дам. Все, улетел.
2: Ага. А ведь он мог жить дальше.
1: А кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь вы знаете, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
2: А в итоге это влияет на эволюцию.
0: Да. Перестают люди думать вообще.
2: Да, вот, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
0: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
2: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
0: Да, а, например, то, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
2: Главное, чтобы был выход, парашют и три скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
0: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
2: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете
0: в
2: стол.
0: Да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
2: Ну, я думаю, не видел. Вам втюхивали фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю, это...
1: Ну, прям за ручку водить.
2: Вы какую школу кончали?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос.
2: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713-я на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
0: Настоящих космонавтов это стерто из памяти. Нельзя
2: помнить, придумайте.
1: Так, скажите,
2: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
1: Так нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
2: Да, а я что говорю?
1: Ну, вообще тоже.
2: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
1: Нет, простите, мы уже знаем, вот что лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
2: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
1: А вот, кстати,
0: извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
2: Я не молодой.
0: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
1: А вы пёр, да. Мы же о совах.
2: А кто такой Рейган?
0: Кто?
1: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
2: Ну, а им проще, там же темно все время.
1: Да,
2: ну
1: вот.
2: Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
0: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, то, что затуманенный взгляд, он не видит ничего.
2: А по мне разве не видно?
0: Поэтому
2: знаю
0: вам...
2: я восточный прибамбас или не знаю?
0: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот, и вот я вот
2: да
0: за
2: вам
0: себя
2: понаделали могу... в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
1: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
2: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
0: Обидели шахтеров.
2: А по-моему, их обидели, им зарплату дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
1: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
2: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
1: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
2: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
0: Давайте
2: кажется.
0: Я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
2: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
1: Вуз, вы говорите? А какой вуз?
2: Heaven Woods.
1: А, Вудс, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
0: Да, но никак не с космосом.
2: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо читать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
1: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукевич. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
2: Ну что, целовался, говорите прямо, что ну, вы да, с ней
1: да,
2: делали.
1: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
2: поведать? Об представлении инопланетян?
1: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
2: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
1: Пугливо?
2: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться. Тут все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
1: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
2: и вы вылетаете, по-моему, сразу же.
1: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
2: То есть вы не похожи на шарик.
1: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
2: Подгиб.
1: Подгиб до коленных
2: суставов.
1: А у вас то же самое, я вижу.
2: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
1: А вот вы, Туичи Мамукевич, вам страшно? А
2: космонавты ничего не боятся.
1: А они боятся, что их вот уволят это... только.
2: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
1: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
2: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
1: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
2: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, у него сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
1: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока Туичи Мамукевич отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
2: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
1: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
2: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
0: Чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
1: Ага.
2: Легко так. Как дети в школу.
1: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, визуальную карту человеческого лица.
0: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
1: Куда?
0: С улыбкой.
2: Начитаются фантастики, ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете, он там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом
0: Кстати,
2: деле...
0: привет. Привет всем фанатам.
2: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
0: Правда?
2: Да.
0: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это, не, не нет? Нет?
2: Нет. Нет.
1: Оттуда вас забрали.
2: Это
1: уже
2: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
0: И,
2: это
0: и не 18-е отделение милиции.
2: Ну, вам туда еще не придется сходить.
0: И не Государственная дума.
1: Увы, мой друг.
2: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Вот это? Он вообще точно космонавт? У него национальность, у него космонавт написано?
1: У него орденские плавки.
0: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
2: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
0: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
2: Да я вас обманул.
0: Не
2: всем. Если вам ушиб, улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то подрывает под меня.
1: Ну-ка
2: вот
1: попробуйте. Шо, ужас какой.
0: Вот это, так, это вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
2: А что это за космонавт? Я такого
0: не знаю.
2: Кстати,
0: прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
0: Да.
2: Это новый вид сперматозоидов.
0: Ну вот, брошюрку, брошюрка вот за вами возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
2: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые словари.
0: Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленого.
2: Видишь, тут уже пытаются людям так ненавязчиво впарить имплантианные образы, чтобы они привыкли к ним.
0: Так вы считаете, что... Вообще возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
1: то вообще страшно, конечно.
0: То
1: страшно.
0: Ужасно получается.
2: Да, я тоже люблю поесть.
0: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает. Все должно и взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
2: То есть официант или официантка вам импульс дают 3 рубля, и вы ему сразу легко.
0: Да. А каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да. Так вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
0: Нет, все зависит от вашей
2: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
0: Ассоциативность собаки должна присутствовать.
1: Собаки-то едят. Чего собаки едят?
2: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают. Это
2: почему? Они
1: так
2: территорию метят. Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
2: Ну, естественно. Ну, не ходить же из грязной морды.
1: Ну, видать, совсем
2: морды.
1: Мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они от этого...
2: Бомжам все... есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там о блюде?
0: Я пью минеральную воду...
2: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
2: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
1: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
2: Вот, это точно.
0: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
2: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
0: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
2: Я излучаю улыбку.
0: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучайте.
2: Мне не надо ничего
0: уже объяснять. Мне предохранители все там,
2: в космосе.
0: Да?
2: Все объяснили.
0: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
2: А я слежу за вами, за всеми слежу. И, по-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
2: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
2: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет, но мы думаем, не узнает. Ну, да, ну ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
2: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
2: И она как будто нас не знает, мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята, и мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там... этот шарфик и, ну вот, Хлопаки эти узбекские.
1: Луна тюбетейка.
2: Да.
1: Тюбетейка.
0: Тюбетейка.
1: Тюбетейка.
2: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям. Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же все позабыли, у них косы подтопились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова. Корова.
2: А коровы?
1: Соль лижут. Кстати, доказано, что...
2: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было.
1: Соляной кризис, да, так называемый.
2: Коровы все срезали.
1: Полис постоянно. Кстати,
2: они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
0: это
1: кто?
0: Это группа такая, полис.
2: Какая? Полис?
0: Да.
2: А, ну, да, в Америке у них все группы называются полис. У них же так, там даже нашивка такая, полайс такой, по-английски правильно.
0: И в Лондоне тоже.
2: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Ландо, что это?
0: Ну и что, если я очень долго...
2: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь? У меня аж брови вот прям в пуху золотом.
0: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
2: да
0: не
2: какая
0: перка.
2: Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, там у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит? Кто вам дает указания? Кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
0: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходят новые русские в музей, в Третьяковскую галерею, ходят там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходят там, картины смотрят. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. А вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Ну, тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, и говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании. Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот я скажу, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
4: Кровью уже.
3: Да. Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке. Вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас-то.
4: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Угу. Так, так, так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как-то.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо, ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Все, пошли там, накосили себе и по мешкам, ну, знаешь, как... Мужики, сенокос, возвращайся, да мы сегодня зелени три мешка накосили. Ну и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету, да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
2: Богатые.
3: Богатая это, ну, собака.
2: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков. И ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не...
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти?
3: Да-да-да.
4: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральная машина ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, ладно, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали, жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте и у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Че ему зря? Зря хороший презерватив на него использует. Раз заболел-то. Нефига по улицам. Правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним, все как бы в неглиже, там, груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно, они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков, вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту вот штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов так же. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: Ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку,
4: ну,
3: и ништяк.
4: Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот диско-бар внизу. Вот эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет,
1: это
3: судебные
1: вот...
3: процессы, конечно, они уже отталкивают, само собой.
1: И платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все, от последнего гаишника до первого министра, все прям, только они все поднимаются.
1: Как
3: все
1: грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает,
4: какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Вот это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. Давайте стихотворение вам обращено.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И, вот и делят козы... бабки, которые да. Мы на самом деле, мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
3: не,
1: бабки.
3: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что, сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная
4: сразу
3: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Это да не сдавал он анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не сдавал. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте, головы свои напряжем, там,
4: а может быть,
3: давайте.
4: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал, это есть такая компьютерная игра, когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать, и ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter, и сразу вход, и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре, вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это. Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на межпланетные. Я вот на мусфильм хочу.
1: Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом
1: Голливуде. И на мусфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки были на мусфильме. О, такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда?
1: Все там все на мусфильм?
3: Да.
1: Ну, договоримся.
3: Ну, чисто я в вас в Голливуд, а вы меня на мусфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется доплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать.
1: Вот так. Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы, два дерева, Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
4: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
4: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем, короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
4: Вам виднее.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня,
4: это
3: по-моему.
4: Ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой я год сказал?
4: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: в друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
4: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа. Сейчас я просто все по порядку. Была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
4: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
4: Гончарное искусство, кстати.
1: Да,
4: овладевание
1: да.
4: Гончарным искусством. Это не
3: это
4: не
3: когда
4: не
3: вот
4: один
3: типа велосипеда сидишь, педали крутишь.
4: Да,
3: крутишь.
4: Да, да.

0: А он наводит мосты, он хочет объявить бойкот Макдональдсам и открыть ресторан «Америка» в Москве. Ну, не один, а много. Кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта
0: Тучима. А мы можем предложить в Грузию
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
0: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
2: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
2: С планеты Голливуд везут все.
0: Контрабанда. Это... Контрабанда.
2: Сельдь под шубой.
0: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
2: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
2: бабища
1: вот
2: уже
1: палатка.
2: Увезли. Ты учи, мамыч, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуй,
0: а я видел рекламу «Ты, я и Ро...» и планета Марс.
2: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как-то вот, да, вот
0: это. Волосатый такой, парень с бородой.
2: Да нет, это же, это вы, во-первых, не падайте на Тучи Мамукичи, микрофон немножко вот выше. Вот-вот там, да, вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели
0: сказать? А почему нам никто не звонит?
2: А потому что отключили телефоны.
0: А где
1: почему отключили телефоны, да, где телефонная служба?
2: Потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
0: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
0: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
2: В смысле, по гонцу?
0: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
2: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
0: Берется гонец...
2: На скрижалях.
0: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
0: И я ему говорю: передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит: вам от графа Портнова здрасте.
2: Простите, Дудкина.
0: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
2: А, вы как бы Портной.
0: Да.
2: Ага.
0: Он говорит: здрасте. Тут... Говорит: ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
2: И орали туда.
0: И орали туда, как бешеные.
2: Причем я знаю, бралось... что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
0: нет, им... бралось два Федьки.
2: А, два уже, да. Да.
0: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливреи и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината.

0: Номер 15 в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды, там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
1: Например, Федька... добычу вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог. Вот.
0: И Федька сгорал сразу же, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
1: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
0: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали, так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело – это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще, эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. Но... И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И... А парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед. Там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко. Ну как вот раньше отцы наши, да? У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня может быть даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Там на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб, ну, в лоточки складывать. И... Вот, и, в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейны, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там, все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну покажите. Ну и выводят, вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это хохлушка в квадрате просто, здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то... называют там. Ну, у них это что-то такое святое. Они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной. С каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали, говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот, ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Но они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусил собаку, он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем, и это самое, стоит овчарка, вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит, и палец ей в ноздри так, бах, собака-то обозлилась, и как за нос его, и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 грин мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50. Я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 грин получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет, купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое, надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушку тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а нашу они, что ли, перед клиентурой курят. И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. Говорит, и хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же. Где-то негры, по-моему, его искали весь вечер. А он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3. А ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Наверное, подумали, что он маленький. И там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная. Но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот, но это правда, армяне все платят. Вот, и, ну, мы посидели в Сохо, выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко. Я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал. Давай все там шмонать. А там одни эти в ливреях. Ну, уже не негры, а эти милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, сушеные. С Африки приехали. Вот, но мы Я говорю, а может мы как-нибудь там... Ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может мы с тобой как-нибудь договоримся. А то, что он напился, что-то пьяный там сидит. Вообще ничего не понимает. У него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально. Сны, наверное, снились. Что-то ручками вздрагивало там. Слюнки текли, ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну, я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороной, потому что если я буду правой, там Торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну, я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она... Как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела? Ты что, может, как-то не понимаешь ситуацию? Вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот она говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну... Ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое, а я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так, довесок просто. Вот, ну и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, Это очень трудно объяснить. Вот если смотришь телевизор, там показывают иногда, вот говорят еще сухо. Я говорю, да ладно мне прогоны тут устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? А у них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела? Почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфло? Я говорю, да у нее глаза косые. А у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот. Ну, я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну, вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гафнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть, он прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это же за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот. И была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем, его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке, весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это тебе чек как платье. Я говорю, какой коплатичек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакты имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю 2 штуки грин прям на пол. Так, думаю, ну и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшиво его забрали, посадили на 5 лет. Вот. Мы потом ездили к нему все вместе. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально. Вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть даже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот, ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано, с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы П все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, вот работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работу дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Ну, то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать, и те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное, и даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот. Ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых. То есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь
спецодежде. Ну, это как обычно. Кержевые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. Фабрики с этой. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну и как бы не мы в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну и пошел парень по рукам. Ну, то есть бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют, радуются. А я, дурак, не понял, начал их метлой гонять. На них улыбка с лица, как с куста поползла.
Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли яму в песке, вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо. Что, по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Но мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно. Ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы... Без пиджака, это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим все это дело, едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану, у них уже с этим давно проблема, а я как бы в стиле еще. Вот, те-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаюсь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай, пойдем. А мне пацаны говорят, слышь, ты иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то, прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу. А Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там,
И мы поперли. Тут Санек как навстречу нам. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему и говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот. Ну, они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали, грины какие-то. Нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда? Кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, там, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а то будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, брат, почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтоб порядок был, чтоб всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. Ну, в общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко, и то хорошо.

0: И, соответственно, как я и обещал, в гостях у нас женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Татьяна Шустер. Для вас через какое-то время она будет просто Тата.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения Шпрыгова. Ксюша. Тоже через какое-то время, когда вы уже пообщаетесь, она будет для вас просто Ксюша.
2: Добрый вечер.
0: И, конечно же, искусствовед Эдуард Черепович. Эдуард, прежде всего, хотелось бы спросить у вас следующее. Не кажется ли вам, что авторская песня, как жанр, как стиль, к сожалению, сдает свои позиции и уже в наше время кажется даже каким-то неприличным в компании поставить, как мы это делали в юности, на огромный стол несколько свечей, взять гитару с розовым бантом и с ГДРовской девушкой, наклеенной на деку, и исполнить душевную песню так, чтобы у присутствующих женщин глаза, в общем-то, дико слезились, а мужчины, их лица строговели и заострялись.
3: Александр. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Александр. Я считаю, что настоящий искусствовед должен держать руку на пульсе народа. И пульс этот не в тиши музейных залов, не в поскрипывании стульев консерваторий, а пульс народа в переходах, у метро, в местах скопления людей, у рынков. И что мы слышим? Давно, давно уже год отрадно искусствоведы отмечают, что опять из ларьков звукозаписи доносятся великолепные песни наших бардов. Они обработаны, они совсем по-новому звучат, и люди радостно ускоряют шаг и двигаются в едином порыве.
0: На работу.
3: Неважно, Александр. Поэтому я считаю, рано, никакое пораженчество преждевременно.
0: Но тем не менее, ведь огромное количество молодежи также, со искалеченным мозгом, в общем-то, поддались в эту молодежную рок-культуру, все связанное с ней, в эту в грязь, в наркотики, в длинных этих девок и волосы. И вот эта духовность, понимаете, ее отсутствие...
3: Александр,
0: да.
3: Посмотрите, вот девушки не короткие, чудные, обаятельные, я бы даже сказал, сексуальные.
0: Да!
3: И занимаются авторской песней.
0: Кстати, сегодня они принесли гитару, одну, правда, на двоих, и Тата Шустер будет сегодня заниматься игрой на данном инструменте. Девушки будут петь, но периодически мне нужно будет выходить на процедуры, вот. Ну, это, знаете ли, необходимо в моем возрасте. Сейчас у нас вот есть, я так вижу по глазам присутствующих, буквально несколько мгновений. Может быть, ваш коллектив «Вологодские зорьки» что-нибудь все-таки нам сразу сходу так исполнит, чтобы все, кто сидит у своих приемников, мощно прослезились, и чтобы души их затрепетали, что канарейка в руке мужика из Вологды.
1: Души, наверное, затрепещут. Дело в том, что наш репертуар, он, конечно, очень-очень прочувствованный. Дело в том, что вот вы говорили об уничтожении культуры КСП, самодеятельной песни. Знаете, я с вами не согласна. Это не может уничтожиться. Понимаете, когда есть у человека душа, ее нужно куда-то девать.
2: Девать нужно.
1: Да. И вот она прекрасно выливается из нас в песнях, которые мы пишем сами, начиная буквально с детского возраста. Вот. И мы с удовольствием исполним для вас нашу заходную песню, которая называется «Вологодские зори». Это название поезда, который ежедневно перевозит вологжан в Москву и москвичей в Вологду. Раньше, надо сказать, этот поезд ходил куда как регулярнее, потому что масло в Вологдах было по карточкам. И в пятницу все уезжали в Москву, покупали масло, колбасу и мясо, молочные изделия и возвращались обратно в радио в этом поезде. Всегда крутила душевные вологодские песни. И вот под настроение этой песни мы хотим исполнить для вас песню «Вологодские зори».

0: двери. Поезд мчится туда, где расходятся ели, где когда-то втроем мы за кражу сидели. А теперь я одна с целым миром в раздоре, но со мною зато вологодские зори.
1: Ну, сейчас мы ненадолго буквально прервемся, потому что мне нужно на процедуры.

0: Ну, поскольку я вот так понял, мы, в общем-то, находимся на радиостанции и, в общем-то, так сказать, в передовой траншее информационного фронта, то тут уже люди присылают свои послания, посылки также присылают. Естественно, их содержимое первой дербаню я. Все это знают, у меня привилегии. Все лучшее я беру себе, все худшее отдаю сотрудникам и гостям. Поэтому можете взять вот эти бутсы. Не знаю, чьи они и присланы ли были, но тем не менее. Это я, кстати, не ансамблю «Вологодские зорьки» предложил, а Эдуарду. Эдуард, в принципе, что мне понравилось, что меня поразило в прозвучавшей выше песне, это вот эта живая струйка, которая как родничок течет по живому песчаному руслу, а не по бетонному этому коридору, что твоя Москва река, понимаешь? Хотя это мощный поток, сильный поток, профессиональный, понимаешь, поток, но он не живой, это мертвый поток, и рыба там уродливая. А вот девушки спели по-живому, их журчащие, булькающие голоса, я уверен, ну, в общем, бьют по печени, в хорошем смысле этого слова, наших слушателей. Это непосредственно, это живо, это хорошо. И как вы считаете, как искусствовед, не грозит ли ансамблю «Вологодские зорьки» так называемое опрофессионаливание, то есть убийство живого и постановочность, в общем-то, материала? Да.
1: Александр.
0: Да.
1: Я с грустью констатирую засорение вашего вербального инструмента. Используете вы абсолютно не те слова, которые можно было здесь употреблять. Я хочу сказать, что поп-музыка – это сублимация. Понимаете, в поп-музыке бьет фонтаном мутный гормон. А в авторской песне мы...
0: Да и мы тоже.
2: И мы?
0: Все, да. А, кстати, может быть, сейчас есть смысл послушать все-таки какую-нибудь из песен под гитару, или вы еще акапельно что-то нам исполните? Как вам удобно?
2: Ну, мы в основном акапельно работаем.
3: Потому что мы пока не очень хорошо научились играть на гитаре.
1: Дело в том, что в Вологде не было долгое время не только вологодского масла, но и было огромные трудности с материально-технической базой. Не было микрофонов, не было даже табуреток. Приходилось петь стоя.
3: А у нас магазин инструмента музыкальный единственный на всю Вологду был 4 года закрыт.
2: И мне, знаете, вот брат двоюродный аккомпанирует, но у него денег нет на билет, чтобы с нами приехать.
0: Да, это общая проблема, к сожалению.
1: Но все равно девушки привезли нам песни, девушки привезли нам вологодскую свежесть, легкий бриз ветерка с Волги. Привезли вот...
0: Ну, в общем-то, и с Дона, и со всех необъятно. Да, и Саки тоже привезли. Со всех рек привезли, потому что где только не был ансамбль «Вологодские зорьки».
3: Дело в том, что в Вологде протекает только две речки. Одна носит одноименное прекрасное свет название Вологда, но по самому центру города протекает речка, которая носит название Золотуха. И, надо сказать, многие так недобросовестные приезжие очень часто упрекали нас за эту речку, хотя мы ее все равно любим, очень ей гордимся.
2: Ну, говорят, пахнет она не очень.
1: Ну, надо сказать, вот этот золотушный бриз, он все равно очень приятен нам. И мы с удовольствием попросим девушек спеть еще одну чудесную свою песню.
0: Тогда я попрошу музыкантов не играть. Друзья! Друзья! Потише.
1: Вам завтра в ЗАГСе выступать. Играйте медленней.
3: Дело в том, что вторую песню, которую мы хотели спеть, она не совсем вологодская. Дело в том, что Вологда является городом, братом-побративом маленького немецкого городка Билефельд.
2: И мы обмениваемся песнями и иногда визитами даже с тамошним клубом скаутов. И их руководитель Йенс Херльд подарил нам песню.
3: Да, и мы сразу просим прощения, возможно, за некоторые неурядицы в немецком языке. Дело в том, что мы обе в школе учили японский. У нас были учителя, такие вот любители, настоящие фанатики своего дела, и вели у нас в школе японский язык. И, к сожалению, немецкий мы пока еще не очень хорошо, но что-то мы уже даже понимаем из того, что поем. Ich ging kein Mal spazieren, na nu, na nu, na nu. Ich ging kein Mal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren, bums, Valera. Und tat ein Mädel führen, drei, drei, drei, la. Sie sagt, sie hat viel Gulden, na nu, na nu, na nu. Sie sagt, sie hat viel Gulden.
4: Гульден, Вазах, Думир Дацл, Зизах, Зихат, Фильгульден, Бумс, Валера.
3: Es war nur doch die Schulden,
4: Tra-da-la-la-la.
3: Sie sagt, sie ist von Nadel,
4: Nanu, Nanu, Nanu.
3: Sie sagt, sie ist von Nadel, Was sagst du mir?

0: Ану, нану, нану.
1: Der Sommer ist gekommen, was sagst du mir dazu? Der Sommer ist gekommen, Bumsvalera. Ich hab sie nicht genommen.
0: Tra-la-la-la-la. Ich ging einmal spazieren, nanu, nanu, nanu. Ich ging einmal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging einmal spazieren, Bums, Valera.
1: Und tat ein Mädel führen.
0: Tra-la-la-la-la.
1: Я хотела бы сразу сказать, может быть, кто-то не понял, о чем идет речь, но Янс Херст нам перевел. Это песня клуба немецких плотников, и в ней речь идет о том, что молодой человек пошел встретить девушку, то есть он пошел так просто так, а девушку встретил уже случайно. Эта девушка сказала, что у нее очень много денег, потом выяснилось, что денег у нее нет. Она сказала, что она приходит из хорошей семьи, потом выяснилось, что она родилась в Канаве. Она сказала, что молодой человек должен ее поцеловать, потому что ей это понравится, и предложила выйти за него замуж, а молодой человек почему-то на ней не женился. Такая народная немецкая песня.
2: Ну, а потом вот... лето прошло, а песня эта нам очень близка.
3: А вот Валера данный, это вот как раз и есть юноша.
1: Нет-нет, это ну такой вот просто вот крик радости.
3: А, то есть по-немецки Валера это как у нас ура, видимо.
2: Ну, ну да, там сначала бумс, это от немецкого известного глагола бумзен.
3: Да.
2: Да, да. Ну и потом
1: значит,
2: Валера.
1: Встречаться с девушкой.
3: Да.
2: Да, и потом Валера, это как радостно встречаться с девушкой.
3: А вот скажите, пожалуйста, вы же даете активные концерты вот не только непосредственно в городе Вологда, а также, в общем-то, в окрестных губерниях и фермах. Да. А как вот простые, в общем-то, вологодские фермеры, фермерши, также их дети воспринимают вот исполнение песен на немецком языке. Все-таки все мы знаем о вологодском сопротивлении, вологодском кольце. И как-то, видимо, генетически у них должно отложиться вот такая ненависть к...
1: О, нет-нет-нет. Это крайне распространенное, но очень глубокое заблуждение. Дело в том, что в свое время немецкие военнопленные построили вокруг Вологды около 117 птицеферм. И надо сказать, что благодаря этим птицефермам город Вологда выжил в тяжелый вот, исторический период продовольственной программы, потому что хотя вот, как мы говорили, масла и молока не было, зато куры были по рубь 17.
3: И даже я знаю, что была мощная совершенно подушечная фабрика, причем были даже такие нонсенсы, когда... Но это потом было уже опубликованы эти документы секретные, в то время, конечно, умалчивали это, что иногда в подушках женщины добропорядочные находили целиком кур, которых вот обезумевшие от постоянного труда женщины вологодские запихивали просто туда, ну, с кучей перьев.
1: Зато хорошо.
3: Но, с другой стороны, подмога была пищевая, потому что раз ты вроде купил подушку, а там еще и кур лежит.
1: Поэтому, знаете, к немцам вологжан вот такое же традиционно хорошее отношение. Кур они, например, называют не иначе, как берлинки.
3: Берлин, да, да. Вот,
2: и вы знаете, да. Вот отношение это очень упрочилось после того, как у нас вот в Устюге, это недалеко от Вологды, вы знаете, город, там появился Санта-Клаус. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что это потомок пленного немца. Вот, ну почему он Санта-Клаус? Это же немецкий Клаус, да, Клаус, большой Клаус, маленький, это вот немец, он там живет. И, наконец, вот Юрий Михайлович Лужков его разыскал и сказал, что это будет наш вот теперь всеобщий Дед Мороз. Вот он стал Санта-Клаусом и говорит, с детишками по-немецки, детишки язык потихоньку учат. И поэтому, вы знаете, вот наши эти песни, которые из Билефельда, они в гармонии вот с общими тенденциями. И как-то все у нас в Вологде с немцами в общем хорошо.
3: То есть они, что туман над полем песни. Ну, вместе с полем.
2: В вот, определенном да. смысле.
3: Это такое безе над тортом народности. А вот скажите, а вот почему вот Санта-Клаус всегда без подружки? Вот, скажем, у нашего Деда Мороза есть Снегурочка. Кстати, мы что-то думали о том, что почему был выбран Дед Мороз. Поскольку это в половом смысле нейтральное существо, да, вот там не Баба Мороз, не Пацан Мороз, да, вот, а именно такой, который придет в дом, не изнасилует и не обидит. Но, однако, при нем всегда баба его. А вот при Санта-Клаусе женщины нет. Вот чем это объяснить?
1: А у него зато Олежки есть, колокольчиками.
3: Да, совершенно верно. Я совершенно забыл. Но я предлагаю все-таки нашим радиослушателям присоединяться к нашей беседе. Если у вас какие-то вопросы появляются к нашим гостям, ну и, конечно, к Эдуарду, вы можете их задавать по телефону, который вам сейчас напомнит.
4: Телефон прямого эфира 203 19 22.
3: Я думаю, может быть, мы как раз поднимем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый здравствуйте. Господин Леврецкий и гости из далекой Вологды.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Да, я представлюсь сразу. Потом тут же перейду к делу, хорошо?
3: Да.
5: Это Степа Серемягин звонит. Вот дело в том, что, уважаемые дамы, я когда-то служил в армии, и моя

0: Службу проходил непосредственно в Вологодской области.
1: Ай-яй-яй.
0: Вот, и говорок вот этот вологодский мне настолько запал в душу, что у меня сейчас даже на компьютере Windows с вологодским акцентом стоит.
2: О, как приятно.
1: Спасибо, спасибо.
0: И я вот рад сейчас вас слышать. У меня сердце от радости обливается кровью.
1: Ну, может быть, у вас есть какой-то вопрос?
0: Да, да. Да.
1: Вот, или скажите, предложение там, да.
0: Да, у меня вот есть вопрос.
1: Да.
0: А, скажите, пожалуйста, а вот нет ли у вас случайно в репертуаре песенки, посвященные маленьким детям?
1: Хороший вопрос. Спасибо, Степа.
2: Ну, дело в том, что все женские песни так или иначе посвящены маленьким детям. Ну, по крайней мере, в факте зародыша. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
3: А то мужчины, это же большие дети. И много наших песен посвящено мужчинам.
1: Да и вообще нужно сказать, что человек, способный воспринимать высокое искусство, сокращенно ВИ, а именно к этой области относится то, что исполняет ансамбль, дуэт «Вологодские зорьки», все-таки эти люди, воспринимающие данное искусство, они и должны быть непосредственны, как дети. Потому что человек циничный, человек, так скажем, в болтах, он, понимаете, уже взрослый. Когда тебе говорят, например, станешь ты как-нибудь взрослей, это унижение, потому что нельзя выгонять из человека ребенка, дорогие мои радиослушатели. Это жестоко. Что с вами, Эдуард? Только не здесь, Эдуард! Там у нас есть...
4: Александр, да. Александр. Я понимаю, две такие девушки в тесном помещении. Александр, волнуйтесь, я понимаю. Я хотел сказать, что дети тянутся к этой музыке. Дети плачут, плачут, слышат эту музыку. Девушки не раз замечали, мамаши подкатывают детей в колясках, и дети перестают плакать. Дети выкидывают соски изо рта, дети выталкивают язычком материнскую грудь, чтобы она не мешала им слушать.
1: И улыбаться,
4: их, и они,
1: да,
4: улыбаются, пускают пузырики, понимаете, Александр, какие... Это же... Это аутентично.
1: А вот скажите, пожалуйста, сейчас как-то модно все-таки там мальчиковые и девчачьи ансамбли. Например, ансамбль «Безделки», а мальчиковые «Отбитые мошонки». И их много. То есть на случай, видимо, чтобы кто-то, если... Ну, чтобы не было запоминающегося персонажа, чтобы была какая-то взаимозаменяемость. Один там, например... куртыкнулся, они берут другого такого же, сладкого или сладкого. И вроде замена непонятна. Вы же лишаетесь от такой возможности. Вы обе очень яркие. И вот, ну, не дай бог, например, произойдет у вас творческая неполадка. Одна из вас уйдет. Все, дуэту крышка. Может быть, вам стоит подстраховаться, взять все-таки еще парочку как-то вот...
2: Да. А нам уходить некуда. Мы же живем вместе в одной квартире однокомнатной. Куда мы оттуда денемся? Нам так или иначе работать вместе.
1: А вот не пробовали ли вы как-то там с мужчинами, я имею в виду, петь?
2: Вот такие вопросы задаете.
3: Знаете, раза в пару пытались. Ну, честно говоря, пока вот не очень получается. Потом, вы знаете, у нас репертуар абсолютно женский. Вот, он такой вот как бы, ну вот перворожденный, что ли, как это сказать. И поэтому мы считаем, что наши песни могут исполнять только женщины, и, в общем, только мы сами.
2: А у мужчин голос толстый.
1: А, ну, кстати, вот, вы знаете, вы можете использовать данный толстый голос просто как бас там. И не обязательно его, например, ставить на сцену. Он может ставить за шторы и басить.
3: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
1: Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, потому что ко мне пришли, извините, деньги принесли. Сейчас я пойду посчитаю. И мы продолжаем нашу беседу с участницами группы «Вологодские зорьки» Татой Шустер и Ксюшей Шпрыговой, и также с искусствоведом Эдуардом Черепович. У вас склоняется фамилия, Эдуард? Извините за нескромный вопрос. Я на всякий случай не склоню, потому что белорусские фамилии, по-моему, не склоняются.
4: Александр, я хотел у вас спросить. Вот, да. В эти микрофоны пели немало представителей андеграунда, рок-музыки, электронной.
1: Просто, да, политики тоже были у нас неоднократно.
4: Согласитесь, что даже атмосфера в студии совершенно другая. Посмотрите, как свежо затрепетали листочки эти вот на стенах.
1: Да.
4: Посмотрите, как пыль с крестными снежинками клубится в свете этих лампочек. Александр, посмотрите, как блестят девичьи глаза, как слюнка потекла из угла вашего ротика. Александр, согласитесь, что КСП — это...
1: Это великая вещь. Даже не вещь, я немножко неправильно выразился. Это истинно народное искусство. Это как японское нэцки. Вот что такое нэцки в Японии? Это то же самое, что в России КСП на самом деле, да? То же самое, что в Финляндии выпиливание из льда фигурок животных. То же самое, что в Англии праздник тыквы. Да, праздник тыквы. Вот. Или в Германии губная гармонь. Да. Ну, кстати, тут приходит на пейджер огромное количество вопросов. Известно, что у Лаерцкого, это у меня, нет благотворительных концертов. Даете ли вы благотворительные концерты в электричке, когда едете в Москву, спрашивает Игорь Волков. Но если позволите, я все-таки немножко оправдаюсь. Буквально вчера я давал благотворительный концерт, за который мне, конечно, было заплачено, но сразу эти деньги были потрачены на проституток и выпивку в целях, так сказать, благотворительности, чтобы люди могли как-то жить, я имею в виду проституток, и чтобы винные магнаты могли тоже построить себе дачу. Это же тоже благотворительность. Вот. На трамплине я, в общем, давал концерт. Для одного единственного лыжника, нового русского, он ездил туда-сюда, а я пел. Вот. А в электричке мне, конечно, не приходилось. Вот послушаем, да.
2: А это вопрос к нам был, да?
1: Да.
2: Нет, мы в электричках не даем.
1: А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот вы же искусствовед. Вы же искусствовед, да? Вот. А было ли у вас такое, чтобы вы обыскусствоведели, скажем так, какой-то коллектив бесплатно? Вот вы же все журналисты, ведь деньги берете за все. Вот. А так, чтобы вот сделать великий промоушен, вот, например, девушкам, вот, вологодским зорькам.
4: Александр.
1: Да. Вообще, Александр. Возможно ли в журналистике благотворительность? Вот я так хотел бы спросить.
4: Понимаете, Александр, есть разные потребности в жизни. Есть духовные, есть плотские потребности, есть просто физиологические, да, есть физиологические отправления, да. Там человек хочет явств каких-то вкусно, да, что-то такое. Жрать он хочет.
1: А потом днище пробивает.
4: Сладкое пить. А есть еще такая потребность, как воздух. Понимаете, чтобы даже жрать, надо дышать. И вот авторская песня – это глоток чистого воздуха. Александр, понимаете, это точка отсчета, это boiling point, такой вот точка кипения, когда сознание закипает и очищается, вся пена сходит, понимаете, Александр? И я понимаю, ваше сознание замутнено, вы сами, я знаю, грешите, поете в разных жанрах, и поэтому, может быть, неадекватно воспринимаете. Но когда вот эти девичьи глаза, вы знаете, вот женщина же, она абсолютно даже по-другому дышит, она дышит всей грудью, и поет она душой, понимаете, она дышит грудью и душой поет.
1: А мужик пузом дышит и жрет пузом. Да. Извините, что я перебил.
4: Я думаю, что слушателям неинтересно все эти наши измышления. Попросим девушек спеть.
1: Ну, прежде тут еще же вопросы, Эдуард, на секундочку. Такой вопрос. Вот у девушек есть песня на немецком языке, а есть ли у них песня на украинском, нашем языке, пишет Харис.
2: Мы сейчас разучиваем песню «Неси Галю в воду».
3: Галю в воду неси.
2: Да, там из Анны Иванка, як барвинок вьется. Но мы пока слов до конца не выучили. Может быть, к концу передачи мы специально, если останется время, сейчас мы быстро попытаемся восстановить ее. И, может быть, мы совсем небольшими ошибками ее потом споем.
1: Да. Также вопрос к группе «Вологодские зорьки». Есть ли в Вологде растаманы? Подпись «Московские растаманы».
3: Вы знаете, растаманов, к сожалению, пока не замечено, зато есть эротаманы.
2: Ой, да. И, кстати, об эротаманах. Вот мы специально, когда шли на эту передачу, мы понимали, что как вологжанки мы должны обязательно спеть песню вот про Вологду, которую вся страна поет. Но дело в том, что у нас вот эту песню про Вологду в городе не очень любят.
3: Не поют.
2: Да, и не очень поют, потому что оскорбляются. Дело в том, что там вот эта черноглазая, которая в доме, где резной палисад, и в доме номер один. Это немножко для Вологды нехорошо, потому что у нас в городе, у нас же был разрушен такой исторический центр, и там все дома с палисадами снесли, и один остался. Так это городской вендиспансер номер один, действительно, как, наверное, не случайно написали в песне, это правда.
3: Так и палисадик только там.
2: И палисад только там резной, да, остался. Поэтому все считают, что это очень обидная песня, но мы все равно ее споем.
1: А черноглазая, она вот попала, то есть... По всем пунктам.
2: Похоже, черноглазая попала.
3: И в палисадик попала. И дом
1: и
3: номер один.
1: И
4: в электричках, да. Наверное, вот она благотворительно что-то занималась.
2: Ну, вы знаете, мы давайте не будем сейчас
3: углубляться.
1: Да, углубляться в географию. Да.
2: Потому что все равно песня-то, она, в общем-то, ничего. И мы сейчас ее попробуем вам спеть.
1: А, кстати, вот вы отдаете себе отчет, что данная песня — это самая первая, на самом деле, ламбада. Ну, вот стиль. Да, вот да. Группа «Песняры», когда ее исполнял, это, в принципе, ламбада. То есть все вот эти там бум-бум, которые... Это же через 10 лет только появилось.
2: Да.
1: Вот. Ну что, тогда песня «Вологда», я вижу, что...
2: Нам сейчас нужен гитару достать из-под стола. Сейчас, секундочку. Ксюша, ногу убери.
1: Ага. Сейчас я попрошу музыкантов тихо, да. Ну что, она строит у вас? Попробуй.
2: Ой.
1: Ну, вроде.
3: Да, вроде не строит. Ну,
2: поехали.
3: Ну, мы споем.

знают точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. А где ты, моя черноглазая?

0: ей за пакетом пакет. Только нет мне ни слова в ответ. Знаю, что я имею в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-ду, Волок-дук-ду, в город, где судьба меня ждет. Вижу алые кисти рябин. Вижу дом ее номер один. Вижу дом со скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Волок-дак-дак-дак-да, Волок-дак-да. Город, где судьба меня ждет.
1: Замечательно. Кстати, вот несмотря на такой, ну, несколько, что ли, неровный строй гитары, но, вы знаете, есть такой певец Том Вейтс.
2: Ну, это Эдуард, наш кумир.
1: Это же то же самое практически. Какая энергия?
3: Ну, я бы сказал, да, что Том Вейтс по сравнению с Кэптен Бифхартом все равно мальчишка, Александр.
1: Ну, как... Кепкин? Он сказал Кепкин.
2: Ну, Кепкин, Биф.
1: Ну, я предлагаю, может быть, сейчас послушать телефонные звонки. Может быть, у наших уважаемых появились вопросы. Я сейчас еще раз напомню номер телефона. Напоминаю вам, кстати, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки» и искусствовед Эдуард Черепович.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И мы поднимаем трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Александр,
1: да,
5: спасибо вам за таких чудесных девушек, которых вы пригласили.
1: А как поют?
5: Ой, прекрасно, прекрасно. Вот мне на память приходит ваша прошлая программа. Некоторое время вы назад приглашали некую бардессу Арину.
1: Да, да.
5: Вы помните, да?
1: Конечно, конечно.
5: Значит, ну, неприятная женщина, честно говоря. Не понравилась она мне.
1: Ну, видите, она поэтесса. Дело в том, что да, она потомственная, как-то, интеллигентка, во-первых. Ну,
3: во втором колене причем.
1: Да, во втором колене со стороны.
5: Я бы не сказал, да.
1: Ну, это так. И как любая, в общем-то, поэтесса, плюс бардесса, плюс художница, она же еще и пишет холсты всякие, она, естественно, немножко истеричная натура. И это хорошо, потому что все бардессы в третьем колене должны быть вот чуть-чуть такие истеричные. Да! Спасибо. Извините, я очень болею. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А также всем гостям,
7: здравствуйте,
6: которые сегодня у тебя в студии.
7: Доброй ночи.
6: Меня зовут Сергей Александрович Журчать. Да. Саш, мне кажется, ты сегодня что-то уж слишком волнуешься.
1: Да, дело в том,
6: что... Может, тогда, Саш, попозже я позвоню, ладно?
1: Да, хорошо, а то вдруг что-то со мной там.
6: Хорошо.
1: Да, спасибо.
3: Встреча с настоящим искусством всегда волнительна.
1: Да, конечно. А Эдуард, может быть, вы нам что-то прочтете свое раннее? Все-таки я хочу сказать, что как-то о вас, об искусствоведах, не самое хорошее мнение вырабатывается у публики. Дескать, тунеядствуете, что твой трутень на шее жеребца на искусстве. А ведь, по идее-то, вы же тоже, скажем так, простой этот, ну, который тащил Волгу, по Волге, это как канатом баржу, вот бурлак. Простой бурлак, в общем-то, искусство, но, так сказать, шагнувший уже в такие административные рамки. И таким людям, как вам, конечно же, и нужно оценивать, давать, ну, в смысле, давать оценки, это вот, ну, искусство и так далее, там, да.
2: Забирайте от жизни все.
1: Да, да. Может быть, что-то вы... Или хотите, спойте, вот, может быть, под гитару, как
3: Александр.
1: Да.
3: Александр.
1: Да.
3: А дело в том, что мы должны уже... Александр, не надо этого. Отпустите микрофон.
1: Ну,
3: не надо. Мы должны уже, я считаю, уступить наше место и дать дорогу молодым. именно ради таких девушек хочется делать жертвы, хочется совершать безумные поступки, безрассудные. И поэтому я здесь вот в курилке слышал, как девушки распевались, и у них была чудная песенка на два голоса, а такая с синкопчиками, такая и с акцентом на сильную долю. У них чудно, вот когда из-за ведущего вокала пробивается такой бэк-вокал, и все это вместе сплетается в такой жгут энергетичный, тический жгут мелодии,
1: и пронзает
3: душу. Всех. Я думаю, наши слушатели, я вот не соглашусь, правда, с предыдущим нашим оппонентом, что Бардесса была...
1: Я тоже не соглашусь.
3: Просто это несколько иной жанр. Понимаете, это был городской романс такой, он, конечно, подернутый патиной вот урбанизации, все это, понимаете?
1: Меньше народности. Больше, от отредактирован суровой жизнью женщины
3: я
1: в городе.
3: Просто вот, если вы возьмете тихонечко на край вкусового рецептора со щупу масло Shell на язык, понимаете? И кусочек, потом прополоскав тщательно рот, кусочек вологодского масла, понимаете? Это огромная разница, хотя и тот, и другой продукт, они нужны людям, понимаете?
1: Конечно.
3: И я бы попросил девушек...
1: А еще хорошо гусий жир. Ну вот низ, когда вот верх уже замерз, выкидываешь, а низ берешь. Ну это я, извините. Просто масло разъехал.
3: Александр, я понимаю, сегодня я вас понимаю.
1: Ну что, я попрошу наших Моцартов это поутихнуть.
2: Ксюша, что такое синкопа?
3: Пауза.
2: Хорошо. Это вот, ага. Я поняла, кажется, про какую песню
3: Это лаптабу. Типа.
2: Да. Хорошо, мы ее, конечно, с удовольствием споем, тем более мы эту песню любим. И она, кстати, почти что про маленьких детей, как нас просил вот, исполнить любезный радиослушатель совсем недавно.
7: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-ду дай, эх, лаптабу-дибу-ду дай. И лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай. В темноте ты шептала мне да, и ушла неизвестно куда. Но поверил я твоим словам, хоть и не думал, что это обман, хоть и не думал, что это обман. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду. Отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай. Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, дай.
1: Эдуард, вот вы, как искусствовед, наверняка знаете такое новое молодежное негроидное течение, как то рэп, и вы заметили, что тут есть некоторые такие скороговорки в данной песне, которые, в принципе, сложно даже вот с точки зрения лингвистической проговорить правильно. Но насколько вот у исполнительниц поставлена все-таки дикция, как это важно?
3: Главное, Александр, обратите внимание на роскошный, затейливый ритмический рисунок. Как известно, многие вещи не поддаются переложению на компьютеры, потому что драм-машинки не делят ритм дальше 1/32. Да? Здесь я даже думаю, что... Я думаю, что мы продолжим.
8: Я приношу свои извинения.
1: Ничего, ничего.
8: И гостям 1:24 в Москве. Только что с пометкой «Молния» агентство «ИТАР-ТАСС» сообщило, что захваченный террористами афганский лайнер, на борту которого террористы и заложники, вылетел из аэропорта Шереметьево-1. В каком направлении, пока не ясно. Надеюсь, к ближайшему выпуску новостей в 1:30 мы уже будем знать некоторые подробности. Напомню, террористы выпустили на московской земле еще 9 пассажиров. Всего на борту порядка 180 пассажиров и членов экипажа. Террористов, по разным данным, от 7 до 10. Они хорошо вооружены. Они запросили полетные карты в европейские страны: Испанию, Великобританию и Францию.
1: Это радостные, да. Ну, я вот о чем еще хотел. Тут вопрос пришел на пейджер. Ничего, я зачитаю, да? Просто очень душевный вопрос, даже не вопрос, а скорее сентенция. Александр, Ирина, Вологодские Зорьки, здравствуйте. Вы говорили, что Дедом Морозом женщины не бывают. А я была Дедом Морозом, когда училась в школе. Ирочка, целую вас, Лидия Сергеевна. То есть Ирочку целует Лидия Сергеевна. Замечательно. Спасибо, Лидия Сергеевна. Продолжайте насчет этих квантований, да, Эдуард.
3: Александр, я хотел сказать, что вот эта песня, она настолько изощрена, вот эти диссонансные вокализные проходы, эти... Только высокий музыкант сумеет постичь все богатство ритмического рисунка, все... тонкость и иронию гармонии этой песни.
1: И ритмики.
3: И иронию ритмики, само да. собой, да. И только высочайший профессионализм и природная одаренность девушек позволяет им исполнять эту песню. Причем... Ах, Александр.
1: Да я вас понимаю. Я понимаю вас. Еще я хотел сказать, что ведь вот эта песня, которая только что прозвучала, «Трампу Дидум», она же, в принципе, не является застольной. Она слушается как застольная. Но вот так ее воспроизвести за хмельным столом не удастся. Это уже признак высокого искусства, да? Согласитесь. Но я предлагаю все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы. Мы поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. И внимание наше там, в общем, беспредельно.
9: Таким шизоидом место в больнице.
1: Почему это?
9: Почему? Потому что нормальным людям нельзя слушать такие пакости и такое безобразие.
1: А вот вы же слушаете.
9: Я больше не буду слушать.
1: Спасибо. А, кстати, я хочу вот о чем сказать. Да чего же все-таки зависть, да? Вот слышно по голосу, академический голосу позвонивший, но не удалось ей стать великой артисткой.
3: Я, как искусствовед, да. замечу просто редакторскую нестыковку в ее. Она сначала предложила исполнителям, и потом вдруг сказала, что нормальным слушателям не место тут. То есть... не понимаю, где место, кому место там.
1: Да что просто говорить, человек...
3: Но вообще да. очень приятно, что женщина слушает, судя ее по ее голосу, она неравнодушна.
1: Неравнодушна.
3: Она пробыла с нами 1:27 И я думаю, что она будет ближайшие 7 часов эфира вместе с нами.
1: Примкнув, я даже предлагаю вам, уважаемые позвонившие, не скрывать своих чувств.
3: Влажным от волнения ухо к радиоприемнику.
1: Да, положите его под подушку или вместо подушки и слушайте нас. Не нужно, так сказать, разомкните ваши вот эти узы, сковывающие вашу душу. Ведь вас же пробило. Мы же чувствуем, это мощная искра прошла по вашему тельцу. И даже вот эта внешне негативная
3: Александр,
1: реакция, это
3: Александр,
1: проявление величайшей... Да, подожди.
3: Александр, извините,
1: я понял. Вот. Да, просто тут я это... Опять мне приносят деньги, несут со всех сторон. Деньги, посылки и сушки. Ну, я думаю, может, еще один телефонный звонок, да, тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредел.
10: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я так и не задал вопрос девушкам.
1: Ага.
10: Значит, Арина Пардесса отрицательно относилась к проблеме детовоспитания, деторождения, выкармливания. А как сегодняшние ваши героини, вологодские девушки, относятся ко всем этим проблемам?
1: К проблемам вскармливания от потомства.
10: И рождения.
1: Ну, понятно, то есть к тому, чтобы плодиться и кормить.
10: И
1: понятно.
10: Вообще, имеют ли они собственных детей, интересно знать, мужей, как они за мужьями ухаживают, если таковые имеются.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. То есть быт актеров и актрис всегда интересует нас, слушателей, да.
2: Дело в том, что, к сожалению, пока мы не имеем никакого отношения к процессу вот вскармливания и рождения, дело в том, что нас в жизни омрачает одна, надо сказать, общая трагедия. Дело в том, что мы с Ксюшей, к сожалению, так получилось, что наши интересы и вкусы, они оказались слишком схожими. И вот в плане мужчин тоже. Мы уже много лет пытаемся привлечь к себе внимание мужчины, который до сих пор не может выбрать ни одной из нас, а только его мы видим отцом наших детей, которых мы, конечно, как любая женщина, хотели бы иметь, кормить, рожать.
1: То есть он попал в расперды в любовный.
11: Ну, мы к детишкам-то хорошо относимся вообще. И знаете, вот Тата раз заговорила на эту тему, действительно для нас острую. Вот. Я дополню, что этот мужчина, его зовут Юрий Костоправов, может быть, он нас сейчас слышит. И он, в общем-то, и был вдохновителем и создателем нашего дуэта. Он нам посоветовал петь.
1: Он сделал очень правильно, скажу вам. Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, мне опять на процедуру надо, а затем продолжим. И я напоминаю нашим уважаемым, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И искусствовед Эдуард Черепович, которому мы обязаны появлением в нашей студии таких замечательных гостей. Судя по отзывам, по тому, что приходит на пейджер, радиослушателям очень нравится ваше искусство, они заинтересовались и приходит огромное количество вопросов. Вот, например, такой. Александр, скажите мне честно, как мужчина мужчине, хочется сейчас вам отправить Эдуарда в освоясь и остаться вместе с женщинами наедине, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот судя по взгляду Эдуарда, в общем-то, аналогичное желание, так сказать, обуевает и его. Безусловно, безусловно, конечно же хочется. Но, к сожалению, я очень серьезно отношусь к своей работе и не могу себе позволить, так сказать, ну, в рабочее время проявлять чувства. Хотя, конечно, хочется выволочь за губу искусствоведишку. Да, и, в общем-то, да. Но нельзя, нельзя этого себе позволить. Мы же взрослые люди. Эдуард, у вас
3: Александр.
1: Есть? Да! Ну, извините, я просто... Ну, он же спросил, как мужчина мужчину. Я ответил, мы же мужчина, должны быть искренни. Не должны же мы нам поясничать и кидаться шпротами. Да. Что тут дали? Да. Так, так. Про волынку. Используете ли вы волынку? Но я просто хочу сразу ответить, что девушки в основном любят акапельное пение, безусловно. И, конечно же, ну, максимум инструментов — это гитара. Вы слышали ее, да? Так. Ага, тут еще. Ну, тут масса вопросов, касающихся все-таки вот вашей личной жизни. Я думаю, что мы их сейчас обойдем и не будем о них говорить. И один из вопросов касается такой: поете ли вы что-нибудь из классики все-таки молодежной культуры? К примеру, глубоко уважаемый всеми нами дирижер Евгений Федорович Светланов сказал, что он очень любит песню Yesterday ансамбля Beatles и даже играл ее вот данный ансамбль. Может быть, как-то и вы отдаете дань? Вот. Нет, не отдаете дань. Ну,
2: нет,
1: правильно.
2: Мы могли бы отдать, но мы просто слов не помним. Вот если бы вы все вместе с нами спели, вместе с Эдуардом, то мы бы, конечно, могли бы подтянуть.
1: Эдуард, ну как вы? Готовы ли?
3: Не сегодня.
1: Нет, ну не обязательно это. Может быть, там что-нибудь из...
11: Ну, вы знаете, Александр, мы стараемся петь, когда мы знаем либо музыку, либо слова. Это является непременным условием, как вы поняли, для нашего пения.
3: Хотя для многих бардов это явно избыточное уже требование, потому что у них или музыка, или слова, как мы знаем все, как мы можем слышать. Но девушки серьезно относятся к своей профессии.
1: Ну, кстати, я тут с вами немножко не соглашусь, Эдуард. Вот известный, например, певец Никитин и его, в общем-то, жена. Вот замечательная песня про это, свинку с дырочкой в нежном боку. То есть там замечательная мелодия, очень хорошо вот играет сам Никитин на гитаре, и они вдвоем поют. С дырочкой дырочкой в нежном боку. Да, вот именно так. То есть, а бывает иногда все-таки такой находится, этот удачный симбиоз, когда можно слушать бардовскую песню как именно музыку и как лирическое произведение.
3: Александр,
1: да.
3: Если бы вы знали, сколько стоило уважаемой Татьяне Сергеевне Никитина заставить остальных бардов выучить этот прекрасный мотив. Александр, годы ушли, пока все смогли его выучить.
1: Ну, может быть, там еще...
3: Максимум, что можно было услышать на слете, это 5000 обветренных губ, 5000 пар, то есть 10000 губ,
1: да,
3: делали... И все.
1: А вот, Эдуард, вы же недавно были на последнем вот этом грушевицком слете. Вот какой-нибудь короткий такой отчет, репортаж, ваше общее впечатление о грушевизме, вот и об этом слете. Вот,
3: Александр.
1: Да.
3: Экология.
1: Понятно.
3: Люди стаптывают дерн. Понимаете, стаптывают.
1: Это во-первых. А во-вторых, селяне против. Дело в том, что если раньше селяне, они как-то подходили к этому с пониманием и такие...
3: Александр, да. Табуны уходят. Александр, табуны уходят из местности. Понимаете? Божьи коровки не водятся 5 лет потом. Божьи коровки 5 лет.
1: А они ведь разносят, и, в общем-то, получается,
3: табуны уходят.
1: Да, все это, конечно...
3: Надои, надолбы.
1: Все снижается. Но, может быть, все-таки слово тогда искусству. Я попрошу сейчас наших штраусов. Штраусы, тише там. Все. Да.
2: Следующим номером нашей программы мы хотели бы... Во-первых, мы хотели бы передать привет нашей учительнице музыки Татьяне Федоровне, которая нас в школе учила петь. И, наверное, она сейчас будет очень удивлена и, наверное... Во всяком случае, мы поем на радио, Татьяна Федоровна. Вы можете, если нас включить, то можете нас послушать. А мы с нежностью воспоминаем то, как вы вставали на цыпочки перед классом и показывали нам большую телеграмму, которую вам прислали из Саратова с рисунком розы, и говорили: а теперь, детки, вдохнули полной грудью, как будто вы вдыхаете аромат этого чудесного цветка. Я очень хорошо помню вот этот вот момент. И вот следующую песню мы хотели посвятить нашей учительнице Татьяне Федоровне. Хотя она немножко шуточная. Она шуточная, да.
11: Я бы еще вот хотела добавить, что еще вот ты не упомянула про нашу учительницу чтения Нину Дмитриевну, которая уже одна была из немногих наших учителей, которая верила в нас и говорила, что наше пение трогает ее до нельзя вплоть. И Нина Дмитриевна, и для вас тоже звучит эта песня немножко шуточная.
2: Ой, да, раз уж мы стали вспоминать учителей, я бы хотела вспомнить еще Ирину Николаевну, учительницу физики. Дело в том, что однажды, когда вот мои родители пришли за мной и за Ксюшей, и учительница физики, зная, что у меня день рождения, пыталась сказать что-то хорошее о нас, она гладила нас по плечам перед родителями и говорила: ну что вам сказать хорошего о наших девочках? Ну что вам сказать? Вот кушают они хорошо. Вот мы еще и поем хорошо. И вообще в честь всей нашей школы прозвучит вся следующая песня.
1: А можно я тоже, я хочу вспомнить нашего военрука Альберта Ящерку, который...
3: Александр!
1: Извините, все, я...
2: А можно я очень хочу услышать, что случилось военрука с таким названием?
1: Дело в том, что в тот момент, когда мы еще, будучи пацанами, ограбили вот склад с учебным оружием, вот, то Альберт, прекрасно зная, кто это сделал, тем не менее... Не сдал нас милиции. Спасибо вам, Ящерка. Да.
7: А в небе звезды понатыкались, и разлунявилась луна, а я стою совсем одна у растопертого окна. А мой миллионочек идет, а в растопертом пиджаке, а в растопертом пиджачке, а с сигареткой в зубе. А не хотится ли пробратиться ли туда, где мельница крутится ли, там, где фонтаны шпинделяют, или пестричество горит, а на эстраде стерва голая, вся посетительная, синевшая от холода, споет вам песенку веселую, такую песенку, что жуть. Ах, укуси меня за голову, ах, укуси меня за грудь, но укуси, пока я голая, но укуси за что-нибудь. А не хотится, как хотится вам, я ведь и сам могу пройтиться, да, там, где фонтаны шпинделяют или пестричество горит. А в небе звезды понатыкались и разлунявилась луна, а я стою совсем одна у растопёртого окна.
1: Короткая песня, но тем не менее, вот сколько в ней образов, да, вот Эдуард, тут же нужно воспринимать эти произведения, да, как, может быть, фотографию. Вот бывает, ничего на фотографии нет, и засвечена она, и смотрится, там какой-нибудь фонарь торчит, но какие-то тени, силуэты, они передают атмосферу того времени. То есть это как запах, понимаешь, да, вот запах, да, так же и здесь. Сколько образов, вот ведь каждый человек в зависимости от своего интеллекта, от своей способности воспринимать высокое искусство, должен нарисовать в своем подсознании холст, понимаешь, холст с изображением того, о чем сейчас пелось. И если бы мы могли, мы бы распечатали на принтере данные холсты и увидели бы, что у кого-то он примитивный, а у кого-то он как теплый майский вечер на даче в 70-м году.
3: Александр,
1: да.
3: Поток подсознания, никакие принтеры не сумеют это распечатать. Александр, 16 миллионов цветов, как это, понимаете, растопертые окна и бабы голые на эстраде, это же настолько вот у каждого ворох ассоциаций, понимаете, вот эти аллюзии, все это вот всколыхивает нижние слои сознания, и оно, вскрывшись, как застарелый нарыв, выкидывает наружу ярким салютом. И люди видят это, и людям становится хорошо. Я бы очень хотел послушать, что думают наши радиослушатели, что бы они хотели еще услышать. Надо сказать, что у девочек практически безграничный репертуар. Им приходилось выступать в военных частях, и солдаты, бойцы по 5 часов не отпускали их с эстрады. Девушки просто пили воду, вытирали полотенцами пот со лба и пели. Поэтому девушки, их талант безграничен, поэтому...
1: Я был на одном из таких концертов в одной из подмосковных частей, и причем стройбат, вроде бы люди закаленные, с заскорузлыми ладонями, все в основном из Казахстана. Так они как дети малые, кусали ногти и топали такими крестикообразными ножками в сапогах уже к концу концерта. Ну, ближе к концу концерта. Вот, кстати, пришло сообщение такое тут очень... Хорошие и добрые на наш пейджер, как название группы, так и сама музыка привлекают внимание и будоражат воображение. Это музыка для молодежи. Это действительно так, ведь все то техническое, что сейчас происходит, да, вот это убийство живого ручейка, то есть мощные бетонные плотины и так далее, там люрикс, там ластекс, прочее, все это, конечно же, убивает жаворонка, который живет в каждом молодежном. Да. Ну что, сейчас телефонный звонок, да, примем? Я напомню все-таки еще раз номер.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
12: Добрый день.
1: Здравствуйте.
12: Это экстремист-плавщик вас приветствует.
1: Очень хорошо.
12: У вас великолепные гости и отличные.
13: Спасибо.
11: Спасибо.
12: И вы знаете, у меня такая есть просьба. Тут дедушка вот лежит у меня, он парализованный. И очень он хочет вот услышать песню, мне жестами показывает. Вот это вот, как это, комбат, батяня, комбат. Вот.
1: Да, если да. Получится. Известная песня дублинского ансамбля «Дюна». Спасибо. Может быть, действительно про батяню?
11: Знаете, мы бы с удовольствием удовлетворили просьбу радиослушателя.
13: Парализованного дедушки.
11: Да, но, к сожалению, здесь опять вот наша всегдашняя проблема. Мы не знаем слов. Понимаете? Это,
13: ну, я помню, там есть такая...
11: Звучит.
13: Компат, батяня, батяня, батяня, компат, компат,
11: да,
13: батяня.
11: Да, там мозги ты не прятал свои.
3: Нет, дело в том, что у девушек заедает компакт-проигрыватель, и поэтому
11: компат
3: иногда некоторые песни воспроизводятся несколько в другом. То есть вальс может стать танго. И не стоит удивляться, это некоторая самобытность, она не вредит, нет.
11: Но вы знаете, у нас есть песни про дедушку, вот реально.
1: Ну, сейчас я прежде хочу, тут сообщение для Эдуарда пришло. Эдуард, вам сообщение. Эдуард, думаешь, надел Rolex на руку и латекс на голову, и теперь умнее всех, ты ошибаешься. Я могу тебя опровергнуть, пишет Василий. Что ответите, Эдуард?
3: Василий, то, что вы неравнодушны, это главное. Василий. Спасибо, Василий.
1: Ну и да, там вы сказали, что про бабушку сейчас прозвучит песня.
13: Нет-нет, это социально-политическая песня. Ведь даже КСП не может стоять в стороне от того, что происходит в мире.
11: И никогда КСП не стояла в стороне.
1: Да, да, и вообще, ну, то есть как-то постоянно в движении. То есть, так сказать, стояк КСП — это страшная вещь. Это значит, что застой в народных массах, застой в творчестве, в искусстве, в конце концов.
11: И вы знаете, вот мы в какой-то момент поняли, что нам не хватает социального репертуара. И мы такую старинную вологодскую песню взяли. Я думаю, что тема ее вот как раз про дедушку. И тема ее сейчас очень нам близка. Вот. И сейчас вот в социальной ситуации очень близка эта песня. Мы
1: сейчас
11: споим.
1: Я попрошу, чтобы это Бетховен и потише там все. Да.
13: На поляне, где-то в средней полосе, по утряне поросе, а дед Ерема проворачивал косой, а ни тверезый, ни косой. Загляделся агроном издалека, вспомнил детство и повел издалека. А надо будет открыть резервы наших сил, а чтоб быстрее
11: дед косил.
13: И, невзирая на Еремину слезу, привязали деду левую косу. Ах, и налево,
11: и направо косит дед.
13: А хоть сейчас да на портрет. Такое дело увидал колхозный пред.
11: Ах, раз такое,
13: то значит так и будет впредь. А кто откроет дополнительный резерв, расцелую я при всех.
11: И открыли. Дед шагает по стерне, словно крылья. Реют грабли на спине, а он и косит. И сгребает хоть куды, а хоть до самой Воркуты.
13: Тут расторопы из райкома семенят.
11: С хлеборобом
13: познакомиться хотят. А дед Ерема, а как увидел, так бежать.
11: И только грабли дребезжать.
13: Ну, поймали. А что ж там деда не поймать? Он там ногами. Весь сам гражданская война. И весь трясется. И что-то боязно ему.
11: Отгадайте, почему?
1: Вот опять же, я хотел... Действительно, песни ведь социальные. Многие наши радиослушатели, может быть, из-за невнимательности сейчас подумают, а где же там вот связь с социумом? А ведь...
3: А противостояние власти и простого человека.
1: А вот коса. Ведь раньше, когда мужик выходил поутру и косил, когда не было комбайна, и конь был не в каждом, в общем-то, хозяйстве, да? Ведь это же был целый культ. Какие песни рождались,
3: собственно? И сколько ведь функционеров и всяких нахлебников на одного деда прослеживали. Отслеживается вот в конве вот песни, понимаете, труженик, а место труженика в нашей жизни я даже не стал бы вербализировать. А
1: да.
3: Может быть, что-то наши радиослушатели сумеют как-то внести струю.
1: Да, может быть, волнительный звонок сейчас будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
14: Алло.
1: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О, мощный ревер пошел. Я сейчас приберу, да.
14: Ну, тут по поводу дедушек, ну, в общем, я бабушка. Но внучки, вы мне так нравитесь. Вот, я хотела для
11: бабушка,
14: дедушки исполнить.
11: Бабушка!
14: Да. Ну, поскольку вы вот сомневались в песне, вот, «Несагаля воду», так я хотела вам ее... Ну, хотела с девчонками вместе спеть, но могу для них спеть.
1: Ну, а может быть, вы вместе все-таки?
13: А давайте вместе.
1: Давайте вместе. Сейчас я штраусы потише. Да.
14: И этот, тональность.
11: Ой.
13: Не сигалю. Во.

0: молодцы, девочки. А говорите, что слова забыли.
1: Так мы сейчас так и вспомнили.
2: Спасибо, так, спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Вам
3: огромное.
0: Всего доброго, на все доброе.
3: На все доброе.
0: Это для дедушек песня.
1: Будем ласки.
0: Пока.
1: На волнах радиостанции Нивы Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нивы Самаха. Монморанси. Монморанси.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова, и Эдуард Черепович, искусствовед. И вот такой пришел сентенцию на наш пейджер. Дословно, ваши вологодские зорьки не имеют слуха. Радиослушательница пишет. Но, во-первых, я хочу сказать, что вы, как женщина, безусловно, интеллигентная, раз слушаете нашу программу в столь позднее время, должны как-то правильнее, видимо, расставлять акценты, понимаете? То есть, что значит «ваши»? Что значит «ваши»? Культура — это, прежде всего, общественное достояние. Они такие же, в общем-то, мои, как и ваши. И такие же ваши, как мои. Давайте не путать эти понятия. А во-вторых, что касается слуха. У девушек внутренний слух — это, прежде всего, скажем так, полная гармония между двумя вещами. Как-то физические качества и духовные качества. То, чего, например, наглухо отсутствует у таких гениальных, конечно же, певцов, как Филипп Борисович Киркорин и прочие, которые, конечно же, обладают прекрасными голосовыми талантами и качествами. Однако вот не могут войти, понимаете, в гармонию со своим внутренним «я». Правильно, Эдуард? Я, кстати, сейчас...
1: Группа «Адо», например. Группа «Адо». Тоже...
0: «Адольф». Да? Ну, извините, да. Но, тем не менее, конечно, раз пришла сентенция, то она не должна оставаться безответной. А, согласитесь, что-то...
1: Как все... говорят в видной рекламе шоколада, «Дуэль».
0: Да.
2: Я могу спеть гамму.
0: Да, вот чтобы доказать действительно, что
2: слух у нас есть.
0: Да, да.
3: Будьте внутренние.
0: Бетховена тише.
2: До дорога через лес, рэ-редиска на столе, ми-то мишенька, медведь, фа-фа-соль в стручке, соль, но это просто соль, ля-лягушка у ручья, си-синица в облаках, и опять вернулись к до.
0: Ну вот видите, а вы говорили. То есть я, кстати, уверен, что вы, уважаемые радиослушательницы, будете, вот, ну, может быть, не в состоянии вот воспроизвести.
1: Ни одна нота не забыта, раз.
0: Да.
1: Чистота,
0: да,
1: тона просто как с кварцевого генератора.
0: Вот, кстати, опять же, вот такое вот сообщение. Как-то наши радиослушатели вот цепляют их, видимо, то, что сейчас происходит у нас здесь, на данный концерт. Александр,
1: видели, как я понимаю... Видели бы они, как это все выяснилось, что у нас тут происходит.
0: Как вообще сценические образы дуэта, они же... Александр, как я понимаю, такие песни вы слушаете дома. Скоро дойдете до «Дюны». Вот до чего же все-таки... Я не знаю, о чем идет речь. Видимо, о фильме «Долгая дорога в Дюнах». Рижском. Я телевизор принципиально не смотрю и не вижу никакой связи между телевидением и тем, что делают девушки, да. А музыку такую я действительно слушаю, причем даже скажу более, вот позавчера у нас было десятилетие, вот, и девушки любезно согласились и исполнили душевную песню, то есть я слушаю это даже и вживую, и готов поделиться данной радостью, данным ощущением счастья, понимаете, переполняющим меня и с вами, дорогие радиослушатели.
1: И птицы облепили, да, весь балкон, когда девушки пели.
0: Пришли со всех деревьев, да.
1: Да.
0: Сошлись отовсюду птицы.
1: Закакали все машины внизу.
0: А так было смешно. А я тут выдержал, говорит, опять там свиника бегает, а все замерзло.
3: Саша, но мы давно заметили, что живой льнет к нам, так и льнет все, знаете.
1: Липнет.
0: Собаки тоже постоянно. Кстати, ведь животные со своей непосредственностью, вот это, они же чувствуют энергетически злой человек.
1: Александр, скажи, а звонит кто-нибудь нам?
0: Да, безусловно. Ну, сейчас еще вот... то есть тут...
1: А пусть пока кто-нибудь по телефону может.
0: Ольга, меня... Ольга, мы не забыли, просто мы сегодня отменили. О, как я круто. Да, телефон, да?
1: Да.
0: Сейчас я напомню номер на всякий случай.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр, Эдуард и прекрасные самобытные девушки.
2: Здравствуйте.
5: А
2: добрый
5: я
2: вечер.
5: Вот хочу заметить, что у вас не только прекрасный слух, но еще и хорошее, наверное, обоняние.
2: Угу.
5: Вот, и хочу, значит, поделиться вот по поводу СП. Когда-то мне дедушка рассказывал, он, кстати, слушает и плачет вот сейчас вас, как ему напоминает это.
1: Вы не, не, ничего на ноги ему не поставили, там, посмотрите, плачет.
5: Да сейчас в порядке, вот уже. И вы знаете, значит, дедушка рассказывал, на КСП как-то собирались сотрудники НИИ, пили о рюкзаках, мошках, комарье. Вот скажите, пожалуйста, и причем московские, надо заметить, сотрудники НИИ. Доводилось ли вам бывать вот на таких КСП, где на 100 человек бутылка портвейна и банка маринованного чеснока? Спасибо.
0: Спасибо, спасибо.
6: Да, нам приходилось бывать на таком слете. Я очень хорошо помню вот это ощущение костра, искорки гаснут, значит, как светлячки улетают к деревьям, которых даже не видно на фоне темнеющего бархата ночи. Помню, бородатые мужчины, пропахшие копотью, костром, с гитарами. И вот эта песня «Лыжи и спички торчат, месяц кончается март». Только я совершенно не помню, где и когда это было, Ксюш.
3: А вот, Таточка, я хочу тебе напомнить, что насчет географии я вот тоже не очень, а вот что это было зимой, это я помню хорошо, потому что было очень мокро.
6: И шашлык на вертел не нанизывался. Да-да-да-да.
3: Не нанизывался, шашлык замерз. И помнишь, еще Юрка-то дрова полез рубить на елку-то.
6: С топором. А навстречу ему местные вышли. О, да-да-да-да-да.
3: Местные ребята, братва вышла, местные нормальные парни.
6: Да, что-то такое было.
0: Да, вот воспоминания.
3: Ну, мы вместе спели там потом с ними. Да.
0: Вот тут вопрос ко мне. Александр, откуда у вас, у киргиза, такая любовь к русскому народному творчеству? Ну, во-первых, не киргиз, а узбек. Вам-то, конечно, без разницы, господин Фисюков. Но, тем не менее, ведь, так сказать, вот эта степная волынка, когда перекати поле дует так, что, в общем-то, тоскливая его мелодия доносится к нам в юрту, убаюкивает и создает, ну, такой некий, даже я бы сказал, элемент гипноза, что ли, да, гипнотический фактор в этом присутствует. Открывается, попросту говоря, родничок.
1: Александр, ну, да. Не в прямом эфире, ну что?
0: Ну, в общем, да, что-то я разоткровенничался, да, но, тем не менее, вопрос интересный был. Еще послушаем телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, и ваши вопросы к дуэту.
7: Алло,
0: да.
7: Алло, здравствуйте.
0: А вы как-то волнуетесь, может быть, вы попозже перезвоните,
7: нет,
0: вдруг что-то случится?
7: Нет, я хочу сразу сказать, Саш,
0: вы уверены, что
7: Саш,
0: вы не волнуетесь?
7: Подожди,
0: точно. Нет, вы знаете, вы волнуетесь, извините. Дело в том, почему я тогда прервал звонок. Потому что были такие случаи, когда человек волнующийся звонил, потом у него припадок и к нам претензии. Потому что трубка-то лежит у него, они приезжают его забирать, тело, к примеру. Откуда, кто звонил, куда звонил, кто с ним говорил. На том конце мы. И к нам потом претензии от родных и близких, то есть многочисленные суды. Я поэтому волнующихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте. Вот видно, спокойный голос. Вы не волнуетесь?
8: Нет.
0: Хорошо. Да.
8: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, все уважаемые музыканты и замечательный искусствовед. У меня вопрос, во-первых, ну, Александр, я хочу вас опять поблагодарить. Ну, вы знаете, за что.
0: Да забудьте.
8: Да, я уже забыл.
0: Если что, обращайтесь, я всегда
8: да,
0: готов.
8: Конечно, да, конечно. Вот. А во-вторых, Александр, конечно, жалко, что наша с вами вот эта афера с нефтью провалилась.
0: Ну, я говорил, что нужно делать двойные.
8: Да,
0: двойные, чтобы все смешалось при экспертизе.
8: Да, конечно. Ну, ничего, в следующий раз что нам 10 тысяч долларов больше.
0: Меньше, да.
8: Долларов меньше. Ерунда.
0: Моряков ну, жалко.
8: Да, конечно.
0: С ну, ребятами чего? Такое приключилось.
8: Да. Ну так вот, это самое. В общем, благодарю вас всех, конечно, за ваше замечательное искусство. Вот. И хотелось бы вас всех попросить спеть в прямом эфире замечательную русскую песню. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Спасибо, спасибо. Может быть, действительно отдадим все-таки дань.
6: А я только первый куплет помню.
0: Ну и нормально. Я думаю, больше и не нужно, да?
6: Да.
0: Сейчас я попробую. Бахи, потише.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет.
0: Но, в принципе...
1: легко видеть, что композиция группы Pink Floyd с измененным ансамблем The Wall, We Don't Need Your Education, так старательно проравшаяся двумя классами лондонской школы, это лишь бледная калька вот этой великолепной народной песни.

0: Маник, вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот, здравствуйте вашим уважаемым гостям.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Да, особенно двум девушкам.
3: Ясно море.
1: Да, я хотел задать такой вопрос. А не используют ли вот этот дуэт песни, ну, чтобы в них была ненормативная лексика?
0: Хороший вопрос. Спасибо. А действительно, ведь наверняка на каких-нибудь закрытых концертах для погранцов в день пограничника или десантника, или ВМФ.
2: Ну, как вы можете, это же неприлично.
0: Да,
4: не,
0: вот,
4: ну,
0: видите, Эдуард? А?
4: Я ясен пень кое-где использую. Вот сегодня, как раз, когда мы с Татой собирались на эфир, мы вспоминали, ну, для вас репертуар-то. И поняли, что ограничен он у нас немного. Именно потому, что вот...
2: Ну, зачем ты вот это на всю страну рассказываешь?
4: В каких-то песнях... А что пусть знают? Возьмет, да и промелькнет вот словечко из песни, которую не выкинешь.
0: Это же искусство, опять же. Вот,
3: а если Александр разрешит, то оно и промелькнет. Потому что,
0: безусловно,
3: в принципе...
2: Ни за что, через мой труп.
4: Ну, но у нас как старшенькая скажет, так и будет. Извините.
0: Ну что же, да, тогда сейчас посмотрим, что... Ну вот тут... Интересный, кстати, интересный вопрос. Дайте, пожалуйста, рецепт. Что лучше брать на КСП, видимо, новичку? В каком количестве? Гитару там? Ну, то есть, какое необходимое снаряжение? Михаил Михайлович интересуется.
2: Ну, я могу себе представить, что это должно быть. Это должны быть сандалеты.
0: Что?
2: Сандалеты. Сандалики.
0: А, да.
2: Сандалики, да. Сандалики.
0: А если зимой? А, зимой это, да, не есть.
2: Да, сандалики.
4: А зимой с портяночкой. Сандалики.
2: Джинсовые шорты, обрезанные сперва ножницами, а потом из них уже ниток выдергивать, чтобы бахрома виднелась.
0: По колено или по ляжечке?
2: Это смотря вот от волосатости.
0: Понятно.
4: Ну, Тата вот любит, чтобы по колено, а вот мне нравится, чтобы по ляжечке.
2: Вот. Хорошо, если есть хайратник.
4: Иксивник.
2: Иксивник. И чтобы рубашки не обязательно были пуговицы. А еще главное, рюкзак вот такого зеленого цвета с коричневыми блямбочками, чтобы
4: там
2: было... Он... Да, и супы растворимые там.
3: Рюкзак, он очень акцентирует форму девичьей КСПшной груди, потому что там лямочки можно так подтянуть сзади застежечки.
0: Что выпирает.
3: Такой,
0: да,
3: получается, прям снизу.
0: А вот скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, то есть, ну, мы, например, как с сотрудником радиостанции бывало, что соберемся, сядем на наш радиостанционный хаммер и едем куда-нибудь тут недалеко от Москвы, километров за 200, тушу положим, там жарим ее на вертеле, а мимо проплывают задумчивые туристы на байдарках. В принципе, байдарки так, ну, достаточно дорогие. Дорогие весла там, алюминиевые, все такое. И как-то несколько раз нам приходилось останавливаться на стойбищах, где вот до нас останавливались эти самые, в общем-то, плывущие. И мы с ужасом обнаруживали, вот что на том месте, где они столовались, валяются, как правило, не скелеты съеденных животных, как после нас там, да, и огромное количество пузырей из-под дорогих висок, которые продаются только, в общем-то, в модных магазинах, а банки со шпротами и какие-то дешевые пиво, вот, купленные в местном населенном пункте. То есть, почему такое питание, странный рацион, несмотря на относительную, в общем-то, стоимость такого серьезного оборудования туристического?
2: Ну, это, конечно, ошибка со стороны, потому что в консервированной рыбе содержится очень мало омеги-3 и полиненасыщенных жирных кислот, которые, собственно говоря, являются основной пищевой ценностью рыбы. Но, собственно говоря, байдарочникам не нужен такой уж обильный рацион. Вот для людей, которые занимаются, например, баблингом, каньонингом и тюбингом, для них, вот, конечно, желательно рацион хороший, свежее мясо, поливитамины. Да.
0: Понятно. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, замечательные вологодские девушки. Меня Владимир зовут.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Очень приятно.
5: Минок. Я хотел спросить, а вот среди девушек есть шатенка с зелеными глазами? Вообще, пишите, вот как ты делаешь.
0: Понятно, спасибо. Видите, все-таки это телевизионное выступление в песне 89.
2: Ну, мы
0: запомнили наше? Я-то по просьбе девушки я не стал говорить, потому что они сказали, ну, получится как хвастовство, а действительно они участвовали в песне 89. И, видите, помнят вас. Это приятно.
2: Ну, знаете, а может, это вы нас попытаетесь описать? Потому что у меня сейчас не вижу зеркальца, отражаюсь немножко туманно в вашем компьютере, но если я пишу слушателям то, что я там вижу, то, возможно, они просто переключат радиоприемники, несмотря на захват. захватывающие новости с Шереметьево.
0: А может быть, тогда и

0: Эдуард. Эдуард, вы же, так сказать, художник пера, сокращенно ХП. Вы, может быть, как-то у вас лучше получится.
1: Вот мы выпрямились.
0: Да.
2: Прелестные белые руки, как лебединые крылья.
0: Как лебединые шеи. Крылья у них здоровые и широкие, как расперды у лебедей. Эдуард, извините.
2: И эти сарафаны, эти чудные сарафаны, едва прикрывающие длинные ноги, прямые станы, прямые, как сторожевая башня, понимаете?
0: Как это, Останкино.
2: А эти глаза... О, особенно у шатенки, да. Я думаю, радиослушатель, он где-то был на концертах. Может быть, это военнослужащий, наверное, не знаю. Вот я смотрю, девушки подобрались. Они... Обриз лица, о...
3: А кокошники?
0: А я думал, это прическа такая. Ну, в принципе, описание было произведено. Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу, да, а я тем временем пойду на процедуру. Хорошо? И на наш пейджер пришло следующее сообщение. Александр, вы никогда не были на КСП, вы не видели ночного звездного неба, вся ваша жизнь проходит в каменных джунглях Москвы, поэтому не вводите радиослушателей в заблуждение, пишет Фисюков. Вот вы знаете, какие-то обидные слова ваши. Например, ну да, не был я никогда на КСП, но это же мечта когда-нибудь осуществится, а вы, в общем-то, гражданин Фисюков, бьете по-больному, попросту говоря, и это с вашей стороны по большей мере невежливо. Согласитесь, Эдуард, что наша программа сегодня особенно несет в себе мощнейший гуманистический искрящийся заряд, и нам должны отвечать тем же, а не бить, понимаешь, по-больному.
2: Именно таких. Для таких, как Александр, для бледных,
0: да.
2: С обветренными губами от авитаминоза, для с обесцвеченными глазами от света люминесцентных ламп, с ногтями, крошащимися от плохой экологии.
0: И от отсутствия кальция.
2: Кальция. Да. Вот именно для них мы и принесли вот этот чистый продукт, далекий от благ нашей цивилизации. Это свежее дыхание, эти девичьи голоса, раздающиеся девичьих грудей. Именно для таких, как Александр, сегодня все это происходит. И да. Зачем пенять нам за то, что является нашей болью? Зачем?
0: Да, ни к чему это. Спасибо, вы меня зашутили. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем какую-нибудь песню все-таки под гитару еще?
2: Я хотел сказать,
0: сейчас,
2: что однажды в Вологду приезжала по культурному обмену группа немецких... по-моему, это были немецкие. Какая-то группа студентов. И они по обмену учились в том же учебном заведении, что и наши певуньи.
1: Хотя они совершенно не понимали, зачем они должны столько чистить свеклу и резать картофель.
2: Но они понимали, что вот это специально, это новая страница в их жизни. Теперь они отлично произносят слово «свекла» и «чека» — чистка картошки. И они могут блеснуть теперь, оттопырив мизинчиком лацкан фрака. Они говорят «хо, свекла за...»
1: Я знаю, как будет свекла по-немецки.
2: «Das...»
1: «Rote Bete».
2: То есть некоторый дуализм, он имел место. Девушки тоже обогатились, и я слышал, что они знают не только свеклу, но и еще одну песню на дружественном немецком языке.
0: Сейчас я тогда Стравинский, тише. Да.
3: Мы и по латыни не можем. Нас студенты научили в нашем швейном техникуме.
1: Гаюдиамас, да.
3: Песня всех немецких студентов.
0: Сейчас вот вы будете играть песню немецких студентов, да?
1: Гаюдиамас?
2: Да.
1: Ага. Сейчас.
3: Да.

0: Виват мем брум квот либер. Виват мем бран квот либер. Семпер синтен флорес. Семпер синтен флорес.
1: Александр, если бы вы видели, как директор училища вылетал просто на сцену, начинал дирижировать, он не мог удержаться. Это был номер, всегда шел на бис. Александр.
2: Да, я, кстати, понимаю. Дело в том, что тут есть ведь элемент шоу, вот, к сожалению.
1: Все вставали, да, Александр, все вставали. И притопывали на сильную долю правым каблуком. Никто не говорит, они вставали, притопывали, Александр. А солдаты шли в ногу даже по мостам. Разрушено несколько мостов в Вологде.
2: Маленьких, солдаты, мостков.
1: Они шли в ногу. Солдата же не заставишь идти в ногу, Александр. Они
2: современного шли... солдата. Да. То не то дело, как мы, когда мы же познакомились с Эдуардом
1: более
2: на флоте.
1: Того, более...
2: Мы маршировали
1: я
2: по
1: замечал,
2: лодке.
1: Воробьи переставали скакать, они шагали, Александр.
0: А птички дохли на лету.
1: Девушки какие.
2: Вот хорошее сообщение пришло. Сейчас, извините, тут перебили нас, но все равно я должен вас... Да, Александр, не расстраивайтесь. Я вас приглашаю летом принять участие в КСП, которое пройдет в местечке под Москвой, называемое Дорохово. До встречи, Евгений Николаевич. Какой... Я буду вам очень признателен.
1: Куст разгуляй, наверное. Какой-нибудь или Яуза такой. Александр.
2: Или Москворечье. Куст.
1: Не шали. Там сейчас...
2: А, вот так.
1: О, так и... Да. Для вас там будет накрыт специальный...
2: Поляна. Ну, может быть, послушаем телефонный звонок все-таки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вашим гостям.
2: Спасибо.
3: У меня к вам вопрос будет, девушка.
2: Давайте.
3: Девушки, вот поскольку Александр занимается благотворительностью, хотели бы от него получить подарок шаховскую дамскую гитару. На память, а вы в этом вечере.
4: С наслаждением.
3: Вот, а потом, Александр,
2: да.
3: Почему вы так часто принимаете процедуру? Вы что, много воды пьете?
2: Нет, дело в том, спасибо. Дело в том, что после вчерашнего юбилея у меня пробило днище. Ну, я говорю как есть, я не имею права врать своей аудитории. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Еще раз.
2: А вы как-то волнуетесь?
5: Нет, я не волнуюсь.
2: Вы уверены? Потому что мало ли что.
5: Ребят, я сейчас вам исполню в прямом эфире песню, если вы, конечно, позволите.
2: А это как Эдуард скажет, Эдуард.
1: Конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Слушай.
5: Исполняет Степа Серемягин. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти уже дальше нет мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, прородив что-то поет.
6: Это было потрясающе.
5: Алло.
0: Классный Степан.
5: Девушки, у меня...
2: Спасибо. А скажите, вот когда вы... Извините, Степан, когда вы писали это стихотворение, что вы чувствовали? Ведь тут же еще и поэзия.
5: Ну, меня...
1: это что-то из раннего.
5: Вдохновили лавры Александра Вертинского и Владимира Маяковского. Угу. Вот я просто проходил по площади Маяковского, посмотрел на памятник, а шел я, так сказать, под впечатлением, я слушал в плеере голос Александра Вертинского, и вот все вот это вылилось вот в вот.
6: Звонок Александру Лаэртскому.
5: Да. Да, вот у меня вопрос есть.
0: Да.
5: Я тут кошкой обзавелся недавно. А она гадит. Гадит.
6: Мимо тазика. Да?
5: А?
6: Мимо тазика.
0: Мимо тазика, так и гадит.
5: Она гадит прям мне на кровать. Как ее отучить?
6: Я сейчас объясню.
2: Спасибо.
6: Вы должны собрать вот то место, которое она вам нагадила, потереть его газеты и обрывки этой газеты, выложить в место, которое вы приспособили для кошкиного гажения. А это место поставить как раз на кровать, на то место, куда привыкла ходить кошка. И потом потихонечку передвигать каждый день по 5 сантиметров в сторону, ну, допустим, туалета, куда вы намереваетесь в дальнейшем поставить ее тазик.
2: А еще очень важно все-таки облить ваше лежбище уксусом, поскольку эти животные лунные дико пугаются уксуса.
6: Только
2: и потом
6: не перепутайте с валерьянкой, они обычно рядом в холодильнике стоят.
7: Очень... Ну и облейте кошку тоже чем-нибудь на всякий случай.
2: Ну сейчас мы прервемся буквально на пару минут, у меня процедура. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский девичий дуэт, замечательный народный дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И в гостях также у нас сегодня искусствовед Эдуард Черепович. Вы можете звонить, задавать нашим гостям ваши вопросы, делиться вашими, кстати, воспоминаниями, потому что песни для того и существуют, чтобы оживлять в людях вот те самые теплые, что твоя солнечная батарея, воспоминания о своем, в общем-то, и чужом детстве, где не попадя и как попало. Но сейчас мы, видимо, послушаем еще одну песню в исполнении дуэта «Вологодские зорьки». К тому же ее просят и Василий, и Куприян, и другое огромное количество наших радиослушателей посредством пейджера.
6: Вот эта песня, которая нас просит, она, конечно, не совсем наша, но зато она самая, наверное, самая КСПшная из всех КСПшных песен, потому что в ней рассказывается обо всем том, вот о тоске по странствиям, о уникальном неоткрытом мире непознанного, который составляет сущность КСП, клуба самодеятельной песни.
2: Сейчас, одну секунду. Мусорский, потише.
0: Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой. На крыльце сидит собачка с ленинской бородкой. На крыльце сидит собачка, машет бороденкой. Если кто-нибудь заплачет, погрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе? А

0: Иисусе. Если б мне, я бы мне такие перья, да такие крылья, улетела в чисто поле, бросилась ковылья. Целый день стирает прачка, муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой.
1: Да, меня поразило, вы знаете, какая строка в этом, вот что надоели ей гуси и другие, в общем-то, домашние птицы, домашний скот, ведь огромное количество наших сограждан, да, каждый день, в общем-то, нанизывая на гнутую такую вилку бифштекс, не думает о том, что когда-то этот бифштекс был симпатичным животным с клювом, теплодышащим, да, там со всякими ластами, и, в общем-то, ходил по скотнику, в общем-то, ну, куда ни попадя, пожирая просо, кинутые хозяином.
2: По скотнику?
1: Ну, двор, скотник, двор. Неправильно? Извините, я, в общем-то, хотел казаться ближе к сельхозтерминалу.
3: Но у нас в Вологде скотник — это кто за скотиной смотрит.
1: А.
3: Так что как это по скотнику ходить, нам странно немного показалось.
1: Да. Но тем не менее, я просто хотел сказать...
4: Александр,
1: что... да.
4: А вы видели живого гуся, Александр? Скажите.
2: А мертвого?
1: Ощипанного.
4: А в глаза заглядывали, а в клюв?
1: А что там?
4: Александр, это не опоссум вам какой-нибудь. Гусь. А, гусь синий не товарищ. А, гусь. А индюк, Александр? Вы видели живого индюка, Александр?
1: Что это у вас? Скажите, так это разобрало?
2: Я видела живого индюка. Я была в Грузии, там собирались устраивать большую грузинскую свадьбу, которая потом была отменена из-за того, что, как выяснилось, невеста не сохранила девственность. И вот там жили в загоне индюки, 10 штук, которые специально купили, чтобы на свадьбу зарезать. И вот они были очень смешные, потому что если пройти мимо них, так закричать, собачки, они все вытягивали шеи, трясли этими сами, говорили «а-а-а». Их потом всех куда-то дели и не съели. Так что вот благодаря тому, что вот эта невеста потеряла девственность, индюки сохранили свою жизнь.
1: Это, кстати,
4: вы
1: вот...
4: представляете, какое самоотречение? Чтобы спасти 10 индюков, невеста потеряла девственность.
3: А считаю... у меня у подружки в детстве собака была, динго, а потом из нее и бабушка шапку шила.
1: А я помню один
4: вот
1: раз...
4: Вот так животные служат нам на протяжении всей нашей жизни.
1: Да, кстати, а потом вот из этих шапок делают ковры.
4: Стельки.
1: Стельки, опять же, делают. И до последнего момента животные служат. Когда они рождаются, мы с ними играем. Когда вырастают, мы их пожираем. А из шкур делаем шляпы. После шляп делаем стельки. А затем, ну, эти стельки служат
4: Итак,
1: нам...
4: Итак, кокетливо называем их «Чао! Чао!»
1: Да, или там «Чапа! Чапа!» тоже есть такое.
3: «Чао! Чапа!»
1: Ну, я предлагаю сейчас, опять же, послушать телефонный звонок, если вы не против. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно просто.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: А вы как-то, по-моему, вот в волнении,
5: нет? Вы знаете,
1: нет?
5: Я абсолютно не волнуюсь. Дело в том, что я уже только что дико переволновался, и поэтому уже как-то мне уже как-то на все наплевать. Вот. Я бы хотел... вам зачесть небольшое произведение.
1: Ну, давайте, это будет хорошо. Вот, извините, Харис, просто я хочу еще как пример привести. Вот насколько все-таки замечательная песня, да, простая.
5: Да,
1: вот она стимулирует на творчество.
5: Конечно,
1: да?
5: Конечно. Так вот, начало очень хорошего летнего дня. Симфония. И только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто шел в это время по улице. Крестьянин Харитон поднял кирпич и запустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот лавкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стену. Мимо шел Фиделюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» И ударил Фиделюшина по животу. Фиделюшин прислонился к стене и начал икать. «Эх!» — крикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба своим убежала в подворотню. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел в сливательнице какую-то гадость. У бакалейного отдела стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Христианин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами со спущенными штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день.
3: Хорошие люди только не могут поставить себя на твердую ногу.
1: Спасибо. Замечательный у вас родился в вашем воображении рассказ, дорогой Харрис. Да, спасибо. И вообще я предлагаю вот всем, кто как-то... Вот, например, я опять же вспомнил о звонке вот нашей замечательной радиослушательницы, которая в начале нашей беседы позвонила. Ведь у нее просто к моменту звонка еще не родилось никакое произведение, как вот у Харриса и человека, спевшего про Забайкалье, да? Вот. А вот нет бы позвонила, прочитала стишок или спела бы песенку.
4: Антитезу. Да. Вот вы поете... некорректно, по ее мнению.
1: Конечно.
4: Да? И да. Тут же вот человек взял и тут же спел.
1: И получилось?
4: Конечно.
1: То есть показал личным примером, как на его взгляд это делать.
4: Женщина чудная спела. Вот просто я считаю это...
1: Да.
4: И огромное человеческое спасибо. Очень. Да. Еще а может быть, нас спросят что-то, да?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Алло.
1: Да, вы как-то волнуетесь, по-моему.
6: Хорошие фальцы. Вам кажется.
1: Ну, говорите тогда.
6: Вот, а вот, девчата, можно вопрос задать?
1: Безусловно.
6: Вот, девчата, а вот ехайте ко мне в Тулу.
1: В Тулу?
6: Да.
1: Нет. Я объясню, почему. Дело в том, что гастрольный график коллектива «Вологодские зорьки» очень мощно совершенно расписан. И, конечно, Тула стоит в графике, но, по-моему, уже они там были. То есть, ну, в графике уже она зачеркнута. Вы, по-моему, как раз 2 недели, как из Тулы, да?
3: Ну, как из Лас-Вегаса приехали, так и
1: сразу,
3: в Тулу.
1: Сразу, да, туда. Так что ждите ближайшие.
3: В Ясной Поляне выступали.
1: Следите, попросту говоря, за рекламой, да? Ну, еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Девушка вам.
1: Алло.
7: Алло.
1: Да, говорите.
7: Я к девушке.
1: Вы только не волнуйтесь. Да.
7: Я не волнуюсь.
1: Да, говорите погромче, как-то вас не очень хорошо слышно.
7: Девушки, знаете ли вы такую украинскую песню? Ох ты, не тычь меня в жопу соломинкою. Если вы не знаете, выучите, пожалуйста, ее. Спасибо.
1: Спасибо. Но, насколько я знаю, слово «жопа» в украинском языке, по-моему, во-первых, произносится, если и есть, то с другим акцентом оно.
3: Дупа.
1: Да. Поэтому вы как-то с точки зрения народного искусства некомпетентны. Вот. Но, тем не менее, вы бы могли сами спеть ее. Да. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, уважаемый.
1: А вы как-то в волнении. Ну ладно, говорите.
8: Вот, у меня, значит, несколько вопросов. Ну, начнем с замечательного дуэта женского. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас, так сказать, на пение? Что было вот это вот искрой или, позвольте сказать, позывом? Вот, и, значит, еще один вопрос к Эдуарду. Эдуард, скажите, пожалуйста, вот, чтобы быть вот критиком вот или... журналистам, вот, разбирающимся в музыке, нужно ли вообще уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или там петь? Вот. И даже, скажем так, к Александру. Александр, сегодня ваш Чайковский просто замечательный.
1: Спасибо. Я всегда подбираю музыкантов очень хороших, закулисных. Ну как, будете отвечать на вопрос? Я сейчас, прежде чем вы пока сперите с мыслями, такое-то интересное сообщение смешное пришло. Прям Катя очень волнуется. Этот рассказ на самом деле написал Даниил, а дальше идет непонятная для меня аббревиатура ХАРМС. А ваш так называемый Хариус, это рыба такая, я-то рыбак известный, ну, подземный. Обыкновенный плагиатор, пишет Куприян. И Катя тоже сейчас такую же телегу Харрис обворовал этого же самого ХАРМС. Вот. Ну, нашим радиослушателям виднее, может быть, конечно. Мы-то... Да, ну теперь, может быть, ответьте на вопрос, который...
2: Что подвигло нас петь? Ну, это смешной вопрос. Это ж ничто не может подвигнуть. Это не наиграно. Это от души, от сердца.
1: Вот знаете, как бывает, сидит, например, женщина на реке, стирает мужнину рубашку, да? И вдруг как начнет петь, как из ее...
4: Как загласит
1: да.
4: По водной глади, как это понесется
1: сквозь туманы, да.
4: Дымку...
1: И плещется она повсюду, плещется. Да. Это необъяснимое чувство.
2: Говорят, что народная женская песня произошла в процессе дубления кожи на шкуру, что вот очистка мездры сырой шкуры, это такой утомительный долгий процесс.
4: Очень, да,
2: и женщина вот, стукая каменным скребком по коже, всегда машинально пытались бормотать себе под нож, что там три шкура, три, будет сыну шапка. Ну, а оттуда уже пошла, собственно говоря, народная песня женская.
1: Также вот пели грибцы и бурлаки тоже.
3: Да, ну это так называемая теория трудовых выкриков вообще. Да, вот язык зародился.
1: Например,
3: так,
1: эх, дубина, дубинушку ухнем. Вот да, из этой же серии. Да, то есть все это. Или крикура. Вот. Ну, то есть, почему крикура, из крикура не получилась, да, песня, крикура, пока непонятно. Ну, сейчас мы буквально на пару минут прорвемся, а затем продолжим нашу встречу с коллективом «Вологодские зорьки».
4: Не могу, не могу не ответить на вопрос, должен ли уметь журналист, критик играть на музыкальных инструментах, музицировать или петь. Ни в коем случае. Вы только представьте, например, себе человека, профессионально занимающегося вином, спиртными напитками и постоянно пьющего. Это же будет законченный алкоголик, а социальный тип. Человек отравленный не алкоголем, а человек отравленный своей профессией. Вы понимаете, чтобы оценивать явление, нужно находиться вне его, смотреть на него сверху и чуть сбоку. Нужно быть беспристрастным сторонним наблюдателем. И только так вы сможете постичь любое явление, только так вы сможете его структурировать, разбить простое, сложное на простое и объяснить непосвященному читателю, слушателю, ученику суть явления и позволить ему погрузиться в мир неизведанного.
1: Я даже мог бы сказать немножко проще вот ответ на этот вопрос. Представьте себе, если у хирурга, ну, такого, который занимается всем вообще, то есть, ну, хочешь там режет, хочешь шьет, да, спросить, прекрасно, красив ли данный человек, да, то есть совершенно нереально, естественно, естественно, искусствовед любой, он должен быть отрешен от предмета, который, так сказать, у него на анализе, то есть он не должен его препарировать, ну, совершенно, да.
4: Нужно ли быть фекалиями, чтобы исследовать фекалии? О, нет.
1: Нет, нет. Вот так, вот тут сообщение пришло. Я не хочу. Странные слова какие-то. Я не хочу, чтобы меня считали плагиатором. Да. Я прочел данное произведение, которое действительно мне не принадлежит. Лишь поэтому, а потому что хотел ознакомить остальных слушателей программы с искусством этого великого человека. То есть Даниила Ивановича Хармса. А, это, оказывается, человек. Мы вот тут были в недоумении, думали, что за странное, в общем-то, название. Спасибо вам, Харрис, за такую действительно просветительскую деятельность. И, конечно же, извините, Катя и Куприян, за то, что мы усомнились в правильности ваших претензий.
4: А радиослушатели, звонят ли нам, Александр?
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Доброй вам всем ночи.
1: Вам так же.
9: Сергей Александрович Ладошко вас беспокоит.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Александр.
1: Да.
9: Вот все поют по телефону, и вот девушки, а вы все молчите.
1: Дело в том, спасибо, я понял намек, дело в том, что это, знаете, как в том тупом анекдоте, кругом станки и станки. Я сейчас отдыхаю душой, я сейчас общаюсь с умными, интересными людьми, да, и не хочу вставать к станку.
4: Александр,
1: да.
4: А мне хотелось бы спросить девушек.
1: Да.
4: Известно, что серенады всегда поют мужчины. А вот вы, как не то что профессионалы, как рожденные петь, вы своим любимым поете ли? В какие моменты поете, и что поете, и как они, любимые?
2: Вы затрагиваете такую болезненную тему. Мы уже говорили о тяжелой ситуации с нашим любимым
3: мужчиной.
2: Да. Слушайте, он нас, в общем-то, по-моему, не очень хочет.
3: Не может.
2: Дело в том, что распорядок дня в том заведении, в котором он находится, никак не предполагает прослушивание такой поздней ночной передачи.
1: А извините, а что за заведением? Если вам, конечно, не
2: понимаете, он был несправедливо осужден.
4: Его, по-моему, зовут Илья.
3: Нет.
1: Илья — это другой.
2: Нет, нет.
1: Который вот в машине ждет.
3: Нет, вы путаете.
1: А.
3: Его зовут Юра. Его фамилия Костоправов.
4: Да. Я же, значит... Да.
2: Как... А Илья... Ой, ой. Вот сейчас я в тот самый момент, когда я рада, что в этом вот заведении не разрешено слушать ночные передачи. Вы чуть было не заложили нас на всю страну, Эдуард.
1: И тут еще нужно сказать, что, в принципе, вот такие вещи, да, как, например, радио «Привет», да, то есть передай там привет кому-то, или как хорошо, что нас слышит кто-то, кому сейчас трудно, это же на самом деле очень плохо, потому что человек, находящийся в экстремальных условиях, вот что ваш Юра, вдруг услышав нас сейчас, может дать в этих жестких условиях слабинку и попросту вернуться уже совершенно не того пола даже, или там, или вообще, не дай бог, не вернуться, понимаете?
4: А я бы просто, например, да. передал привет водителям, находящимся на московской окружной
1: дороге.
4: Автомобильной дороге.
1: Будьте осторожней. Да, за рулем.
4: Рядность соблюдайте.
1: Ну, может быть, сейчас послушаем все-таки песню какую-нибудь в исполнении замечательного женского дуэта «Вологодские зорьки».
2: Ну, давайте, раз у нас уж пошло такое вот этническое, национальное пение.
1: Сейчас я только Маллера потише.
2: Давайте мы споем еще одну.
3: Этническую.
2: Да, этническую.
1: Акапельно она будет, да, звучать?
2: Вы знаете, да, она будет звучать акапельно. И это песня с родины Моцарта, которая так вот замечательно сейчас играет здесь за сценой. Песня называется «Дитероллер синт люстыщ».
3: То есть тиролец, он всегда весел и бодр.
4: Она на две октавы ниже обычной композиции, исполняемой девочкой. Это связано с особенностями немецкой фонетики.
2: Dieteroller sind lustig, Dieteroller sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, rudi, ralala, ralala, ralala. Erst trägt sich das Weibchen, dann trägt sich der Mann. Dann trägt sich alle beide und tanzen zusammen. Rudi, rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, rudi, ralala, ralala, ralala. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, rudi, ralala, ralala.
1: А вот скажите, пожалуйста, в первой песне немецкой тоже звучало там Володя все время. Бах-бах, Володя. А сейчас про Рудика поют. Вот,
4: По-моему, про Райля.
1: Ну, это одно и то же. Рудик, Райль, в принципе.
4: Это перечисление. Один Рудик, а...
2: Я могу перевести содержание этой песни. Да. Тирольцы, они всегда бодры. Единственное, что они делают в этой жизни, это они танцуют и смеются. Вот так вот. Руди-ра-ля-ля. Это вот звукоподражание тирольскому смеху, который беспрестанно раздается по Альпам, там, над долиной Циллерталя, над Инсбруком летят эти звуки. Второй куплет звучит так. Сперва крутится самец, потом крутится самочка, потом крутятся оба вместе и делают вот так. Руди-руди, ра-ля-ля, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля. А куплет третий, это, собственно говоря, является всего лишь повторением первого.
4: У меня есть к девушкам вопрос, давно с ними работаю, но как-то не решался спросить. Я думаю, сейчас самое уместное время. Вот как связано пение и секс? Известно, что птицы поют именно в брачный период, и вот эта вот натуральность. Я не говорю про некие технократические жанры, а ваше аутентичное пение и секс, сексуальное возбуждение, как оно связано? Вот.
2: Это напряжение внутренних мышц в обоих случаях.
4: Малого таза.
2: И большого горла.
1: Замечательно, анатомические
3: подробности. Но потом, вы знаете, мы, раз уж тут немецкие песни стали петь, то вот наши коллеги-студенты немецкие научили нас, что есть в немецком языке даже такой глагол «фёгель». Это означает заниматься сексом, но перевести этот глагол можно как «птичить».
1: Птицу,
3: да?
1: Птичить, да.
3: Птичить,
1: да.
3: Друг, да. Друга, да?
1: Да, да. А вот...
3: Прямая связь.
1: Да, Эдуард, вы, кстати, заметили, что вот данная песня, звучавшая сейчас, она чем-то напоминает по мелодике небезызвестную песню про, опять же, имя Августин, да?
4: Вот. Все прошло, все.
1: Да, но... Нет, это вы Сулико спели. Милый Сулико, все прошло.
2: Захвар лиса плас в зепти, вернахе дахвар хулико, в нимоски лиса хварде, захварде саплас Сулико.
1: Вот, видите, Эдуард. Но насколько, да, вот эта песня, в принципе, считается немецкий язык воинственным, да, таким грубым, что ли? А, ну насколько замечательные девичьи голоса, да, придают ему вот это очарование и даже определенную милую сексуальность. Хотя, конечно, вот данные вот кокошники немножко не идут все-таки.
4: Оно ну, даже вот углем, смотря кто на стенке нарисует, понимаете? Один выможет, а другой...
1: Другой, да, а другой сделает картину.
4: Птицу нарисует.
1: А, ну, может быть, обратимся опять же к телефонным звонкам, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер, Александр Алексеевич.
1: Здравствуйте.
10: Экстремист-плавщик. А, скажите, вот у меня есть такие три вопроса даже. Первое, как вы относитесь, вот имеете мнение свое, наверное, по поводу того, что горячая эстонская девчонка занимает такой высокий государственный пост в Финляндии. Вот.
1: Угу.
10: Вы, наверное, имеете свое мнение,
1: да? Да, да, безусловно.
10: И следующее. Вот вы когда были по телевизору, то вот на вас такая ковтенка-то черная была.
1: Да, да.
10: Ну, дедушка мой это тут говорит, что ну как, говорит, у нашего это Петьки-то сварщик-то приходит выпивать. Такой же на рынке отоваривает.
1: Да, да.
10: Вот, спасибо.
1: Ага, то есть, ну, на все три вопроса я дам, конечно, исчерпывающие ответы. Действительно, в Финляндии к власти пришла женщина, в Австрии неонацисты рвутся, что, в общем-то, где-то схоже, поскольку женщина, которая как-то пытается себя в политике реализовать, волей-поневоле является фашистующей, в общем-то, феминисткой, да, поэтому я предлагаю, в общем-то, Америке, высказывающейся, что твой Ленин по любому поводу, высказаться и по этому поводу отрицательно, так бойкотировать и так далее, поскольку это великая опасность для финляндского
3: вокзала.
1: Извините.
4: Так родина Санта-Клауса в опасности, мне кажется, потому что там же живет...
3: Елапукин там живет.
1: Да.
3: Санта-Клаус.
4: Ясен Бубин.
1: А также замечательная финская писательница.
4: Ну, вот это противопоставление полов. И, ну, я чувствую, Александр, как вспомнили его, он сразу о себе, о Финляндии. Я предлагаю вернуться к песне.
1: Сейчас вот тут секунду, тут пришло замечательное сообщение на... По поводу фуфайки я не буду отвечать, да, так, к тому же это моя кожица такая, я не знаю, почему на эту тему нужно ерничать, да. Взгляните на окно, вот как, взгляните на окно, друзья.
4: Не смотрите, девушки, не смотрите туда.
1: Нет, там это голову мужчину я уже снял. Вот что, ну, конечно, у нас постоянно маньяки лезут. Уже все, его нет. Можете смотреть. А, и увидите, как легко, непринужденно падают снежинки. Так почему же вам не спеть что-нибудь этакое, гармонично сочетающееся с данной природой, с наилучшими пожеланиями Иннокентия?
2: Здравствуй, гости зима. Можно спеть первый куплет?
3: Угу.
2: Здравствуй, гостья зима, про...

0: айдалам.
1: Все.
2: Действительно, вот такая мощь Байкала воспринимается. И видели ли вы этих котиков, в общем-то, прочих, которые, в общем-то, припорошены все, но при этом шевелятся, и шевелятся радостно, да? Вот посмотреть на горожан наших, они припорошены, и как-то и вроде и шевелятся активно, а все равно все это выглядит как-то вот...
3: Эти иглы, эти якуты, вылезающие из иглы, подтягивающие.
2: Да. Как ни странно, зима — это второе лето, особенно зима, когда вот снег именно такой, как сейчас.
1: Так себе лето-то.
3: Ну, такое вот...
2: Ну, следующий телефонный звонок. Да. Здравствуйте.
3: Звонок из Москвы стоит 25 рублей.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Вы волнуетесь?
4: Нет, что ж.
2: А то, если волнуетесь, вы можете позже позвонить.
4: Нет.
2: Ну, когда говорить?
4: У меня вот вопрос, в частности, к Эдуарду. Вот, Эдуард, как вы можете прокомментировать? Некая Тамара Геннадьевна Нерест хранит 25 лет верности одному эстрадному певцу, которого она слышала еще 30 лет тому назад. Сейчас женщину показывают по телевидению, она, собственно, девственна. Что вы можете сказать?
2: Спасибо. Ну, это известный, кстати, Эдуард, феномен про Нерест. То есть такая женщина... которая обошла все обложки, буквально. То есть она сходила на все обложки уже.
3: На эту тему я отказываюсь говорить.
2: А почему? Может быть,
3: нет.
2: Не хотите. Ну ладно, я тоже не буду высказываться только по той причине, что меня не спросили.
5: А мне показалось, это очень трогательная история.
2: Мне тоже, кстати. Она, кстати, вот этот человек, в которого Нерест влюблена, его же можно назвать, по сути, убийцей детей.
5: Может быть, она лет через 25 просто однажды выйдет к Тихому океану, пройдя 4000 миль.
2: Кто в смысле?
5: Нерест.
2: Может такое и случиться, а может
5: так
2: быть,
5: делают что? Угри, например.
2: Угри.
5: Они тоже 50 лет хранят девственность на свете, а потом уходят далеким тихоокеанским атоллом и откладывают там миллионы кринок.
3: Как угорь на сковородке слышал я где-то, да, что за... А любовь — это страшная штука, по-моему.
1: Нерест — это страшная сила.
2: Нерест, да. Ну, следующий, видимо, телефонный звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Ой.
2: А, я вижу волну. Да, попозже тогда. Да. Дело в том, что я просто хочу сказать, что не нужно волноваться в момент, когда подъем происходит трубки, да, то есть вот ничего страшного.
3: А
2: да.
3: Нужно как спирт на выдохе это делать. Вот. Оп.
2: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Еще раз.
2: Здравствуйте.
6: А перед тем, как отправиться в страну ночных сновидений, я бы хотел, с вашего позволения, прочесть прекрасные шатенки стихотворения Омара Хайяма.
2: Это вы сами выдумали это смешное вот словосочетание Хайяла Омар?
6: Нет, это
2: вот Омар, это я знаю, едал Омара недавно в Египте. Мы ездили на Хайме. Да, извините, я перебил вас. Ну, да.
6: Вот, значит, я буду читать тогда, да?
2: Давайте.
6: Красавица, что сердце мне разбило, сама в селок любовный угодила. Могу ли себе лекарство я найти, когда в плену недуга лекарь милый? Спасибо за внимание.
5: Спасибо. Прекрасная рубака.
3: Александр,
2: да.
3: Может быть, девушки что-нибудь споют хором и... Девушки.
5: Следующую песню мы хотели спеть. Она немножко шутливая. И она написана нашим приятелем, который вместе с нами учился вот в том учебном заведении, которое мы оканчивались. И вот он, песню он посвятил нам в свое время. А мы сейчас просто в память о нем хотим ее исполнить. Класс 8, он взрослый в школе, Таня, Галя, Витя, Оля. Все они, наверное, повлюбляются. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. За тобою пацаны ходят в школе, пишешь ты, кавалеры сами набиваются. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница тебе не кажется. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница тебе не кажется. Часто я тебе звоню, разориться так могу, а тебе мои звонки не нравятся. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Пишешь письма хорошо, только плохо лишь одно. Назвала в письме меня ты пьяница. Может, я и много пью,
0: но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется. Может, я и много пью, но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется.
2: Я вот сейчас подумал, действительно, и школьная тема была затронута, и тема сена, в общем-то, и даже военные песни звучали. А вот заметили ли вы, что с наступлением вот этой модернизированной эпохи, в которой мы сейчас все имеем несчастье пребывать, исчезло такое вот такое великое направление искусства, как детские хоры, которые каждое утро будили заводчан своими звонкими голосами. Обычно запевал какой-нибудь мальчонка или девчушка, а вот детский хор подхватывал эти звонкие бубенцы, я помню, так назывался ансамбль с Поволжья, детские звонкие бубенцы, «Золотой ключ», хор мальчиков такой был. Все эти записи тоже сейчас как-то, к сожалению, то ли утеряны, но не переиздаются. Вот как вы считаете, есть ли реальная возможность восстановить этот мощный пласт нашей культуры? Да.
3: Дело в том, Александр, что приходится констатировать, что обострившаяся ситуация с сексуальными маньяками, а педофилия предупреждала лавинообразный рост, понимаете, и сдерживать этого приходится жертвовать этим музыкальным жанром, чтобы избежать скопления детей. Вспомните, как эротично были одеты дети. Они были одеты в короткие штанишки, в белые рубашечки. Их нежные детские шейки были перетянуты алыми, будоражащими сознание педофила галстуками. А когда дети поют, они же широко открывают гортань, понимаете? Это двусмысленный жест, вот этот синхронный 30, 50, 150 открытых ротиков детских. И просто никакие силы, органы правопорядка, они не способны держать эту мутную грязную лавину педофилии. Поэтому пока что это купировано движение, приходится переводить его в латентные формы. То есть это скрытые такие сообщества, где дети могут петь, но где, к сожалению, это выступление не публичное, просто для поддержания некого культурного пласта. Но вот детский хор, он сейчас временно приостановлен как явление культуры.
2: Все-таки
3: девичья, понимаете, девичья мощь и вот отпор, он куда сильнее, чем детский. И за девушкой пригляд все-таки нужен, но не такой.
2: Насколько все-таки вот такая действительно серьезная, неожиданная и в то же время неприятная причина вот отсутствия того явления, о котором я сказал. Ну да, увы, дорогие радиослушатели, таковы реалии это... Как там дальше-то? Сейчас посмотрю. Таковы реалии сегодняшних будней. Вот, ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку и послушать, что думают наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Добрый ночь.
2: Вы как-то, по-моему, в волнении, потому что...
7: Да нет, ни в коем случае.
2: Ну, говорите тогда.
7: Да вот я хотел спросить, у вас что, Эдуард является специалистом по всякого рода, так сказать, извращениям, он что, специалист по педофилии, он все время как-то что-то, как-то волнуется.
2: Понятно. Ну да, Эдуард, вот такой вопрос, я бы сказал, с этой, сейчас посмотрю, погоди. С намеком.
3: Я бы сказал, что вопрос чисто патетический. Разве можно не волноваться, когда речь идет о таких вещах?
2: Безусловно.
3: Мы же говорим о музыке.
2: Во-первых. И, кстати, о настроении. Вот давайте просто вспомним, что было раньше, да, когда, опять же, тысяча заводчан шли, в общем-то, куда ни попадя ковать, что попало и пилить. И что сейчас? Просыпаешься, помню, да? Пьешь вот этот кофе из такой банки этой, ну...
1: Майонезный.
2: Да, вот.
3: Там. А пиво из пакетов из-под молока?
2: Да, пиво с утра Александр. Никто не пьет.
3: Знаете,
2: по утрам-то
3: Александр.
2: Я... Эдуард, ну подожди.
1: Искусствоведы,
2: да. Они все никогда не работали, не знают, что такое мазут, понимаешь, да. И вот этот хор поет детский, да. Никакой тебе вот этой грязи, никакой политики. Ты приходишь в цех, кидаешь эту карточку, ну, типа, что пришел, дескать. Да, там уже Витя.
3: Александр.
2: Да.
3: как никогда я чувствую. Всем своим телом чувствую, как уходит, убегают минуты. Минуты, проведенные вместе с этими чудными девушками.
2: Да, извините, я забыл.
3: Понимаете?
2: Да, простите, да,
3: это
2: да.
3: Два самородки.
2: Да, самородец, я бы даже
3: двух
2: сказал.
3: Двух самородец, да.
2: Да, да. И...
0: Самородище.
2: А, сейчас будет, я так понял, песня под гитару,
3: девушки,
2: да?
3: Девушки рождены, чтобы петь, поэтому они достают гитару.
2: А что будет за песня? Сейчас, может, объявите? Да?
8: Это песня, которая, с нашей точки зрения, символизирует собой просто город Вологд.
0: Шухер в городе поднялся, объявились воры. Говорят, что эти воры обокрали все ларьки. Говорят, что воровали все, что можно и нельзя. Говорят, что оставляли стены голые, стены голые.

И начальник с уголовки с толку сбился, как и мы. Днем и ночью он гадает, как воров тех изловить. Цвет умело маскируют, как найдешь теперь его. Ох, грамотные люди, это...

па-па-па. Тут устроили облаву, половили всех воров, поработали на славу, наловили, будь здоров. Наловили, будь здоров. И сказал начальник вура, что попались, ага. Вот теперь прокуратура. Вот теперь прокуратура.

Продала в карты Таня, помню, мне казенный дом. И допереча с друзьями вечно думаем о нем. Об одном моем мечтаем, об одном моем поем. Эх,

0: Хотя, конечно, несколько расстроена была гитара у девушек, но насколько энергия... А вы бы видели, вот, уважаемые радиослушатели, вы бы видели вот... Ну, вообще, эти два замечательных создания, они же плясали, сейчас танцевали. Конечно, у вас еще, прежде всего, шоу присутствует. Шоу, и, конечно, здесь вы не меняете вот так наряду, но я знаю, что на профессиональных выступлениях, телевизионных выступлениях вы практически после каждого номера меняете вашу одежду, да? И хотелось бы вот узнать немножко о том, в общем-то, модельере высокой моды, который для вас это все шьет.
1: Вот это как... наша бабушка.
0: Вот я всегда думал, что вот эта народная жилка и будет будущим, ну, и в высоком...
2: Если бы только жилка, Александр.
0: Ага. Так, что тут еще у нас? Очень много всяких сообщений. Ага, ага. А тут просят, опять же, что-то на английском языке. А, ну, есть у вас какая-нибудь песня на английском языке еще?
1: Дело в том, что наше произношение на английском настолько сомнительно. Но, в принципе, можем...
3: Куплетик какой-то изобразить.
0: А может, ну, или просто что-нибудь сказать можно. А? Или...
1: Ro-ro, your boat gently down a stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is not a dream. Ну, у нас вот все такие вот.
3: Да, они, или там, show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. Ну, и так далее. В общем, в этом роде.
0: Душевные шотландские.
3: All my travel is not far away.
0: Да, известная песня Rolling Stones, да, известного американского коллектива. А я предлагаю послушать телефонный звонок. К тому же у нас остается совсем немножко времени. Просто дело в том, что у девушек завтра ранние гастроли. В 10 утра они поют для делегации. Им уже, конечно, нужно отдыхать. Поэтому телефонный звоночек быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, в общем-то, да.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Всем присутствующим в студии.
3: Доброй ночи.
4: Сергей Александрович Мелюзга вас беспокоит.
3: Очень приятно.
4: Александр, у меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Неужели сиамский близнец настолько обиделся после того случая, что мы больше не услышим его голос
0: в своей
4: программе?
0: А кто это? Это кто?
4: Сиамский близнец?
0: Да.
4: Ну, Александр.
0: Я не знаю такого человека. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, не молчите же, да? Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что звонков очень много, и то, что вы так волнуясь, как-то молчите и сопите, вам же на пользу не идет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Девушки, ну прекрасно же можете спеть что-то для рабочих, про рабочий класс. Спасибо.
0: Я тоже хотел попросить. Это звонил наш постоянный радиослушатель Куприян.
1: Для рабочих?
3: Ну, про рыбку, может. Вот короткая
0: хорошо,
3: у нас
0: про
3: песня
0: рыбку.
3: Есть. Да,
0: про
3: для рабочих.
1: Да, есть.
3: Рыбка плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, места в жизни не нашел. Эх!
0: Замечательные песни для рабочих. Ну, я думаю, что, видимо, на этой замечательной ноте, на этой замечательной, я бы сказал, даже энергетической такой волне нам и нужно закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо, спасибо замечательному дуэту «Вологодские зорьки».
1: И вам спасибо за то, что вы столько времени нас слушали.
0: Да что вы, я готов, как и наши радиослушатели, просто часами и вообще транслировать и слушать. Эдуард, спасибо и вам большое за таких замечательных гостей.
2: Александр.
0: Как только выйдет пластинка, вы обязательно нам приведите, мы его поставим в музыкальную ротацию и будем крутить даже посредине новостей, в общем-то. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: Браво! Браво!
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: И в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Фамилию свою он не назвал по непонятным для меня причинам. Мы постараемся эти причины у него тоже узнать.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Саша.

0: Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
1: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
0: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
2: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно по-настоящему любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблема о том, есть любимый или нет любимый.
1: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, о любимой жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил, там убрать в коридоре, там попросили.
2: Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
0: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой. Человеком,
1: Юрий, который... простите, что я перебил вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство? Вот как-то я несколько...
0: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные... функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
2: Для вас моногамов.
1: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым, женщинам, И даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, говорю, как ты вот думаешь? Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот.

0: Вот у одной женщины несколько мужей. Тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы: Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя три таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
1: Юрия. Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни не бывает меньше трех мужчин, и каждый из них достойнейший представитель мужского племени. То есть не стыдно ни за мужчин, ни за, не страшно за Татьяну. Там всегда будет все прибито, никогда не будет течь кран. Всегда гости развлекут интеллигентной беседой, а поразят накачанным бицепсом.
0: Ну, Юрий, я все-таки хотел бы услышать вот Танин ответ.
2: Вы знаете, это на самом деле довольно сложно, потому что, как это ни странно, вроде бы, казалось бы, когда в доме собралось большое количество мужчин, мужчины вообще существа достаточно амбициозные, не может с этим не согласиться, то, в общем-то, между ними должна складываться какая-то здоровая конкуренция. И они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать гвозди, чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже получается готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы, но тем не менее, и это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше двух.
0: А скажите, Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти, как бы, сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть? Или это чисто наша?
2: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с, конечно, с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим не согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно, как бы, создавать максимум удобств для мужчин.
0: И это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вы как-то, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер года».
1: Продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
0: Я так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да.
1: Татьяна,
0: говорите, Татьяна.
1: Что естественно для женщины в буйной молодости... множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множество. Для кого-то множество — это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины члена общества. или начинать буквально с двух-трех спутников жизни и постепенно прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вот?
2: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
1: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
2: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст
0: с гордостью на глазах.
2: Да.
1: Ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины, привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
2: Вы знаете, я бы не рекомендовала на самом деле женщине, подошедшей к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам зафиксирован случай рекордный 26,5 мужчины, там, в общем, мужчина был очень условно, можно было назвать мужчиной.
0: То есть почти ребенок.
2: Ну, мальчик совсем. Угу. Вот, и вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете, в чем дело. Она, каждая измена для женщины – это большая проблема. Она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. Люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, вы представляете, они уходят по своим делам.
1: 30 омлетов будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
0: нет,
1: 15.
0: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
2: Вы знаете, на самом деле, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
0: То есть,
2: вот, они отказываются от еды, они...
1: Не берут еду даже из рук, я вот слышал.
2: Они начинают пить.
0: А, скажите, Татьяна, кстати, вот этот парадокс...
1: И очень трудно после них чистить хлев по эту комнату. Татьяна, уборный, вот скажите, опять мы уходим в теорию, которая совершенно в эти жаркие дни неинтересна.
0: Нет, простите, Юрий, я
1: для
0: хотел...
1: Для наших слушателей
0: Юрий,
1: я вот
0: простите.
1: Хотел спросить...
2: Не надо ссориться,
0: Татьяна,
2: мужчина.
0: Юрий,
2: вот,
0: отойдите,
2: вот видите,
0: отойдите,
2: вас
0: Юрий.
2: В эфире всего двое, а как вы уже переругались?
1: Именно об этом я и хотел вас спросить. Вот вы находитесь в критической, в патовой буквально ситуации, для женщины, когда она в час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях, и сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка межбровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
2: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились, и я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
1: Я знал, что вы не переносите мужчину в белых носках, Но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
2: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
0: Скажите, скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора-песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видит соперница, а уверяют, что видит блядей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович. Но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже, вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. Действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы, как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
2: Вы знаете, я... Все очень просто. Понимаете, если женщина – это женщина, если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
0: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщины, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестоко с ней расправляются.
2: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут... На самом деле у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали. Она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
0: Угу. А скажите, кстати...
2: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
0: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, какой-то, так сказать... Ну, природные чувства. Вот. Но, тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающее, оскорбляющее мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он, типа, ей не может дать? Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залетит сказать, на новом Арботе молоденького милиционера. Вот, что фуражка, вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
2: Я, на самом деле, вот, все, что вы говорите, это как бы воспитанная установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала, как эксперт, ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг друга бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
0: Но не всегда. Все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
1: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, Будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации, мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
2: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
1: Да-да-да.
0: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
1: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает. Ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку. А когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут. А кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
2: Самое главное для женщины, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что, на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то... Допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называется среднестатистической женщиной, женщина, как, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами. Для нее самое главное – это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
1: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа от таких перевоплощений, то есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка, вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки, а вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица, то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
0: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перебиваю, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
2: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями сразу, достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают существование друг друга. И в этом смысле ваш, как бы, вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно. Комфортно.
1: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни – это не та, которая тебе стопроцентно верна, потому что это истина, ты узнаешь или последним, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня-то интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать. Вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
0: Потливость повышенная.
1: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже трое, четверо поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
0: То есть щель в заборе вы хотите узнать?
1: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал,
0: ну, вот
1: свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
0: Свой огурчик на ее грядочке.
2: На самом деле, если... На самом деле, если понимаете, в чем дело, это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, это женщины. Вот. Потому что как бы не было бы разносторонней женщины, какой бы она там не обладала многогранностью, но тем не менее определенное количество мужчин, 2, 3, 4, 5, там сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N плюс первым мужчиной.
1: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы огранить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их?
2: Вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
0: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, что тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа, или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. И она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного субъекта.
2: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подумать мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете.
0: Да.
2: Вот. А если это... Как бы, а есть некие существа человеческие, которые...
0: Ну, так называемые овощи.
2: Ну, вот так называемые овощи. Некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там будут произрастать, процветать или там чахнуть. Сохнуть, но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают, что им нужно.
1: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи. И никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый взор. И какой хочет увидеть собеседницу? Знаете, бывает так, вот закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
2: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать, Юра, но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. И будет вам подушка с заламыванием рук, и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
1: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
0: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка просто, я за месяц за ней ухаживал, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в БХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать, там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к БХССникам, буду их закладывать, и вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю,
1: да.
3: Каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу уйти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек и тащить их в кладовку, на самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо БХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Ну, или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами, и у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может, на самом деле, сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется.
4: Или,
1: к микрофону,
4: да. Кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежный с точки зрения происхождения мужчины, вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным, который, в общем-то, управлял громадной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну, прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь – это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но не что вообще-то нельзя сказать словами, потом буду слова, они как бы теряются, вот, и поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: К делу. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстные розовые любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Без стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди, но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали до конца. И мне бы хотелось спросить, ну, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопрокновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, спасибо, это понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерастии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению.
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли. Прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто вот сексуальную, а именно влюбленность в...
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая «Подружки мои». Да, Юрий, что-то
3: не
0: вы хотели спросить.
3: Не ревнуйте меня, да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному. Или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, или серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. И если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать у вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
4: Даже Наташа.
3: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме «Песня».

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара. Где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, которых окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Но если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папань видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свою ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультацией чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну, так кого-то его и не было. А когда появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну, вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку. Если получится, что вся попа у него будет исцелована, и они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что делать? Если их будет пять, то, скорее всего, не будет словно попа. А скорее всего, это будет совершенно несчастный одинокий ребенок, с которым даже там, которому некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад.
0: Угу. Женщина в этом... А матери, например, вот, и как много матерей, как же это, скажем, ну, понятно, типа, она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает свою грудничка выменем, типа, она может что-нибудь там подстроить, то есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: Ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа, на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там памперс вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то, я не верю в женщин, которые любят... В молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа. то он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины. А вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали. Ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемая Татьяна. Татьяна, как вы считаете, как смотрите вот на такой ситуации? Прибегает подруга к подружке и говорит: ты знаешь, оказывается, Нину изнасиловали. А подруга говорит ей: надо же, везет же людям. И муж есть, и любовник есть, еще и изнасиловали. Угу. Зависть такой женская. Как вы на это смотрите?
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот это, кстати, радиослушатель затронул более такую мягкую сферу, если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти, поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь. То есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, простой половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю, ну, что это анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, а вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность, по-моему.
2: Мне вот другой аспект этой ситуация интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение к женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся к своей чести, к своей чистоте, невинности и элементарно продают ее взамен на набор жизненных благ.
0: Например, торшер, автомобиль, квартира. Вот и грудничок,
2: Александр,
0: как апофеоз,
2: проявляет необычайную осведомленность как раз в женских пристрастиях. Мне остается только кивнуть. И мне кажется, что женщина, изначально продавшая свое молодое, свежее, юное тело, самую дорогую валюту, похоже, судя из истории на нашей земле, в начале своего жизненного пути она вот так...
1: И самую дешевую.
2: Я не буду дискутировать, здесь наши точки зрения никогда не пересекутся. И женщина, которая продает себя в самом начале, в самом ценном свой период, она потом не может вызывать ничего, кроме желания рассказывать о ней анекдоты, отправлять ее.

0: продалась за машину, пупс, там,
1: понятно. Нет,
2: ну, вы просто рассказываете песню Олега Газманова «Путана, кто же виноват». Но на самом-то деле все же не так происходит. Многие подруги в минуту откровенности...
1: Ваша подруга?
2: Да, не постельная, а бытовая. Честно говорят, что свобода – это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
1: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отличную музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы предлагаем вам задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22 и с радостью вас выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, пожалуйста, погромче.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, мне звонок немножко не по теме.
0: Ну да-да, говорите, мы слушаем.
1: Я бы хотел спросить, это чья песня звучала, Джонни?
0: Ага, ну тоже хав. Почему музыка, которая звучит в нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
2: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, но мне не дали просто.
3: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александрова. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
3: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьба с несовершеннолетней, то свадьба с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И
3: всем при том, что вот в своих речах в позиции радиоведущего он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну вот видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
4: Безусловно. Юра, мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой вообще законченный семьянин?
3: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена – это великолепные, например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, да.
3: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио «Чукотки». Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы севера.
3: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрит, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
4: Да, это, конечно, большая проблема.
0: А ваше мнение?
4: Нет, мне это интересно. Вот, на самом деле...
0: Мне кажется, все-таки радиослушатель все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать.
4: Нравится,
0: а вы вот Ага, вот это, кстати.
4: Нет, мне он очень нравится.
0: Я иного ответа не ожидал, потому что.
4: Понимаете, в чем дело? Мне на самом деле действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративные тексты.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
4: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампов в паспорте. Вот. На самом деле, я считаю, что брак – это компромисс двух… это в любом случае решение там, заключать социальный брак или не заключать социальный брак – это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, то надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
3: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары... делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
0: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый заберет
3: банк. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона ты не забрал, и он не сможет быть включен. У тебя есть еще один великолепный повод, чтобы с той же каменной мордой отрепетированной заехать и забрать. Ну, она, кстати, у тебя забирает кучу вот именно...
4: Это очень такая типичная игра для любящих людей. Называется «Отдай мою катушку желтых ниток».
0: Да. Я, кстати, хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, что это не только свойственно, так сказать, вот представителям мужской части населения, что, так сказать, дамы, они тоже очень частенько этим занимаются. Ко мне, например, ну это ладно, это в другой программе.
3: В вашей квартире, да, много же вынесли женщины. С некоторых пор Александр не каждую ее пустит. Раньше просто поток ходил. Кстати, вот у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба – это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общения, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр вскинул брови.
0: Юрий, а скажи, пожалуйста, какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да? Ну, по большому счету, все эти вещи. Ну,
3: крючочки.
0: Вот, а вот грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек, где-то на 50%, по крайней мере, он служит, создает здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
3: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира, просто еще один несчастный человек, А эта баба-дура остается мало того матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
0: и
3: что
0: плюс она
3: в квартире
0: постоянно...
3: всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться?
0: Да, да, и плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот кыш распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
3: Таз получается широким, лицо грустным.
0: Свитер до колен и шаровары спортивные.
3: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк, шарк, шарк.
4: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
0: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемые гости, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслим ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциации, общаясь с девушкой, с закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо, вот вопрос. Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает, понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви то, что привлекает в объекте любви. Там могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
0: Нет, тогда, то есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно. Но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам. Почему? Глаза-то у всех одинаковые. Посмотрите в широкие очи Юрия, например, на его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
2: Вот. Ну почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
0: Ну что же, мы
2: Юру
0: будем верить, что,
2: у Юрия
0: будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Вот,
3: я бы хотел затронуть такую проблему. Это детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи взрослых, да? Вот. Вот, и есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
0: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
3: Вот, ну, он многими любимый, он известный такой. Ну,
0: вот, вы к вопросу,
3: он,
0: да.
3: Он, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к
0: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее?
3: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
0: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
4: Вот дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Добрый вечер, простите, вы затронули тему женской любви. Но вам не кажется, что это то, когда отвратительные, толстые, мужеподобные бабы типа Демьянской начинают лапать красивых, нежных белокурсниц.
0: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
5: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы когда-нибудь пригласить к себе такого некого Каца? Это группа «Чердак офицера» или сводный оркестр лейтенантов запаса, чьи песни появятся уже лет 10, вот, на Тюмень как-то так не особенно известно в Москве.
0: Спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересный текст, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычно образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах, а может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий?
2: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она так же, как любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская, она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может вызвать, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
4: Вот
2: да.
4: Меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
2: Нет, ну это понятно.
4: Ужасно,
2: толстым любить нельзя.
4: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которая корячится
0: да,
4: там.
0: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
4: А если я, например,
0: Юрий,
4: толстую люблю? Я не понимаю, как так можно? Вы
0: Юрий,
4: взяли, ополчились сами, строились.
0: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодель, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете, Татьяна? И не постепенно, кстати, Юрий, то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бегудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, и с коляшечкой, и еще и с телевизора.
4: Хорошая личная,
0: согласен,
4: гигиена,
0: и
4: это
0: еще,
4: порядочность.
0: И еще вдобавок...
4: Это очень много таких качеств,
0: еще...
4: которых начисто лишены ваши девчонки.
0: И еще вдобавок ко всему прочему, эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
4: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бигуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
0: я
4: что
0: сказал
4: у вас будет
0: о другом. Я не говорил дома, я говорил не дома хозяйка. Я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разная вещь. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой, у нее не может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
4: Александр,
0: состояние некоторых женщин.
4: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность, я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
0: Спасибо, Юра.
4: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина с связавшие свой жизненный путь с малолеткой. Что приносит ей в жизнь, что уносит.
0: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
4: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. А, ну, я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все.
0: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на домик. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
4: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. А, так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
2: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая солидно спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы было только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
0: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
4: Наоборот, все...
0: Да, да, прошу, да, да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
2: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что грудничок является лучшим любовником.
4: Вы только что об этом сами сказали.
2: Нет, что мы говорили о малолетках, я попросила.
0: А грудничок это вообще еще, это же...
2: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
0: Ну, вообще груднички вот до 18 лет нам известны.
4: Сколько угодно.
0: Сколько
4: да.
0: угодно, ну, даже от 40-летней.
4: Как ожила Татьяна, никогда... она ходит по студии с микрофоном да. в руке. Видимо, эта тема ее всерьез затронула.
2: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, как умственное развитие.
4: Хорошо, давайте о возрасте.
0: Давайте
4: нам
0: о возрасте.
4: Очень интересно.
2: Так о чем? О грудничках будем говорить?
0: Да, да, вот о грудничках хотелось бы.
2: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет, развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакции, кто он такой.
4: Да, я заметил, вот мужчины, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок
0: и
4: в сторону.
0: Включает левый поворотник.
4: И быстро вот выдох резкий. Раз. И пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки. Выйдет как только ей известное место какое-то. Кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса, ты будешь совершенно... Постоянно
2: безусловно,
4: о нем будешь,
2: безусловно,
4: да.
2: Очень...
0: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что
4: конечно,
0: ведь вообще, по идее, была такая теория, что мужчины и женщины, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
2: Абсолютно, я тоже так считаю.
0: И что... когда женщина рожает чужое животное, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, так, такой же ужас.
4: Запах был бы ужасный. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются...
0: Юрий, не будем на эту тему.
2: Это потом, дальше. На самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой маленький и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
0: со взрослой особью,
2: ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть Это любовь, наверное.
0: А скажите, Татьяна, а ведь тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может им мстить грудничку мужского пола сама.
2: А так не... часто бывает, на самом
0: деле. То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
2: А так на самом деле так и бывает.
4: Татьяна, а вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость... что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров, да? То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже буквально при 1,5 сантиметрах?
0: Оттяга.
4: Да, оттяга. То есть получается, что нужно искать настолько молодую и непросвещенную женщину, то она едва встанет со школьной скамьи, может, даже с начальной школы.
0: Кстати, прошу прощения, вижу, что перебиваю. Вот вы очень правильно, так сказать, сказали и обговорили, спозвание сказать, мое наблюдение. Сейчас я вам постараюсь все рассказать. Если в годы нашей юности, например, когда наши одноклассницы, они старались с нами, ну, за редким исключением, сами понимаете, кого я тут имею в виду, никак не общаться. Ну, типа, и у них все было там, в лучшем случае, парень не старшего класса, а еще круче, если у них был какой-нибудь 30-летний хахаль, это прям считалось типа у них очень
4: еще
0: круто.
4: После отсидки вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
0: Ну да, типа мужественный такой. А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе там в 8-м, в 9-м, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколение уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
2: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошая, свеженькая, обращайте на меня внимание. А я думаю, что дело в том, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там. Зрелых,
4: существенно
2: богатых.
4: Моложе.
0: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке. Вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь, что так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там это 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой.
2: Лет 100.
0: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
6: Уважаемые.
0: Здравствуйте.
6: Очень хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
0: Мы знаем.
6: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
0: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монморанси», потому что аудитория у программы «Монморанси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
6: Не совсем.
0: Ну, все-таки.
6: Вы просто даже не представляете.
0: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монморанси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монморанси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня. Так что вот. Ну, ваш вопрос...
6: Вопрос мой такой будет даже... Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой, у которой было 3 годицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот помешал, вот прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка нет, она находится. И я, в свою очередь, был очень
0: шокирован,
6: вот, испуган этой прокладкой.
0: Угу. Спасибо, спасибо.
6: Такой вот случай.
0: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны, прошу прощения за такие подробности, вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть, из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
2: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после 3 ягодиц такому милому молодому человеку. Да, это безобразие, это очень нужно.
4: Ну, вообще, при такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
2: к мужчинам,
4: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним Сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
0: Да, это то как-то это немножко... Вот... Может быть, просто он мечтатель.
4: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ. То есть, он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку. Но каким-то образом перейти к практике еще не в состоянии. Я думаю, все впереди, надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент, может быть, по НТВ еще идет.
0: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей, когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где мало того нет ни мужчин, ни плоских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот, поясните.
2: От любви к Богу.
0: Вы уверены?
2: Безусловно, на самом деле это же невеста Господня, как бы. Некоторые, значит, бывают невеста Вася Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
0: То есть вы хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
2: Я не знаю, мне не хотелось бы говорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
4: Сильно вас задела эта
2: тема. Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юра, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там... Я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам, но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками, ну там с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы, ну, скорее всего, то есть, если он не женат, а если у него нет семьи, то он в чем-то неудачник уже к 35 годам. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жены не уходят. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна как бы разрушать семью.
0: О.
2: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет мужчины уже, не знаю, не столь интересны.
4: То есть вы как-то вот этим... Все...
2: Они, нет, они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
4: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все,
0: и вот бадуна, бадуна нет.
4: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевара на стене кулаком, бум-бум-бум-бум-бум.
0: Или кипа газет.
4: Кипа газет.
0: Предлагаю послушать музыку.
2: Виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы, первоначальной заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общение в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно, должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что, может быть, пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугаться. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит, от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, он ее... Это очень...
2: Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, а именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит из своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. У них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждой. Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что, уже намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне? Там, это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали
0: один уровень развития.
2: На один уровень, да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то. Или еще хуже, ОБХССник, о котором мы говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как принципе, распознать вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну чей вот глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала говорят просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда Доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну просто
2: о чем сказала? О том,
1: обо
2: что
1: всем,
2: это мужчина.
1: Что там, ну, все распишет ужасно. А скажите...
0: Подождите, вот... Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что как бы если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого вот как петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом. Точно.
2: Знаете, у каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются. То есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет с бабой.
1: А если
2: и каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно тех, которые идиллии какая-то, господа.
2: А
0: да,
2: если,
0: что-то
2: да,
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное,
1: что...
2: просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще просак в такие компании, в такие, да, компании не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Тренинг.
0: Тему
1: не... Я думаю,
0: третья сила у нас есть.
1: Какой-то...
0: Не тренинг, а третья сила
1: третий,
0: есть. Третья сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем... дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Тут, конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень,
0: весьма,
1: да,
0: плохо. Ну что же, я предлагаю прослушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть к вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствуем вас.
3: Хотел вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да,
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати,
3: вот.
0: Это
3: как бы вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Которая менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что, как бы, вот эта, которая посимпатичнее, она, как бы, вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть
3: подводит,
0: пытается прикрыться
3: вот
0: этим, вот этим щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. И вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот...
1: Всегда довесок, да? Вот?
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу прощения, что вас перебиваю.
3: Туда...
0: Алло, алло.
3: Да,
0: послушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, когда вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы.
3: нет.
0: Я чувствую по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
0: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
0: Одна?
3: Две их, допустим. Но вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
0: Согласен.
3: А вторая не имеет значения, как
0: понял,
3: бы.
0: Да.
3: Вам безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
0: Ну, не то, что на язык поганый, она может...
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, вот это встревает постоянно.
0: И типа говорит, ты пойдем, пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите вам совет?
0: Алло, алло, вот сейчас к вам Татьяна обратно.
3: Еще небольшой вопросик, можно?
0: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот, будут ли у вас какие-нибудь концерты?
0: Отдельно сообщу. Пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
0: Да, да.
3: Прекрасно.
0: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны. И если подруга не красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ — это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
0: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ей надо билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет тут же кусать локти и думать, как это так? Я же красавица. А он подошел к ней, и она тут же, значит, возьмет инициативу.
0: У нее начнется, так сказать, активное выделение энзима. И вообще действительно резонно.
2: Ну, тайная мысль будет. Может быть, не активная, но тайная мысль будет. Она будет стараться.
0: Ну что же, я предлагаю послушать композицию. А вы, уважаемые, звоните. Телефон 203-19-22. С радостью, так сказать, ответит вам голоском Татьяны Невской, Юрия, ну и моим тоже.

Да, Татьяна, и вот хотелось бы время, четвертый час. Кстати, считается, что время, лучшее время для сексуальных контактов с любимым, это около 6 утра, там утренний всплеск гормонов. Очень рекомендую. Я-то в это время сплю, а если кто

0: Поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться женщиной, от которой пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый, как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти, каким-то образом потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге, в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе. Я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя, смотришь, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были очень тонкие, очень как бы не острые, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает получается более страстный контакт. То есть если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода. Ну, там, марихуанку там, или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
2: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон...
0: Ну, про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Как
0: вот,
1: У многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, вот не имеется в виду даже не в интимной обстановке, да. А она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от него, хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
0: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козела говорить жеребец. Мужчинам это нравится, а все остальное осталось...
1: С трудом.
2: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнеру не нравятся нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там... Педик там петухом, ну не знаю.
0: Хрен
1: представляешь
0: слаще, себе, да.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, по ходатайству перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
3: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
3: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
3: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: Ага, хорошая, кстати, хорошая, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения?

0: входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушают, они вам ответят: да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, извиняюсь, не на световых приборах умею это делать, а у меня все равно вот как бы ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
1: Нет,
0: так...
1: я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
0: А, ну, именно технологию.
1: Да, именно это. Техника – это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А нет, вот технология – это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
2: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть если орангутан, например, воспроизведет Микки Рурка, то он будет настолько же желанен или как?
1: Да нет, я вообще-то всегда считаю, что оргазм – это не то, что между ног, а оргазм – это то, что в голове.
2: Но это не техника, значит, это уже и не технология, как бы.
0: Это, в принципе, уже скорее интуиция какая-то, даже не...
3: Ирина, простите, а мне к вам такой вопрос. Скажите, а как вы считаете, вот в последнее время мужчины стали лучше трахаться? Или...
1: Танюша, ты знаешь, в общем-то, мне всегда попадались такие мужчины. Ну как тебе сказать так поприличнее в прямом эфире? Я вообще-то... Нет плохих мужчин. Есть плохие женщины. То есть из любого мужчины можно сделать то, что нужно.
0: Ловко она вас, Татьяна.
1: Можно получить то, что хочешь ты. Ну и, в принципе, доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
3: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, а, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем как бы среднем уровне.
1: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
0: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть, просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
1: Ну, в общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
2: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
3: Ну, тут вот большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
0: И попасть в зависимость.
1: Нет, не Боже мой.
2: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
1: Да застрелиться. Я уже трижды была замужем, и я
2: все
1: бы
2: три
1: не
2: сказала,
1: чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
2: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
1: Я? Да нет, наверное.
0: Ну, а все-таки вы надеетесь, как это сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
1: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное – удовольствие. А все остальное я могу себе доставить и сама.
0: А вот, как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
1: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старший 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
0: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, а как же с кем будут сидеть вот дети нянечек?
1: Дети нет.
0: Вернее, кто будет сидеть с детьми
1: няней? В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
0: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
1: В личной, да?
0: В личной. До свидания.
1: Ну, спасибо, до свидания.
0: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
0: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
0: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
3: Здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда.
0: Угу.
4: Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Они у меня в гостях были, и дом большой у нас, и одни дети в другом комнате, мне в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
0: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
0: Над вашей?
4: Да. Ну, я с женой лежу, господи.
0: Простите,
4: она спит.
0: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено. Из контроля никогда не выходил. Ну, что я делаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой? Она очаровательная, изумительная женщина, красавица она была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Еще перестройки не начиналось еще.
0: Понятно, а то я подумал, что как-то вот вы сказали слово «была», что это связано с балконом.
4: А?
0: Нет, ничего, продолжайте, да.
4: Да. И вот она, она говорит, очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой?
0: А что вы ответили ей на это?
4: Ну, я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, идиотизм, я же досчитал это.
0: Ну, а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
4: Никак не выкрутился, наоборот, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, понимаете.
0: А вы не, как мужчина, не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
4: Да.
0: Да, это
4: да,
0: знакомо.
4: Это мне затронуло, но потом, знаете, какой-то этот сам мисс, и все время вот это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
0: Спасибо вам за звонок, сейчас мы узнаем мнение Татьяны, спасибо. Татьяна, действительно, как бы человек мучается от совершенного такого какого-то действия, что бы вы могли сказать, как действительно и друг тут вроде замешан, и жена одна, и жена друга. И как-то все так очень нелепая весьма ситуация.
3: Вообще, вы знаете, тут рецептов нет, но вот я вам скажу, что, допустим, в индийской философии мужчина, который отказал женщине, он достоин всяческого презрения.
0: Да ладно.
2: Скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
0: Да, вот если вам скажут.
3: Вы знаете, наверное, все-таки в роли позвонившего, в жены позвонившего мужчины.
2: То есть вы бы делали вид, что спите и...
0: Ну, она может и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему.
3: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь там приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
0: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
3: Ну, как бы недоверие. На фронте же. Всю жизнь на фронте.
0: Да, ну и вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
3: А очень часто нет никакого другого шанса.
0: То есть уже стоит просто попробовать.
3: Уже
0: ва-банк
3: называется. Да.
0: Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? Каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое лесбийская любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
3: Да.
5: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче, но простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
3: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
5: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, так сказать, из античных времен идет, и все, Сафа, там, София Парнок, и все такое. Кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
0: Спасибо.
3: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе, мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. Я поняла, что на самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы ну женщин, которые бы были полностью действительно как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
0: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода да, присутствует.
3: Да, безусловно. И очень многие как бы сейчас это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно. И очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы внутренние.
0: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно вот не сексуальность, а именно вот духовность. Зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, но это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделиться среди однополых собратьян?
0: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
3: Нет.
0: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
3: Насчет косметики, на самом деле женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
0: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
0: А откуда же вы узнали? Она вам
7: сама... А я вам сейчас расскажу, если, если есть 4 минуты свободного.
0: Конечно, конечно.
7: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседнее купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать, предпринимателя, нельзя сказать, бизнесмена, окончившего университет и занимающегося сейчас на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, и вот сейчас у них дело дошло до брака. Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто к дитяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною, я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка, абсолютно не то... что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что, к чему обычно сводит любовь. К скотству, к инстинктам. Вот к тому, к грубому овладению, удовлетворению похоти.
0: Ну да, да.
7: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени, я не имел неосторожность поцеловать ей сосочки. Угу. Вот. Ну, отношения так развивались. Так вот я хочу сказать, вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек. Единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы, и опускает до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Mm-hmm. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу, а она способна ему... Ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот понятно. Эти отношения.
0: Понятно.
7: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов. Вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое...
0: Ну, с целью детей, понятно.
7: Это рождение.
0: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
7: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячие отношения.
0: Понятно.
7: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
0: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
7: Нет, так я же не буду... Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах, может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом расставили. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже о совершеннолетии. Как она себя чувствует, кем работает? И вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону. 900...
0: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
7: А я свой называю.
0: Вы знаете, нельзя.
7: А, реклама?
0: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если приедут по этому телефону, и вас просто грохнут сейчас на раву. Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ... Он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
0: Да.
8: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
0: Да.
8: Ставите
0: да.
8: ужас.
0: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
8: Вот эти плетки, это же кошмар.
0: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. И смотрите, сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: К великому сожалению, не полностью расслышал, включил совсем недавно.
0: Угу.
9: Но интересно другое. то, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я скажу, я зашел к этим в школу, зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже этого Кашгарского плана. И план. Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал ваши передачи.
0: Понятно, спасибо вам
9: тут за звонок. Тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужен. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Пока.

0: вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».
1: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
3: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
1: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто наблюдаю вашу программу, а я признаюсь, что я, в общем-то, смотрю в основном только ее по телевидению, и, может быть, телешоу «Я сама», только без звука. Вот. Я обращаю внимание, что этот микрофон очень часто как бы является рупором для голосов людей таких, ну, не совсем чистых, там, каких-то людей, сидящих в КПЗ и так далее. Естественно, происходит заплев постоянной поверхности ими вот этого микрофона. То есть какие-нибудь гигиенические меры принимаются вот к этому?
3: Конечно, я принимаю их лично. Я их просто не подсовываю близко говорящему.
1: Так некоторые хватают. Я наблюдал человека, который был не в себе, он схватил его и чуть ли не в зубах и стал ковырять.
3: Я такого не видела.
1: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
3: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
1: Да, да, да, безусловно. Вот такие.
3: Ну, я надеюсь, что Бог милует.
1: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
3: Я постараюсь.
1: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт.
2: Да.
1: То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе, и не только в нем, вот также в посадских районах.
2: Ну и в стране подчас.
1: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
2: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача как эксперта вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы этого впредь не повторялось.
1: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь, сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали. Сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
2: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме, безусловно.
3: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
1: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее. Да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности. Много всяких УАЗиков появилось, там Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете? Или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов. Видите, у нас тут труба вот тоже. Да.
3: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
1: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
3: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же, в те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизни других людей, и своей в том числе.
1: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть, ну, они, естественно, все там прикалываются при инкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там, ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом, подполковником Будды, так бы я бы это назвал, сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
3: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
1: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются, там, нирвана и прочее, да? То есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда, нет-нет, что-то пожарим, ну, кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом «обмороженный», не есть ли это нирвана по-русски?
3: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
1: А как?
3: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
1: А вот скажите, вот это определение, они просто не думают, оно подходит к обоим полам? То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола, и
3: да,
1: мужского, да?
3: Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
1: Угу. А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком и в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот, вот ваши какие-то наблюдения?
3: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот, ну, и что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. Люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. И за рулем, и в обыденной жизни.
1: А не обязательно, что этот человек там пьяный? То есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
3: Ну да, впечатление такое есть у меня.
1: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
2: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся, значит, людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1,1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
1: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу, на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать метров 25. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка такая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. Пахло очень
2: сильно. Вот то, что слева? Или вот
1: которая
2: то,
1: слева махала?
2: Да.
1: Нет, автомобиль.
2: Ага.
1: Да. Вот. И то есть она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда с этой дорогой, езжай, там ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28 такие две женщины.
3: Ну, бывает всякое. Я вообще ни в коем случае не хочу обидеть целиком полностью молодое поколение и сказать, что они все такие. Нет. Ну, тенденция такая есть.
1: А вот скажите, мы как-то так немножко заострили. Это справедливо вполне на автомобильных каких-то вещах. Но ведь бывают и такие случаи, что пешеходы тоже страдают. И, о, это заработал наш пейджер. Извините, я, кстати, напомню, вы можете задавать ваши вопросы нам и делиться мыслями посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279, а также прямой телефон в студии 203-19-22. Так вот, люди страдают ведь не только от автомобилей. То есть, например, падение там с крыши сосульки. Я вот видел, недели две назад проходил человек, весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел, прям, я говорю, брат, говорю, постойте, надо в медпомощь.
2: В таких случаях
1: наступает
2: синдром Папы Карла, тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событиям. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино
1: синдромом. То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
2: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как-то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей, причем нож в спину ему воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи. Это как наиболее яркий такой пример. Вот, да.
1: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить, они кричали мне осторожно, кто лепил. Вот, я все равно подавил пару, но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Они намекают сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются. Мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит. Врезается, и все. В чем же причина?
3: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
2: Да.
3: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
1: Может, на башню, быть,
3: тоже, да. Да, наверное, они тоже насмотрелись
1: а может,
3: телевизионных
1: они
3: передач.
1: Людей, думаю, которые да. Едят в ресторане «Седьмое небо».
3: Может быть,
1: пытаются...
3: они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
1: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсной какой-то чуть ли основе. Да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
3: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
1: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
3: Да, мне нравится стиль программы.
1: Так, а он нравится недавно сменился же, кстати, стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
3: Ну, общий стиль остался. Требования к программе остались прежними.
1: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы годны к работе. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
3: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
1: То есть отбор был серьезный.
3: Ну, отбор серьезный, да.
1: А вот Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
2: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы. Потом я, как и многие телезрители, смотрю эту программу, она мне... интересно не только тем, что освещают какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они дают пищу как для моей диссертации, так и, в общем-то, для работы моих подчиненных. Угу. Так что влияние положительное.
1: Понятно.
3: А выигрывает кто чаще?
1: Ну, естественно, супруга, безусловно. Ну, вы же видели, как она одета. И вообще, то есть, безусловно, она. Я предлагаю прерваться ненадолго. И после этой паузы мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий, который сейчас вышел переговорить с кем-то по мобильной связи. А мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени, то есть когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
3: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться только да, на личное наблюдение или на личное рассуждение. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
1: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да, ведь целые поколения наших с вами, в том числе, предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
3: Горячие финские парни.
1: Ну, вот где-то да.
3: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
1: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы, и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я, они, в общем-то, стоят достаточно больших денег. Достаточно большие деньги, опять же, дурак не заработает. Логично?
3: Ну, я бы не стала так утверждать.
1: Ну, как, то есть человек просто вот с болезнью там какой-то с идиотией может заработать, скажем, $700 или сколько они там сейчас стоят, вот приблизительно. Ну, где-то вот эта цифра, чтобы они были неподдельные, да, и так далее.
3: Ну, смотря что он должен для этого сделать. Если он должен написать статью, это одно, вряд ли ему удастся так быстро заработать $700. А если он должен убить кого-то за эти деньги, то это довольно просто сделать.
1: Ну, а в Америке вообще, говорят, вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная, даже с точки зрения...
3: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
1: Стажеры.
3: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогичная практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля — это естественно, как бы момент в жизни каждого человека.
1: Да.
3: Ну, то есть молодых ногтей — это просто автомобильная, это как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
1: Вы сами-то водите так?
3: Нет, я не вожу.
1: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
3: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы и водитель, которые куда-то разбегутся?
1: Но
3: у нас таких
1: же,
3: нет,
1: они же
3: Богу.
1: Тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени — это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
3: Ну, за себя я отвечаю.
1: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Это, как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
3: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
2: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще и телевизионного канала, и в частности, вот программы, по-моему, был какой-то случай.
1: Самооткусывание какого-то?
2: Да, конечно. Да.
3: Первый раз слышу об этом.
1: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову: 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор... Он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
3: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
1: А вот очень часто в ваших программах проходят сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу «Вы» и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
3: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
1: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
3: У нас 5 корреспондентов.
1: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
3: Да.
1: Вот им... мужчинам, вашему квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают в монтажной, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как по первой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он своей Зинке там за пельмени вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
3: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент «Дорожного патруля», он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
1: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой: да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне там... Чего он ко мне лезет? Вот так вот

0: Лава, да, или как-то. Там, типа, ну, все-таки вы, конечно, корреспондент, это работа. С другой стороны, вы все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему тресь, например, пощечину, и так хам.
1: Это женское поведение такое, да?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
1: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают перед носом, конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
0: Ну, в принципе, тут тот, которые делают распальцовку, они как раз, по-моему, делают это, так отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
1: А вы имеете в виду только перед объективом?
0: А, то есть вы имеете в виду вообще?
1: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же.
0: А-а-а.
1: То есть оно может и не состояться?
0: То есть вы каким-то образом, то есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да, если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать.
1: Да,
0: к примеру.
1: Да, обязательно.
0: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
1: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
0: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает? Вот я нескольких видел таких. Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой прям... С ним же, по-моему, договориться сложно.
1: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то как бы...
0: А
1: по отношению к нему критерии несколько иные.
0: Какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят. Или после того, как вы их отсняли, они спрашивают: а кого показывать будут? Вот так спрашивают?
1: Конечно,
0: спрашивают.
1: Вот.
0: Потом
1: да.
0: Смотрят. Их срам пробивает.
1: Ну, я не знаю, как там.
0: Не, ну, пробивают. Да, пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
2: Не, ну, насколько
0: да
2: мне...
0: Простит как, меня Сергей как, Иосифович
2: как,
0: датой.
2: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя... каким-то бесплатным путем создают такие криминогенные ситуации, поножовщину, мордобои, подчас дорожно-транспортное происшествие, дабы привлечь да, на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат.
0: Я
2: вот,
0: наблюдал
2: и,
0: тоже как раз.
2: Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
0: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
1: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие,
0: ну,
1: оно
0: то,
1: есть происшествие.
0: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
1: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно же остается происшествием. Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные.
0: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду. Ну, они вдруг сзади бах, прям я-то вот проехал, они прям бах сзади так. И прям все как полетело. Вот. Я, естественно, притормозил, задком поддал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
1: А вы позвонили в дорожный патруль-то?
0: Нет.
1: А чего ж тогда ждать-то?
0: А то есть... понял, хорошо. У пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит: приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
1: Обязательно проверяем.
0: То есть перезваниваете потом на этот номер?
1: Да.
0: Ага.
1: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
2: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы.
0: Да.
2: Много таких случаев было.
1: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
2: Ну, бывали случаи.
1: Бывают случаи, когда люди

0: Звонят в милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай, у нас женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа, на улице в Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда, разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО, пыталась обратиться к участковому, никто не пришел ей на помощь, и ей оставалось только позвонить в дорожный патруль.
1: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом? Или достаточно просто сюжета? То есть...
0: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
2: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот. И дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
1: А машина была слишком побитым всем уже.
2: Двигателя, наверное, вообще в ней не было. Вот, да. Ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу. Да,
1: как-то слишком сомнительно
2: прицельно.
1: Получается.
2: Нет, ну почему сомнительно? Нет, ну, недаром же участковый не прореагировал.
1: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
2: дело
1: странно.
2: Дело в том, что эта женщина в прошлом конькобежка. Я не буду называть ее фамилию. И со льдом она напрямую.
1: То есть на «ты», да. Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста.
3: Алло.
1: Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь сперва с мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был. Права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
2: Светлана Владимировна.
4: То есть, прошу.
0: Давайте просто Светлана.
4: Ну, Светлана Владимировна. Дело в общем. Я, насколько я помню, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
0: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому... и не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска.
4: Нет,
0: а
4: нет.
0: Это у нас правило хорошего тона на дороге.
4: Ну, правильно. Я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
0: Не могут.
4: Они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
0: Да.
1: Ну, это же тоже... Спасибо,
0: бывает.
1: Спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и Нивы. Вот как по вашей стороне, Владимировна, статистики?
0: Да нет, я бы не сказала, что реже, просто я немножко попрочней.
1: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да, да. Вот, а что касается, например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там, Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
2: ЗАЗа.
1: Да, ЗАЗа, там и сидит человек в петушке, там, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
0: То, что он в петушке с усами ужасно?
1: Ну, соответственно, конечно же, ужасно, он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. Особенно в меховом, вот это очень важно, меховая шапка. Там.
0: Я не задумывалась об этом.
1: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий, это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
0: А может быть, у него уши болят?
1: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он же вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
0: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, чтобы само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
1: В темном? А, в теплом.
0: В темном костюме.
1: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во весь... Вот во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сидении людей.
0: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
1: Но а это же удобно, с другой стороны. Ему-то он же видит сразу по глазам.
0: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
1: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот, например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумайте, что это какой-то намек или что-то. Он всегда обязательно немножко мимо уронит, вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот как-то вы не анализировали их психику? Это психика
0: люди
1: нормальных
0: есть
1: людей?
0: Везде. Да. Среди гаишников, как ни странно, попадаются очень обаятельные, разговорчивые люди.
1: Безусловно, особенно когда выпьют.
0: Не знаю.
1: Нет, ну...
0: Люди разные есть. Не могу сказать, что все гаишники поголовно мрачные, замкнутые, невоспитанные люди. Нет,
1: я
0: конечно,
1: имею в виду в быту, нет. На работе, конечно. Особенно, когда мустошечку отстегнешь.
0: Ну, в быту я с ними не сталкиваюсь.
1: А, то есть вы как-то вот так не поддерживаете отношения. У вас вообще завязываются по работе дружеские отношения какие-то? Ну, к примеру, там... Я вижу, что часто мелькают одни и те же лица. Например, пожарник, я даже фамилию могу вспомнить. То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
0: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных. Или выездную бригаду МЧС,
1: хорошо.
0: Или скорую помощь.
1: А вот господин из ФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
0: Ну, вот, значит, все время. Доброжелательно относится к программе.
2: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно. Поскольку Москву минируют нечасто, несмотря на обилие взрывов, на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно... В общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ. Как эксперт, мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. Тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке, изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт. И таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
1: Да, ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
0: Ну, я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное,
2: не так много
0: найдутся и член-корреспондент Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так бывает со всеми, наверное.
1: Не, ну там это у него уже как бы аналогия. Вот, ой, не аналогия, это, ну, неважно.
0: А патология?
1: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
0: Да нет, я таких не знаю.
1: То есть,
0: вы имеете в виду среди правонарушителей?
1: Да, или... Да, так, да.
0: Нет.
1: То есть каждый раз все новые лица?
0: Да.
2: Нет, ну есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках, которые освещают программу «Дорожный патруль». Он был и поджигателем. И виновником ДТП.
1: Я наблюдал.
2: И наблюдал, даже покушался на убийство. Вот.
1: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
2: да.
1: Вот. По-хитрому.
0: И каждый раз оказывался на свободе.
2: Да, да, безусловно. Да. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
0: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
1: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас очень серьезно, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
0: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
1: Тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони. Следующее: может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона? Каким образом мы будем проводить вот эту черту? Вот он эмбрион или нет?
0: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
2: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
0: Но это не в ГАИ определяет.
2: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен. И только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
1: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь, особенно да. Те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
0: 12 часов.
1: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
0: Три дня по 12 часов. Три выходных, три ночи по 12 часов, три выходных.
1: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все как бы происшествия и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия Светлане Владимировне приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
0: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
1: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
0: Да. А бывают, да, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
1: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые
0: вас привезли.
1: Я
0: думаю, что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чироки въехал в ресторан у Швейка на Баррикадной улице.
1: Наблюдал, да.
0: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
1: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
0: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил с трудом.
1: Ага.
0: Но поехал, вот видите, так удачно. Припарковался.
1: Для ресторана это грустно, это, в общем-то.
0: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
1: Кстати,
0: официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
1: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
2: Безусловно.
1: В чем не реклама ресторана?
2: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
1: Безусловно.
2: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
1: Правильно. Спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, тут немножко сбито, непонятно, в общем, порядок вашего первого рабочего дня, то есть сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу, потому что если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
0: Первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара, потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
1: То есть всего три события.
0: Да.
1: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
0: По-разному. Ну, событий происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
1: Затем они каким-то образом что-то отсеиваются, как-то корректируются, монтируются, да?
0: Да, да.
1: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже, по вот с вентилями такой канал. Третий, на третьей кнопке он у меня.
2: У широколицей такой ведущий.
1: Да, то есть каким образом вы уживаетесь? Потому что практически... Да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим... Где бородатый парень ведет. Там очень часто показывают. Вот здесь, то есть...
0: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программа «Криминал».
1: Нет, «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
0: Петровка
1: сериал.
0: «Петровка 38» еще у нас есть.
1: Вот, да, вот я ее...
0: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а «Дорожный патруль» только констатирует факты. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции всерьез в этом вопросе.
2: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит и тот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственной в московском зоопарке,
1: да,
2: которая в детородном возрасте находится. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
1: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот, только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
0: Да, уже пора.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инспектор передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правоповоротник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правило уличного движения – это одно. А вот как вы считаете, как вы можете сформулировать, взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
1: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
4: Нет, наоборот.
0: Я думаю,
4: вот наоборот,
1: а,
4: не
1: понятно,
4: пинать.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственными, то есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба, значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобиль были добиты.
0: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
1: Нет, ну это
0: потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
1: А скажите, а почему всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы все так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладкое.
0: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
1: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты, то ему еще хуже.
0: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
1: Ну, по крайней мере, ему говорят.
0: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне как журналисту лично всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. Именно этот вопрос я ему задаю.
1: А много ли остается за кадром?
0: Да, многое.
1: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот чем.
0: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя
1: весь спектр.
0: Весь спектр, да.
1: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
0: Да, бывает.
1: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных, это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
0: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
1: Ну, он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да, давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это вы, господин главный редактор?
3: Нет, это Ку-Ку.
1: А, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать?
1: Спасибо.
3: Это отвращает от программы.
1: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я. Я парень гораздо более простой. Говорил, спросите, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
0: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать, то есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делает не журналист, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
1: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в
0: каком... Я не знаю, видимо, нельзя. У них же
1: а у вас есть какое-то медицинское образование, вот что-то?
0: Вы то знаете, есть... как ни странно, есть. То я медсестра для гражданской обороны.
1: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позади, сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
0: Постараюсь.
1: А, ну, понятно. То есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие. То есть у людей складывается впечатление несколько другое. То есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию. И вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак, еще и руки спутаны.
0: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
2: Нет, ну щиколотки нет, закрыты, да.
0: И, может быть, журналисты, операторы, вернее, других программ как бы не озабочены этим вопросом. Мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
1: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Александр, вот на днях или, значит, была передача очень интересная. Uh-huh. Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
1: Да, да, вот, обучаются.
5: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот, так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек, и как они ведут себя по отношению к детям и к мужу, вот поподробнее, если можно, конечно. Может быть, это не кстати.
1: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом, скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович, я...
2: Да, но, конечно, отдельный индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
1: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию, это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное преступление.
2: Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
1: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну ладно, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улицы обледенелы, и машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга, либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
1: Мало того,
6: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, США, как там тоже решается.
1: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот это солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые, олени и прочие, которые производят полис активный, в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
0: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.
1: Но посыпать стали меньше сейчас, то ли они все, значит, слизывают. Я не пойму.
0: Нет, ну, состояние дорог, естественно, оставляет желать лучшего. Что же говорить?
1: Вот прошла, кстати, сейчас информация в новостях, что Лужков говорит о необходимости построения третьей кольцевой дороги. Но нам-то лучше, значит, мы будем снова песок поставлять, камешки, то есть мы будем производить разгрузку, разбогатеем, не сказано. Да, вот, но вы-то как считаете, Нужна она вообще? Или без нее лучше обойтись? Потому что еще не поздно как-то это отодвинуть. Вот так скажите.
0: Я думаю, что нужна. Ну, в Москве же существует,
1: так или иначе, работы будет больше.
0: Три кольца, условно.
1: Одно совсем маленькое, да. Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
2: Безусловно, и недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
1: Наш глаз у человека устроен.
2: Как раз удобно описывает дальнейшее разрушение, произошедшее в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать...
2: Что вылезло, то вылезло.
0: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
1: То есть все-таки чрезвычайный, правильно?
0: Да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела при МЧС РФ Станислав. А я как сказал?
2: Простите. Аналогичного.
1: Извиняюсь. Простите.
2: Ну, в принципе, у нас есть аналогичное отдело. Они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве. И более того, аппарат президента не обходится.
1: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
2: Для себе подобного.
1: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, прям в буквальном смысле этого случая, каламбур какой-то, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
0: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики, получить, вернее, не заработать.
1: Угу. А палитра этих преступлений, палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видя только результат того, что он совершил, сможете ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
0: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки и убегают.
1: Ну, обходятся без каких-то там...
0: этих... Нет, ну без этого не обходятся, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
1: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот, совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги, вот такой вопрос. Вот, как правило, они так потупятся, говорят, на наркотики. Вот мне почему-то кажется, что 50% из них кривят, вот, в данном случае душой, то есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос, совсем не на наркотики, им нужны деньги, вот просто нужны, то есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
0: К сожалению, не кривят душой. К сожалению, к огромному, большинство из них действительно наркоманы, и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
1: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, поделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Поделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
0: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимал не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о... двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из трех, из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда, и там, соответственно, грабят. И очень часто с применением насилия.
1: Вот, но это же не относится в данный момент к состоянию
0: среди
1: ломки.
0: Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
1: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, какая-то сильная штука.
0: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
1: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
0: Это бесполезно. Это больные люди.
1: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
0: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
2: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания и недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлений показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу и взрослому мужчине.
1: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
0: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. И избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
1: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
0: Это не нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
1: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы, как-то там ждала.
0: Ну, она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
1: Угу.
0: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну, что, не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
1: Ага. А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
0: Да.
1: Угу, понятно. Ну, давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю, что вы можете общаться с нами и посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А сейчас я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста. Алло.
4: Да.
1: Да, говорите. Здравствуйте. Только вы, пожалуйста, погромче, как-то у вас треска больше, чем голоса.
4: Да.
1: Вот так отлично. Видите, можете же, можете.
4: Попробую.
1: Отлично. Да. Да.
4: Ну вот правила уличного движения они регламентируют взаимоотношения, так сказать, грубо говоря, для прокурора. Ну, если что-нибудь случится.
1: Для эксперта еще.
4: Да. Вот разберемся, кто прав, кто виноват. С другой стороны, существуют еще этические нормы поведения.
0: Да, мне кажется, понятно. Мы как раз об этом
1: спасибо.
0: Говорили.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
0: Мне кажется, я уже отвечала на этот вопрос.
1: Мне кажется, тоже. Это как в фильме это вот «Русская охота» или как это?
0: Да.
1: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да, да. Нас посетило дежавю.
0: Ну, я могу повторить еще раз, что да. разумеется.
1: Правильно, правильно.
0: В любой ситуации, не только на дороге.
1: Безусловно.
0: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
1: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Меня зовут Николай.
1: Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, Николай.
7: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
1: Угу.
7: Вот, до меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
1: Да.
7: Было такое вот про издернутые штаны, про...
1: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
7: А, хорошо,
1: вот,
7: хорошо.
1: Вот видите, можете же.
7: А, вот. Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
1: Давайте вы дополните, пожалуйста.
7: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты. Это их работа. Вот. Измерить температуру тела там, то другое. Ну, зачем показывать все-таки?
1: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывают, можно... действительно показывают. Это и мы наблюдали со Стасом. Неоднократно, то есть такое есть. Да есть, Светлана, есть, показывают, и очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Не, я, например, не считаю ничего там плохого, просто нужно какую-то поправку было вначале.
0: Я не понимаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
1: Ну, про штаны все, штаны
0: все. Кто не хочет ничего знать, тот может не смотреть.
2: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
1: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. А, скажите, Светлана, вот а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили и вообще что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот... целиком и полностью.
0: Ну, я пошла бы, наверное, по накатанному пути.
1: Сказали бы, нельзя. Сказали бы что-нибудь свое.
0: Не представляю.
1: Ну, в ходе работы ситуации. У вас какие-то возникают мысли. Вот, например, я бы сделала это по-другому.
0: Бывает. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
1: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, одна треть заметки — это реальная суть, а, значит, две трети его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
0: Я вам хочу сказать, что-то, да. Что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают помимо нашего желания. Мы не можем прогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
1: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетицией кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки, стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью, подпись «Бердяев». Вообще реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые, пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю, у меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
2: красный гжель.
1: Да, гжель. Обязательно шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что как бы любое средство массовой информации, которое строится на том, как помочь людям в случае какой-то массовой чрезвычайной ситуации, это своего рода немножко, ну, не то что как спекуляция, конечно, сильно сказано, а, естественно, люди будут покупать, читать. Это из серии воспоминаний там Коржакова, о Ельцине и так далее. Понимаете? То есть нечто, на самом деле, не представляющее особой ценности вот, физической.
0: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что рекомендации о том, как вести себя в толпе, тем более в толпе, охваченной паникой, они не лишены практического смысла, потому что если не растеряться, то и в этой ситуации можно выжить. Это касается, наверное, не только к журналу «Дорожный патруль», но ко многим пособиям по выживанию в экстремальных ситуациях. А да. Пока что «Дорожный патруль» я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности «Дорожный патруль» затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили. То есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жана Мишеля Жара, я на нем не была, но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну. И вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видела на улице.
1: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возникло какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все. То есть сразу настроение толпы резко меняется. И, в общем-то, труба называется.
0: Ну, дай бог, чтобы это не произошло.
1: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Во-первых, мне комментарий.
1: Можно говорить погромче, пожалуйста, да.
8: Очень правильная речь, Светлана. В отличие от предыдущего Геннадия, если не ошибаюсь, да? Геннадий и Станислав. Как могут быть? Видимо, я думаю, что это другой журналист. Будь ведущими и будь журналистом, не умею склонять простые числительные. Это очень сильно.
1: Мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал. То есть в том смысле, что, судя по всему, в случае, если произойдет, конечно, что-то такое глобальное, то все построятся в колонны и пойдут в нужном направлении.
2: Видимо. Да, причем, видимо, те, кто будет неправильно произносить числительное, то есть неправильно рассчитываться на первый, второй, их поведут в отдельную колонну.
1: В отдельную колонну вправо она пойдет, да. Вот в туннельчик. Да. Да, ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Дорожный патруль, в общем-то, захватывающая передача. 12 часов ночи ее смотришь с удовольствием, с большим.
0: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18 часов.
4: Нет, ну да, я знаю, да.
1: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос. А вас не Ипполит зовут?
4: Ипполит?
1: Да, у вас просто голос похож на...
4: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача. С удовольствием ее, я вот, например, смотрю. Может, кому-то она не нравится, не знаю. Ну вот я свое мнение высказываю. Но действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает. Я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент. Ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть. Он его...
1: А что же вы так прицепились к штанам все? Вот извините.
4: Ну, да, я не цепляюсь к штанам. Я
0: каждый раз застегивать штаны.
4: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать. Вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
1: Суть вашего вопроса, если можно.
4: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, ну, просто надо подумать, вот, чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить в какую-то определенную грань, понимаете?
0: Я думаю, что мы стараемся, то, что не переходили определенную грань.
4: Но, к сожалению,
0: если у человека...
4: Я согласен с вами. Но вы видите, как вы нашли консенсус. Вы на грани где-то балансируете вот сейчас. Вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
1: Спасибо. Но, с другой стороны, я видел аналогичную программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты, я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами, разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да. Вот. Вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с их там Пшеченко, Разбученко, Дебаченко, «Станцуем на дискотеку». Вот, поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
0: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов и сказать, что штаны... в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет. Гениталии не демонстрируются. Мне кажется, что для криминальной программы этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем его гримировать перед тем, как показать, потому что важный результат. Важно, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
1: Некоторые моменты, касаемые вот опознания, да, они каким-то образом, ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится, в общем-то, всем. А вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонило народу. Представляете, сколько на этого бедного парня, который может просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
0: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
2: Я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа, работа в органах внутренних дел, она многогранна, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. А оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, и, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3 по час и 10 несуществующих дел. Ну, все мы, так сказать, живые люди, все

0: профилактика. Еще один момент, который приводит в некоторое недоумение наших вот радиослушателей, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны.
1: А может, и правильно,
2: что,
1: дескать.
2: Значит, не показывать?
0: Ну, просто не
2: показывать. Молодой следователь мужского пола у вас не вызывает таких?
0: Тоже вызывает. Тоже вызывает. Вызывает. Нужно показывать солидных таких, желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
2: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чем хотят.
0: Но душу-то они не поймут.
2: Опыта. Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
0: Послушаем музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписана. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
2: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
0: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. Не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры, как правило, какого-то жуткого цвета там. Ну,
2: да,
0: ну вы понимаете,
2: там соответствующие,
0: да,
2: все
0: то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо, во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое, не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности, а как наоборот такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
2: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать только. Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
0: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем,